0: безопасности, которые службы безопасности считают целесообразными. Смотрите, китайский электронный значок, так же как значок электронный любой другой страны, содержит микрочип. Что он там делает, мы же не знаем, поэтому мы тоже должны быть осторожными.
1: Министр, кстати, не все считают, что нужно быть осторожными. Кто-то дома решился оставить.
0: У нас плюрализм.
2: Ранее стало известно, что американские чиновники, которые участвовали в визите Дональда Трампа в Китай перед посадкой на обратный самолет, выбросили все, что им давали местные сотрудники. Предельный размер пособия за один день больничного в 2026 году составляет 6800 рублей. На эту сумму могут рассчитывать работники с максимальным доходом и стажем, сообщили в Социальном фонде России. Это на 20% больше пособия прошлого года, когда лимит был около 5500 рублей. Рост связан с увеличением базы для страховых взносов работодателей. Пресс-служба соцфонда напомнила, точную сумму пособия определяют персонально для каждого случая, учитывая доход и продолжительность работы сотрудников компании. Российские ученые разработали автоинъектор «Комарик» для людей с боязнью уколов. Подробности информационной службы «Вести» рассказал Алексей Карфидов из Университета науки и технологий МИСИС. Устройство простое и удобное. С ним можно работать одной рукой, есть световая индикация, можно регулировать скорость введения лекарства. Прислонил к коже, нажал кнопку, инъекция сделана. Первые цилиндрические прототипы скатывались со стола и ломались, поэтому инженеры изменили геометрию для устойчивости, а также добавили тактильный выступ, чтобы вслепую не перепутать кнопки. Комарик пригодится и владельцам домашних животных. Ставить укол собаке будет спокойнее. В планах разработчиков связать гаджет со смартфоном для настройки под конкретного пациента. К концу недели температура в Москве войдет в рамки климатической нормы первой декады октября, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако в понедельник у москвичей еще будет шанс насладиться весной. Во вторник и среду станет прохладнее, плюс 13-15, а к концу рабочей недели похолодание выйдет на пик. После обеда ожидается всего плюс 10-11. Напомню, на прошлой неделе Москва пережила рекордное тепло. Столбики термометров поднимались выше 30-градусной отметки. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
2: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 25 мая, ожидается кратковременный дождь. Днем в городе на Неве максимальная температура от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики обещают облачную погоду с кратковременными дождями. Температура днем в столице составит от плюс 18 до плюс 20 градусов.

Нам было просто не до отдыха с тобой. Мы пол Европы по-пластунски пропахали, и завтра, завтра, наконец, последний бой.

четвертый год, соленый пот и кровь рекой. А мне б в девчоночку хорошую влюбиться, а мне б до родины дотронуться рукой. Еще немного, еще чуть-чуть, последний бой, он трудный самый.

все-таки надеется дожить еще немного.

0: давно. Не видел маму.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В годы Второй мировой войны крошечная французская деревня Ле-Шамбон-сюр-Лион, население которой едва достигало 3000 человек, совершила невозможное. Она укрыла около 5000 евреев. Это была не спланированная операция спецслужб и не работа армейского подполья. Спасением занимались обычные люди – фермеры, учителя, пасторы и домохозяйки, которые жили на уединенном плато в центре Франции. Жители деревни, будучи потомками гугенотов, протестантского меньшинства, веками преследуемого во Франции, слишком хорошо помнили, каково это – быть гонимыми. Механика спасения была дерзкой в своей простоте. Детей записывали в школу под вымышленными именами, взрослых прятали по фермам. О приближении полиции деревня узнавала за час, и люди исчезали в лесах и погребах. За 4 года оккупации ни один житель не совершил предательства. Этот факт ломает привычные представления о человеческом поведении. После войны они десятилетиями молчали о своем подвиге.
0: Аудио Stories.

0: десерт растянулся на 273,5 метра. И у них получилось. Новый гигантский тирамису достиг впечатляющих 440 метров 60 сантиметров в длину. Чтобы создать это кулинарное чудо, повара израсходовали колоссальное количество ингредиентов. Внимание! 150 тысяч печений, дамские пальчики, 20 тысяч яиц и целых 2 тонны маскарпоне. Все было сделано прямо на месте, как требуют правила Книги рекордов Гиннесса. Кроме длины, десерт должен был соответствовать строгим параметрам – не менее 8 сантиметров в высоту и 15 сантиметров в ширину. Организатор мероприятия Мирко Риччи пояснил, что выбор Великобритании в качестве площадки для рекорда – это знак благодарности стране. Гигантский тирамису, увенчанный золотой короной, был приготовлен в честь короля и всей королевской семьи.
1: Аудио-сторис.

Radio Stories. Хельсинки вошел в число самых удобных для пешеходов городов мира. Финская столица подтверждает этот статус. 18 апреля 2026 года здесь торжественно открыли самый длинный пешеходный мост. Протяженность сооружения составляет 1191 метр. Ключевая особенность моста – подсвеченная центральная опора высотой 135 метров. Ее подсветка динамически меняется в зависимости от времени суток, сезона и праздников, что делает конструкцию новой городской достопримечательностью. Мост рассчитан на эксплуатацию в течение 200 лет. При проектировании учтены сезонные изменения и погодные условия региона. Сооружение предназначено для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. В перспективе здесь появится трамвайная линия, а движение частных автомобилей по нему запрещено. Открытие переправы существенно оптимизировало транспортную доступность. Путь между центром города и развивающимся районом сократился с 11 километров до 5. Ранее для попадания на остров требовалось комбинировать наземный транспорт, автобус или трамвай, с паромной переправой либо водным такси. Проект является частью масштабной программы развития Хельсинки. Ее цель – улучшить транспортную связь между 300 городских островов и расширить сеть общественного транспорта, снизив зависимость от личного автотранспорта. Аудио Stories.

знаем, она совсем стремилась ввысь. Душа твоя, родишься вновь с мечтою. Но если жил ты, как свинья, останешься свиньёю.

Ненька, есть повод веселиться, ведь может быть в начальника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь прорабом,

0: Radio Stories.
1: В начале 20 века на заре авиации страх перед полетами не считался болезнью. Это была естественная реакция на шумные, ненадежные и трясущиеся аппараты. Тревога пассажиров воспринималась как норма, а не как клиническая проблема. Ситуация кардинально изменилась с развитием гражданской авиации после Второй мировой войны. Полеты стали массовыми, безопасными и доступными. Однако у части людей страх не исчез, а трансформировался в устойчивую фобию. К середине 20 века психиатрия начала классифицировать этот иррациональный страх как специфическое тревожное расстройство, которое не соответствует реальному уровню риска. Технический прогресс стал катализатором этих перемен. Появление герметичных кабин, реактивных двигателей и комфортабельных лайнеров сделало перелеты регулярными и относительно комфортными. Эволюция методов лечения шла в ногу с развитием психологии. Первые подходы были примитивны. Пациентам давали седативные препараты или даже алкоголь. Позже акцент сместился на поведенческую терапию и постепенное привыкание к стрессовой ситуации. Сегодня золотым стандартом считается когнитивно-поведенческая терапия, которая учит пациента работать с катастрофическими мыслями. На помощь пришли и технологии. Симуляторы и виртуальная реальность позволяют безопасно проиграть полет, а образовательные программы снимают страх перед неизвестностью. В наши дни аэрофобия – одна из самых распространенных специфических фобий, но при этом она хорошо изучена и в большинстве случаев успешно поддается коррекции.
0: Audio Stories. Я Василий Стрельников. Ночь продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email son@radiomayak.ru.
2: На позиции.

0: Аудио сторис.
1: В древнеегипетском городе Аксеринхе, на месте которого сегодня расположен Эль-Бахнаса, археологи из Барселонского университета сделали уникальную находку. В гробнице римской эпохи, возраст которой составляет около 1600 лет, был обнаружен папирус, фрагмент Илиады Гомера. Это первый в истории археологии случай, когда греческий литературный текст был намеренно использован при мумификации. Папирус был найден на животе одной из мумий, что особенно заинтересовало ученых. Ранее подобные тексты в погребениях носили магический или ритуальный характер. Анализ артефакта провели в январе-феврале 2026 года. Эксперты определили, что фрагмент относится к каталогу кораблей из песни Второй Илиады, знаменитому перечислению греческих войск, которые собрались у Трои. С конца XIX века в Аксеринхе найдено множество папирусов, в том числе важных греческих литературных текстов. Однако находка литературного папируса непосредственно в погребении – явление беспрецедентное.
0: Аудио сторис.

Нет таких морей, таких архипелагов, нет таких портов вблизи или вдали. Где б мы ни носили наших флагов, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбами от звезды к звезде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов, море не кончается нигде. Ждем добро на вход, ждем добро на выход, ждем своих невест, жен и матерей.

начинается у родных причалов. Море не кончается нигде. Море начинается у родных причалов. Море не кончается нигде. Ничего, что есть приливы и отливы, лишь бы мы ни в чем друзей не подвели. И тогда считаем рейс счастливым, мы морские жители земли. Как бы ни болтало нас, как бы ни качало, мы плывем над рыбой.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке.
2: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
0: 5 часов вечера.
2: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Воспитательный знак.
3: Ребенку изрядно приходится потрудиться, чтобы узнать свой дом. Кто постарше, тот даже уже и не помнит, как он разглядывал комнату, пол, потолок и стены, сколько видел непонятных вещей, сколько его подстерегало неожиданных сюрпризов и тайн. Удивительная лампа, такая разная, днем, вечером и ночью. Часы, которые тикают и бьют. Что там у них? Почему? И зачем? Удивительное зеркало. Совсем не такое, как картина. В нем можно увидеть разные вещи. Если перед зеркалом встанет мама, будет две мамы.
0: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

где среди пампасов бегают бизоны, а над баобабами закаты словно кровь. Жил пират угрюмый в дебрях Амазонки, жил пират, не верящий в любовь. Но когда однажды после канонады, после страшной битвы возвращался он домой, стройная фигурка цвета шоколада помахала с берега рукой. Там, где любовь, там, где любовь, там, где любовь, там всегда проливается кровь. Словно статуэтка девушка стояла, и пират корабль свой к ней направить поспешил. И в нее влюбился, и ее назвал он птичкой на ветвях своей души. Но однажды ночью с молодым ковбоем стройную креолку он увидел на песке, и одною пулей он убил обоих и бродил по берегу в тоске.

И тогда под утро плачь от елки. Понял он, что в сердце страсть не может потушить. Выстрелил в себя, чтоб навек умолкла птичка на ветвях его души.

0: Stories.
1: В рамках 200-летней стратегии адаптации к климатическим изменениям для Венеции рассматриваются 4 основных сценария. К ним относятся модернизация существующих мобильных барьеров, строительство кольцевых дамб, полное закрытие лагуны и перенос города вглубь материка. Исследования, которые сопоставили эти варианты с прогнозами межправительственной группы экспертов по изменению климата, рассматривает Венецию как пример проблем, с которыми сталкиваются Мальдивы, Нидерланды и другие низменные регионы. Ученые отмечают, что текущая система барьеров эффективна при подъеме уровня моря до 1 метра 25 сантиметров. Однако к 2300 году этот порог будет превышен. Стоимость реализации проекта варьируется от 500 миллионов евро за дамбы и более 30 миллиардов евро за суперплотину до 100 миллиардов евро за перенос города. Аудио Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. В ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам наши вооруженные силы нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве и Киевской области. Как заявили в Минобороны, использованы баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. Атакованы украинские объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Все назначенные цели поражены, задачи операции полностью выполнены, отметили в нашем военном ведомстве. Также отмечается, что по объектам гражданской инфраструктуры Украины атаки не планировались и не проводились. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала манеру западных журналистов задавать вопросы представителям российского руководства. Также она напомнила, что корреспонденты BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в Старобельск.
2: У меня вызывает вопрос не то, что они находятся здесь и берут интервью и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывает вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью. Они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных. Но второй вопрос, который меня все время волнует. На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют, и должны задавать вопросы, они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. Это что, вопросы? Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибуналов, которое зачитывает нам обвинения. Нет, это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительство.
0: В воскресенье более 50 иностранных журналистов прибыли на место трагедии, произошедшей в результате атаки в ВСУ на колледж в Старобельске. Ирландский журналист Чей Боус заявил, что западные СМИ куда-то исчезают, когда их украинские друзья-убийцы атакуют мирных жителей. Боус опубликовал видео из разрушенных жилых помещений и спросил, есть ли в Европе хоть какая-то ответственность, ведь власти Евросоюза выделили 90 миллиардов евро Киеву на подобные теракты. США и Иран предварительно условились продлить прекращение огня на 60 дней для согласования финального варианта урегулирования. Как сообщает газета Washington Post, стороны выработали рамочный меморандум о взаимопонимании, который продлевает действующее перемирие на этот срок. Владимир Путин принял в Кремле патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Глава государства поздравил его с Днем Тезоименитства.
3: Хочу поздравить вас с днем вашего святого небесного покровителя, равноапостольного Кирилла. Он, как известно, был не только создателем азбуки, фактически русского языка, но и его не случайно называли философом. Он был человек очень глубокий, образованный. Ваше святейшество, и сегодня нам нужен ваш опыт строительства межцерковных отношений и, самое главное, для нас, для России, очень важно строительство межконфессиональных отношений внутри страны, потому что нам всегда это важно, всегда нужно, но сейчас особенно нужно поддерживать единство многонационального и многоконфессионального российского народа. Вам спасибо большое за ваши труды.
0: 24 мая Русская Православная Церковь чтит святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Нынешний патриарх получил свое имя в честь святого Кирилла, еще будучи монахом. Участники единого государственного экзамена могут взять с собой в аудиторию только прозрачную бутилированную воду в закрытой бутылке без этикеток и надписей. Об этом сообщили в пресс-службе Рособорнадзора. Там подчеркнули, что чай в термосе или любой другой напиток в непрозрачной таре не допускается. Напомню, основной период ЕГЭ в этом году стартует 1 июня. На большей части европейской России ожидается дождливая погода из-за вторжения обширного циклона. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Фронтальная облачность протянется от Арктики до Причерноморья. Дожди пройдут почти везде. Самые сильные осадки сегодня ждут на Кавказе. В столицах Северной Осетии и Ингушетии выпадет 30-40 миллиметров. Обычно столько влаги собирается за неделю-полторы. Рекордсменом станет Дербент. На город выплеснется почти вся майская норма, что создает риск подтоплений. Несмотря на похолодание, на юге Поволжья сохранится жара до плюс 25-30 градусов. В средней полосе ожидается плюс 15-20, а на севере не выше плюс 10-15, что вполне соответствует осенним показателям, добавил синоптик. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня 25 мая кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве облачно и кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20.
1: Маяк.

Stories. В чешской деревне Луково находится церковь Святого Георгия. Внутри, на лавках, сидят десятки фигур в белых накидках. Храм построили в XIV веке, но в 1968 году, во время процедуры похорон, у него обрушилась крыша. Люди испугались и решили, что это плохой знак. После этого храм опустел. Его бросили почти на полвека. Все изменилось в 2012 году, когда за дело взялся скульптор Якоб Хадрава. Он не стал восстанавливать интерьер, а вернул в храм прихожан. Он создавал фигуры с реальных людей, накрывал их тканью с гипсом, фиксируя позы и складки. В итоге получилось более 30 силуэтов без лиц, которые будто застыли в молитве. Фото фигур разлетелось по всему миру, и в деревню начали приезжать туристы. Благодаря пожертвованиям удалось восстановить церковь и возобновить в ней службы. Аудио сторис.

0: Радио Сторис.
1: Недалеко от немецкого города Франкфурта археологи исследовали уникальное подземное святилище римской эпохи, связанное с шокирующими ритуалами. Раскопки выявили обнесенный стеной культовый комплекс, практически нетронутый с античных времен. На территории площадью более 4500 квадратных метров обнаружены 11 каменных зданий, около 70 шахт и 10 ям для ритуальных подношений. Планировка комплекса не имеет аналогов в римских провинциях Германии и Галлии. Богатство находок подчеркивают более 5000 фрагментов расписной штукатурки, бронзовая фурнитура, керамика, кости животных, остатки растений, 254 монеты и свыше 70 фибул. Особый интерес вызывают признаки возможных человеческих жертвоприношений, что крайне редко для региона. Среди почитаемых божеств – Юпитер, Юпитер Долихен, Меркурий, Алатей, Диана, Аполлон и Эпона, что говорит о статусе святилища как крупного регионального культового центра. Комплекс был основан в начале II века и действовал как минимум до середины III века. Место, возникшее как военная база, к началу II века стало важным экономическим и культурным узлом, сохранившим значение до упадка около 275-280 годов. Исследование направлено на реконструкцию ритуальной жизни и организацию этого уникального центра Римской Германии.
0: Аудио Stories.

0: Stories.
1: Ученые из Геофизического института Университета Аляски 27 лет наблюдали за ледовым покровом и выяснили, что сезон неподвижного морского льда Припая у северных берегов с каждым годом сокращается, а его площадь зимой уменьшается. Если раньше таяние фиксировалось в основном в Чукотском море, то теперь этот процесс затронул и море Бофорта. Припай критически важен для местных жителей. Он обеспечивает доступ к местам охоты и рыбалки, служит основой для ледовых дорог, нефтегазовой отрасли, защищает берега от штормов и способствует распространению речной воды в океан. Главная причина изменений – позднее замерзание. Осенью океан дольше сохраняет тепло. В результате сезон формирования припая в Чукотском море сократился на 57 дней, а в море Бофорта – на 39. Лед становится тоньше и реже образует якорные гряды, которые раньше помогали ему закрепляться на дне и нарастать. Теперь ледяной покров не уходит далеко от берега. Ученые продолжают исследовать причины этого явления, но уже ясно, что исчезновение припая связано с общим истончением арктического льда.
0: Аудио сторис.

Если где-то человек попал в беду, мы поможем, мы все время на посту. Ну а

Часто слышим мы упреки от родных, что работаем почти без выходных, что разлуки нескончаемы порой. Встреч.

Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто такое, где у нас порой честно жить не хочет.

0: Оказывается, что в мире самое дорогое, что может быть, это человеческая проявленность. Артём Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Audio Stories.
1: В одном из медицинских журналов описан беспрецедентный случай. 33-летний мужчина прожил 48 часов без легких. Его история началась с гриппа, который осложнился пневмонией и привел к острому респираторному дистресс-синдрому. В критическом состоянии, с остановившимся сердцем, он был доставлен в больницу Северо-Западного университета недалеко от Чикаго. Легкие пациента были необратимо разрушены инфекцией. Хирург Анкит Бхарат сравнил их состояние с плавлением. Чтобы спасти жизнь, врачи приняли радикальное решение – удалить легкие. Пациента подключили к системе жизнеобеспечения, которая насыщала кровь кислородом. Состояние пациента стабилизировалось, и через 2 дня ему успешно провели двойную трансплантацию легких. Спустя 2 года он живет нормальной жизнью. Анализ удаленных тканей доказал, что при таких тяжелых поражениях легкие не восстанавливаются, что делает трансплантацию единственным шансом на выживание. Доктор Бхарат надеется, что этот метод станет стандартом для спасения молодых пациентов с острыми инфекциями.
0: Аудио сторис.

0: мысли оба правы.
1: Аудиосторис.
2: В течение 43 лет международная команда ученых наблюдала за почти 132 тысячами человек, чтобы выяснить, как кофе и чай влияют на здоровье мозга. Специалисты отслеживали рацион, фиксировали случаи деменции и проверяли когнитивные способности. Анализ показал, что регулярное потребление кофеина снижает риск развития деменции на 18% по сравнению с теми, кто почти его не употребляет. Участники из кофеиновой группы также реже жаловались на ухудшение памяти и лучше справлялись с интеллектуальными тестами. Оптимальный защитный эффект давали 2-3 чашки кофе или 1-2 чашки чая в день. Напитки без кофеина аналогичного действия не оказали, что подтверждает ключевую роль этого вещества. Положительный эффект наблюдался у всех участников, независимо от их генетической предрасположенности. Таким образом, кофеин может стать важным элементом в общей системе защиты мозга от старения.

нравится. Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера. Настает час, когда следует обратиться к врачу.
1: Язык. Закройте, откройте, закройте, откройте. На что жалуемся?
2: На голову жалуется.
0: Авторский подкаст.
3: Доктор, мне только спросить.
0: Рита Митрофанова решает наболевшие вопросы в эфире шоу «Физики и лирики». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

случится какая беда, и тревожная песня будет, и шли телеграммы, они иногда приходят позже, чем сами люди. Мы к нашему счастью, поверь, никогда

0: Stories.
1: Ученые из Бристольского университета выяснили, что характерный запах мумий – это не результат разложения, а следы сложных смесей, которые использовали при бальзамировании. Исследователи анализировали воздух вокруг мельчайших фрагментов мумий, не повреждая их, и выделили 81 химическое соединение. Эти вещества позволили определить 4 основные группы ингредиентов – жиры и масла, пчелиный воск, растительные смолы и битум. Химический состав бальзама менялся со временем. В ранних мумиях преобладали жиры и масла, а в более поздних – дорогие смолы и битум, что говорит о развитии технологий и усложнении погребальных ритуалов. Также состав отличался в зависимости от части тела, подтверждая использование специализированных методик для сохранения отдельных органов. Исследование запаха – эффективный, неразрушающий способ анализа музейных экспонатов.
0: Audio Stories.

детской кроватки тайком, ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.

0: в Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Удар возмездия по украинским военным целям произведен баллистическими ракетами «Орешник», комплексами «Искандер», «Кинжал», «Циркон», а также ударными беспилотниками и ракетами воздушного, морского и наземного базирования. Это ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам, заявили в Министерстве обороны. Там уточнили, что удар в ночь на 24 мая пришелся на объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины. Поражение всех назначенных целей и полное выполнение всех задач подтверждено. Также в ведомстве подчеркнули отсутствие ударов по гражданской инфраструктуре Украины. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова с места трагедии в Старобельске обратилась к международной общественности. Атаку по мирному объекту она назвала военным преступлением и сообщила, что направила письма Верховному комиссару ООН по правам человека и в Совет по правам человека ООН.
2: С точки зрения международного гуманитарного права, это военное преступление, это Старобельская расправа. Это так и есть. Как уполномоченный, я направила письма Верховному комиссару ООН по правам человека. Я направила письма в Совет по правам человека. И всей международной общественности я хочу обратиться с места преступления к международной общественности и сказать, что, во-первых, это преступление. Во-вторых, это обращение ко всем международным державам. Те комплектующие дронов, через которые убивали детей, они производятся у вас. И вы причастны к этим убийствам. За деньги ваших налогоплательщиков. Вот что здесь происходит.
0: Омбудсмен добавила, что многие погибшие в Старобельске 2006 и 2007 годов рождения. Они с младенчества жили в ужасе и кошмаре, а Киев лишил погибших студентов возможности быть взрослыми, подчеркнула Лантратова. Бойцы группировки российских войск «Центр» поразили формирование 10 украинских бригад и штурмового полка ВСУ. Бои прошли в районах Шевченко, Васильевки, Сергеевки, Белецкого, Новогришино, Торецкого, Кучерова Яра, Доброполья, Новофедоровки Донецкой Народной Республики и Новоподгородного Днепропетровской области. Как сообщает Минобороны, за прошедшие сутки в зоне действия «Центра» противник потерял 305 боевиков. Уничтожены бронетранспортер, 4 бронемашины, 12 автомобилей, 2 пушки и 4 станции радиоэлектронной борьбы. Предварительные договоренности Вашингтона и Тегерана предусматривают отказ Ирана от запасов обогащенного урана. Как сообщает Washington Post со ссылкой на дипломатический источник, согласно проекту сделки, Тегеран подтвердит, что никогда не будет разрабатывать ядерное оружие и даст согласие на утилизацию запасов. Механизм этого согласуют в ближайшие 2 месяца. Источник из числа иранских чиновников также сообщил газете, что меморандум предусматривает открытие Армузского пролива и разморозку США иранских активов на 12 миллиардов долларов. Кроме того, Америка прекратит морскую блокаду. Документы пока не подписаны, а Тегеран не дал окончательного согласия. Иранский источник подчеркнул, меморандум не включает ядерных договоренностей, а лишь обещание обсудить их в будущем. Президент Трамп заявил, что проект в целом согласован, но окончательных договоренностей пока нет. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку. Его второй мандат истекает весной 2027 года, но Вучич отметил, что может уйти раньше. По словам сербского лидера, он не намерен сокращать полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич, который досрочно ушел в 2012 году, чтобы совместить парламентские выборы с президентскими. Вучич также сообщил, что правящая сербская прогрессивная партия организует собрание с 26 по 28 июня, и послания по их итогам будут важнее числа соратников, пришедших на эти собрания. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что купаться в водоемах Центральной России можно будет не раньше середины июня.
1: По старту купального сезона в Центральной России на ближайшие 2-3 недели можно пока забыть. Я напомню, что по народной традиции обычно начинают купаться после Троицы. В этом году этот праздник выпадает на 31 мая. Однако из-за неблагоприятного прогноза погоды в лучшем случае открытие купального сезона в Центральной России произойдет лишь ближе к середине июня, когда вода в водоемах прогреется до комфортных 18-20. Ну и холодный финал весны, по всей видимости, определит и нежаркий старт грядущего лета. Июнь на большей части русской равнины в самом оптимистичном прогнозе с трудом будет соответствовать норме климата. Напомню, в Москве это ночная норма 11,5, дневная 21,7. Ну а то и вовсе будет не дотягивать до нее полградуса.
0: А в гидрометцентре сообщили, что в Москве дожди будут идти всю предстоящую рабочую неделю. Температура воздуха при этом заметно понизится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В этот понедельник, 25 мая, в Москве ожидается облачность и кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: спали.
1: С новым утром, дорогие друзья, с новым днем. Вот он и наступил, понедельник, 25 мая. У микрофона Николай Свистун. И у нас с вами сегодня, как всегда, на старте недели, 2 часа на обсуждение актуальных новостей. Конечно же, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции. И на разговор о ближайшем будущем, о том, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Ну что, понедельник, время, конечно, не самое простое. И иногда бывает сложно включиться. Нам в этом, как ни странно, помогает рутина, то есть такое вроде бы слово, которое не означает ничего хорошего и интересного, но именно привычки наши каждодневные все-таки позволяют нам аккуратно войти плавно вот так в эту новую неделю. Ну а если вдруг у вас не хватает вот таких ритуалов ежеутренних, допустим, нет у вас домашних животных по каким-то причинам, аллергия, например, или просто не получается как-то организовать свою жизнь таким образом, чтобы и вам, и животному было комфортно, вот знаете, для таких, как вы, есть теперь специальный сайт, на котором можно дистанционно покормить кота. Несколько онлайн-трансляций организовано, и можно насыпать за некий донат корма и смотреть, как котейки его с аппетитом поедают. Такой вот кот на удаленке, или, если хотите, тамагочи на максималках, с той, однако, разницей, что если вы не покормите кота, это, наверное, сделает кто-нибудь другой. То есть коты, так или иначе, всегда выиграют. А у вас созерцание такого вот пушистого зверя, который ест данную вами еду, может быть, поможет включить мозг и начать воспринимать действительность и в целом относиться к ней более как-то лояльно. Я надеюсь, что понедельник с вами мил, любезен, и вы прекрасно себя чувствуете, и поэтому мы дружно встретим этот понедельник и эту неделю под музыку на маяке.

0: когда вы спали.
1: Плюс 7-967-103-5533. Напомню, номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram. Ну, надеюсь, что у вас погода как-то нормализовалась, если требовалась ее нормализация. Так как-то сложилось в нашей стране, что одновременно одним людям в некоторых районах нужно было похолодание во что бы то ни стало, другим потепление. Очень надеюсь, что все это произошло, и мы движемся к некой норме. Но так или иначе, уже у нас конец мая. Это значит, что кто-то уже открыл пляжный сезон, кто-то сезон загар. И вы знаете, стилисты простирают свои знания, свои руки, свои мозги, в том числе и в эту сферу человеческой жизни. То есть мало им сарафанчиков, штанов, рубашек и сандаликов, рассказывают нам стилисты о том, насколько моден или не моден загар того или иного оттенка, представьте себе. И на этом поприще отметился даже Владислав Лисовец, который нередко бывал и у нас на маяке. И вот он нам рассказывает, что сильный загар, дескать, делает образ вульгарным, поэтому лучше остановиться на легком бежевом оттенке. Вот так вот оказывается, и на загар тоже есть мода. Ну, самое главное, вам любой врач скажет, и я тут готов ретранслировать эту мысль, хотя я врачом и не являюсь, что все-таки самое главное в деле нанесения вот этого естественного солнечного загара не перезагорать, тем более, что солнце сейчас, в общем, довольно активное. И тему, связанную с загаром и вообще взаимоотношений человека с нашим естественным светилом, обсуждали в среду на минувшей неделе в программе «Все сразу» с врачом-дерматовенерологом и косметологом Анастасией Ромашкиной, которая рассказывала о том, как вообще правильно использовать солнцезащитный крем. Если вы вдруг ту программу пропустили, а чувствуете, что знания лишними не будут, добро пожаловать на медиаплатформу «Смотрим», там бережно хранится весь наш архив. Ну а мы сейчас послушаем такой отрывок, очень показательный, как мне кажется, в котором Анастасия рассказывает о том, что у нас с вами есть не только хронотип, например, какой-нибудь, связанный с ранним или поздним пробуждением, но и фототип, представьте себе, и именно фототипирование людей определяет во многом наши взаимоотношения с солнечным светом. Вот давайте отрывок об этом и послушаем.
2: Веснушки, рыжие волосы, светлые глаза, голубые, зеленые, очень светлая кожа. И плюс те, кто обычно на солнце обгорает, если говорит, вышел на солнце, и все, уже появилось покраснение. Это первый фототип. Здесь SPF 50 однозначно в солнечный период, то есть SPF 30 зимний. Mm-hmm. Если волосы темные, при этом как бы кожа все равно светлая, но глаза могут быть зеленые, даже карие, это, скорее всего, второй фототип. Mm-hmm. Здесь тоже мы говорим, что надо хорошо защищаться, кожа светлая, она не готова к восприятию солнечных лучей, тоже SPF 50. А третий фототип с ним уже полегче, это будет достаточно смуглая кожа, они не так сильно обгорают, они могут использовать SPF 30. Но нужно также его использовать постоянно. И вот еще очень важная ошибка, которую многие допускают, SPF нужно обновлять каждые 2 часа.
3: Каждые 2 часа? Это что ж будильник ставить? И даже в офисе?
2: Ну, когда мы сидим в офисе, на самом деле, здесь нет, здесь солнечные лучи на нас сильно действовать не будут, поэтому при выходе на улицу мы наносим. Но как выход в активный летний период для работников офиса, если это женщина, то можно использовать декоративную косметику с SPF.
3: Ага.
2: То есть можно взять просто тональный крем с SPF, либо просто крема для ежедневного ухода с SPF и их использовать в течение дня.

0: вы спали.
1: Рубрика «Приятного аппетита» в нашем эфире. Желаю вам именно его, если у вас сейчас время завтрака или обеда, или еще какого-нибудь приема пищи, который вы сами себя для себя как-нибудь, да, называете. И вот по этому поводу несколько любопытных сообщений. Итак, виноград, оказывается, может усиливать естественную защиту кожи. Это вдогонку тому, о чем рассказывала Анастасия Ромашкина, врач-дерматовенеролог. Вот, оказывается, помимо крема можно еще помочь коже защититься при помощи винограда. Регулярное его употребление и вправду может вам помочь. В эксперименте, который, да, имел место, участники на протяжении 2 недель ежедневно съедали по 3 порции винограда. Что такое порция, непонятно. И, конечно, с виноградом, как и в целом с фруктами, нам рекомендуют не перебарщивать, потому что углеводов там многовато. Но вот, оказывается, можно не просто напитывать себя углеводами, но еще и кожу свою спасать. Но, опять же, повторюсь, во всем важна умеренность. Арбузы. Ну, пока для них рановатка, конечно, хотя уже мы пришли к реальности, когда арбузы не являются 100% сезонным продуктом. Но вот, оказывается, арбуз — это не только приятный летний десерт, но и продукт, который может поддержать сердечно-сосудистую систему. Тут опять же, кстати, много про арбузы говорится. Их, конечно, не стигматизировали, как какую-нибудь жареную картошку, не подвергали обструкции. Но, тем не менее, тоже предупреждают нас, что это, по сути дела, разбавленные в воде сахара некие. Поэтому, опять же, заботьтесь о себе. То есть, да, с одной стороны, есть там в арбузе и L-цитрулин, и L-аргинин. Это полезные, в общем, вещи, которые участвуют в образовании оксида азота. А он, в свою очередь, помогает сосудам расслабляться, расширяться. Все это здорово. Ну, опять же, помним про умеренность. Ну и, знаете, Ягодный союз нас предупреждает о том, что клубника и цены на нее могут так подорожать, что мы сами о себе позаботимся, воздержавшись от употребления клубники. Ну, с другой стороны,

если искать во всем позитив, то, во-первых, ничего про виноград и арбузы нам тут не сообщают в этой новости. Ну а с другой, если вправду в какой-то момент клубника станет очень дорогим продуктом, то, значит, соответственно, можно будет подчеркнуть свое расположение, например, какому-нибудь человеку, преподнеся этому самому персонажу вот клубничку, вот клубнички вам, пожалуйста. Он такой, вот этот человек потратился, значит, я чего-нибудь для этого человека значу. Так что, дорогие друзья, приятного аппетита, не забывайте делать друг другу приятное под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Новость из Непала к нам прилетела. Ну, Непал, мы знаем, это известная страна. Известная она прежде всего тем, что именно оттуда начинается большинство восхождений на вершину мира, на Джомолунгму, она же Эверест. И тут в основном были новости тревожные. А вот, ну, связанные с тем, что уж очень много этих желающих побывать на крыше мира. И так все это стало просто и конвейеризировано, что туда поперлись вот буквально все на эту самую вершину. И уже натурально пробки возникают из-за чего тоже предрекают некоторые опасности, связанные просто с изобилием людей, что уже так много на этом дежурном маршруте восходителей, которые вот за деньги туда отправляются, что как-то всем становится тревожно. И вот власти Непала решили запустить туда, помимо людей, еще и гуманоидного робота. Да, не просто так, знаете, не с целью посмотреть, а справиться ли. Видимо, уже, скорее всего, справится. А проверить, смогут ли роботы помогать в сборе мусора, которого вот эти самые горовосходители, которые считают, что вот они за все заплатили, и можно после себя мусорить. Оставили там, конечно, тонны и тонны. Выносить это все при помощи людей — дело рискованное достаточно и очень затратное. Ну, а роботы, может быть, и вправду справятся. Это, конечно, замечательный сюжет для рубрики нашей «Слава роботам». Но любопытно, какого же робота они выбрали? Да, китайского, конечно же. Робота-гуманоида Unity G1, он же, который уже прославился и поигрывая в футбол, и занимаясь еще всякими разными вещами. Ну и потом, знаете, даже без этого уточнения. Мне кажется, все вы могли даже хором сказать, в какой же стране, скорее всего, будет произведен этот робот. Мы уже как-то привыкли к тому, что нас окружают вещи из Поднебесной, причем вне зависимости от того, какой на них бренд, какая торговая марка, как-то вот Китай превратился в такую вот всемирную фабрику, особенно высокотехнологичных продуктов. Но вы знаете, не только роботы, и не только электроника, и не только автомобили у нас из Китая, но оказывается, есть у нас русские слова вполне китайского происхождения. Да-да, и очень уместно об этом вспомнить в День филолога, который в России отмечается. Мы, конечно, поздравляем всех причастных. И давайте послушаем отрывок из школьной программы для взрослых. 16 мая учитель английского и китайского языков Светлана Березина говорила как раз о том, что же мы в языковом плане у китайцев позаимствовали.
2: А может, вы знаете, допустим, еще какое-то слово, которое пришло из Китая, тоже, которое достаточно часто употребляем, но оно совершенно и видоизменилось, и даже то, что оно обозначает, очень поменялось. Наверное, неожиданно будет для многих, я думаю, что слово «кетчуп», оно пришло на самом деле не из американской культуры к нам. Никогда не слышали об этом?
3: Так, ну подождите, что вы меня опять заставляете выпендриваться? Оно не могло прийти из американской культуры, потому что кетчуп – это британское изобретение.
2: Да, ну хорошо, из западной культуры, скажем так. Но да, на самом деле, опять же, из-за наших, да, путешественников, торговых путей, на самом деле оно пришло из Азии, и Китай тоже очень на это повлиял. Именно изначально, да, когда услышали вот это вот непонятное сочетание звуков, которое обозначало рыбный соус.
3: Серьезно?
2: Он был соленый такой, да. И немножко похож вообще на наш томатный кетчуп, к которому мы сейчас привыкли. И только потом, когда уже европейские моряки попробовали этот соус, привезли домой, добавили туда специи, помидоры и всего остального, оно более-менее приобрело вот такой вид, как современный кетчуп. Но изначально это реально был китайский соус, и слово, да, имеет китайские корни.

0: спали.
1: Ссорятся, говорят люди, да, вы знаете, нет-нет, да и самые близкие даже могут по какому-то поводу повздорить. Вот, оказывается, один из самых популярных сюжетов – это ссора при поездке на дачу. Ну, во-первых, когда есть куда поехать, это уже неплохо, но мы же обыденные вещи не ценим, правильно? Не ценим. А вот, оказывается, ссоры, как рассказывают нам психологи, возникают из-за того, что ожидания и вот эти сценарии предполагаемого пребывания на даче у супругов могут быть очень разные. То есть, все начинается с простой фразы, а вот поехали на дачу, а в голове это у каждого абсолютно свое кино с этой дачей связанное. И вот потом, когда эти сценарии встречаются, вот тут-то и начинает искрить. А ведь иногда же можно просто по-человечески друг другу объяснить, чего вы от этой дачи хотите, и, может быть, прийти к выводу, что дача вот в этом виде вам, может быть, и не очень нужна. Надо ее либо трансформировать, либо вообще продать, купить другую, либо еще что-нибудь такое интересное в своей жизни сотворить. Но мы, поскольку продолжаем отмечать День филолога, прямо сейчас перейдем к той части нашего эфира, в которой Татьяна Юрьевна Гартман объясняет нам, как правильно объясняться.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, связанных с религией. И первый пример касается выбора. Давайте послушаем, о чем говорили на маяке некоторые гости и ведущие.
4: Курение вред для любого возраста, пола и даже вероисповедания.
5: Ребята в окопе, да, находятся там разных национальностей, разных народностей, разных вероисповеданий.
3: Вероисповедание, вероисповеданий – это неверно. Правильно – вероисповедание. Для удобства запоминания давайте разложим это слово на части. Веру – исповедать. Складываем обратно и получаем вероисповедание. А сейчас давайте вспомним растение, которое тесно связано с Библией. Сделаем это вместе с Ольгой Хлопониной, гостьей программы «Физики и лирики».
6: Первый, значит, понедельник, он проклинает смоковницу. Ну, это такая, опять же, не надо воспринимать все сильно буквально.
3: Смоковница – это неверно. Правильно, смоковница. Смоковница – это фиговое дерево, и в слове «фиговое» рекомендую тоже не путать ударение. В Библии смоковница была символом мира и благословения. Ну, а мы продолжаем изучать слова, связанные с религией, и поможет нам все та же Ольга Хлопонина и ведущий Александр Пушной.
6: Отсюда, если мы не воцерковлены, если мы не ходим на службы, не слушаем проповеди, если мы не понимаем, о чем вообще все это...
7: Я объясню не то, что я прям как бы этот вопрос знаю, разбираюсь, но просто у меня есть очень хороший мой друг, который действительно воцеркленный человек. Ощущение такое, что люди, которые не имеют воцеркленности, да, и не понимают, что такое пост и так далее, они относятся к этому как к столу заказов.
3: А вот здесь все сложно. Прозвучало сразу несколько однокоренных слов. И давайте разбираться с ними по порядку. Выцерквленный. Здесь сразу две ошибки в одном слове. Во-первых, пропущено «о». Во-вторых, неправильное ударение. Слово должно звучать так – «выцерковленный». В качестве шпаргалки предлагаю однокоренное прилагательное – «церковный», «выцерковленный». Далее у нас на очереди краткая форма того же слова – «выцерковлены». И здесь, я думаю, вы уже догадались, ударение должно сохраняться на третьем слоге – «выцерковлены». Ну и существительное – «выцерковленность». Оно тоже в корне неверное. Такого слова не существует вообще. В словарях его нет, во всяком случае. Зато есть выцерковление. Ну и у нас на очереди еще одно сложное слово. Мы послушаем диалог Сергея Стилавина и его гостя Серафима Сашлиева и обратим внимание на слово «вечеря».
8: Мы сегодня хотим с вашей помощью разобраться в «Тайной вечере». Не в картине, да, там не фрески, а, соответственно, вот в самом смысле.
5: Вот и причастие «Тайной вечери», то, что там случилось, вот это таинство. А сами можем стать живым участником этой «Тайной вечери». Кстати, вот ровно завтра воспоминания «Тайной вечери» в церкви.
8: Возвращаясь к «Тайной вечери», ведь это была последняя, да, вот встреча с учениками.
3: Версия ведущего – «Вечеря», версия гостя – «Вечеря». Какая из них правильная? Барабанная дробь. Гость прав. Действительно, «Вечеря». Ударение в этом слове ставим на первый слог. И в качестве шпаргалки держим в голове слово «вечер». «Вечер», «Вечеря». Легко запомнить. Ну, а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка. Пока.

0: пока вы спали.
1: Удивительно, но есть у нас еще одна новость из Гималаев. Помимо предполагаемого запуска человекообразного робота на туда вот на вершину, на хребет, чтобы как-то немножко прибрать за людьми, в Гималаях есть еще и природные сюрпризы. И ученые вообще с особенной любовью как-то изучают пауков-тенетников, которые отличаются таким интересным цветовым полиморфизмом. У них, у многих на брюшке такой вот рисуночек, который напоминает смайлики. И там иногда они такие улыбающиеся, иногда вроде чуть-чуть взгрустнувшие. Раньше думали, что это примерно на Гавайях все обитает, а вот выяснилось, что и в лесах Гималаев тоже все это можно встретить. Представляете, помимо Северной и Южной Америки, уже упомянутых Гавайских островов, вот и Западные Гималаи тоже ученым преподнесли вот такой сюрприз. Полюбопытствуйте, есть фотографии в интернете, в общем, довольно интересно, тут природа поработала. Понятно зачем, для охоты, конечно же, мы не сомневаемся в этом ни секунды, но, знаете, события развиваются таким образом, что вот нам тут предрекают уже вместо березок пальмы, в средней полосе России. Глядишь, и живность вот эта заведется. Не то, чтобы мы сильно этого ждали, но может так случиться, что за экзотикой уже не надо будет путешествовать очень далеко. Ну, а пока путешествуем, причем в том числе и под руководством Владислава Тимкина, который в своей программе «Человек читающий» разбирает самые разные тексты. И в прошлый понедельник он прям действительно погружал нас в текст востоковеда, писателя и футуролога Сергея Москалева, который написал книгу, это довольно свежее произведение, «Исчезновение в старом Дели» называется. Ну и, конечно, поговорил, подготовил нас к тексту Владислав Тимкин тем, что рассказывал о главной идее этого произведения. Вот давайте об этом и послушаем фрагмент.
2: Однако это путешествие не только поиск исчезнувшего поэта. Оно становится дорогой к осознанию собственных корней, к глубинному пониманию семьи, истории и культуры. Шаг за шагом герой приближается к разгадке, не зная, что в конце пути его ждет не только правда, но и очередное испытание. Ну, то есть перед нами типичный ориенталистский роман, можно так сказать, если мы занимаемся классификацией. Такие были очень популярны в XIX веке, в XX веке постепенно этот жанр уходит на второй-третий план. Однако эту книгу не хочется читать как вот этим взглядом культуролога или взглядом филолога, классифицировать ее или относить куда-то. Ее хочется впитывать, ну, по крайней мере, мне. Я вот сегодня поэтому ее принес к вам, чтобы мы почитали и посмотрели на то, чем занимается Сергей. А мне кажется, он занимается обучением через создание условий внимания. Обучением чему? Тому же самому вниманию. А вниманию к окружающей нас действительности, к тому, как сплетены вещи, и про то, как оно, это все отражается в нас самих. То есть, по сути, это учебник жизни, если умеешь его читать. На самом деле, таких книг немало. Другой вопрос, мало их на русском языке, да, я имею в виду современных, которые выходят сейчас. Жанр этот как будто, знаете, не то что не моден, а он как будто немножко такой наивный. И мне это тоже привлекает в этой книге, что она не пытается играть в литературные постмодернистские, метамодернистские игры, чем занимается литература. В этом смысле ни в коем случае не мейнстримная литература, а не современная литература, хотя книга вот вышла в 2025 году, и читать ее очень интересно, но, знаете, такие книги не берут премии, такие книги не обсуждают книжные критики, потому что здесь, по сути, обсуждать нечего, кроме собственного опыта вхождения или не вхождения в этот текст. Если не вошел, понятное дело, что и обсуждать нечего. А если вошел, то начинают разворачиваться очень необычные цветы.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Жизнь прекрасна.
1: Море разгладилось. Полный штиль. В душе моей нарастает восторг. Это как симфоническая музыка, что начинается очень тихо, а потом все крепнет и крепнет, пока не захватывает каждого слушателя целиком, заставляя его сердце биться в унисон со всеми. Я поднимаюсь, чтобы обозреть горизонт. За кормой на глазах вырастают могучие кряжи кучево дождевых облаков. С их темных плоских подошв срывается дождь, а белоснежные пышные вершины высоко вздымаются вверх, рассыпаясь там на мириады легчайших водяных кристаллов. Перед стеной облаков и серой сеткой дождя движется голубая полоска неба. Внезапно под кистью невидимого живописца от края до края горизонта перекинулась разноцветная радуга. Вершина гигантской дуги, скрытая клубящимися облаками, стоит в самом зените, в десятки тысяч футов над моей головой. От второго мазка незримой кисти под первой радугой загорается вторая. Между двух разноцветных арок натянут серый шатер облаков. Позади них простирается ослепительно яркая синева. Я проплываю, словно под сводами небесной аркады, сияющей невиданными красками и поражающей нечеловеческим величием. Вокруг высоко взлетают над водой дорады, точно стараясь допрыгнуть до самых облаков, и заходящее солнце сверкает на их блестящих спинах. Я удобно стою на своем плоту, спиной к солнцу, и на лицо мне падают первые прохладные струи дождя. Дождь наполняет мою чашу и омывает мое тело. Далеко на юге и на севере концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище, пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
0: Стивен Каллахан. В дрейфе. Пока вы спали.
2: Пришло время разговоров о прекрасном в нашем эфире. И, вы знаете, продолжается соревнование двух главных московских художественных музеев. Я, конечно, говорю о Пушкинском, он же Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, и о Третьяковской галерее. Просто соревнуются действительно друг с другом, предлагая все новые и новые такие проекты, которые погружают нас в мир визуальной красоты. И вот, пожалуйста, выставочный проект «Цветы. Символ красоты» открылся в конце прошлой недели в стенах Государственной Третьяковской галереи на Кадашовской набережной. Это самый новый корпус Третьяковки. Тут даже москвичи путаются, потому что есть Третьяковка Исконная в Лаврушинском, есть, ну, так называемая новая Третьяковка на Крымском валу, неподалеку от парка Горького, а есть вот этот самый новый корпус, который, в общем, недалеко от Исконного находится. Ну вот, как хотите, так и разбирайтесь в этом. То есть, в общем, иными словами, если вы даже где-то в соцсетях или на сайте самой Третьяковки увидели интересующий вас проект и думаете, вот я туда хочу, вот важно понять, куда именно вам нужно. А тут проект объединил 150 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных, кстати говоря, собраний России. Вот, казалось бы, какие колоссальные у Третьяковки фонды, но, тем не менее, частные коллекционеры тоже в выставочных проектах этой Третьяковской галереи участвуют. Так что полюбопытствуйте. Ну, там понятно о чем. Из названия все уже более чем ясно. Как довольно говорящим является и название нового проекта, которым радует нас Пушкинский музей, называется «Мадонны Ренессанса. Точка из частных собраний». Тут надо подождать немножечко до 2 июня. Ну, ждать осталось недолго. Четыре моновыставки, каждая из которых продлится 2 недели. Вот здесь надо действительно успевать. И здесь, конечно, очень интересно, что, во-первых, можно погрузиться в такой мир шедевров итальянской живописи эпохи Возрождения. И если у вас вдруг пробел в этой сфере знаний, то можно еще и вооружиться либо аудиогидом, либо экскурсию взять и опять же, пропутешествовать по вот этим прекрасным произведениям. Тут тоже важно то, что это из частных российских коллекций картины, и, по-моему, не только картины. Так что все это довольно интересно. Надо понимать, что с не очень-то большим энтузиазмом, надо полагать, частные коллекционеры делятся вот такими редкостями, но когда Пушкинский музей предлагает площадку, тут, конечно, отношение меняется. Ну что же, и из пространства живописи давайте перейдем в пространство литературы и вспомним, о чем в четверг на прошлой неделе шла речь в программе Сергея Стиллавина и его друзья. А там доктор филологических наук и профессор Московского педагогического госуниверситета Ирина Георгиевна Минералова, которая регулярно заставляет нас под новым каким-то углом посмотреть даже на знакомых нам авторов. В честь дня рождения Надежды Александровны Тэффи, нашей русской писательницы и поэтессы, и мемуаристки, и много чем она отметилась, в том числе и своими афоризмами. И, конечно, это стало поводом поговорить о биографии и о юморе Надежды Александровны Тэффи.
3: На самом деле, она не была исключительно клоунессой. Вот проживи такую жизнь, и потом пойми, над чем иронизировать, а что элегически вспоминать. Потому что в 72-м году родилась, на 2 года только младше Бунина. И понятное дело, что она уже в 92-м году, 20 лет было, рождение первой дочери, переезжает в Могилев. Там усадьба была у супруга. В 900 году, после рождения второй дочери и сына Янека, она расходится с мужем. 3 детей. Вот какие эмансипированные были женщины, да? Ну и позже тоже. Ну вот, переезжают в Петербург, и тогда только, 900 год, ей 28, начинает литературную деятельность. И вот это очень здорово. В 2010 году у нее выходит в издательстве «Шиповник». Я сказала, что она не исключительно юмористка или ироник такой. У нее выходит книга стихотворений «Семь огней» и сборник «Юмористические рассказы». Так вот, давайте и посмотрим, что за стихи. Ну что, есть у сирени темное счастье. Так по первой строчке называется стихотворение.

0: новости. В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за прошедшие сутки составили 67 тяжелых боевых гексокоптеров и 54 пункта управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также, по его словам, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, вскрыты и уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы, станция спутниковой связи Starlink, 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника. Удар возмездия в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен баллистическими ракетами «Орешник», комплексами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны, сообщает Министерство обороны. Были атакованы украинские объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Все назначенные цели поражены, задачи операции полностью выполнены, добавили в российском военном ведомстве. На объекты гражданской инфраструктуры Украины ударов не планировалось и не осуществлялось, отметили в министерстве. Официальный представитель российского министерства иностранных дел раскритиковала манеру западных журналистов задавать вопросы представителям российского руководства. Мария Захарова также напомнила, что корреспонденты BBC и CNN отказались ехать на место трагедии в Старобельск.
1: У меня вызывает вопрос не то, что они находятся здесь и берут интервью и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывает вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью. Они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных. Но второй вопрос, который меня все время волнует. На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют и должны задавать вопросы, они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. Это что, вопросы? Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибуналов, которое зачитывает нам обвинения. Нет, это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительство.
0: Более 50 иностранных журналистов накануне прибыли на место атаки в ВСУ на колледж в Старобельске. Как рассказал РИА Новости корреспондент ливанского телеканала «Аль-Маядин» Махди Дирани, обстановка указывает на то, что целью удара стал гражданский объект, где находились дети. Также Дирани отметил, что подобная практика свидетельствует о пренебрежении нормами международного гуманитарного права и отсутствии эффективных механизмов ответственности. Позиция России по урегулированию на Украине основана на пониманиях Анкориджа и принципах, изложенных президентом Владимиром Путиным в июне 2024 года. Об этом РИА Новости сообщил директор 2-го департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук. А ранее замглавы ведомства Сергей Рябков разъяснил, что дух Анкориджа – это атмосфера доверия между лидерами России и США, которая позволила на саммите на Аляске согласовать базовые контуры урегулирования. Напомню, в 2024 году Владимир Путин назвал условия для переговоров. Это вывод украинских войск со всей территории новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО. Риск для населения планеты в связи с лихорадкой Эбола остается низким, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения. Там подчеркнули, что вспышка очень тревожная и происходит в сложных условиях, но на данный момент глобальная угроза невелика. Напомню, ранее ВОЗ признала ситуацию с Эболой в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других государств. По последним данным конголезских властей, в стране зарегистрирована 131 смерть от вируса. Прежняя вспышка в Конго завершилась в октябре прошлого года. В апреле этого года количество выданных автокредитов сократилось на 9,5% по сравнению с мартом и составило 84,5 тысячи. Об этом сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй. При этом по сравнению с апрелем прошлого года показатель наоборот вырос почти на 2%. Объем выданных кредитов также снизился к марту на 11,5% до 125 миллиардов рублей. Больше всего автокредитов выдали в Москве, Подмосковье, Татарстане, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В бюро отметили, что спрос остается невысоким из-за повышения утилизационного сбора, высоких ставок и роста цен на автомобили, а банки снижают аппетит к риску на фоне жесткой политики регулятора. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 25 мая, ожидается кратковременный дождь. Днем в городе на Неве от плюс 14 до плюс 16 градусов. В Москве синоптики обещают облачность и кратковременные дожди. Температура днем в столице от плюс 18 до плюс 20.

0: в спаме.
1: 25 мая на календаре, понедельник. Еще раз доброго утра, доброго дня всем. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наше путешествие по пространству актуальных новостей. Естественно, будем заглядывать в архив «Маяка» и выуживать оттуда фрагменты программ, которые уже в нашем эфире прозвучали, чтобы вы, если вам что-то понравится, смогли пропутешествовать, в свою очередь, в такую вселенную медиаплатформы «Смотрим» и послушать полную версию, погрузиться в тему чуть серьезнее. Ну и, конечно, анонсы сегодня тоже прозвучат. У нас почти целый час на все эти экзерсисы. Плюс 7967-103-5533 – это номер для ваших сообщений, которые можно отправлять через Макс, WhatsApp и Telegram. Ну и, конечно, не можем мы не поговорить об утре понедельника. Это время серьезное, которое требует от нас решений, иногда совершенно, казалось бы, нерешаемых проблем. Например, что надеть, чем позавтракать, вообще стоит ли идти на эту работу или пора уже наконец-то переходить во фрилансеры, а может быть и в дауншифтеры. И вот вы знаете, оказывается, сама вот эта система принятия решений, на которой в том числе построена система автономного управления, чем бы то ни было, все это копирует ранние такие, ну даже не ранние, а несколько уже, как выяснилось, устаревшие представления о том, как работает наш мозг. Потому что как все выглядело в... еще вчера, можно даже сказать, такие устоявшие, с точки зрения устоявшихся таких научных представлений. Ну, что есть у нас такая вот область мозга, отвечающая за осязание, за всю сенсорику. Дальше все это передается в мыслительные центры, и все это уже там кора этим головного мозга занимается у нас. И мы, наконец-то, решаем, что же, собственно, делать. Надевать левый ботинок на левую ногу, правый на правую, а не наоборот. Иначе сенсоры просто будут вопить о том, как им некомфортно. Но вот, знаете, решили они выяснить, они это ученые из Иллинойского университета, причем даже имена нам этих замечательных людей сообщают, это профессор Юрий Власов и аспирант Алекс Армстронг, они решили проверить, а так ли все это на самом деле, как мы считали до этого. Взяли и свели сенсорный поток у подопытных мышей к минимуму, и таким образом создали такую тактильную виртуальную реальность. И выяснили следующее, мыслительные процессы, вот это высшая нервная деятельность, как будто бы даже и не при чем. Наш мозг в состоянии на основании глубинных структур, которые сформировались еще задолго как, до того, как человек стал человеком, принимать решения. То есть не просто воспринимать сигналы, но и решать, куда именно нам нужно направиться. Но с другой стороны, мы про себя привыкли думать, что мы такой венец эволюции, но и остальные живые существа на планете как-то кто-то движутся в поисках пропитания, находят себе подобных, размножаются. Так что в целом открытие, конечно, удивительное. Эксперимент поставлен просто на каком-то совершенно феноменальном уровне. Даже поражаешься, что же, оказывается, могут ученые проделать с мозгом, в общем, живого существа, и при этом существо остается живым. Это, конечно, внушает уважение. Ну и вот этот путь по дороге знаний иногда связан с вещами куда более удивительными, чем можно догадаться, не будучи настоящим ученым. Я надеюсь, что и вас тоже ждут и сегодня, и в грядущие дни интересные открытия, вне зависимости от сферы вашей деятельности. А пока давайте просто встретим этот понедельник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Есть ощущение, если послушать стилистов и разнообразных дизайнеров, что мы живем в эпоху какого-то ретро-футуризма, и минимализм в очередной раз входит в моду, нам об этом рассказывают. Ну вот, пожалуйста, один из трендов 26-го года, по уверениям стилистов, причем там целый журнал Vogue знаменитый об этом пишет, это вот так называемая бабушкина юбка с цветочным принтом, длины миди или макси, и целый ряд крупных брендов, это все включает свои весенне-летние коллекции, хотя многим людям для того, чтобы приобщиться к миру высокой моды таким образом, нужно просто открыть сундуки, старые шифонеры или заглянуть на антресоли и понять, что там где находится и насколько это соответствует современным тенденциям и удивиться в очередной

0: да, ароматика — это очень сильная вещь, и именно поэтому регулярно в программах «Маяка» возвращаются наши коллеги именно к этой теме. И во вторник на минувшей неделе в программе «Как знать» в цикле «Культура всея Руси», представьте себе, парфюмерная обозреватель Анна Марущенко рассказывала о том, как относились к ароматам в допетровской России и как потом уже при Петре Первом парфюмерное искусство развивалось. Полную версию, напомню, вы можете услышать на медиаплатформе «Смотрим», а сейчас мы послушаем в исполнении Анны Марущенко небольшой фрагмент.
1: Еще до петровских немецких слободах были аптекари, которые занимались изготовлением гигиенических одеколонов. То есть такое лечебное средство, как одеколон, некоторые ароматные настои существовали. Очень простые запахи, да, существующие в русской природе. Ромашка, да, какие-то смолы. Поэтому такой наш русский альфакторный фон, он был не очень изучен. И немецкие слобода — это же то пространство в Москве, где куда приезжали иностранные специалисты, они там селились, и немецкие, потому что слово не мы, не говорящие по-русски. И вот все, что они знали, они привозили и вот создавали по тем, ну, скажем, стандартам, которые они изучили, будучи в своей стране. Поэтому мы можем говорить только об изредких таких продуктах, скажем, да, как настойки и вот эти вот одеколоны.
2: Немецкая слобода — места довольно отдаленные в те времена были. Еще называли Кукуй, то есть далеко.
1: Да, да, далеко.
2: Бауманская, современная, да, бауманская, басманная. Ну, понятно, что, наверное, там ноты, понятные нам были уже, ноты дерева, например, да, дуба, или нота кожи.
1: Вот были смолы, которые как раз были больше, да, такими пряными, теплыми, древесными, доступными, из чего можно было изготавливать все эти настои.

0: пока вы спали.
1: Природа все-таки вещь коварная. Мало того, что она снабдила вот этой корой головного мозга, которая, как мы понимаем, уже из начала часа обсуждали мы эту новость. В общем, не так уж, может, она и важна для принятия решений, как нам казалось. Но вот теперь выясняется, что кора головного мозга — это, конечно, классная вещь, но она же еще и стареет и снабжает нас всякими нейродегенеративными расстройствами. И мы тоже от этого расстраиваемся, даже когда это происходит не с нами. Да, может быть, как раз человек, который впал в это состояние, может намного счастливее окружающих, и только все остальные переживают. Но вот вы знаете, оказывается, у нас уже есть там внутри ген, который защищает клетки мозга от старения. Да, и эксперимент со стволовыми клетками показал, что есть такой особый белок, у него есть, как всегда, числобуквенное обозначение APOE2, и он, оказывается, способен защитить даже поврежденные старением нейроны. Американские исследователи опубликовали соответствующую работу и раскрыли в ней молекулярный механизм, благодаря которому носители редкого, правда, варианта гена могут прожить гораздо дольше и вообще не знать, что такое болезнь Альцгеймера, вот только разве что из научных статей. Может быть, конечно, хочется вот так простимулировать дорогих исследователей, покопаться там поглубже. Может, он у нас у всех есть этот ген, просто надо ему дать какого-нибудь биохимического пинка, и мы тогда все будем жить долго, счастливо и не будем знать вообще никаких бед. В общем, это уже окрестили черным ящиком генетики долголетия. Там у этого гена есть даже несколько форм. Разница между ними составляет всего лишь 2 аминокислоты. Биологический эффект колоссальный абсолютно. Так об этом, по крайней мере, пишут сами исследователи. Ну, то есть, в общем, более-менее на химико-биологическом уровне все уже все более-менее понимают. Ну, и вот теперь, помимо тех экспериментов, которые уже проведены, конечно, хотелось бы какую-то таблетку от старения мозга получить. И вы знаете, в общем, с некоторым оптимизмом осторожным об этом уже говорят, что в целом создание препаратов, которые будут имитировать хотя бы действие вот этого белка, который у кого-то, у счастливчиков, у победителей генетической лотереи вырабатывается сам по себе, поможет и нам, всем остальным людям, может быть, не столь удачливым от природы, избежать этих самых неприятных заболеваний. Пожелаем ученым удачи под музыку на маяке.

0: пока вы спали.
1: Постепенное прозрение наблюдается в сфере нутрициологов, диетологов и настоящих врачей. И если раньше некоторые были представления о том, что определенные процессы однозначно вредны, теперь выясняется, что это не совсем так. Ну, возможно, вам доводилось слышать, что колебание веса – это очень вредный такой процесс. Ну и действительно, многие, как выяснилось, не решаются вообще худеть, опасаясь последующего набора сброшенных килограммов. У этого даже есть название – эффект йо-йо. Ну, то есть имеется в виду, что вот так вот колеблется масса тела. И вот считается, что это не очень здорово, что это разрушает наш там и гормональный фон, и женщины этого особенно боятся. Но вот вы знаете, выяснилось, что эти самые колебания веса, уж они в целом не вреднее лишнего веса. Поэтому, дорогие друзья, может быть, конечно, вот этот коварный вес и возьмет на каком-то этапе реванш. То есть вы добьетесь снижения, потом что-то опять прилипнет. Но говорят ученые нам, что в целом не так уж это вредно, лучше все все-таки постепенно, пусть и с колебаниями, приближаться к той массе тела, которая все-таки считается здоровой. Но ведь вы знаете, еда же тоже штука коварная, и самое-то в ней неприятное с точки зрения снижения веса, что она вкусная. И есть много неглупых людей, которые продолжают работать над тем, чтобы вкус еды улучшить, сделать эту еду привлекательней. Но не только в 21 веке это происходит, и сегодня вы сможете в этом убедиться. В 11:30 в шоу «Физики и лирики» доцент кафедры химической физики функциональных материалов МФТИ и создатель телеграм-канала «Квант еды» Валентин Новиков расскажет нам, как вкус еды улучшали еще в древности. То есть, в общем, давняя такая история очень. Ну, а в ожидании Валентина Новикова мы послушаем архивный отрывочек. Среда на прошлой неделе была ознаменована тем, что в гостях у физиков и лириков появился социолог религии, кстати говоря, не просто социолог, популяризатор науки Никита Образцов. Он рассказывал о пародийных религиях. Ну и, конечно, этот разговор не мог обойтись без истории о том, как дипломированный физик придумал летающего макаронного монстра.
2: Интересно, что вот у нас программа «Физики и лирики». Вот главную, самую популярную эту пародийную религию придумал дипломированный физик.
3: Угу.
2: Просто вот представьте себе. Ну, в общем, в чем специфика пародийных религий? В том, что это изобретенная, как бы вымышленная религия, которая преследует целью либо сатиру, либо критику религии, ну, как бы официальной, традиционной, так называемой, хотя деление религии на традиционные и нетрадиционные, так себе, если честно, с научной точки зрения, или защиту прав, или они, в общем-то, боролись за права.
3: Uh-huh.
2: Вот, собственно, вот этот Бобби Хендерсон в 2005 году возмутился тем, что в государственных школах стали преподавать за деньги налогоплательщиков теорию разумного замысла, которая фактически, с его точки зрения, является религиозной.
3: Угу.
2: И тогда он написал большое письмо, значит, в школьный округ Канзаса и сказал, что, ребята, ну, давайте тогда вот будем преподавать и мою версию тоже. Угу. Чем она хуже?
3: Да.
2: И, собственно, вот в этом пафос пародийной религии. Это попытка карнавализировать, как бы абсурдизировать традиционную религию,
3: угу,
2: внедрить в нее заведомо...
4: Но не агрессивно.
2: Да, не агрессивно, не агрессивно, нет, конечно. В этом нет элемента какого-то... Ну, хотя бывает, но мы такое осуждаем, если они встречаются в отдельных местах, да, высмеивание именно, да. Но, как правило, это попытка вот карнавализации, внедрить заведомо абсурдные элементы туда. И сказать, что, ребята, а мы чем хуже? Вот вы, значит, пытаетесь тут разумный замысел, ну, давайте тогда и летающего макаронного монстра тоже проходить.
3: Mm-hmm.
2: В общем, в этом пафос пародийных религий.

0: спали.
1: Если вы правша, поздравляю вас, вы относитесь к подавляющему большинству человечества. По разным оценкам, порядка 90% жителей нашей планеты, вне зависимости от географии, религиозных воззрений, цивилизованности и так далее, являются именно праворукими. Почему так произошло? Тем более, что у остальных приматов вот эта рукость не так уж и ярко выражена. Рукость — это слово, которое я почерпнул из как раз обзора научной статьи, в которой ученые пытаются все-таки понять, а почему же род Homo как раз и стал вот таким в основном праворуким. Причем пытались проанализировать самые разные факторы, сравнивали с приматами и собрали данные о 41 виде обезьян и человекообразных приматов. И выяснили, что действительно Homo sapiens обладает в этом смысле некой уникальностью, потому что вот мы такие вот прям правши. Выделили два фактора, это размер мозга и относительную длину рук по сравнению с ногами. И вот действительно оказалось, что если учесть наше прямохождение и большой мозг, то праворукость возникла как бы сама по себе. Что это означает? Ну, во-первых, сами исследователи признают, что ничего не на все вопросы они нашли ответы. Ну, то есть, почему именно правая, да? Почему? Могло быть наоборот как-то. Ну и потом, у нас есть левши. Что это означает? Они в душе не прямоходящие? Или у них мозг какой-то другой? Ну, то есть, в общем, очень странно. Это все действительно. И интересно было бы, кстати, найти данные по леворукости, например, в разных популяциях человеческих. Вот мне сходу таковые не попались. Но я надеюсь, что нам ученые еще подбросят и по этому поводу информации всякой интересной. Ну, а пока приходится признать следующее. Мы в процессе превращения в прямоходящих существ с большим мозгом вот как-то обрели перекос в правую сторону и орудиями труда. Причем даже наши далекие предки пользовались в основном, используя именно правую руку, а не левую. Ну, видимо, для того, чтобы сразу можно было отличить людей, которые должны что-то делать, может быть, руками, от натур творческих, к которым традиционно относят левши. Но вы знаете, и это, на самом деле, точка зрения наукой не подтверждается. В общем, знаете, в таком простом, казалось бы, деле, как выбор правой или левой руки, тоже нам далеко до полной ясности. А значит, научный поиск продолжается. Музыка на маяке.

0: пока вы спали.
1: Ну и еще одна новость про людей. Люди, вот те, которые туристы, оказались настолько назойливыми, что средиземноморские тюлени-монахи, есть такие виды, стали от людей прятаться. Настолько им разонравилось это внимание, что тюлени стали выбирать для своего отдыха не удобные пляжи, залитые солнышком, а подводные пещеры, в которых есть такие воздушные пузыри. И вот там тюлени зависают в очень странной такой позе. Ну, описано это в nakedscience.ru как вверх ногами, ну, понятно, ног у них нет, ну, в общем, это нижними конечностями, что еще их дополнительно маскирует. Ну, то есть, вот таким образом сейчас ученые не то чтобы бьют тревогу, ну, и говорят, что, ой, срочно огради все эти пляжи от людей, там бедные тюлени не знают, куда себя деть, но, говорят, поскольку вид охраняемый, то теперь придется не только пляжи охранять, но и преследовать еще и за состоянием этих самых подводных пещер. Ну, да, ну что ж, надеюсь, вы все-таки предпочитаете туризм познавательный, который мы и пропагандируем в программе «Место действия России». И в прошлый понедельник мы отправлялись в республику Мари-Эл, которая помимо любопытнейшей культуры связана еще и с детством нашего выдающегося поэта Николая Заболоцкого. Это не только поэт и переводчик. Ну и он начинал свою карьеру с такого творческого объединения, которое вошло в историю как Абориуты. И вот о творческом пути Николая Заболоцкого с нами побеседовал в эфире писатель и историк литературы Валерий Шубинский.
2: Вот эти стихи написаны в период, когда он входил в объединение реального искусства, Абориу. А с кем он вместе входил? С Даниилом Хармсом, которого все прекрасно знают, да? Вот с Александром Веденским, великим поэтом. К этому кругу примыкал Николай Олейников. Ну, то есть это была прекрасная такая поэтическая плеяда. И у них у всех были общие черты, при том, что это были очень разные поэты, потому что они очень по-разному писали. Если говорить об истоках, да, с одной стороны, там понятно, что для них был важен вообще предыдущий опыт русского авангарда, то есть футуризм, а в футуризме их интересовал прежде всего Хлебников.
1: Ну, конечно.
2: Да, Хлебников – это общий исток. С другой стороны, вот абориутская эстетика, она связана была с традицией, ну, вот такой абсурдистского юмора, да, которая существовала и в европейской традиции, и в русской традиции. Ну, огромный диапазон от Льюиса Кэрролла до Козьмы Прутко. Это вторая традиция, да? Ну, и если говорить именно о Заболоцком, то тут накладываются традиции поэзии, ну, вот, скажем так, барочной эпохи, да? Вот русская поэзия XVIII века была ода, торжественная ода, да, а была пародийная ода, травестия вот этого высокого жанра, да, были попытки создать эпос, а был такой так называемый иероикомический эпос, да, то есть такие поэмы с шуточным ироническим содержанием, пародирующие вот этот высокий эпический стиль.

0: «Маяк». Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I Петра Алексеевича.
1: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
2: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе смотрим и в ваших мобильных устройствах. От громких звуков можно располнеть.
3: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
3: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На «Маяке». Кино – это изначально искусственный жанр, который мимикрирует под реальность и тем самым изменяет эту реальность. А мультфильмы не претендуют на то, что они реальны, и, соответственно, они могут не пытаться обмануть. То есть они могут фантазировать вместе с нами, а мы можем фантазировать вместе с ними. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».

0: пока вы спали.
1: И буквально минутку мне остается на то, чтобы поговорить с вами об этапах большого пути, который предстоит нам сегодня проплыть по волнам нашей с вами любимой радиостанции. Совсем скоро стартует программа Сергея Стиллавина и его друзья. Все как положено, с 7 до 11 у физиков и лириков, как водится, в 13.00 цикл 100 минут продолжится. На этой неделе он посвящен праздникам. И Марат Сафаров после 13 будет рассказывать о том, как вообще праздники появились. Ну а Марат Сафаров — это не только журналист, но и историк, и интереснейший рассказчик. Программа «Как знать» на своем месте с 14 до 17. Мы с вами после 19 отправимся по следам Петра Великого. Пройдем с ним путь по Осударевой дороге, чтобы выйти в Неву и дать бой шведам. И все это посвящено дню рождения Балтийского флота. Ну а Игорь Ружейников в 17.00 по волнам музыкальным будет тоже нас отправлять в исторические эпохи. И по этому поводу мы вспомним прошлый понедельник, когда Игорь вспоминал май 1985 года, тогда в страну нашу прибыл 100-тысячный автобус «Икарус». И вот история самого фешенебельного, в общем, автобуса в истории нашей страны и вообще на просторах СЭФ и шла речь под музыку, естественно, из той эпохи. Прямо сейчас Игорь Ружейников появится в эфире, а я пожелаю вам отличного понедельника. До скорой встречи. Пока.
2: После кризиса нефтяного 73-го года, знаете, американцы, они стали продавать свои большие машины, джипопотамы, потому что бензина не хватало, бензин был дорогой. Не, его хватало, просто дорогой был. А на маленькие Honda и Toyota они пересаживаться не хотели. И, разумеется, власти американских городов озаботились тем, что... Так, ребят, вообще-то, ну, история про то, что в Америке, в городах, в больших, нет гортранспорта, это вранье. Ну, он так себе. Ну, так вот. Знаете, ну, оказывается, что автобусы-то мы выпускаем очень мало. А давайте-ка мы будем автобусы закупать в Европе. Потому что там автобусов делают много. И Магирус, и Ман. И тот подсуетился, проведя, кстати, очень хорошую, вложился серьезно долларами, завод в Будапеште, и уже работал завод, второй завод, Фекевары. Вот. Провели презентацию «Икаруса» в Штатах. И штатники стали закупать «Икарусы». Но, правда, значит, кузов, геометрия кузова была изменена. Разные законодательства, это первое. Второе. Поменяли двигатель. Вот тот самый австрийский двигатель, который стоял, он был слишком прожорливый. Поэтому они ставили свой американский Каминс, еще какие-то дизеля ставили. Изменили сиденье, изменили оптику. В общем, дизайн «Икаруса» немножко изменился, но все равно он оставался «Икарусом». И какое-то количество «Икарусов» в Штатах ездил на севере американских Соединенных Штатов, но небывалый успех автобуса «Икарус», он оказался, знаете, в Канаде. Вот там «Икарус» зажил полной жизнью. Я уже сказал, что «Икарус» продавался в 49 стран, в 49 странах мира, а во многих странах были свои сборочные заводы. К примеру, завод был в Алжире. Когда говорят «Алжир», что же не послушать любимого алжирского певца, который большую часть своей жизни, правда, прожил во Франции. Это Кхалед.

0: В Москве 7 утра.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Группировка «Север» уничтожила за сутки 34 тяжелых боевых октокоптера. ВСУ противник также потерял 40 пунктов управления беспилотной авиацией. Кроме того, по данным Минобороны, вскрыты и уничтожены 2 единицы инженерной техники, 2 квадроцикла и 10 наземных роботехнических комплексов ВСУ. В то же время операторы ударных беспилотников группировки «Восток» сорвали контратаку и ротацию ВСУ, уничтожив бронетехнику противника в Запорожской области. ВСУ предприняли попытку провести контратаку на российские позиции, а также осуществить подвоз резервов. Координаты выявленных целей были переданы расчетом ударных дронов и баражирующих боеприпасов «Ланцет». Операторы нанесли серию ударов по перемещающейся технике противника на маршрутах выдвижения. Удар возмездия в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам был нанесен баллистическими ракетами «Орешник», комплексами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны, сообщает Министерство обороны. Были атакованы украинские объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как указали в Минобороны, все назначенные цели были поражены, задачи операции полностью выполнены. Объекты гражданской инфраструктуры Украины ударов На объекты гражданской инфраструктуры Украины ударов не планировалось и не осуществлялось, подчеркнули в министерстве. Западные СМИ в России занимаются пропагандой и искажением информации. Об этом в интервью Владимиру Соловьеву для информационной службы «Вести» заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Так она ответила на предложение ведущего лишить аккредитации в России и с позором выгнать из страны СМИ, которые отказались ехать на место теракта в ЛНР, в особенности BBC и CNN.
2: У меня вызывает вопрос не то, что они находятся здесь и берут интервью и занимаются журналистской деятельностью. У меня вызывает вопрос два момента. Первое, что они ведь занимаются не только журналистской деятельностью. Они занимаются либо пропагандой, либо искажением информации, либо сбором чувствительных данных. Но второй вопрос, который меня все время волнует. На каком основании, посещая официальные мероприятия, где они, как журналисты, и право имеют, и должны задавать вопросы. Они как будто нам лекции читают. Вы посмотрите, как формулируют свои вопросы представители BBC. Это что, вопросы? Такое впечатление, что это судьи. Это как будто руководство трибуналов, которое зачитывает нам обвинения. Нет, это не им нас обвинять. Это мы их обвиняем в том, что они предали и саму журналистику, а теперь предают еще и детей, которых убивают на деньги, которые поставляют их правительство.
0: Как сообщалось, ночью 22 мая вооруженные силы Украины ударили беспилотниками по колледжу и общежитию в Старобельске, где находились 87 подростков, погиб 21 человек, пострадали 65. Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых, как сообщили в МИДе, Франция, Германия, Великобритания и США. Россия подаст иск в Международный суд ООН в связи с отказом Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику дискриминации русскоязычного населения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Министерство иностранных дел. Там пояснили, что прибалтийские страны неоднократно призывали к международной ответственности из перманентно происходящего ущемления прав русских, но власти этих государств продолжают придерживаться такой риторики. Попытки решить этот вопрос путем переговоров ни к чему не привели. Депутаты попросили Федеральную антимонопольную службу проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров при сохранении цены. Обращение направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что его партия уже вносила в Госдуму законопроект, который бы обязал магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения, например, килограмм или литр. Но инициатива была отклонена. Слуцкий отметил, что практика шрингфляции широко распространилась в России и затрагивает в основном товары повседневного спроса. Производители уменьшают объем продукции, но сохраняют прежний вид упаковки и цену товара. Например, объем упаковок молока могут снижать с 1 литра до 900 мл, сливочного масла с 200 граммов до 180 или даже до 150 граммов, плиток шоколада со 100 граммов до 90 или даже 75. Такая практика вводит покупателей в заблуждение. Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В Москве ожидается облачная погода, кое-где пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха не поднимется выше 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением вторичного холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, центр которого будет раскручиваться над Архангельском. Здесь самая ненастная погода. В Москве ожидается облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Показания барометра будут падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
0: Заключительная неделя уходящей весны будет дождливой. Ливни будут идти почти каждый день, добавил синоптик. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь и плюс 14-16 градусов. В Москве кратковременные дожди, днем в столице плюс 18-20.

Если меркнет свет в окошке, на душе скребутся кошки, то сумеет вам помочь.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, хорошего всем дня. Сегодня у нас очень необычный эфир. Новая командировка, новая поездка, можно сказать, прямо с самолета к микрофону. Сегодня студия «Маяка» находится во Владивостоке, друзья мои. Мы начинаем рабочую неделю на Дальнем Востоке. Среди этой красоты невероятной ехал самолет, друзья мои, сегодня утром и наблюдал океан, мосты, солнце, зелень. Невероятная красота, не первый раз в этих краях, и очень рад, что могу сказать в прямом эфире слова благодарности за красивый город и за прекрасных людей, которых здесь встречаю, Олегу Николаевичу Кожемяка, губернатору Приморского края, секретарю Приморского регионального отделения партии «Единая Россия». Олег Николаевич, доброе утро и спасибо вам за гостеприимство.
2: Доброе утро, вы видите, оно действительно доброе, и солнце, и, скажем, море ласковое, поэтому встречает гостей как положено.
1: Я удивился, спросил водителя, который вез нас из аэропорта, что в океане можно купаться, оказывается.
2: Ну, конечно, можно. И сейчас уже отдельные люди купаются, с каждым годом их становится все больше и больше. У нас работает клуб «Касатка», где там несколько тысяч человек приходят. Ну, а с началом сезона, я думаю, в этом году он будет пораньше, и до, наверное, конца сентября, до второй половины, вполне теплая вода. И многие уже поняли, что Приморье этим привлекательно, и приезжают сюда отдыхать.
1: Да, Олег Николаевич, если время останется, немножко край как центре туризма, тоже, может быть, несколько слов обмолвимся, да? Ну вот о народной программе поговорим, да, ведь форум новый стартует теперь и в Приморье. Вот на прошедшем в марте форуме есть результат. Жители Приморья направили более 200 предложений по развитию территорий для включения в народную программу «Единой России». Вот как вы видите своим взглядом губернаторским, какие из них точно войдут в обновленную программу?
2: Вы знаете, в основном жители голосовали за программы, связанные с благоустройством своих территорий, с приведением в порядок тех мест, которые им дороги по памяти. Это и стадионы, это и скверы, где-то заброшенные. Конечно, многие хотели видеть измененный облик школ, домов культуры. Вот, хотели видеть в том числе и новые построенные, хотели видеть новые микрорайоны, новые дороги, развязки. Все это легло в нашу народную программу, которую мы собирали, провели 12 форумов межокружных, вот, где непосредственно партия отчитывалась о той пятилетней работе, которую делали на местах.
1: Олег Николаевич, а вот местные штабы насколько себя показали хорошо в плане вот сбора этих заявок и сортировки?
2: Вы знаете, для людей важно иметь, скажу, такую точку притяжения, где они могли бы высказать свои пожелания, где они бы могли вот те форумы, которые мы проводили, это же отчет партии о проделанной работе, потому что программы по благоустройству, программы по ремонтам, это партийные программы, которые нам обозначают и Генеральный совет партии, вот, под руководством и президента, вот, и на месте их исполняем. Для людей важно, чтобы партия отчитывалась, и когда они видят, что те пожелания, которые были 5 лет назад, воплощаются в жизнь, они начинают доверять. Начинают доверять и начинают подавать новые предложения. Поэтому мы и собрали уже 200 тысяч заявлений. Это как раз те народные штабы, те штабы общественной поддержки, которые есть на местах. Вот, поэтому это сегодня рабочий инструмент, который работает и который делает прямую связь с населением.
1: Олег Николаевич, вы обмолвились о предыдущем пятилетнем плане. Вот реализацией каких наказов вы особенно гордитесь?
2: Ну, вы знаете, могу сказать, что мы много сделали для того, чтобы запустить различные форумы, в которых жители сами участвуют в решении своих вопросов. Ну, скажем, пример, инициативное бюджетирование. То есть мы предоставляем возможность определить бюджетное направление самим жителям. И они голосуют за те или иные проекты, которые они считают наиболее важными. Не мы определяем, а они определяют. Есть, выделяется определенная сумма, и они, значит, голосуют. И тот проект, который набрал большее количество голосов, значит, соответственно, больше людям нужен.
1: То есть настоящая демократия.
2: Да, и второе, это, конечно, молодежный бюджет. что тоже самое очень интересно, и молодежь активно вовлекается в эти процессы, она понимает, что им доверяют, что они действительно могут участвовать в системе управления регионом, управления бюджетом и видеть результат своего труда. Там построена спортплощадка или построен какой-либо объект, который нужен для молодежи. Поэтому мне кажется, что это связывает, это приближает, скажем там, и партийные решения к реальному, значит, положению на местах и вызывает доверие людей.
3: Олег Николаевич, а если поговорить о модернизации инфраструктуры, насколько это вот большая задача для вас?
2: Это просто необходимая вещь, потому что на протяжении, ну, скажем там, всего этого этапа мы видели, значит, так или иначе необходимость такой уже модернизации более масштабной. Поэтому применяли различные способы, денежные средства, которые были и в том числе со стороны государства нам предложены. Это инфраструктурные бюджетные кредиты, это казначейские инфраструктурные кредиты. Вот, то есть, которые позволяли нам действительно капитально отремонтировать. Ну, скажем, по примеру, во Владивостоке было вложено около 2 миллиардов рублей только за истекший год в модернизацию тепловых сетей. Мы увидели на 20% снижение аварийности. Но эту работу нужно продолжать не только по Владивостоку, и по другим муниципалитетам, с тем, чтобы зимние периоды проходили более-менее слаженно. Это большие вопросы по водоснабжению, по водоотведению, которые мы ведем. Поэтому помощь со стороны Единой России, те программы, которые принимаются непосредственно депутатами, вот, то есть, и через правительство доходят до нас, имеет большое значение.
3: Олег Николаевич, а это системные уже проекты вот, по модернизации инженерных сетей, очистных сооружений? То есть это уже такой целый пакет?
2: Да, как вы знаете, мы должны 4-5% сетей модернизировать каждый год, и водоснабжение, и теплоснабжение, для того, чтобы люди получали качественную воду, получали в срок, меньше было аварий, поэтому это уже система, она уже вошла в порядок, и, безусловно, каждый бюджет учитывает это, и муниципальный у себя предусматривает, и, конечно, краевой, и правительство со своей стороны путем выделения, как я уже сказал, и казначейских кредитов, и инфраструктурных кредитов, вот, то есть она ведет эту работу, и это дает свой результат.
3: Олег Николаевич, а вообще, как вы видите, можно ли сделать удаленные регионы самоокупаемыми, или они всегда будут дотационными, и с этим надо вот смириться и так и работать?
2: Вы знаете, очень сложно по отдаленным регионам создать самоокупаемость. Она же на кого-то должна лечь. И тут нужно выбирать, что это будет. Это будет производственный комплекс или население. Поэтому мне кажется, что в каждом случае есть свой особый подход. Но помощь государства, помощь региона и муниципалитета в решении этих вопросов однозначно важна и нужна, потому что это касается даже, вы знаете, управляющих компаний. Не каждая управляющая компания может в надлежащем порядке содержать тот или иной дом, который пришел там где-то в запустение, где-то есть, ну, скажем, определенно социальные категории, живущие там, скажем, в таких в общежитиях, которые стали уже местом постоянного проживания. Конечно, никакая управляющая компания не справится. Поэтому здесь приходит на помощь муниципалитет. И вот сочетание возможностей государства и непосредственно забота самих жителей, они делают эту программу более-менее удовлетворительной для людей. Но какие-то проекты есть там, где собираются сами жители и где ведут эту работу по учету потерь тепла, по учету расходов. Вот, то есть там она, в общем-то, окупаема. Но магистральные решения, связанные с тепловыми сетями, связанные с водоснабжением, это, конечно, в большей степени задача государства.
3: Олег Николаевич, я узнал о том, что в Приморье реализуется такая программа мастер-планов развития 6 городов. И уже направлено, я процитирую, 45 миллиардов рублей из местного, да, регионального бюджета, а к 30-му году планируется привлечь около 100 миллиардов. Вот эти мастер-планы, но я так понимаю, что это комплексный, да, вид города и с точки зрения архитектуры, трафика, инфраструктуры, спорта, работы, да, жилья. Что это такое будет?
2: Вы совершенно правы. В общем-то, вы, наверное, уже так ответили. Поэтому каждый город, как который участвовал в этой программе, он эту программу собирал и согласовывал непосредственно с жителями. Конечно, это где-то и капитально отремонтированные школы, и детские сады. За это время мы около 700 таких объектов отремонтировали. Пространственное развитие дает возможность там более 100, значит, точки роста, IT-клубы, кванториумы. Люди хотят видеть современный образ школы. Вот. Это клубы, это училища и школы искусств, которые требуют и обновления непосредственно аппаратуры, вот, то есть и сам капитальный ремонт. Конечно, это парки, скверы, то, что люди хотят видеть сегодня и сейчас, там, где они ходят. Значит, это программа и дорожного строительства, это программа здравоохранения. И мы со своей стороны за это время, и она включена в мастер-планы, порядка 180 объектов здравоохранения отремонтировали, около 400 единиц купили техники, ну, такой довольно сложный, маммографы, флюорографы, рентгенаппараты, даже КТ, МРТ, вот, все, что заказывали жители. В целом, это измененный облик городов. Где-то, допустим, в Артеме это озерные ключи, тот проект, который жители долго хотели сделать. В Владивостоке, конечно, это набережная, которые, и парки те, которые делаются и за счет частных инвестиций, и за счет государственных. В Находке тоже люди хотели видеть обзорность этих прекрасных бухт и начали создавать эти тропы, эти парк панорамный, березовая роща, вот, то есть тропа осьминога. Вот, то есть, и мы видим, что города меняются, люди охотно верят в то, что это программа, мастер-планы, которые предложил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин, и мы выделяем свои деньги, порядка 45 миллиардов, государство выделяет оставшуюся часть, они позволят изменить облик наших городов, сделать их более привлекательными и удобными, комфортными, как для молодежи, где есть чем заниматься, так и для людей старшего возраста.
3: Олег Николаевич, я уверен, наша аудитория слышала, хотя бы слышала, о дальневосточной ипотеке. Вот насколько с точки зрения демографии вот эти меры помогают изменять ситуацию?
2: Ну, я просто цифрами скажу. 50 тысяч семей поучаствовали в дальневосточной ипотеке. Ну, это же люди, которые хотят остаться на Дальнем Востоке, жить, заводить семьи, растить детей, работать. Поэтому она является драйвером развития жилищного строительства. Помимо вопросов

0: работников крупных предприятий, мы строим такое жилье. И у нас уже несколько тысяч семей получили такие квартиры. Угу.
1: С гордостью, да, можно сказать, что в 2024 году Приморье лидировало по уровню рождаемости в многодетных семьях. Вот как вы считаете, вот споры идут, что главное для того, чтобы вот в семье появлялись детки? Ваше видение, вот что сыграло самую большую роль?
0: Вы знаете, меры поддержки, безусловно, играют большую роль, потому что они помогают разгрузить семейный бюджет. Ну и, конечно, возможности доступного жилья. Если есть доступное жилье, с учетом тех мер поддержки, которые сегодня есть в государстве, вот, человек уже планирует там, одного, второго, третьего ребенка, и с большим количеством детей больше направляется мер поддержки, и, в общем-то, он довольно устроен. Конечно, много еще для этого нужно сделать с точки зрения и стоимости каких-то образовательных дополнительных услуг, и стоимости одежды даже. Значит, да, то есть, но мы работаем в этом направлении. У нас все краевые и муниципальные учреждения спорта работают бесплатно для детей, угу. И мы следим за этим.
1: Олег Николаевич, мы всегда вот в нашем цикле этих командировок, программ, да, на местах, когда ездим, всегда говорим о ветеранах специальной военной операции и о рабочих местах, о переобучении, о трудоустройстве, но в Приморье действует такая очень интересная программа «Свое дело». То есть, когда ветерану помогают заниматься именно бизнесом, да, не просто быть наемным работником, а делать свое дело. Вот как, насколько эффективна эта история?
0: Вы знаете, у нас уже там часть ребят получили такие, скажем, контракты, социальные контракты. Вот, то есть, и, безусловно, они заинтересованы в том, чтобы там по 250 тысяч мы выдаем на решение таких задач. Вот, то есть, и они, скажем так, сейчас активно продвигаются. Вот, то есть, плюс у нас работает программа, по которой уволившийся воин или там по состоянию здоровья, или демобилизованный по другим причинам, вот, если он приходит на краевые предприятия, он получает в течение первого года плюс к своей зарплате 30 тысяч рублей. Вот, и у нас порядка там 180 человек работает именно по такой программе. Вот, несколько десятков получили социальный контракт. Вот, который позволяет ну, на данном этапе продолжить то дело, может быть, которое ему предлагает жена, может быть, этот социальный контракт войдет, там, у нее есть маленькая парикмахерская или какой-либо салон, который она при помощи этого социального контракта будет развивать, и он там будет ей помогать. Поэтому такие формы, основной это демобилизации еще не было. Я думаю, что вот эти пробные шаги, которые нам позволяют увидеть механизмы, насколько они встроены, адаптированы, насколько они удобны, позволят уже при большей демобилизации, значит, охватить этими программами, конечно, большее количество ребят, потому что, ну, в Приморье многие служат и многие воюют на фронте, вы это знаете.
1: Да, да, да. Олег Николаевич, и мы много говорим также о программе «Время героев», да, когда ребята приходят в руководящие структуры. Как у вас здесь это обстоит?
0: Очень хорошая программа, и мы видим реальные шаги. У нас главы Анучинского района, уже Ольгинского района, Лазовского района, это как раз ветераны СВО, которые пришли по программе. У нас есть «Герои Приморья» программы, и есть «Время героев». У нас Алексей Ефимов пришел по программе «Время героев», вот, который работает уполномоченный по СВО. У нас Андрей Жаркин пришел по этой программе и стал заместителем председателя правительства. Он как раз будет курировать эти направления, связанные с патриотикой, с воспитанием военным, значит, с теми вопросами, которые касаются и безопасности в том числе. Поэтому у нас у каждого главы есть вакансия, где предусмотрена должность заместителя или уполномоченного по решению вопросов с ветеранами СВО. Вот. Но и у нас уже, наверное, более там 10 человек работает на различных должностях в муниципальных образованиях из времени, из героев Приморья, которые пришли, отслужив в добровольческих батальонах, там да-да, процесс демобилизации более упрощенный, вот, и, безусловно, они делают большую работу.
1: Да, Олег Николаевич, и вот если говорить о высокотехнологичных секторах экономики, вот ребята, которые возвращаются, что можно еще сделать, чтобы помочь им именно туда прикладывать свои силы?
0: Вы знаете, вот на фронте они приобрели хороший опыт по, скажем, созданию различных беспилотных систем. Вот, и в этих в простых условиях, вот, то есть они находили способы решения. У нас оказалось очень много кулибиных, те, которые на фронте делали уникальные.

0: я часто это видел. Поэтому мы здесь создали условия, здесь непосредственно небольшой такой научно-технический центр с площадями, с оборудованием, со всем необходимым, где экспериментально можно, значит, ту наработанную практику по БПЛА, которая у нас применяется, в том числе и в гражданском направлении, потому что у нас собственное производимое БПЛА мы сейчас применяем и в лесном хозяйстве, мы применяем их и в агентстве по гидротехническим сооружениям, и в имуществе по контролю за землями. Вот, и за контроль за объектами животного мира. Вот здесь они, конечно, свои знания и опыт, конечно, будут применять. Но, кроме того, мы во всех наших колледжах имеются бесплатные возможности для обучения.
1: Угу. Олег Николаевич, ну и, может быть, личный вопрос, не могу себе отказать в удовольствии. У вас же уникальный жизненный путь от рабочего приморской ГРЭС, да, вот до губернатора и губернатора-рекордсмена. Вот ваш метод управления, вы в людях что цените больше? Личные качества, человеческие, профессиональные?
0: Хорошо, когда эти два качества соединяются с тем, чтобы человек знал, что делает, и был предан делу прежде всего, и был порядочным. Поэтому, безусловно, и рабочая профессия, и техникум, который заканчивал, это опыт работы непосредственно на самом первом звене, в бригаде, в рабочем коллективе. Работа мастером – это принятие первых управленческих решений. И когда ты вырастаешь больше должность, ты понимаешь, как твое решение отзовется, значит, на бригаде, как оно будет воспринято. Поэтому это полезнейший опыт. И сейчас я вижу, что много очень ребят начинают идти в колледж, с чем самим познать профессию и дальше уже совершенствоваться и понимать, как она делается своими руками.
1: Олег Николаевич Кожемяка, губернатор Приморского края, секретарь Приморского регионального отделения партии «Единая Россия». Спасибо за нашу встречу и хорошего дня.
0: Спасибо, всего хорошего.
2: Сергей Стиллавин и его друзья.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за прошедшие сутки составили 67 тяжелых боевых гексокоптеров, 54 пункта управления беспилотной авиации, сообщил начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров. Также, по его данным, расчетами ПВО и мобильными огневыми группами были сбиты в воздухе 44 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Кроме того, вскрыты и уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы, станции спутниковой связи «Старлинг», 20 наземных робототехнических комплексов и 3 полевых склада боеприпасов противника. Вашингтон и Тегеран договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме за 30 дней в рамках предварительной сделки. Об этом сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на ДИП-источник. Проект соглашения также предусматривает перенос обсуждения ядерного вопроса на более поздний срок. Вместе с тем, как уточняет газета, предварительное рамочное соглашение пока еще не было утверждено иранской стороной. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. По информации журналистов, проект соглашения включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который будет действовать в указанный срок и может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ведомстве добавили, что также злоумышленники создают синтетические видеообращения известных лиц, анонсирующих государственные выплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. В МВД также отметили, что с помощью нейросетей преступники генерируют фото реалистичных поддельных документов, например, удостоверений, справок или постановлений. Правоохранители уточнили, что подделка отличается отсутствием мелких деталей, искажений фоном и внутренними противоречиями в тексте документа. Заключительная семидневка весны будет дождливой, ливни будут идти почти каждый день и по итогу выпадет почти половина месячной нормы осадков. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. При этом он добавил, что в Москве будет постепенно холодать.
2: Заключительная семидневка весны будет довольно дождливой. В осадкомеры Москвы попадет порядка 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти практически каждый день. И погода будет холодной. Даже не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Завтра, во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6, плюс 9 в Москве, дневная до плюс 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, 5, 8, 11, 14, соответственно.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в столице не выше 20 градусов. Сейчас в городе плюс 13 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.
1: Новости спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он в итоге парировал удары Хуана Басели и Кевина Линни. А вот москвичи все свои попытки реализовали. И комментарий полузащитника южан Эдуарда Сперцана.
4: Ну, серия пенальти лотерея, а в целом по игре, думаю, что интересный матч получился. Атака на атаку, много моментов. Думаю, всем понравилось. Эмоционально, но так, в конце чуть грустно. Все равно я это уже говорил. Гордость за ребят, за команду, за клуб. Не первый год мы боремся за самые высокие места в этом году. Конечно, сейчас обидно, когда мы везде вот чуть-чуть чего-то не хватило. И в чемпионате вторые, здесь кубок, опять в пенальти, дошли до пенальти. Конечно, это все обидно, но я думаю, что стоит гордиться.
3: Итоги встречи «Спартака» с «Краснодаром». Итогами встречи с нами поделился двукратный обладатель Кубка России Дмитрий Булыкин.
5: Все было и пенальти лотереи, и хорошие моменты. Все, я думаю, всем понравилось, особенно спартаковцам. А Краснодар теперь будет думать, потому что мимо всего сезон у них провален. Ни чемпионы, ни кубок не взяли. Есть над чем задуматься.
3: На матч в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Мира Андреева с победы стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Анна Блинкова борьбу на Ролан-Гаррос завершила, уступив представительнице Украины Юлии Стародубцевой. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
6: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
7: Сергей Стиллавин и его друзья.
8: Дорогие друзья, доброе утро вам еще раз. Всем добрый день. Владислав Александрович, доброе утро, дорогой мой друг.
9: И вам, да. Вам доброе.
8: Да-да-да, наша работа продолжается из Владивостока, друзья мои. И у нас сегодня замечательные гости. Я очень рад, что для нас в своем очень плотном графике нашел время Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха, Якутия. Айсен Сергеевич, доброе утро. Спасибо.
10: Здравствуйте.
8: Да, спасибо. Но во Владивостоке уже, конечно, не утро. Айсен Сергеевич Николаев, кроме того, как возглавляет Якутию, еще и секретарь Якутского регионального отделения партии «Единая Россия». Айсен Сергеевич, очень хочется приехать к вам в гости.
10: Приезжайте.
8: Я не навязываюсь, но очень хочется, потому что очень много слышал о вашем крае замечательных теплых слов от тех, кто оказался у вас впервые и потом вот сохранил частицу Якутии у себя где-то там в сердце. Видел людей этих, с ними общался. Давайте сегодня на ту тему поговорим, который посвящен в том числе и форуму партии «Единая Россия». Есть результат, который проходит во Владивостоке сейчас. Вот о народной программе мы много говорим, о том, что она строится вокруг конкретных запросов людей. Да? А вот вы читаете же, да? Вы сами знаете, о чем идет речь. Какие запросы жителей Якутии вот за последние годы стали определяющими для вот региональной политики, для развития республики?
10: Вы знаете, страна развивается, республика наша развивается. И, конечно же, у населения всегда есть вопросы, всегда есть запросы, на которые власть должна давать свой ответ. Причем, чем более конкретнее, яснее, тем лучше. С этой точки зрения, вот народная программа партия «Единая Россия», она отвечает на вопросы, которые волнуют всех людей. И я помню, когда в 2021 году мы начинали разрабатывать, принимать народную программу, вот задача стояла дойти до каждого человека. Потому что я сам, как человек, который в свое время руководил и городом, и вот сейчас руя республикой, постоянно общаюсь с огромным количеством людей, прекрасно понимаю, что есть, конечно, вопросы глобальные. Есть вопросы национальные, государственные. А есть вопросы, которые волнуют человека ежедневно. Вот вышел я в подъезд, а подъезд, мягко скажем, не ремонтировался лет 20. Да? Вышел на кольцо, а кольцо поломано. Во дворе место палисадника, там ужас ужасный. Да? Три веточки торчат. И, конечно, человек же проецирует это не только на конкретную управляющую компанию, на конкретно какое-то предприятие, он это проецирует в целом на власть. И начинается все вот с дома, со двора, с того, что окружает человека. И вот наш как раз посыл, который очень правильный в народной программе, мы должны отвечать вот на эти вопросы, которые ежедневно волнуют людей. И за это время в Якутии, поверьте, сделана колоссальная огромная работа. Можно говорить там о миллиардах рублей, о тысячах квадратных километрах. Там, квадратных
8: метрах. Ну, если три каких-то вещи. Вот.
10: Но самое главное, мы улучшили качество жизни людей. И это очень важно. Мы улучшили инфраструктуру жизни. Для Якутии это колоссальное значение имеет, потому что с советских времен, да и что с советских, еще с царских времен, да, в Якутии это территория, где транспортная инфраструктура была практически абсолютно, ну, слабая. Энергетическая инфраструктура у нас была построена для, знаете, экономики 70-х годов прошлого века. И это все было очень серьезным тормозом. А вот за эти годы и по транспортной инфраструктуре, в дорожной сети, уличной дорожной сети, по строительству мостов, мы одних мостов построили 63.
8: 63
10: уже на сегодняшний и строим дальше. Да? По строительству энергетических мощностей мы сейчас строим, у нас на территории Якутии сегодня строится электрогенерация 60% от того, что было до сего времени вот действовало у нас. Да? Несколько гигаватт энергетики сразу сейчас строится и вводится в строй. Вот. И это, конечно, вот огромный тоже шаг вперед. Вот. Ну и, конечно же, это самое главное наше достижение. Вот за последние 5 лет в Якутии опять живет больше миллиона человек. В советское время достигала цифра миллион, потом было очень драматическое снижение населения в 90-е годы, когда целые поселки закрывались, люди уезжали, смертность была высокая. А сейчас у нас последние годы, пусть понемногу население растет. И вот мы уже перевалили за миллион человек. Вот
8: здорово.
10: Это наше главное достижение.
8: Да, да. Айсен Сергеевич, а если говорить в продолжении этой темы, ведь Якутия на первом месте по продолжительности жизни. Вот ведь удивительно. Обычно считается как? Люди живут долго в горах. Да, вот чистый воздух, какое-то там козье молоко, там продукты экологические чистые. И, а как вы добились этого результата?
10: Знаете, тоже одно из наших главных достижений. Продолжительность жизни в Якутии сегодня самая высокая на Дальнем Востоке. И более того, мы впервые вообще за всю историю наблюдений и советских, и постсоветских, мы превысили среднероссийский уровень по продолжительности жизни. Он сейчас у нас уже выше 75 лет. Вот. А совсем недавно это было менее 70 лет. Вот еще несколько лет назад. Конечно же, здесь огромную роль сыграла национальные проекты нашего президента Владимира Владимировича Путина в области здравоохранения. Вот материальная техническая база здравоохранения Якутии за последние несколько лет просто совершила колоссальный рывок вперед. У нас построено и введено свыше 123 объекта здравоохранения за последние годы. Причем это не только фельдшерские, акушерские пункты и врачебные амбулатории, хотя их тоже очень много построено. Мы построили и ввели за эти годы крупнейшие наши объекты здравоохранения не только для Якутии, но и, наверное, для Дальнего Востока. Это кардиологический центр и онкологический центр. Введение кардиологического центра в 2022 году сегодня нам уже позволило снизить смертность вот больничную от инфарктов и от инсультов более чем на 25% за вот несколько лет всего лишь. Так? А по вот онкологического диспансера, который по видеоконференц-связи наш президент открывал позапрошлом году, оно нам позволило сегодня уже почти 50% онкологических заболеваний выявлять на самой ранней стадии. Mm-hmm. Еще совсем недавно это, к сожалению, было в районе 30% только. Так? И это же не просто процент. За каждым десятой там, долей этого процента это десятки жизней людей.
8: Да.
10: Сотни жизней людей. Тысячи спасенных людей. Mm-hmm. И вот в результате огромной вот модернизации здравоохранения, подготовки кадров целенаправленной, кстати говоря, которую мы сегодня уже в республике проводим по именно в области здравоохранения, программам вот земский доктор, в частности, да, земский врач, позволила нам вот увеличивать понемножку, но, а где-то, может быть, достаточно резко, так, продолжительность жизни. Угу. У нас, кстати говоря, уже сейчас стало достаточно большое количество людей, которым уже за 100 лет. Вот. Это тоже для нас большое ну, достижение. И я уверен, сейчас мы сейчас ставим задачу не просто, чтобы люди жили дольше, а чтобы активное долголетие, оно у нас, вот, человек жил активно.
8: Айсен Сергеевич, а у вас есть рецепт? Ведь очень важно, да, построить медицинский центр и хороших врачей вырастить, да, и оставить, чтобы они остались в республике. Но мы все время в программе говорим со специалистами, с теми же медиками. Вот та же профилактика. Очень важно, чтобы мужчины шли на профилактику, потому что они как-то до последнего тянут. А вы, достигнув такие результаты по снижению, да, смертности той же, как вы их затащили-то вот на осмотры?
10: Вы знаете, главное, чтобы люди поняли, что здоровье человека – это его самое главное богатство. И если его здоровья не будет, то и нормальной жизни не будет. Так? Мы вот в Арктике, например, что мы сделали? Мы достаточно непростое это было решение. Мы прошли на путь какой? Мы, к сожалению, в Арктике у нас на огромной территории разбросано живет несколько десятков тысяч человек. Ну, свыше 60 тысяч человек. Обеспечить их всех высококачественными специалистами узкого профиля, да, каждый район мы теоретически даже не можем, да. А территория 1 600 000 квадратных километров, это только Якутская Арктика. Это примерно половина территории Якутии. И мы сделали в Якутске специальный центр мобильной медицины арктической, в котором несколько бригад специализированных, оснащенных очень высококачественной мобильной аппаратурой, которые, задача которых состоит в том, что они объезжают всю Арктику, постоянно ездят по районам, каждый населенный пункт, и приезжая в тот или иной населенный пункт, они поголовно проводят диспансеризацию, проводят профилактику. И вы знаете, вначале это было, конечно, сложно, но потом люди узнали об этом, что пользу, когда вот у соседа выявили там на ранней стадии рак, у кого-то сердце проблемы нашли, у кого-то там сахарный диабет, и помогли людям сохранить здоровье, сохранить жизнь, так, то люди уже начали понимать это сами.
8: То есть первый шаг сделала медицина к людям.
10: Конечно. И после этого мы сегодня видим, что вот за последний год я видел данные, у нас практически в Арктике мы не нашли уже хронических больных, ну, то есть больные есть, но они уже выявлены ранее, а вот новых возникающих каких-то мы уже не видим, то есть люди уже профилактируются, мы все знаем об их здоровье.
8: Здорово.
10: И они не только на месте получают, но если есть какие-то проблемы, их сразу эвакуируют кого-то в Якутск, кому-то дают назначение, так, и люди это тоже признают. У нас в Арктике раньше удовлетворенность населения медициной была ниже 30%, ну, понятно же, о чем говорю. Да. Сейчас, вот по опросу прошлого года, 78%. Это, понимаете, это просто колоссальное
8: удивление. Да, вслед за ним, да, и рост продолжительности жизни.
10: Конечно, это влечет за собой продолжительность жизни.
8: Вот, друзья мои, да. Айсен Сергеевич, ну вот я знаю о том, что у вас и идет работа по программе технологической независимости, да, технологического лидерства. Как у вас в республике обстоят дела с тем же искусственным интеллектом? Потому что тема дискуссионная, некоторые его опасаются, мол, придут роботы. Как вот применяется у вас в республике?
10: Ну, во-первых, от искусственного интеллекта мы никуда не денемся. Это уже не завтрашний день, это сегодняшний день. Так? И от роботов мы тоже никуда не убежим. Вот. Другой вопрос, что, конечно, это все должно очень четко как бы идти под присмотром человека, разума человека. Мы искусственным интеллектом очень серьезно занимаемся. Наш главный здесь партнер – это Сбер. И совместно со Сбером и Северо-Восточным федеральным университетом у нас в Якутске мы открыли лабораторию искусственного интеллекта несколько лет назад. У нас сильная математическая школа, что позволило, наверное, нам тоже сделать такой достаточно серьезный рывок в этой части. И для меня, знаете, особый предмет гордости, вот когда в декабре прошлого года iJourney, главный вот этот наш форум по искусственному интеллекту, который проводит правительство страны и Сбер в Москве проходил, там из порядка менее 100 проектов, отобранных по всей стране, которые Сбер представлял, там как вот лучшие практики, 12 проектов было из Якутии. То есть мы сегодня уже не просто внедряем что-то, мы сами создаем продукты, которые пользуются очень большим спросом. Кстати говоря, вот у нас есть уникальный сейчас, ну я не скажу, что такой уникальный, но очень хороший продукт для муниципалитетов. Ведь у муниципалитетов сегодня какая главная проблема? Из-за отсутствия кадров и огромного количества различных обращений, качество ответов муниципалитетов, к сожалению, низкого качества порой бывает. И это порой потом вызывает уже вопросы и к к ним со стороны надзорных органов. Да. Наша программа «Обращайся», она помогла эту проблему решить и сегодня уже внедряется во многих регионах страны, в том числе в Донецкой Народной Республике.
8: А вы инициатор?
10: Наша компания, одна из наших компаний, IT-компания, создала этот продукт.
8: Удивительно, удивительно. Друзья мои, Айсен Сергеевич Николаев, глава Республики Саха, Якутия, в нашей Владивостокской студии. Сегодня наш эфир с Дальнего Востока. Друзья, после короткой рекламы мы вернемся.
1: Маяк.
9: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Капитальный ремонт Пошехонского моста начали в Вологде. На работы выделено 657 миллионов рублей. По словам главы города Сергея Жестяникова, предстоит полное обновление пролетного строения, опор проезжей части, тротуаров, коммуникаций и установка нового освещения. Работы будут проводить поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. С 23 мая на ремонт закрыты две полосы в направлении центра города, а также тротуар со стороны вокзала. На время проведения работ на мост будет запрещен въезд больше грузов. Этот вариант ограничений будет действовать до ноября. Далее, по мере продвижения работ, схема будет меняться в зависимости от задач, которые выполняет подрядчик. Последние звонки в школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 11-классников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце Череповца пройдет городской бал выпускников. Новый напорный коллектор на улице Марии Ульяновой в Вологде сдадут в эксплуатацию в июне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Сооружение соединит насосную станцию на улице Мира с существующим коллектором на улице Козленской. Подрядчику осталось уложить 60 метров труб и смонтировать 3 колодца. Новый коллектор повысит надежность водоотведения в центре Вологды. После окончания работ по улице Марии Ульяновой откроют проезд для транспорта. Спасатели призывают жителей пока не купаться в открытых водоемах. Несмотря на недавнюю аномально жаркую погоду, вода еще не прогрелась до безопасных отметок. Купание в таких условиях может вызвать судороги и привести к гибели. Также специалисты напоминают, даже когда вода прогреется до нужной температуры, заходить в нее разрешено только в специально отведенных местах. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей у воды без присмотра, прыгать с лодок, причалов, а также нырять в незнакомых местах. При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Акция «Городок здоровья» вновь пройдет в Вологде. 30 мая жители города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а также получить консультации по вопросам правильного питания и здорового образа жизни. Акция пройдет в 6-м микрорайоне в сквере Героев СВО с 9 до 13.00. Лекция об истории книжных переплетов пройдет в Вологде. Историк Анна Маркова расскажет об основах технологии книжного переплета ручной работы, развитии переплетного искусства на протяжении столетий и об открытиях, совершаемых современными учеными при изучении книжных переплетов. Мероприятие пройдет сегодня в областной библиотеке в 17.00. Вход свободный.
1: Спорта.
11: Альбина Хамитова останется в Чувакате еще на один сезон. Тяжелый форвард продлила контракт с баскетбольным клубом. Предстоящий чемпионат Суперлиги станет для нее третьим в составе вологодской команды. В прошедшем сезоне спортсменка сыграла 30 матчей, в которых провела на паркете 822 минуты и принесла команде 314 очков. Напомним, ранее контракт с клубом подписали Мария Соловьева, Светлана Розанова и Екатерина Терехова.
1: Погода на маяке.
11: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
9: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
12: Госкорпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: «Маяк». В Москве 8 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган» группировки «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области. Как сообщили в Минобороны, благодаря точному огневому налету опорные пункты и пункты управления ВСУ уничтожены, линии снабжения перерезаны. Находившаяся на позициях живая сила украинских формирований ликвидирована. В то же время, как передает ТАСС, мобильные огневые группы группировки «Войск Север» сбили 3 тяжелых гексокоптера «Баба-Яга» ВСУ на Сумском направлении за прошедшие сутки. Накануне в Минобороны рассказали об ударе возмездия в ответ на террористические атаки по российским гражданским объектам баллистическими ракетами «Орешник», комплексами «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Участвовали ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные дроны. Были атакованы украинские объекты военного управления, авиабазы и предприятия оборонно-промышленного комплекса. Как подчеркнули в Минобороны, на объекты гражданской инфраструктуры Украины ударов не планировалось и не осуществлялось. Президенты Беларуси и Франции Александр Лукашенко и Эммануэль Макрон провели в воскресенье телефонный разговор, первый с 26 февраля 2022 года. Лидеры обсудили взаимоотношения двух стран и ЕС, сообщил белорусский телеграм-канал «Полпервого». Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе Парижа. В свою очередь, как передает РИА Новости, со ссылкой на телеканал ТФ1, президент Франции предостерег Минск от вовлечения в конфликт на Украине и призвал его работать над улучшением отношений между Белоруссией и Европой. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона есть неплохие шансы на достижение договоренности с Ираном по вопросу Ормузского пролива и начало переговоров по ядерной программе Исламской Республики. Ранее Рубио заявил «Нью-Йорк Таймс», что США ждут открытия Ормузского пролива, после чего будут готовы обсуждать с Тегераном ядерную проблематику. В свою очередь, «Вашингтон-Пост» со ссылкой на дип-источник пишет, что стороны договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме в течение 30 дней в рамках предварительной сделки. Проект соглашение также предусматривает перенос обсуждений ядерного вопроса на более поздний срок. Вместе с тем, предварительное рамочное соглашение еще не утверждено иранской стороной. Ранее Дональд Трамп говорил, что мирная сделка с Ираном в целом согласована и ожидает окончательного утверждения между сторонами переговоров. По информации журналистов, проект соглашения включает в себя продление режима прекращения огня на 60 дней. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин. Президент Сербии Александр Вучич во время визита в Китай заявил, что скоро может уйти в отставку. Его второй мандат истекает весной 2027 года, но Вучич отметил, что может уйти раньше. По словам сербского лидера, он не намерен сокращать полномочия так, как это сделал бывший президент Борис Тадич, который досрочно ушел в 2012 году, чтобы совместить парламентские выборы с президентскими. Вучич также сообщил, что правящая сербская прогрессивная партия организует собрание с 26 по 28 июня, и послания по их итогам будут важнее числа соратников пришедших на эти собрания. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу в суперфинале турнира, обыграв Краснодар. Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак» 4-3. Игра прошла в Лужниках. В добавленное ко второму тайму время главный тренер «Спартака» Хуан Карседо провел замену вратарей. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Два его сейва в серии помогли московской команде добиться успеха. Теперь «Спартак» пятикратный обладатель Кубка России. До этого он трофей выиграл в 94-м, 98-м, 2003-м и 22-м годах. Два раза «Спартак» проигрывал в финале. «Краснодар» турнир не выигрывал, при этом третий раз проиграв в финале. Опрос выявил отношение россиян к кремированию. 40% респондентов назвали наиболее приемлемым вариантом после смерти традиционное погребение. 27% кремацию, 12% ответили, что для них это не имеет значения. Женщины чаще мужчин отвечали, что кремация наиболее приемлемый вариант после смерти. Это следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, на который ссылается РИА Новости. Почти половина опрошенных хорошо знают, что делать в случае смерти близкого и куда обращаться. 37% в общих чертах представляют, что делать, а 14% ничего об этом не знают. Обходятся похороны, по версии опрошенных, в среднем более чем в 180 тысяч рублей. Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. Ожидается облачная погода, кое-где кратковременные дожди. Температура воздуха дня не поднимется выше 20 градусов, рассказал ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением вторичного холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, центр которого будет раскручиваться над Архангельском. Здесь самая ненастная погода. В Москве ожидается облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Показания барометра будут падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
1: Синоптик добавил, что ливни на заключительной неделе мая будут идти почти каждый день. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Как уточнили синоптики центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, днем плюс 15-17 градусов. В Москве облачно, с прояснениями, местами кратковременные дожди, и максимальная температура воздуха составит плюс 18-20 градусов.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, дорогие друзья, еще раз доброго утра, хорошего дня. Продолжается работа нашей студии во Владивостоке, друзья мои. И сегодня в этой части нашей программы гость эфира Вячеслав Васильевич Квон, глава Артемовского городского округа Приморского края, секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Вячеслав Васильевич, доброе утро, здравствуйте.
2: Да, доброе.
1: Вячеслав Васильевич, конечно, наши слушатели по всей стране знают Владивосток. Знают Приморский край. А вот когда говоришь «Артем», даже я вот до нашей с вами встречи, ну, конечно, чуть-чуть почитал об этом, да, о том, что Артем недалеко от Владивостока, там 30 километров, люди, которые прилетают во Владик, как у нас говорят, они едут через Артем, да, но что это за такой пункт населенный, не очень хорошо знают. Насколько я понимаю, когда-то в советские годы это был крупный угольный, да, центр, потом в начале 2000-х эта отрасль была перепрофилирована, и, насколько я понимаю, сейчас, вот если говорить о промышленности, Артем становится крупным логистическим центром, так называемым сухим портом. Но мы знаем, что есть порт морской, да? А если вот нашим слушателям уважаемым объяснить в двух словах, что такое сухой порт и насколько это большое предприятие для нашей страны?
2: Да, ну еще раз добрый день. Ну, действительно, Артем, город когда-то зарождался как центр угольной, и был центром угольной промышленности Приморского края. И вы правильно заметили, что каждый, кто прилетает в наш Приморский край, и в частности Владивосток, он приземляется в аэропорту имени Арсеньева, который расположен в городе Артеме. И каждый турист или гость, он проезжает через город Артем. Сегодня город Артем, он представляет из себя по площади 506 квадратных километров, это достаточно большая площадь, и население порядка 120 тысяч человек. Если говорить о том, как сегодня Артем чувствует после того, как закончилась эпоха добычи угля, то сегодня Артему повезло. Он находится на стыке транспортных путей. Через Артем проходит и Транссиб, через Артем проходят автомобильные магистрали, которые соединяют крупные города, в том числе портовые города Приморского края. Это Владивосток, Находка, Порт Восточный. И поэтому на одном из восточных экономических форумов нашим руководителем, президентом нашей страны было принято решение о строительстве самого крупного в России транспортно-логистического комплекса. Этот транспортно-логистический комплекс, частные инвестиции, и сегодня уже он запустил в первую очередь и работает. Мощность его 1 миллион ТО в год, то есть миллион контейнеров он, по сути, должен будет переваливать, когда запустят все очереди. Сейчас порт проектирования ведет и свою деятельность на площади 550 гектар. Это действительно очень большая территория.
1: А с чем можно сравнить из уже действующих?
2: Вы знаете, наверное, насколько я понимаю, сегодня самый большой сухой порт в России порядка 150
1: гектар. А здесь 550, здесь то есть 550. Это в 3 с лишним раза больше.
2: Да, поэтому действительно те задачи, которые возлагаются на порт, на перевалку груза, ну, такие небольшие. Ага. По сути, Владивосток является входными воротами с Юго-Восточной Азии. Ну, через нас будет, проходит в том числе и северный путь, и поэтому, конечно, нужны такие площадя, такие предприятия, которые смогли бы быстро обрабатывать большое количество грузов, в том числе контейнеров.
1: То есть это невероятно важный узел для развития страны именно в 21 веке, потому конечно, что и Севморпуть, да, и Азиатско-Тихоокеанский регион. Маленький штрик для наших слушателей на маяке, зрителей на платформе «Смотрим», здесь же находится в Артеме именно одна из немногих игровых зон, да, ну, чтобы мы представляли.
2: Да, но мы называем интегрированная развлекательная зона.
1: Да.
2: Да, но в ней действительно есть игровая зона, в том числе сегодня у нас два инвестора.
1: Игровая, друзья мои, это не для детей.
2: Да, не для детей. Но при этом в один оператор и второй оператор, они в первую очередь открыли, это гостиницы, это развлекательная какая-то часть, но при этом сегодня у них в реализации уже вторые очереди, в частности, одна из компаний будет реализовывать большой гольф-курорт с пляжной зоной.
1: С пляжной зоной, да. И все это, еще раз напомню, в 30 километрах от Владивостока, да?
2: Ну, в Владивостоке тоже достаточно много хороших и красивых пляжных зон.
1: Конечно.
2: Но тем не менее,
1: чтобы наши слушатели и зрители представляли. И, вы знаете, некогда ведь зона как раз Приморского края была субсидируема, да, с точки зрения повышенных зарплат. До Хрущева, насколько я понимаю, здесь были выплаты еще северные, да, у людей.
2: Есть, у нас остались дальневосточные, но они несколько снижены.
1: Я к тому, что просто люди могут не представлять себе климатических условий. А вот мы с Вячеславом Васильевичем поговорили перед эфиром, и я спросил, как у вас тут погода, потому что виды на океан чудесные, я об этом сегодня тоже уже говорил. И оказывается, в прошлом году, или в позапрошлом, да, здесь в августе вода прогревалась до 27 градусов. Вы можете представить? То есть такие замечательные на океанские купания, включая, конечно же, после этого угощения трубачом. Я никак не могу успокоиться от местных угощений. Хорошо, Вячеслав Васильевич, но мы нарисовали общую такую туристическую, условно, туристическо-экономическую картину. Теперь о сути нашего форума. Он называется «Есть результат», форум партии «Единая Россия». И вот мы говорим очень часто о народной поддержке, народной программе, да, «Единой России». Вот какие меры поддержки из этой самой народной программы показали себя наиболее востребованными?
2: Ну, вы знаете, прежде всего, о самой народной программе буквально два слова. Действительно, те, кто сегодня руководит муниципалитетами, регионами, мы же можем двигаться в своем понимании как руководители и планировать и реализовывать те или иные какие-то вещи, которые абсолютно могут не стыковаться с пониманием необходимости у жителей. Поэтому народная программа – это как раз та программа, которая основывается на пожеланиях жителей. И прежде всего жителей интересуют не только какие-то местечковые такие вещи, которые касаются благоустройства там своей территории, ну и более глобальные, где работать детям, как учиться детям, где будут молодые специалисты работать, кто будет сегодня лечить детей и вообще людей, кто будет их учить. Это такие важные вопросы, и, конечно, одни из таких, мне кажется, серьезных мер поддержки – это поддержка наших молодых специалистов в плане тех, кто работает в бюджетной сфере. Это и врачи, и учителя. Что касается Дальнего Востока, опять же, в отношении молодых специалистов у нас есть такие меры поддержки, как дальневосточная ипотека. И это все меры, которые направлены на закрепление людей здесь, на Дальнем Востоке. И все-таки молодые люди, рассматривая эти меры поддержки, отзываются о них, что они достаточно такие правильные и весомые.
1: Вячеслав Васильевич, в 2024 году Артем признан самым развивающимся городом России. Не случайно мы начали с маленькой такой зарисовки о том, что это такое за место на нашей карте, на нашей страны, да? И бюджет у вас вырос за последние там 5 лет вдвое, да, с 4 до почти 8,5, да, даже больше миллиардов рублей, да? Вот что оказало наибольший эффект? Вот какой рычаг сработал, что вот такой успех?
2: Ну, вообще, об оценке самого развивающегося города, спасибо большое, если это так, то нам очень приятно, всем жителям. Но что касается действительно бюджета города, он действительно вырос. И вы знаете, все, что мы делаем как раз на эти средства. И в большей степени средства направлены на социальные программы. Это благоустройство, это какие-то социальные формы поддержки. И вот как раз вот мы начали с того, что логистический центр, аэропорт, интегрированная развлекательная зона, это по большому счету все вклад в экономику города. И чем больше и крупных предприятий на территории работает, чем активнее развивается малое и среднее предпринимательство, тем и больше бюджет города. И вот, наверное, вот эти цифры, они действительно такие. В 2020 году он даже меньше 4 миллиардов бюджет города был. Сегодня мы уже там почти больше, чем 8 миллиардов подошли к цифре. Это все нам позволяет участвовать в том числе и софинансирование федеральных программах, региональных программах, развивать свои муниципальные программы. И все, конечно, направлены на улучшение комфорта проживания.
1: Да, но я понимаю, жителей. Что речь-то идет не только о том, чтобы там кустики посадить, розы. Я вот знаю, что у вас большой проект готовится, новая ТЭЦ, да, ТЭЦ-2, то есть это огромное инфраструктурное сооружение, да, вот.
2: Да, я думаю, что к концу этого года новая строящаяся ТЭЦ-2, она уже начнет свою эксплуатацию, но это даже не региональный, это федеральный проект, но этот федеральный проект, он позволит как раз и городу Артему, и югу Приморья более активно развиваться, потому что сегодня действительно наши города, наш регион достаточно активен в своем развитии, достаточно активно развивается и создаются новые какие-то предприятия, жилищное строительство активно развивается. Это все энергопотребление, и для этого, конечно. Необходимы новые источники электроэнергии.
1: Вячеслав Васильевич, а что касается, я уверен, что людей очень волнует, и вы об этом уже обмолвились, медицинская помощь. Да, вот что делается в рамках, опять же, такого растущего бюджета и с медицинским обслуживанием?
2: Ну, вы знаете, в 2020 году ввели в эксплуатацию мы на территории города большую нашу поликлинику. Кажется, она более 80 тысяч посещений в год по людям. На сегодняшний день мы запустили новую амбулаторию в поселке Заводском. У нас новый ФАП в Оленем. Ну, медицина – это такая история, которая не стоит на месте, ее нужно постоянно развивать, улучшать, и поэтому нам есть куда еще стремиться, есть куда двигаться, поэтому постоянно идут и обновления корпусов, отделений. Ну вот все равно со стороны жителей, и это объективно, у нас есть претензии еще, поэтому будем дальше развивать эту сферу.
1: Мы в рамках вот наших поездок по стране всегда говорим об участниках СВО, специальной военной операции. А как в вашем городе, вот в Артеме, оказывается помощь участникам, семьям?
2: Вы знаете, сегодня, мне кажется, вся страна живет проблемами и задачей помощи специальной военной операции. И в Артеме точно так же, наверное, как и во многих городах нашей огромной страны, действуют и волонтерские организации, ветеранские организации, которые занимаются и сбором гуманитарной помощи, и покупкой какого-то оборудования. И вы знаете, это в большей степени, наверное, важно не столько самим фактом приобретения чего-то, а это важно вовлечением обычных гражданских людей, которые остались здесь сегодня, вовлечение вот в общую задачу победы. И я достаточно часто бываю у ребят там, и когда ты общаешься и приводишь этот гуманитарный груз, ты видишь, с каким трепетом бойцы на передовой, они читают письма, рассматривают открытки, они получают что-то из дома. Вы знаете, там далеко люди практически всех своих земляков, они считают очень близкими людьми. И, ну, действительно, это так. И поэтому, конечно, помощь сегодня участникам СВО, что касается гуманитарной помощи, она идет постоянно, и в нее вовлечены

0: а вникать только, наверное, личные встречи с семьями, личные встречи с самими ветеранами позволяют, наверное, точечно узнавать проблемы и их решать.
1: Конечно. Вячеслав Васильевич, ну, если возвратиться к Артему, да, к городу, то вот я читал о благоустройстве русла реки «Озерные ключи». Да, вот расскажите об этом. Я понимаю, мы на радио, и у нас нет видео, картинки, но наши слушатели, зрители смогут, естественно, посмотреть в интернете, да? Но вот что это за проект такой?
0: Действительно большой такой проект. У нас есть речка «Озерные ключи», которая проходит через центр города и практически пополам делит наш город на две части. И когда-то в советские годы это была комфортная зона отдыха, которая была построена, ну, вот в советское время. Но за годы перестройки к 2000 году от этого не осталось ничего. Все гидросооружения были разрушены в силу разных причин. И поэтому по городу протекал небольшой ручеек. И это место было не очень приглядное. И вот в 2020 году мы как раз разработали для себя концепцию благоустройства центральной части города. Это большая площадь, это порядка 40 гектар, и в которую вошел этот проект «Русло озерные ключи». Мы стали активно работать. Мы понимали для себя, что мы одновременно не найдем, конечно, больших средств на обустройство этого большого проекта. И мы начали постепенно разными программами двигаться, не стоять на месте. И к сегодняшнему моменту, конечно, это становится визитной карточкой города. Мы активно участвовали в привлечении федеральных, в том числе, грантов, и поэтому к сегодняшнему моменту привлечено федеральных грантов более 400 миллионов рублей. Поэтому получается очень комфортная такая центральная часть города, повторюсь, это более 40 гектар.
1: А город-то на минуточку 120 тысяч человек, да?
0: 120 тысяч человек, да, но это не говорит о том, что мы сосредоточились только в центральной части.
1: Не-не-не, но я имею в виду, что для города это важно, город большой.
0: Конечно, это важно, да.
1: Вячеслав Васильевич, и об образовании немножко, да, я знаю, что у вас много профильных классов в школах, да, есть там и медицинские, и атомные, и педагогические, и агроклассы, и кадетские, и там история такая, что там 100% выпускников потом поступают на бюджетные, да, факультеты, в вузы. Вот расскажите, пожалуйста, как вы выстроили эту систему? Чуть-чуть.
0: Вы знаете, на сегодняшний день, ну, вот, наверное, начну с медицинских классов. На сегодняшний день мы видим и понимаем, что работников в медицинской сфере, их все равно крайне не хватает. По разным причинам. У людей стремление есть, может быть, отпугивает кого-то действительно перспектива дальнейшей работы, сложность работы. Но при этом мы открыли медицинский класс совместно с нашими высшими медицинскими учебными заведениями, которые находятся на территории Приморского края, во взаимодействии. И сегодня эти медицинские классы действительно... По медицинским классам мы видим статистику, что наши дети, они 100% идут в образовательные учреждения медицинские. Uh-huh. И поступают на бюджет. У нас, кажется, в прошлом году 100% высшие учебные заведения uh-huh. поступили. До этого поступают в разной пропорции. Кто-то в среднее учебное заведение, кто-то в высшее учебное заведение. Ну вот как раз в прошлый год у нас достаточно такой актив. Uh-huh. Ну, на территории действительно, вы сказали, есть классы Росгвардии, есть классы Следственного комитета, класс Росатома, агрокласс. Сегодня, мне кажется, век такой большого потока информации, молодым людям очень сложно в жизни определиться. И вот как раз с детства или с юношеских времен вот такие классы, они позволяют как-то молодым людям, мальчикам и девочкам более определиться в выборе дальнейшего своего пути, в выборе профессии. Это первое. Второе, когда мы говорим о таких вот патриотических движениях, классах, мы видим, как эти дети, ну, прям кардинально отличаются

0: своих суждениях от сверстников,
1: которые до 40 лет болтаются и ищут себя. Да? Ну... Я понимаю, да. Вячеслав Васильевич, я очень рад нашей встрече сегодняшней, чтобы мы чуть-чуть нарисовали для нашей аудитории портрет Артема, да, одна из многочисленных точек на карте нашей Родины. Очень важно представлять себе нашу страну во всем ее многообразии. С нами был Вячеслав Васильевич Квон, глава Артемовского городского округа Приморского края, секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Вячеслав Васильевич, огромное спасибо и хорошего дня.
0: Да, спасибо большое. И как раз вот мы в преддверии сегодня большого-большого форума «Есть результат», хочу сказать, что все это, конечно, мы делаем совместно с партийными проектами. Без этого ничего у нас не получилось, и за это огромное спасибо.
1: Спасибо.
2: Тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: В раннем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.
5: Первые шаги.
6: Первая любовь.
5: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
7: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
8: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 8:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Начнем с сообщения от Минобороны. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами России 173 украинских БПЛА самолетного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, над Ярославской областью, Московским регионом и над Крымом. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, сообщили в региональном оперштабе. На подлете к Ярославлю отражена массовая атака БПЛА, пострадала женщина. В Брянской области после обстрела поселка из реактивной системы залпового огня погиб мирный житель. Сотрудник пожарно-спасательной службы доставлен в больницу, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. Новые подробности жестокой атаки ВСУ по колледжу в Старобельске раскрыла уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова. В эфире «Радио России» она также рассказала об итогах визита иностранных журналистов в ЛНР.
2: Вчера прилетели журналистами, это большое количество иностранных СМИ, которые хотели своими глазами убедиться, что же на самом деле произошло. Мы с ними посетили колледж, мы зашли в это здание, прошли комнаты, где журналисты, конечно, хотели увидеть вот следы того, о чем пишут в западной прессе, что якобы там был военный объект, там были военные. Они это хотели увидеть. Но пройдя по комнатам, мы увидели что? Личные вещи детей, разбросанные фотографии, конспекты. Они же хотели быть кем? Учителями, воспитателями детских садов. Мы увидели эти лица. Это совсем юные школьники, студенты колледжа, которые просто спали ночью. Вот мы заходили с главой республики в палаты, там лежали девочки, которые только-только начинают жить. Им некоторым еще только вот исполнилось 18 лет. Во-первых, хочу сказать, что на долю этих детей, когда они были маленькие, совсем уже пришелся ужас. Когда им было лет 7, первый огонь уже прилетал на Донбасс. Вот сейчас они подросли, и многие из них просто лишились жизни. Журналисты убедились, что никакого военного объекта там нет. Более того, ни в самом здании колледжа, ни рядом в окрестности его нет.
0: ВСУ в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65. Дистанционные мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за сотрудников органов соцзащиты и страховых компаний, и предлагают выплаты по некой программе поддержки, для участия в которой нужно внести предоплату. Об этом сообщили в центре МВД. Кроме того, злоумышленники уведомляют о необходимости обновить страховой полис ОМС с передачей данных, а также предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене. В МВД отметили, что задача мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и установление психологического контроля над людьми для их дальнейшего использования в преступной деятельности. Облачная погода и небольшой дождь. Местами умеренный прогнозируется сегодня в Москве, сообщает гидрометцентр. Температура воздуха в городе составит от 18 до 20 градусов, а по области от 16 до 21. Ночью температура в столице может понизиться до плюс 8, а в Подмосковье до плюс 10 градусов. Новая волна похолодания ждет москвичей на наступившей неделе. Сегодня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. Также в столичном регионе ожидается снижение атмосферного давления. В частности, низкие показатели прогнозируются в первой половине наступившей недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 14 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Спорта.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл Краснодар. Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазон. Он отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. Комментарии главного тренера «Спартака» Хуана Карседо.
1: Хочу поблагодарить всех болельщиков, футболистов, потому что они действительно заслужили это. И хочу попросить прощения у Максименко, потому что он проводил действительно невероятный матч. Это топ-вратарь высочайшего уровня. И сегодня он множество раз спасал нас. Но мы приняли это решение, потому что руководствуясь тем благом команды. И сегодня нам удалось эту важную задачу выполнить. Конечно, я рад и очень волнительно, потому что это первый трофей здесь. Мы этого хотели. Мы приходили сюда с этими мыслями, с этой задачей, хотели помогать клубу расти, и сейчас мы завоевали этот трофей, но у нас еще есть пространство для маневра впереди, потому что будет и суперкубок, и на самом деле мы хотим и чемпионство тоже.
3: На матч в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Российские саблистки победили в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина в финале взяли верх над командой Франции со счетом 45-43. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Тут человек на берегу.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
7: Двух патронов не хватает.
8: Получается, Даша выстрелила в вас.
4: Варвара Феофанова, Гела Мески.
9: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
10: Кто стрелял?
11: В кустах было какое-то существо.
4: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: дорогие товарищи. Итак, наша студия сегодня во Владивостоке. У нас замечательные гости. И в этой части нашего эфира с нами Сергей Константинович Носов, губернатор Магаданской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия». Сергей Константинович, доброе утро по Москве, добрый день по Владивостокски.
1: Здравствуйте.
0: Очень рад, что вы к нам сегодня пришли. И перед эфиром Сергей Константинович рассказал, что это на зависть Петербургу, что корюшка-то здесь до 30 сантиметров в обхвате, шучу, в длину, да, и другие разные чудеса, потому что, конечно, когда ты говоришь Магадан, да, то, в общем-то, так сказать, люди так немножко начинают: Магадан, так, что там такое в Магадане? Но если вы хотя бы даже посмотрите, друзья мои, в интернете, зайдите хотя бы в Яндекс и забейте «красоты магаданской природы», вот мне Сергей Константинович лично на своем смартфоне показал фотографии, собранные в коллекцию, ну, это, я не знаю, это невероятная красота. У нас вся такая страна, что столько разных красот, да, неповторимых, что глаза разбегаются, но здесь что-то нечто особенное, да, я увидел на этих снимках, и, может быть, если у нас останется время, мы с Сергеем Константиновичем обязательно и о туризме поговорим, потому что есть о чем поговорить, и какие-то вещи входят в строй, да, вот в ближайшие годы уже идет стройка туристических объектов, но об этом чуть-чуть попозже, наверное. Сергей Константинович, ну, мы с вами в рамках форума партии «Единая Россия» «Есть результат» встречаемся, да, и развитие территории, вот тема этого форума. Если говорить о Магаданской области, мы понимаем, что очень сложная геология, да, то есть вот были из-за природы, да, проблемы с дорогами, когда буйствовала стихия, мы помним эту историю. Вот что для вас сегодня приоритет, вот экономика, люди или вот в первую очередь инфраструктура, потому что очень сложный климат, конечно, у вас.
1: Ну, вы знаете, значит, вы как раз именно вот три вещи назвали, которые трудно, наверное, отделить друг от друга. И, ну, если мы говорим про губернатора, то заниматься он должен всеми этими тремя направлениями как минимум. Потому что экономика определяет возможности региона экономически. То есть доходы, результаты работы экономики – это то, что остается у региона в распоряжении. Экономика – это настроение людей, потому что это их зарплаты, если это не бюджетная сфера, хотя и бюджетная сфера для Магадана – это системообразующая отрасль целая, потому что очень много людей работают, которые проживают на постоянной основе в Магаданской области, работают в бюджетной сфере, потому что трудовые ресурсы, которые задействованы в экономике, они работают или вахтовым методом, достаточно большое количество людей, до 28 тысяч человек, или вахтовым методом, значит, или сезонным. Когда приезжаешь там, за добычу рассыпного золота или путина по ловле лосося.
0: Сергей Константинович, а если говорить о вот ближайших там 5-10 годах, да, вот стратегически важные проекты для вашего края какие?
1: Ну, давайте следующее. Смотрите. Значит, моя экономика лежит в основе. Именно экономика позволяет решать вопросы, важные вопросы для людей. Поэтому, вы знаете, мы вышли на рекордную добычу золота, более 55 тонн, и мы видим, что это не предел. Но при этом, значит, одной из основных задач своей я вижу, чтобы приходили новые инвесторы, новые игроки, и они уже сегодня есть, и они начали работать на территории Магаданской области. Это и Nordgold, это и компании, значит, дочерние структуры, ННК компании нефтяной, но они пришли в золото. Это и Алроса, и это дочерние структуры Металлоинвеста. Все очень крупные компании, и перспективы у нас рост добычи, при рост добычи еще плюс 30 тонн, что позволит быть уверенным в доходах региона, независимо от цены на золото, благодаря объему. Плюс Nordgold зашел в такой диверсификационный проект для нашей экономики в медной. И авторитет компании очень высокий, мы уверены в успехе. Но если брать по инфраструктуре, социальной инфраструктуре, вот мы запустили новый, это очень важный был, наверное, никто даже представить не мог, аэропорт. Один, наверное, из лучших и современнейших аэропортов сегодня в Российской Федерации. Запустили в кратчайшие сроки вместе с компанией «Новопорт». А следующее, мы запускаем, в этом году начинаем пускать, значит, ну, допустим, такую вещь, как «Слип». Я думаю, дальневосточники меня поймут. Это спуск маломерных судов с помощью автомобиля в море. Лодок, иногда резиновых, надувных. Не было никогда в Магадане, сегодня там во дворе, да, можно будет, начиная с июля месяца. Но мы строим и в 27-м году заканчиваем, значит, комплекс под стоянки маломерных судов с возможностью приема круизных судов. Мы начинаем проект реконструкции рыбного порта с расширением этого порта и с возможностью перевалки не только улова, но и контейнерные перевалки, потому что сегодня рыба идет или перевозится в контейнерах, все, контейнерные перевозки, это все сегодня. Но и рыбный логистический центр, это перспектива, а мы с якутскими железными дорогами очень серьезно это прорабатываем, они такие большие молодцы, энтузиасты, будет расширены портовые мощности, перспектива, реальная перспектива по железной дороге в Магадан. Это, наверное, главная мечта. Но когда-то, наверное, не мечтали и о новом здании аэропорта, не мечтали о реконструкции, восстановлении работы рыбного порта и так далее. Поэтому здесь и мечтать надо, и надеяться надо, а самое главное верить в то, что партия «Единая Россия» по поручению президента, при поддержке правительства, может сделать очень и очень много.
0: Да, да, да. Сергей Константинович, ну вот на форуме, где мы сегодня встречаемся, многие ведь решения напрямую связаны с поручениями президента. Вот какие задачи, которые поставлены Владимиром Владимировичем Путиным для региона, для Магаданского края, да, вот сейчас ключевые?
1: Вы знаете, значит, если говорить, мы говорили об экономике, мы говорили о задачах, одной из задач инфраструктурную, которую мы решаем, это реализация мастер-плана, фактически преобразование городов Дальнего Востока и не только Дальнего Востока. Магадан один из первых начал, приступил к его реализации, имеет все шансы практически закончить, на 95% минимум закончить этот план, эту программу к 2029 году, к столетию основания города Магадана. Но я думаю, главное то, что нам необходимо решить, то, что должно последовать за этим, это все-таки рост, вернее, демографические вопросы, которые являются одним из самых острых и важных, как для экономики, так и как для того, для кого мы делаем все эти изменения, для людей. И поэтому и рождаемость, и привлекательность территории для приезда молодых специалистов, новых людей – одна из главных задач, которые решает губернатор и решает партия. И здесь мы работаем вместе, дружно. Я думаю, что результат будет.
0: Сергей Константинович, вы обмолвились, да, вот и о демографии, и если говорить о кадровом вопросе, вы упомянули 28 тысяч, которые вахтовым методом, да, приезжают. Вообще у вас какой взгляд на вот работников, ну, отдаленного будущего? Это ставка на молодежь или привлечение, дальнейшее увеличение привлечения вахтовиков? Как вы смотрите на это?
1: Ну, вы знаете, значит, у нас появились возможности. Мы опять говорили о результатах реализации пятилетней программы предыдущей. У нас в результате этой работы появились возможности, наверное, планировать достаточно успешное или серьезное движение вперед. Вот о молодежи. Вы знаете, очень серьезное, хорошее на данный момент состояние дел в системе специального образования, специального профессионального образования. Но мне приятно знать о том, что к нам едут там из 40 регионов, приезжают к нам учиться в нашу систему СПО, даже из Краснодарского края.
0: Да вы что?
1: Есть такие. Причем, значит, разговариваю с ребятами, говорит, а мы на выставке России были на вашем павильоне, решили поехать.
0: На той самой знаменитой выставке.
1: На той самой знаменитой. Решили поехать учиться в вашем техникуме. Это первое. Конечно, вложили очень серьезные деньги. Целая программа была в модернизацию учебного процесса. Вложили деньги в модернизацию, в реконструкцию системы общежитий. Ну и, вы знаете, это... В Магаданской области, значит, мы сделали, что стипендия для ребят, которые хорошо учатся, которые не очень, 23 тысячи рублей стипендия, кто хорошо, значит, 40 тысяч рублей стипендия, и для молодежи это очень важно, это очень мотивирует хорошо учиться.
0: Согласен.
1: И это привлекает молодых людей ехать. Учиться, почему еще дальше, помимо стипендий, высокий, один из самых высоких процентов дальнейшего трудоустройства на там, дефицитные профессии, но и высокооплачиваемые. В основном, конечно, это золотодобывающая отрасль. Плюс рыболовецкая отрасль, где одни из самых высоких зарплат. Поэтому мы поставили перед собой задачу, значит, переходить вместе с компаниями, а сегодня профессионалитет работает, это совместные усилия и работодателя, и власти, ну и систему образования. Один из самых высоких в Российской Федерации процент трудоустройства после выпуска. Сейчас поставили задачу не просто отметка о трудоустройстве, а контроль на глубину 3 года, как он прижился, не прижился в коллективе, обзавелся семьей, и следующий шаг, конечно, обеспечение новой семьи жильем.
0: А важно, вот, Сергей Константинович, чтобы человек не просто действительно прижился, а чтобы еще и вот стал семейным человеком. Я правильно понимаю? Это вы жизненно в этом заинтересованы?
1: Вот, это вот мы сегодня просто видим, что ребята, молодежь задает вопрос, и вот недавно общался с молодежью, да. Говорит, а местный, говорит, вот да. Приезжают молодые специалисты, им да. Предоставляют квартиру.
0: Да.
1: А мы?
0: А нам?
1: А нам? А мы нам? Же тоже, значит, мы же не уезжаем,
0: да.
1: Мы
0: а здесь давайте остаемся. Сразу после короткой рекламы на этот вопрос ответим, что вы говорите специалистам. Сергей Константинович Носов, губернатор Магаданской области, в нашем эфире из Владивостока. Мы совсем скоро вернемся.
2: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Капитальный ремонт Пошехонского моста начали в Вологде. На работы выделено 657 миллионов рублей. По словам главы города Сергея Жестяникова, предстоит полное обновление пролетного строения, опор проезжей части, тротуаров, коммуникаций и установка нового освещения. Работы будут проводить поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. С 23 мая на ремонт закрыты две полосы в направлении центра города, а также тротуар со стороны вокзала. На время проведения работ на мост будет запрещен въезд больше грузов. Этот вариант ограничений будет действовать до ноября. Далее, по мере продвижения работ, схема будет меняться в зависимости от задач, которые выполняет подрядчик. Последние звонки в школах пройдут 26 мая. В этом году они прозвучат для 1500 11-классников. С 1 июня выпускники начнут сдавать ЕГЭ. В первый день лета пройдут экзамены по химии, истории и литературе. Добавим, 25 июня в Ледовом дворце Череповца пройдет городской бал выпускников. Новый напорный коллектор на улице Марии Ульяновой в Вологде сдадут в эксплуатацию в июне. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. Сооружение соединит насосную станцию на улице Мира с существующим коллектором на улице Козленской. Подрядчику осталось уложить 60 метров труб и смонтировать 3 колодца. Новый коллектор повысит надежность водоотведения в центре Вологды. После окончания работ по улице Марии Ульяновой откроют проезд для транспорта. Спасатели призывают жителей пока не купаться в открытых водоемах. Несмотря на недавнюю аномально жаркую погоду, вода еще не прогрелась до безопасных отметок. Купание в таких условиях может вызвать судороги и привести к гибели. Также специалисты напоминают, даже когда вода прогреется до нужной температуры, заходить в нее разрешено только в специально отведенных местах. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей у воды без присмотра, прыгать с лодок, причалов, а также нырять в незнакомых местах. При возникновении опасных ситуаций необходимо звонить по номеру 112. Акция «Городок здоровья» вновь пройдет в Вологде. 30 мая жители города смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, измерить уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, рост, вес, рассчитать индекс массы тела, а также получить консультации по вопросам правильного питания и здорового образа жизни. Акция пройдет в 6-м микрорайоне в сквере Героев СВО с 9 до 13.00. Лекция об истории книжных переплетов пройдет в Вологде. Историк Анна Маркова расскажет об основах технологии книжного переплета ручной работы, развитии переплетного искусства на протяжении столетий и об открытиях, совершаемых современными учеными при изучении книжных переплетов. Мероприятие пройдет сегодня в областной библиотеке в 17.00. Вход свободный. Альбина Хамитова останется в Чувакате еще на один сезон. Тяжелый форвард продлила контракт с баскетбольным клубом. Предстоящий чемпионат Суперлиги станет для нее третьим в составе вологодской команды. В прошедшем сезоне спортсменка сыграла 30 матчей, в которых провела на паркете 822 минуты и принесла команде 314 очков. Напомним, ранее контракт с клубом подписали Мария Соловьева, Светлана Розанова и Екатерина Терехова.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

Корпорация «Роскосмос», Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, правительство Самарской области, администрация городского округа Самара представляют второй всероссийский медиаконкурс «Русский космос». Работы принимаются в 5 номинациях. Лучшее интервью, лучший очерк-репортаж, лучшая программа-цикл, лучший спецпроект, лучший документальный фильм. Приглашаем к участию. Условия и положения конкурса читайте на сайте tvsamara.ru.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
1: В Москве 9 утра.
2: Новости.
1: В студии Наталья Христова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. С докладом перед главой Минобороны выступил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев.
3: Был проведен комплекс мероприятий по подключению расчетов благ, станций спутниковой связи, отечественного производства и транспортной сети посредством радиомостов и балкона оптического кабеля.
1: Среди показанных министру образцов были дроны, предназначенные для доставки провизии и боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения, современные ударные беспилотники, а также FPV-дрон, предназначенные для поражения воздушных целей противника. Образцы разработаны военнослужащими объединений и группировки. Министру обороны также доложили, что информация со всех малых радиолокационных станций объединена в единую систему, благодаря которой операторы БПЛА группировки «Восток» стали эффективнее сбивать украинские беспилотники самолетного типа. Российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили над регионами страны 173 украинских БПЛА самолетного типа, сообщили в Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой областями, а также над Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, над Московским регионом и над Крымом. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина погиб на месте, сообщили в региональном оперштабе. На подлете к Ярославлю была отражена масса. Массовая атака БПЛА, пострадала женщина. В Брянской области, по данным властей региона, после обстрела поселка из реактивной системы залпового огня погиб мирный житель. Сотрудник пожарно-спасательной службы был доставлен в больницу. Новые подробности жестокой атаки ВСУ по колледжу в Старобельске раскрыла уполномоченная по правам человека в России Ята Ландрата в эфире «Радио России». Она также рассказала об итогах визита иностранных журналистов в ЛНР и о том, что они могли увидеть своими глазами.
4: Было действительно три волны реактивных БПЛА через каждые 10-15 минут. Это что значит? Это когда дети начинали выбегать, знаете, что страшно? Там с пятого этажа только одна девочка выжила. И то потому, что она провалилась, я ее спросила, что как оно происходило. Она говорит, я ничего не помню. Я помню, что я на крик побежала, а дальше куда-то упала и больше ничего не вспомнила. Соответственно, они били каждый раз, каждые 15 минут, чтобы все заваливало, и почти 7 метров было здание. Спасатели раскапывали, страшно, вот я со спасателями говорила, страшно то, что взрослые мужчины просто плакали от того, что они слышали голоса детей, а возможности не было до конца раскопать тех, кто внизу, потому что конструкция рушилась, потому что прилетали ракеты. Глава республики говорит о том, что там 45 с лишним часов продолжались работы, 15 раз прерывались. Там находились спасатели, представители Следственного комитета, родители. Туда приехала одна семья, девочка должна была, Сашенька, выйти замуж. Когда ее достали из-под завалов, туда приехала ее родители, ее жених, его родители. И вот это, знаете, настолько страшно. Вот журналисты это все увидели своими глазами. Они понимали, что это целенаправленный удар, целенаправленное убийство детей. И по-другому это никак называть нельзя.
1: Как сообщалось в ВСУ, в ночь на 22 мая при помощи БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета. В момент удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, пострадали 65. На борту министра обороны Великобритании Джона Хилли начались радиопомехи, когда он находился у российской границы. Об этом, как передает РИА Новости, пишет газета «Таймс». Хилли возвращался после посещения британских солдат, дислоцированных на юго-востоке Эстонии, когда спутниковый сигнал его самолета пропал, говорится в статье со ссылкой на военный источник. GPS-навигация не работала в течение всего пути, около 3 часов. Для его восстановления необходимо перезагрузить оборудование, но сделать это в полете невозможно. Пилотам пришлось использовать ИНС, отмечается в публикация. На борту вместе с Хилли находились военные и политические советники, генерал-лейтенант, два фотографа и журналист «Таймс». Депутаты попросили Федеральную антимонопольную службу проверить скрытое уменьшение веса и объема товаров при сохранении цены. Обращение направил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Он напомнил, что его партия уже вносила в Госдуму законопроект, который бы обязал магазины указывать стоимость товара не только за упаковку, но и за понятную единицу измерения, например, за килограмм или литр, но инициатива была отклонена. Депутат отметил, что практика шинфляции затрагивает в основном товары повседневного спроса. Она вводит покупателей в заблуждение и создает необоснованные преимущества для производителей.
0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
5: Квартиру сниму на суточно.ру.
0: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
6: Сергей Стиллавин и его друзья.
7: Дорогие товарищи, друзья, доброе утро, хорошего вам всем дня. Сегодня у нас очень необычный понедельник. Наша выездная студия, вы, наверное, привыкли к тому, что мы, ребята, хоть куда разъезжаем по всей стране в легкую. Сегодня наша студия находится во Владивостоке, друзья мои. И я очень люблю этот край, несколько раз здесь уже бывал. Очень ценю встречи с людьми, и наша сегодняшняя программа, она, конечно же, как всегда, богата на самых удивительных и уважаемых наших гостей, которых я очень рад приветствовать у нашего микрофона. Борис Николаевич Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета, с нами. Борис Николаевич, здравствуйте.
8: Доброе утро.
7: Борис Николаевич, я осмотрелся в ваших владениях, вы знаете, видел замечательных студентов, одухотворенных, хорошие ребята. Я ни разу не слышал, чтобы они говорили матом, потому что мы сейчас привыкли, что зумеры – это ужасные люди. Они ругаются и какие-то понурые, а здесь веселые. Потом иностранные студенты, да, и все они вместе, да, вот в таком, ну, я бы сказал, таком не сказочном, не идеальном, но в реальной модели нормального мирового сотрудничества, да, дружбы, взаимопомощи, взаимопонимания. Удивительно. Вот перед тем, как мы перейдем к вопросам серьезным, да, хотя это тоже очень самый, может быть, серьезный вопрос. Вот как, Борис Николаевич, как вот происходит вот эта магия, да, когда ребята из разных стран, и вот образуется вот у нас на нашей земле, да, на острове Русском, такое вот чудо единой семьи землян, скажем так, да?
8: Спасибо за вашу эмоцию. Университет для этого и создавался, чтобы ребята из разных частей нашей планеты приезжали сюда, узнавали, что такое Россия, дружили, влюблялись, создавали совместные проекты.
7: Я думал, семьи.
8: Такое тоже бывает, врать не буду. Но, конечно, самое главное – это образование, это то, что они получают новые компетенции, которые потом им дают возможность жить уверенным в будущем, в своей зарплате, в своих дружеских контактах, которые помогут решить любую проблему, которую бы они не хотели. И самое важное, что это контакты не только по нашей стране, а по всему миру.
7: Да. Борис Николаевич, ну теперь о важном. Да? Президент России ставит задачи по технологическому лидерству страны. Это нам действительно очень нужно. И понятно, что без этого никак. И вот Дальневосточный федеральный университет, как флагманский вуз на Тихоокеанском рубеже, предпринимает серьезные шаги вот в этом направлении. Вот какими разработками, вот в частности, например, в биотехнологиях, да, университет уже гордится?
8: ДВФУ сегодня это биотех Море-Азия. И вы сказали про биотехнологии, это действительно не случайно, потому что биотехнологии в целом и биоэкономика – это важный тренд развития мировой экономики. Во-первых, это изменяет качество жизни людей по всему миру. Это безопасное питание, это новые фармацевтические препараты, которые позволяют излечивать те болезни, которые еще вчера казались неизлечимыми, с одной стороны. А с другой стороны, это огромный рынок, потому что по прогнозам аналитиков в течение 10-20 лет ежегодный доход от биоэкономики будет составлять от 2 до 4 триллионов рублей. И это крайне важно, потому что, с одной стороны, мы делаем жизнь наших сограждан лучше, а с другой стороны, это хороший потенциал для зарабатывания серьезных денег. Не случайно форум будущих технологий, который недавно проходил в Москве и который открывал президент Российской Федерации, был посвящен биоэкономике. Для нас это приоритет развития сегодня в наше формирование образовательных программ исследовательской повестки. Поэтому, с одной стороны, мы здесь, на Дальнем Востоке, не можем не заниматься биоэкономикой. Природные ресурсы, которыми одарила нас Земля, биоэкономическое разнообразие – это то сырье, из которого создаются сейчас самые прорывные продукты. Но, с другой стороны, 200 лет истории науки, создания новых фундаментальных знаний, конечно, позволяет превращать эти ресурсы в конкретные технологические разработки. Для нас это принципиально важно. С 2022 года мы создали передовую инженерную школу. Это наш ключевой проект, посвященный развитию биоэкономики, один из 30 ведущих научно-образовательных центров, которые создавались по стране по распоряжению правительства России. Федерации. И эта передовая инженерная школа посвящена именно биоэкономике. В нашем портфеле сейчас более 20 разработок, часть из этих разработок уже на рынке. Например, с 2021 года в Приморском крае производятся витамины для животных, которые являются основой сельскохозяйственного развития. И это очень здорово, потому что чем лучше питание, тем лучше потом.
7: То есть это альтернатива антибиотикам, да?
8: Альтернатива антибиотикам следующий продукт. Это пробиотики, которыми мы сейчас будем кормить наших животных, потому что действительно антибиотики сейчас запрещены. К сожалению, из антибиотиков наши с вами сограждане все больше и несистемно начинают привыкать к последствию поедания.
7: Потому что когда человек наестся такой пищи, да, потом ему не справиться с вирусами.
8: Все верно. Антибиотики, к сожалению, вызывают антибиотикорезистентность. И нам очень важно эту проблему решать. Мы считаем, что пробиотики, это научно подтверждено, один из путей решения данной проблемы. Угу. Ну и, конечно, наш флагманский продукт, которым мы сейчас гордимся и который мы выводим на рынок, это новые фармпрепараты. Мы придумали и реализовали уже сейчас первый в мире препарат, связанный, по оценке экспертов, связанный с терапией боли. Это тоже препарат, создающийся из нашего морского сырья, яда морской анемоны. Раньше она только жалила наших отдыхающих, а сегодня благодаря ей мы научились блокировать очень важный канал, терпевиадин канал в теле человека, отвечающий распространение боли. Это принципиально новый класс анальгетика. Он не вызывает привыкания, как опиоиды, с одной стороны, с другой стороны, он гораздо более эффективен, чем нестероиды. Мы планируем к 2031 году завершить клинические испытания вместе с нашим индустриальным партнером Герафармом. Хотим, чтобы в аптеках появился наш первый в мире неопиоидный анальгетик, который будет помогать тысячам людей справляться с болью.
7: То есть, Борис Николаевич, не просто университет находится на острове, да, рядом с океаном, красивый вид, а это же море, условно, в широком смысле, и дает нам, нашей науке, дает эти новые возможности, новые технологии, да, потому что я познакомился перед нашей встречей с этим, с Трубачом, тоже вашим, самые теплые ощущения, да, а тут, понимаешь, обезболивание, удивительная история. Борис Николаевич, а заострите, пожалуйста, вы назвали сумму, которую биотехнологии могут приносить стране.
8: Сколько? В целом в мире 2-4 триллиона, от 2 до 4 триллионов долларов рынок биоэкономики.
7: Биоэкономики.
8: А уже от наших усилий будет зависеть, какую долю в этом рынке мы займем.
7: Да. Борис Николаевич, недавно президент дал ряд поручений по развитию кампусов, наукоемких производств. Вообще, я много общаюсь с университетами в стране, и это строительство кампусов, которые совершенно фантастическую, порой имеют архитектуру, и смыслы. Расскажите, пожалуйста, как Дальневосточный уже федеральный университет сегодня превращает науку в реальный экономический результат для региона?
8: Да, сегодня кампус – это не только место для удобной и хорошей жизни, вы об этом в самом начале сказали, но это, конечно, место, где создаются новые разработки. Вот продолжим на примере энергетики, про которую мы начали говорить. Мы, по сути дела, стали площадкой диалога всех участников вот этой цепочки, от фундаментальных исследований до вывода уже продукта.
7: То есть очень часто ведь науки говорят, да, ну а как применить-то вот то,
8: конечно,
7: что вы, да?
8: Конечно, и очень важно, что университет становится своего рода таким переводчиком, знаете, переводчиком запроса бизнеса, банков, которые дают деньги на реализацию этого продукта, к ученым. Что конкретно нужно сделать? То есть это сложный диалог, он не всегда вяжется легко. Но с другой стороны, мы переводим язык наших исследователей на конкретную продуктовую логику, чтобы было понятно, во что инвестируется и как потом это превратится с фундаментальной идеи в реальный продукт для жизни наших людей. Я скажу, это очень непростая задача. И если говорить про тот же самый энергетик, мы выстроили всю цепочку от фундаментальных исследований, где, например, лидером у нас является Тихоокеанский институт биоорганической химии Дальневосточного отделения наук. И именно там зародились уже несколько десятков лет такие исследования. Мы продолжили работу после выявления этого фундаментального открытия с нашими партнерами. Это Сеченовский институт, это Вектор, с которыми мы прошли доклинические испытания, с которыми мы стали превращать это фундаментальное знание уже в такой первый образ самого энергетика. После этого мы смогли заинтересовать этим проектом одного из лидеров фармацевтического рынка России, компанию Герафарм, с которым мы вместе уже нарабатываем опытную промышленную партию производства, разрабатываем технологический регламент и выходим на клинические испытания в следующем году. Вот эта вся цепочка от фундаментальных исследований до конкретных уже результатов, которые можно увидеть с помощью серьезных инвестиционных инструментов, она просто так не складывается. И поэтому здесь я считаю, что университет является, знаете, своего рода ядром, который позволяет на своей площадке собраться всем игрокам рынка и, вот, собственно говоря, объединить их разное видение и разные взгляды для достижения конкретной задачи, то есть финальной разработки, позволяющей сделать жизнь наших людей лучше. Ну, и...
7: То есть такой новый взгляд на, я бы сказал, такой эпоха возрождения 2.0, когда вот со всех сторон проблему, да, решают разные заинтересованные люди и вместе такая происходит синергия. Да?
8: Вы правы, абсолютно. И более того, благодаря этому у нас получилось вот этот критический разрыв преодолеть, который мы часто называем долина смерти в инновациях, когда фундаментальная разработка дальше не двигается, она в какой-то момент останавливается, и вся цепочка ломается. Мне кажется, очень много идей, к сожалению, не дошло до реального продукта, именно потому, что люди не понимают друг друга, разговаривают на разных языках. Вот мы смогли этот критический разрыв преодолеть, мы договорились с нашими партнерами, как мы будем вести бизнес здесь, в России. Но это тоже не все. Мы с нашими партнерами из Китая договорились, как мы будем выводить препарат на рынок стран Азии. И это принципиально важно, потому что, на мой взгляд, сейчас не самое сложное отличие в регуляторике, защита интеллектуальной собственности. Это все преодолемые проблемы. А самое главное – это формирование доверия, знаете, такого настоящего партнерского доверия, которое возникает только в ходе совместной деятельности, когда люди давно работают друг с другом. А нам повезло, у нас 125 лет истории нашей дипломатии. Мы создавались во многом для того, чтобы выстраивать вот эту связь, этот человеческий разговор с партнерами из Азии. И мы в прошлом году вместе с нашими китайскими партнерами, это институт Синхуа в Гуанчжоу, одним из лидеров фармацевтической компании, сам такой, знаете, креативный сегодня Китай, это компания Траур, и вместе с нашим партнером Герафарм, про который я говорил, открыли совместный институт, где учатся ребята, где они создают совместные продукты в зеркальной лаборатории. И, собственно говоря, на базе этого института мы собираемся создавать бизнес в Китае, который будет, соответственно, представлять наш энергетик для этой страны. Это огромный рынок и совершенно другие уже доходы.
7: Здорово. Борис Николаевич, ну вот про кампусы я упомянул уже, да, и вообще создание современных кампусов – это важнейшее поручение главы нашего государства. И новый кампус вот, Дальневосточного федерального университета – это не просто общежитие, да, просто там переночевали, побежали куда-то, да, а вот именно экосистема для жизни. А вот как он меняет и облик Владивостока, да, и как студенты мечтают учиться у вас? И вот когда мы говорим не просто там общежитие, а экосистема, вот если в каких-то штрихах, буквально в двух-трех фразах, что вот, чем это отличается для учащихся, да, от того, к чему привыкли там наше поколение или там все, кто были за нами?
8: Да, признаюсь честно, я когда поступал сам в университет, вот Дальневосточный Дальневосточного федерального университета на Остром Русском еще не было. И, откровенно говоря, конечно, еще несколько десятков лет назад вообще себе представить такой настоящий кампус, полноценный кампус, о котором вы говорите, было очень сложно. Это было всего лишь, наверное, в кампусе МГУ в Москве, ну и больше, собственно говоря, и вспомнить нечего. А сегодня кампус нашего университета – это действительно полноценный город. И ребята голосуют ногами, выбирая его как будущее место для своей учебы, для своей жизни. Вот 5 лет назад, знаете, сложно так даже говорить об этом, всего 9 тысяч человек поступало сюда, подавало свои документы для того, чтобы попасть на первый курс университета. А сегодня уже больше 25 тысяч человек подает сюда документы. Причем география со всей страны, все регионы страны представлены.
7: То есть они сюда едут?
8: Они сюда едут. 50% наших ребят, поступающих на первый курс, это ребята не с Дальнего Востока, это ребята со всей остальной России, и еще и наши студенты из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но вообще больше 80 стран представлено в университете, то, о чем вы сказали в самом начале. И это принципиальная, наверное, знаете, такая позиция, которая позволяет, ну, говорить о том, что это действительно полноценный, абсолютный город, в котором есть все, и общежитие, и свой медицинский центр, который решает проблемы со здоровьем, и свои ресторанчики, и магазины, и спортивные объекты самого высокого уровня. Поэтому, наверное, наш кампус и выбирают для проведения самых серьезных и крупных мероприятий, проходящих не только на Дальнем Востоке, но и вообще в России. Ну и, конечно, знаете, наверное, не только инфраструктурой богат кампус, а, конечно, это совместные проекты с нашими партнерами, позволяющие привлекать наших ребят в будущей профессии. Вот что я имею в виду. Например, вместе с нашим ключевым индустриальным партнером, компанией «Роснефть», мы недавно начали прорабатывать научно-образовательный центр, который мы назвали «Домом Роснефти». И в этом году на Восточном экономическом форуме мы его откроем в таком завершенном виде. Это центр, в котором мы обучаем наших ребят, будущих корабелов, которые будут работать на развитие корабелестроения на Дальнем Востоке, на развитие Севморпути. Это приоритеты сегодня для, не только для развития Дальнего Востока, но и вообще для развития России. Вместе с компанией «Росатом» мы открываем научно-образовательный центр, который будет готовить энергетиков для атомных энергостанций, которые будут строиться в Приморье и в Хабаровске. Вместе с «Сибуром» нефтехимиков, которые будут развивать нефтехимию на Дальнем Востоке, в АГХК, это крупнейший завод в Амурской области. То есть это, знаете, такие ключевые индустриальные проекты, которые, собственно говоря, дают нам тренд на и образовательные программы.
7: Да.
8: И, конечно,

0: заниматься наукой, ну и, соответственно, получать самое лучшее образование.
1: Вопрос, а что вот вы считаете главным, чтобы ребята, которые приехали и учиться сюда, да, здесь остались вот работать вот в этих ваших холдингах?
0: Именно это, потому что мало того приехать учиться, но им нужно после того, как они обучились, приложить свои полученные знания в очень серьезных, интересных и, знаете, своего рода прорывных местах, таких вот, как то, что я перечислил. Если мы говорим про индустрию, это, конечно, ДЦС «Звезда», это один из крупнейших кораблестроительных заводов, ну и так далее. Это серьезные, действительно, ну, такие проекты жизни, которые были в свое время в Советском Союзе. Люди бросали многое для того, чтобы поучаствовать в них. Ну и, конечно, очень важны научные проекты с Курчатовским институтом, под его руководством сейчас строится русский источник фотонов. Это принцип принципиально меняющий облик всей науки на Дальнем Востоке и в Азии, мега-сайенс-установка. Самые талантливые ребята, исследователи, будут приезжать сюда, чтобы изучать нашу морскую биоту, новые материалы здесь, на Дальнем Востоке, на суперпрогрессивной исследовательской инфраструктуре.
1: Слушайте, ну это здорово звучит все. Борис Николаевич, ну мы в наших вот встречах, таких как сегодняшняя, всегда говорим о ребятах, возвращающихся с фронта, героях специальной военной операции, о том, чтобы они адаптировались к мирной жизни, возвращаясь домой. Вот и у вас есть же все условия, да, для такой адаптации в университете. Расскажите, пожалуйста, вот как ваши программы помогают бойцам находить себя, там, свои лидерские качества применять в жизни в том числе?
0: Для нас работа с ребятами, вернувшимися с СВО, с их семьями, с их детьми, является абсолютно приоритетом. У нас в основном работа идет, знаете, наверное, по трем направлениям. Первое, конечно, мы самим ребятам даем возможность продолжать свое обучение и быть полезными в дальнейшей жизни. Ну, например, в государственном управлении. Университет является организатором трех программ. Это герои Приморья, герои Камчатки, герои Сахалина. Это самые талантливые ребята, которые вернулись в специальные военные операции и ищущие путь в государственном муниципальном управлении. Мы учим этих ребят, позволяем им влиться в управление регионом и быть очень эффективными уже на следующих этапах своего жизненного пути. Мы, конечно, учим детей таких героев. У нас более 600 человек учатся сегодня по отдельной квоте. Это ребята, поступающие вне общего конкурса. Они бесплатно живут в кампусе, они пользуются всеми благами, которые здесь есть, абсолютно безвозмездно. Ну и, конечно, для нас крайне важно, чтобы ребята, которые возвращаются в специальные военные операции, работали в университете. У нас есть целое подразделение, которое мы создали, это Центр патриотического воспитания. В нем работают исключительно ребята, которые вернулись с СВО. Руководит им дважды наш герой, награжденный орденом за отвагу, Володин Леон. И именно он и его коллеги учат ребят, что такое Родина, как любить Родину, что такое самопожертвование. Ну а как, и как, если не они, люди, которые сами прошли через вот этот вот геройский путь, могут передать самые, конечно, правильные знания нашей молодежи.
1: Конечно.
0: Это очень важно.
1: Борис Николаевич, и мы много раз говорим, что и ваш коллектив, да, доказывает, что наука и помощь фронту вот идут рука об руку. Да. А чем вот ваши наработки и ваши студенты и преподаватели могут гордиться сегодня?
0: Наша главная задача — помогать не словом, а делом. И у нас все, что бы мы ни делали, оно через конкретные, вот конкретные шаги, конкретные действия. Ну, в первую очередь, наши ребятки, которые ездят в гуманитарные миссии, уже 19 их было, они, приезжая в регионы, делают то, что они умеют, то, на что они учатся. То есть педагоги преподают в школах, медики помогают в клиниках, юристы помогают гражданам решать сложные юридические задачи. То есть это такая практическая работа, которая, с одной стороны, им позволяет понять, в чем важность их процесса обучения, какой они результат будут получать, а с другой стороны, помогать нашим новым гражданам. Ну и, конечно, это ученые, которые разрабатывают большой спектр современных технологий от ранозаживляющих повязок, опять же, созданных из нашего биологического сырья, до специальных инженерных решений. Все, что бы ни делалось, оно идет в первую очередь, конечно, на помощь фронту.
1: Борис Николаевич, спасибо вам большое за то, что вы нашли время для наших слушателей, для нашей команды, потому что наша студия находится в ваших гостеприимных стенах. Спасибо огромное. Дальневосточного федерального университета. Борис Николаевич Коробец, ректор Дальневосточного федерального университета, был в нашем прямом эфире. Спасибо огромное.
0: Спасибо вам.
1: И хорошего дня.
0: Спасибо большое.

0: «Маяк». Реклама. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. «Соловьев Лайф». Главный патриотический канал страны. Последние новости, эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
1: Категория 12+. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холоднопласменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную деннервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Рекламные службы 495-105-5244.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. В ЛНР второй день траура по погибшим во время атаки киевского режима на колледж в Старобельске. 21 жизнь унесло это преступление. Большинство погибших девушки. Фотографию опубликовала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она вместе с журналистами побывала в Луганской Народной Республике и рассказала об итогах визита.
2: Вчера прилетели журналистами, это большое количество иностранных СМИ, которые хотели своими глазами убедиться, что же на самом деле произошло. Мы с ними посетили колледж, мы зашли в это здание, прошли комнаты, где журналисты, конечно, хотели увидеть вот следы того, о чем пишут в западной прессе, что якобы там был военный объект, там были военные. Они это хотели увидеть. Но пройдя по комнатам, мы увидели что? Личные вещи детей, разбросанные фотографии, конспекты. Они же хотели быть кем? Учителями, воспитателями детских садов. Мы увидели эти лица. Это совсем юные школьники, студенты колледжа, которые просто спали ночью. Вот мы заходили с главой республики в палаты, там лежали девочки, которые только-только начинают жить. Им некоторым еще только вот исполнилось 18 лет. Во-первых, хочу сказать, что на долю этих детей, когда они были маленькие, совсем уже пришелся ужас. Когда им было лет 7, первый огонь уже прилетал на Донбасс. Вот сейчас они подросли, и многие из них просто лишились жизни. Журналисты убедились, что никакого военного объекта там нет. Более того, ни в самом здании колледжа, ни рядом в окрестности его нет.
0: Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США. Министр обороны Андрей Белоусов вручил ордена трем соединениям группировки войск «Восток» Вооруженных сил России за проявленный их представителями героизм в ходе специальной военной операции. Два соединения получили от министра обороны орден Суворова, еще одну орден Жукова. В процессе торжественного мероприятия высоких государственных наград также были удостоены военнослужащие группировки за выполнение задач на СВО. Лесопожарные службы в России потушили 35 пожаров за сутки на площади более 24 тысяч гектаров. Об этом сообщает авиалесохрана. К полуночи на территории страны было 39 лесных пожаров, наибольшие из которых тушат в Амурской области. Для помощи в борьбе с лесными пожарами в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области привлечены 276 авиапожарных. Федеральная и Бурятская авиалесохраны. Особый противопожарный режим установлен в 46 субъектах Федерации. Число пострадавших в ДТП в Пушкинском районе Подмосковья в воскресенье выросло до 18. Эту информацию сообщили ТАСС утром в оперативных службах. По уточненным данным, пострадали 18 человек, включая 4 детей. Один человек погиб, госпитализированы 5. Ранее сообщалось об одном погибшем и 6 пострадавших в этой массовой аварии.
3: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в 5-й раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл Краснодар. Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме. Южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Он в итоге отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А вот москвичи все свои попытки реализовали. И комментарий полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.
4: Я не люблю выделять футболистов. На поле выходит 11 игроков, да, тренируется 20 игроков, вся команда MVP. Вот поэтому выделять точно никого не буду. Все большие молодцы. Все ребята заслужили этот трофей, да, поэтому в том числе и став, и тренерский штаб, и руководство, да.
3: На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. После заключительного матча сезона его итоги подвел глава российской футбольной премьер-лиги Александр Алаев.
5: Мне кажется, главный итог сезона – это сумасшедшая борьба и интрига, которая опять шла до последнего тура. Я всегда говорил, что для нас самое главное. Второе, я бы сказал, для нас итог – это рост посещаемости. 10%. Хорошая цифра. Рассчитываю на дальнейший рост. Если подводить итоги сезона, я бы, безусловно, сказал о коммерческих наших контрактах, которые удалось заключить сейчас в процессе. А также хотел бы сказать, что меня порадовало, что прогресс наших молодых футболистов, понятно, что на виду Батраков и Кисляк, но помимо этого я не буду сейчас перечислять, много еще ребят подрастает, поэтому мне очень приятно, что есть такой хороший баланс между яркими легионерами, такие как сегодня были Кордова, Барка, и молодые ребята теряются и претендуют на звание даже, в принципе, лучших в своих позициях в чемпионате.
3: Мира Андреева с победы стартовала на втором в сезоне теннисном турнире серии «Большого шлема» открытом чемпионате Франции. В первом круге первая ракетка России взяла верх над француженкой Фионой Ферро. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
1: Сергей Стилавин.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, друзья мои, продолжается работа нашей владивостокской студии. Радио «Маяк» и платформа «Смотрим». Мы сегодня в эфире. И я очень рад нашим сегодняшним гостям. В этой части нашего эфира с нами Алексей Самбуевич Цыденов, глава Республики Бурятия, секретарь Бурятского регионального отделения партии «Единая Россия». Алексей Самбуевич, доброе утро. Спасибо, что вы с нами.
2: Доброе утро.
1: Очень рад, что вы к нам сегодня пришли, нашли для нас время. Моя мечта — побывать, наконец, в гостях. Там, откуда вы приехали.
2: Ждем, приезжайте.
1: Я думаю, что мы договоримся, да. Алексей Самбуевич, ну вот утренний эфир «Маяка» слушает вся страна в разное время, но, тем не менее, все вместе. Вы приехали на форум «Есть результат» во Владивосток. Вот если спросить... И он сейчас нас слушает, жителя Бурятии. Что изменилось? Вот что этот человек ответит по ту сторону приемника?
2: Если мы говорим, а мы говорим о том, что есть результат, и результат работы сегодня мы обсуждаем, это работа партии «Единая Россия», то я бы начал с того, а как формируются вообще предпосылки к тому, чтобы какие-то результаты вообще были. Да, и потом я уже сам скажу дальше. Вот первое, что бы хотелось отметить, о том, что наши люди, жители, ну, неважно, всей страны, каждого региона, про Единую Россию чаще слышат перед выборами. То есть, когда выборов нет, про Единую Россию, ну, сильно не слышно. Там какие-то мероприятия проходят, там, и так далее. Вот, работа ведется постоянная, но такая более такая усиленная информационная волна, конечно, перед выборами. И у людей возникает логичный вопрос. А почему так? Ну, то есть, а как вообще все работает? Только перед выборами «Единая Россия» появляется? Ну, конечно, нет. Конечно, это работа постоянная. И здесь нужно понимать основы государственного планирования и расстановки приоритетов. Так вот, я когда с нашими жителями встречаюсь, я рассказываю, как на самом деле система работает. Вот на всех больших выборах государственных, выборах президента Российской Федерации, выборах Государственной Думы, вот у нас ведется работа по сбору наказов. И эта работа ведется партийными ячейками, на прямых встречах с жителями, в каждом поселке, там, в каждом городе, вообще в целом. У нас по республике, ну и так происходит, понятно, что по всей стране. И дальше формируется... такой вот пул наказов, и что с ними дальше? Вот куда они деваются? Ну, походили, пособирали перед выборами, и все, на этом все закончилось? Или как? Конечно, нет. Все работает дальше. И вот эти наказы дальше собираются в Москве. Собираются в ЦИКе партии, идут в правительство, в администрацию президента. И на основании собранного вот этой земли первичного материала формируются приоритеты государственного уровня. Вот когда собрали все со всей страны, ну там увидели, условно, там по дорогам 3 миллиона вопросов, там по здравоохранению 2,5 миллиона вопросов, там по образованию 2 миллиона вопросов и так далее, по каждому направлению. И тогда понимают, на что люди больше обращают внимание, то является такой приоритетной задачей для решения на государственном уровне. Исходя из вот этой первичной земли, собранной партии информации, формируются приоритеты, докладывают президенту, президент смотрит, что людям нужно в первую очередь, на что обращать внимание. И исходя из, вот, в основном из этого, формируется национальный проект. Президент уже ставит конкретные задачи перед правительством, перед регионами, ставит целевые показатели, да, ставит индикаторы. И правительство начинает в рамках этого уже готовить государственные программы. То есть по линии здравоохранения свои программы, по линии там, транспорта, дорог свои программы, по образованию свои и так далее, по социальному направлению, по спорту, неважно, промышленности. В общем, по всем направлениям идут, соответственно, свои программы. И дальше они уже начинают работать на уровне регионов, там, на уровне там, отраслей экономики и так далее. И начинают реализовываться. И потом, когда все это формируется в бюджет, Дума утверждает бюджет, опять же, с участием «Единой России». Даже не с участием, а в принципе «Единая Россия». Дальше это идет на региональный уровень. И чтобы в каждую программу попасть, каждый регион должен сделать свою работу. Он должен подготовить документы, обосновать заявку, сделать там предварительный анализ и доказать там министерству любому, там, Минздраву, Минобру,
1: что надо выделить,
2: что, что нужно, почему и на что. То есть какой эффект люди получат. Новую школу получат, потому что там у детей третья смена. Там, или детский сад новый получат, потому что здесь очередь в детские сады, и нужно детей и мамочек там обеспечить возможностью. Да, нужно где-то новую больницу или новую поликлинику, потому что есть прирост населения и не хватает мощностей. И исходя из этого, то есть дальше уже регионы работают с конкретным министерством, президент, и вот на основании приоритетов, которые партия принесла и подчеркнула, какие необходимы, президент дает ресурс, дает возможности, дает целевые задачи. И дальше мы начинаем все отрабатывать. Дальше уже региональные законодательные собрания тоже с участием Единой России принимаются, это же бюджет региона, также расставляются приоритеты, и дальше идет последующая реализация. То есть работа на самом деле, она ну, в предвыборном период, это, грубо говоря, постановка задач, то есть определение проблемных вопросов, приоритетных направлений, то, что жители наиболее беспокоит, на что они, в первую очередь, хотят изменения где. Потом это ложится в государственные программы, национальные проекты, государственные программы, дальше в региональные, дальше начинается работа. И вот у нас в республике уже вот есть такая динамика изменений. Там какое-то время назад первый вопрос, который был, это школы и детские сады. Потому что у нас были там очереди в детские сады, более 20 тысяч детей в детский сад попасть не могло. Да, там были третьи смены в школах, когда дети учились с 4 дня до 8 вечера, ну, в третью смену,
1: ну, да.
2: Соответственно. Да, и, так, и тоже так, тысячи таких детей были, которые так учились. Вот. И это вышло на первый уровень. Было соответствующее решение президента, была принята программа правительства, нам было выделено финансирование. У нас сегодня построена 41 школа, построен 46 детских садов. То есть у нас решен вопрос, практически решен вопрос с очередью в детские сады. Угу. Полностью ликвидирована третья смена в школах. То есть вот это тот результат, который уже сегодня есть. И я думаю, что там вот родители, ну, кто, у кого маленькие дети, у кого школьники, это могут отметить, но я это отмечаю. Второй вопрос – это там, система здравоохранения. Тоже очень большие вопросы были по первичному звену здравоохранения. И вот после 2021 года, предыдущих, там, был запущен проект модернизации первичного звена здравоохранения. И очень большое это было поручение президента Владимира Владимировича Путина, правительства Татьяны Алексеевны Голикова отдельно. Большую работу сделали, и по этой программе вот у нас в республике там за 5 лет более 100 объектов здравоохранения построено. Это ФАПы, это амбулатории, это поликлиники, это капитальный ремонт ЦРБ. Были построены такие большие объекты, как онкологический диспансер и так далее, на 150 коек. Ну, в общем, те вопросы и те посылы, которые люди вот высказывают на вот этой работе, которая ведется в рамках предвыборной кампании, они ложатся, повторюсь, вот государственные программы, которые потом в итоге начинают наполняться ресурсами и реализовываться на месте. То есть в итоге, я думаю, что вот люди у нас в республике, конечно, могут отметить, что что-то изменилось там, по образованию, там, по здравоохранению, по дорогам, ну, по сфере культуры большие изменения прошли у нас и так далее. И работа не останавливается. Я на самом деле много говорит, что и как. Понимаем, что у нас не сплошь там розовый зефир, да, то есть все-таки всегда есть проблемы, которые требуют еще решения, и сказать о том, что вот мы прям все решили, ну, это, конечно, не так. Вот, все равно хватает вопросов и задач, с которыми надо работать, но главное, что есть изменения, есть результат, и видно, что мы на месте не стоим, мы движемся, и у нас многое меняется.
1: Алексей Самбович, вот многие регионы жалуются, говорят, что к ним не идет инвестор. Где взять инвестора? А у вас инвест-бум. Вот у нас минутка до рекламы. С чего начался этот бум в Бурятии? Старт.
2: Знаете, вот на самом деле началось с того, когда мы, как регион, вошли в Дальневосточный федеральный округ. И вот меры поддержки, которые президент Владимир Владимирович утвердил для Дальневосточного федерального округа, они простимулировали большую часть тех инвестиций, которые сегодня у нас есть. Ну, такой яркий пример. Озерный ГОК. крупнейшее в России цинковое месторождение, одно из крупнейших в мире. С советских времен к нему пытались подойти. Были разные собственники, разные инвесторы, ни у кого ничего не получалось. Финмодель не складывалась. И когда мы шли в Дальневосточный федеральный округ, то меры поддержки, которые здесь есть вот для крупных инвестиционных проектов, ну, первое, это государственная субсидия федеральная на внешнюю инженерию была, внешнюю инфраструктуру, на подвод электроэнергии. И у нас получалось там порядка 64 миллиардов рублей частной инвестиции и 7 миллиардов государственной. И это сложилось в финмодели. С одной стороны, она сложилась, с другой стороны, банки поверили в то, что если государство встало рядом, значит, проект реализуется. И они пошли на кредитование этого проекта. И вот мы здесь на ВЭФе подписали соглашение, у нас инвестор подписал соглашение с банком ВТБ на 1 миллиард 100 миллионов долларов кредитования, и проект полетел. В итоге частный инвестор все равно вложил 100 миллиардов, больше даже, чем первоначально предусматривалось, но вот эта стартовая поддержка государства, она позволила всем в этот проект поверить.
1: Вот что главное. Друзья мои, Алексей Самбуич Цыденов, глава Республики Бурятия, в нашем эфире. После короткой рекламы мы вернемся.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко приедет в Череповец на открытие 7-й поликлиники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Мероприятие запланировано на начало июня. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что в поликлинике будет работать более 100 кабинетов, установлено свыше 1000 единиц оборудования. В поликлинику закупили аппараты МРТ и КТ, рентген-аппарат, эндоскопические системы, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для лаборатории и другую технику. На строительство было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. 6 пляжей откроют в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе, в Зашекснинском районе, 2 объекта в Заречье и пляж «Строитель». Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходят наборы и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. Колледжи и техникумы области откроют летние школы поваров. Кулинарные программы для детей и подростков продлятся 5 дней. На занятия приглашают Вологодский колледж сервиса и Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. Детям расскажут об основах кулинарного мастерства, работе с ингредиентами и проведут тематические мастер-классы от опытных наставников. Подробную информацию можно узнать в образовательных учреждениях. Фонтан в Комсомольском парке Череповца отремонтируют этим летом. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. За 65 лет эксплуатации гидротехническое сооружение ни разу не проходило капитального обновления. На износ коммуникации и запущенный внешний вид неоднократно указывали жители. Подрядчик полностью заменит систему водоснабжения, восстановит чашу фонтана, заменит форсунки и восстановит декоративную подсветку. Работы планируется завершить до конца лета. Акция «За кафедрой чемпионы» пройдет в областной библиотеке. 26 мая с 11 до 17.00 все желающие смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Откроет событие и первым встанет за кафедру мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Илья Марсов. Цель акции – показать, что настоящее достижение рождается на стыке физического и интеллектуального развития. Мероприятие разрушает устоявшийся стереотип о разделении спорта и знаний, доказывая, что современные чемпионы – это разносторонние личности, для которых образование и саморазвитие – это часть пути к успеху. Вход на акцию «Свободный», добавим Общероссийский день библиотек, будет отмечаться 27 мая. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет на этой неделе в Вологде. Для участников подготовили лекции, разбор реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям – музыка, арт-индустрия, мода и текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежи» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 утра.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. В ЛНР второй день траура по погибшим во время атаки ВСУ на колледж в Старобельске. 21 жизнь унесла эта террористическая атака. Большинство погибших – девушки. Фотографию опубликовала уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. Она вместе с журналистами побывала в Луганской Народной Республике. А также сообщила о том, что отправила обращение Верховному комиссару ООН по правам человека об атаке ВСУ на колледж с просьбой дать объективную оценку произошедшему.
3: Мною были направлены письма Верховному комиссару ООН, Совет по правам человека на все международные площадки, чтобы дать четкую, объективную оценку событий. Еще могу сказать, что журналисты увидели обломки БПЛА, крылья БПЛА. Это иностранные БПЛА. Там даже открывали вот внутреннее содержание. Они проверяли, кто их сделал, какие страны производители. И поэтому уже с места событий я обратилась к западным державам, сказав о том, что на деньги их налогоплательщиков производят комплектующие дронов, которые убили этих детей. То есть по факту смерть этих детей, она лежит просто на них. Конечно, очень важно, что была возможность это все увидеть журналистам, но, понимаете, вот как ваши представители с места сказали, конечно, Запад начинает лживо все это отрицать. Первое, представители Литвы говорят о том, что это инсценировка, этого не было, и что, мол, это российская пропаганда, объективные СМИ это не подтверждают. Так вот поэтому BBC, CNN, представители СМИ Токио не приехали на место событий. Но они даже, честно говоря, и обоснования найти не смогли, просто вот не приехали, потому что они боялись увидеть правду.
1: Накануне на место трагедии приехала группа иностранных журналистов, в которую вошел 51 корреспондент из 19 стран, среди которых Франция, Германия, Великобритания и США. CNN и BBC приехать отказались. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Среди показанных министру образцов были дроны, предназначенные для доставки провизии, боекомплекта штурмовым группам на линии боевого соприкосновения, современные ударные беспилотники, а также FPV-дрон, предназначенный для поражения воздушных целей противника. Министру также доложили, что информация со всех малых радиолокационных станции объединена в единую систему, благодаря которой операторы БПЛА группировки «Восток» стали эффективнее сбивать украинские беспилотники самолетного типа. Над российскими регионами российские средства ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 173 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны. Так дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской областями, над Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом и над Крымом. Массовую атаку украинских БПЛА отразили вблизи Ярославля. Осколочное ранение получила женщина. В городе Грайворон Белгородской области беспилотник атаковал автомобиль. Водитель погиб на месте. ВСУ пытаются провести контратаку в Дробышев, но российские войска успешно продвигаются на этом направлении. Об этом в интервью информационной службе «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Также, по его словам, ВСУ безуспешно проводит контратаки в боях у Васильевки. Со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос.
4: Фиксируем продолжающиеся бои в районе населенных пунктов Татьяновка, Пришиб, также продвижение наших подразделений в направлении Светогорска и Богородничева. Ожесточенные бои разворачиваются и в самом Красном Лимане. Противник продолжает цепляться, продолжает попытки контратаковать. Также это происходит в районе населенного пункта Дробышева. Но наши подразделения удерживают ситуацию под контролем и продолжают, насколько это возможно, улучшать свои позиции.
1: Пушилин также отметил, что освобождение Райалександровки откроет восточные ворота к Славянску. В ДНР также, по словам Пушилина, российские войска продвигаются к заповеднику «Меловая флора» на севере республики. Дистанционные мошенники обманывают пенсионеров, выдавая себя за сотрудников органов соцзащиты и страховых компаний, и предлагают выплаты по некой программе поддержки, для участия в которой нужно внести предоплату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Кроме того, злоумышленники уведомляют о необходимости обновить страховой полис ОМС с передачей данных, а также предлагают заменить счетчики воды или электричества по льготной цене. Ведомство при этом отметили, что задачей мошеннических колл-центров в сложившихся условиях становится не только хищение денег, но и установление психологического контроля над людьми для их дальнейшего использования в преступной деятельности. Через Москву сегодня пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном. В Москве ожидается облачная погода. Температура воздуха не поднимется выше плюс 20 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится прохождением вторичного холодного атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, центр которого будет раскручиваться над Архангельском. Здесь самая ненастная погода. В Москве ожидается облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду, порывистый. Температура воздуха плюс 17, плюс 20 градусов. Показания барометра будут падать, составит 742 миллиметра ртутного столба.
1: По словам синоптиков, последние недели весны будет дождливой, ливни будут идти почти каждый день. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.

0: Сергей Стиллавин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, доброе утро, хорошего вам дня. Продолжается работа нашей специальной выездной студии. Сегодня мы во Владивостоке, друзья мои. И в этой части нашего эфира замечательный гость, как и все наши замечательные гости сегодня, Василий Александрович Орлов, губернатор Амурской области. Василий Александрович, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Спасибо большое, что нашли время для нашей аудитории.
2: Спасибо, что пригласили.
1: Василий Александрович, вот стыжусь, и, к сожалению, у вас в гостях в Амурской области, в Благовещенске, не бывал, много видел фотографий, да, но чем похвастаетесь? Потому что наша программа, конечно, посвящена сегодня форуму «Единая Россия», есть результат, но мы также много уделяем внимания туризму, путешествиям по стране, потому что эта сфера растет как на дрожжах с каждым годом все больше и больше. Вот Амурская область, чем может, ну не то, что не похвастаться даже, а вот сегодня в нашем прямом эфире нашей аудитории, уважаемые, рассказать, почему сюда надо полететь, поехать.
2: Почему бы и не похвастаться, кстати, когда есть чем хвастаться. Во-первых, я вас приглашаю, это серьезное упущение. Вам точно нужно приехать в Амурскую область, в Благовещенск. У нас несколько есть точек, которые нужно посмотреть. Ну, во-первых, вы знаете, что Благовещенск и Хэхэ – это два города, которые через, на берегах одной реки стоят, через 700 метров друг от друга. И, конечно, для всех, кто впервые приезжает, это большое удивление, что так близко находятся не просто два города, а, по сути, две цивилизации с совсем разной историей, совсем разной ментальностью. У нас много инфраструктуры построено уже современной для туризма в том числе. Это у нас в этом году введен пассажирский терминал нового аэропорта. Его президент давал старт его работы. Построена вся аэродромная инфраструктура, то есть самолеты всех классов могут прилетать. И в прошлом году, кстати, это как лакмусовая бумага развития региона. У нас в прошлом году был впервые зарегистрирован миллионный пассажир в течение года в нашем аэропорту. Для сравнения, 5 лет назад эта цифра составляла 450 тысяч, то есть рост более чем вдвое. Причем аэродром полностью модернизирован, там построена новая полоса, вся аэродромная инфраструктура, навигация и так далее. Еще один объект – это международный мост, через автомобильный мост через Амур. Он сегодня успешно функционирует и по грузовому, и по пассажирскому направлению. В прошлом году мы завершили строительство пункта пропуска, сегодня 16 полос движения для грузовиков открыто. За 3 года работы, неполных 3 года, 300 тысяч грузовиков по нему прошло. Из каждого грузовика государство получило доход в виде таможенных пошлин, в виде налогов от той или иной продукции. Поэтому такой мост стратегического значения. Рядом с ним строится международный ТОР, развивается предмостовая зона, такая действительно серьезная точка роста. Если говорить, вернуться к туризму, у нас еще один важный объект, это канатная дорога, вы наверняка не слышали, она у нас на финишной прямой, ее готовность сегодня 95%, и по этой канатной дороге, ну, буквально там за несколько минут люди смогут пересекать границу, и, конечно,
1: тем более у нас же безвизовый
2: режим очень нам помогает, мы были активными сторонниками введения этого безвизового режима, поэтому это вот первое, на что надо обратить внимание. Китай, Китай у нас есть рядом, умеем контактировать. Бизнес очень хорошо подхватил туристическую историю. У нас строятся гостиницы в Благовещенске дополнительные. Мы помогаем бизнесу, даем субсидии на модернизацию номерного фонда. У нас строится пятерка, пятизвездочная гостиница на Золотой Миле. И почему акцентирую на это? Потому что 5 звезд – это соответствующий запрос, ну, под соответствующую клиентскую базу, с соответствующей платежеспособностью. Поэтому для нас это важно не просто количеством взять туристов, их, сами понимаете, много в Китае, но еще и в качестве туристов не проиграть. И, конечно, мы прорабатываем два туристических маршрута. Один – это глазами китайского туриста непосредственно, а второй турмаршрут – это глазами туриста российского, который, приезжая в Благовещенск, и дальше получает какие-то услуги. Значит, кроме Китая, что еще? Космодром Восточный, бесспорно. Это поручение президента, строится он практически на финальной стадии. Уже там построено два стартовых стола под «Союз» и под тяжелую ракету «Ангара». Там утвержден мастер-план города Циолковского тоже поручением президента. И большой набор различной инфраструктуры социальной сегодня проектируется и строится. Жилье, школа, в перспективе ближайший будет центр культурного развития, скажем так, музей там же в нем будет и так далее. Поэтому космодром, конечно, я вам крайне рекомендую посмотреть. Это то, что вы должны посмотреть. Потому что когда попадаешь на этот объект, ты понимаешь, что только, ну, скажем так, мощное стратегическое государство может такие вещи строить. простому государству это не дано. Ни по технологиям, ни по масштабам. Там гордость за страну действительно.
1: Но я бывал на Байконуре, я понимаю.
2: Восточный круче по понятным причинам. Он, во-первых, очень сжатый. То есть там с одной точки видно два стартовых стола сразу. Байконур все-таки это первый космодром. Он разбросан на большие расстояния. Да, между стартовыми столами там до 100 километров может доходить расстояние. А у нас все это вот в непосредственной шаговой буквально доступности. Причем это суперсовременные технологии. Центр сборки надо видеть. Там, где хирургическая частота, где спутники погружают непосредственно в ракету. Почему? Потому что там любая микропыль, микрочастицы, конечно, попадающие на солнечные батареи, влияют на продолжительность жизни этих спутников. Поэтому надо видеть. В общем, так словами не опишешь. Еще одно третье направление, которое хотел бы тоже вам отметить, это промтуризм. У нас несколько гидроэлектростанций, три с завораживающими видами природы. У нас газовый кластер, который фактически уже достроен. Это два завода, мегапроект «Газпрома», амурский газоперерабатывающий завод и газохимический комплекс
1: «Сибура». И туда можно приехать как
2: туда турист. Можно приехать и посмотреть. И те, кто интересуется техникой для молодежи, ну, конечно, это впечатляющее абсолютно зрелище. Огромный абсолютно завод, второй по мощности в мире.
1: Да вы что?
2: Да.
1: Удивительно, удивительно.
2: Приезжайте.
1: Надо ехать. Приезжайте, Василий Александрович. Ну, говоря о нашем сегодняшнем форуме, есть результат. Вот основная тема во Владивостоке – это развитие территории. Это очень важно, да, и в Амурской области уже подводили предварительные итоги реализации народной программы партии «Единая Россия», которая была принята в 2021 году, то есть вот первая самая программа. Вот за эти 5 лет какие результаты по вашей земле, да, вот чем гордитесь тоже?
2: У нас программа активно работает, более того, мы сейчас ведем активно сбор предложений по, скажем так, второму этапу программы, мы их будем собирать до сентября месяца. Большой набор результатов, я хочу остановиться на наиболее ярких. Во-первых, мы по благоустройству очень хорошо продвинулись, здесь способствует программа «Единой России. Инициативное бюджетирование». Ну, фактически это инструмент обратной связи, достаточно быстрой реакции, мы выделяем финансирование из бюджета, и за эти 5 лет там сотни объектов построено по всей территории области при непосредственном контакте людей с людьми по их предложениям. Еще один проект, который мы начали еще в 2019 году, даже чуть раньше, одни из первых в стране, мы начали бесплатно кормить детей младших классов с 2019 года. Это тоже была инициатива «Единой России». После этого, через несколько лет, такое же поручение дал президент, и мы уже стали выполнять его задачу, но мы были одними из первопроходцев, поэтому у нас и результаты хорошие. Здесь, о чем я говорю, хорошие результаты. Мы по статистике, по данным Минздрава Амурской области, значительно снизили количество заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей, потому что горячее питание и проверенное, сбалансированное питание, то есть не какие-то перекусы и бутерброды в кармане.
1: И вместо фастфуда нормальная еда.
2: Конечно, конечно. Здесь же в продолжении этой программы «Единая Россия» предложила программу модернизации школьных кафе. Мы за эти годы сделали уже там больше сотни кафе и в ближайшие пару лет завершим. То есть все крупные школы уже модернизированы. А что это такое? Это не просто красиво отремонтированные помещения. Это культура, которую мы прививаем ребенку, культура питания, культура общения. Во всех школьных кафе у нас стандартизированы эти решения. Стоят экраны, на которых ведется трансляция различной полезной информации, ну, которая, естественно, не противоречит приему пищи, но тем не менее там и безопасность, там и культура поведения и так далее. То есть такая важная комплексная история. И третье направление про питание, которое сейчас «Единая Россия» предлагает уже, это модернизация пищеблоков, то есть оборудование соответствующего. Часть у нас модернизирована, в том числе по нацпроекту, но не во всех школах, поэтому вот в течение ближайших 2 лет мы эту работу тоже завершим.
1: Василий Александрович, а вот если говорить об инвестиционной привлекательности, да, потому что на одном из круглых столов речь об этом пойдет, да, об ускорении экономического развития, об инвестиционной привлекательности региона, о том, чтобы и малое, и среднее предпринимательство поднималось, да, и чтобы мы наращивали высокотехнологичный экспорт, да, то есть работу уже на высоком уровне. Вот что в Амурской области делается в этом плане?
2: У нас есть очень хорошие здесь результаты. Ну, вообще, мерилом развития экономики является валовый региональный продукт и его динамика. Мы за последние 5 лет выросли в 2 раза. У нас в прошлом году валовый региональный продукт составил 1 100 000 000 000 рублей. И рассчитываем, что в течение ближайших 4 лет он достигнет 1 800 000 000 000 рублей. Есть для этого все обоснования. Я думаю, что даже, может быть, и раньше это время наступит. Значит, кроме вот 2 мегапроектов газового кластера, о которых я уже сказал, я хотел бы отметить отдельно сельское хозяйство. Тоже вдвое у нас вырос объем вкладов в ВРП от сельского хозяйства до 100 000 000 рублей по прошлому году. У нас, несмотря на все сложности с текущего периода, строятся крупные предприятия в сельском хозяйстве. Это молочные, три фермы построены. Здесь, кстати, в Приморье, если зайдете в магазин, увидите, что молочная продукция в основном из Амурской области. У нас строится, и в этом году будет запущен в августе месяце, завод группы компании «Содружество». Это завод по переработке масличных, до 1 000 000 тонн в год он будет перерабатывать. И вообще за последние 5 лет мы увеличили мощность переработки на 30%, до 600 тысяч тонн. Плюс вот этот завод, итого у нас объем переработки масличных составит 1 600 000. Это больше, чем мы производим сои, хотя каждый год мы ставим рекорды по урожайности, по воловке, по растениеводству. В прошлом году мы собрали 2 300 000 тонн этой продукции, это соя плюс зерновые, и уверен, что будем расти. Это рекорды абсолютные, никогда не было таких рекордов в истории нашего региона. Ну так вот, задача стратегическая — перерабатывать все максимально у нас на территории, и вот этот завод, который мы введем в августе, он позволит это сделать. Более того, мы будем еще собирать продукцию соседних регионов, что ее будет не хватать. Еще одно важное здесь замечание в том, что этот завод создаст условия для выращивания других культур, которые можно у нас выращивать, но они на сегодняшний день не востребованы. Такие, как, например, рапс, масличный лен. Это создает условия для севооборотов, для большей рентабельности предприятий.
1: То есть и новые рабочие места тоже.
2: Новые рабочие места, бесспорно. И мы, знаете, жизнь на селе непростая. И мы, конечно, стараемся помогать модернизировать там всю инфраструктуру. Кстати, это одно из народных предложений, которые поступили. У нас, вы знаете, есть мастер-план, утвержденный по поручению президента, 5 городов. Так вот, по опорным населенным пунктам сельским тоже люди предлагают сделать такие мастер-планы. Я согласен, этим надо позаниматься. Но вот на текущий момент, чем мы стараемся поддерживать такие сельхозпредприятия, кто вкладывает в серьезные капиталовложения, значит, мы помогаем в развитии социальной инфраструктуры, то есть мы строим, даем до 30 тысяч рублей на квадратный метр субсидии при строительстве жилья, потому что сегодня современное сельское хозяйство — это робототехника, это искусственный интеллект, это дроны и так далее. И, конечно, нужны специалисты соответствующего уровня,
1: да.
2: И эти специалисты, они должны иметь соответствующие условия жизни, и поэтому те дома, которые, коттеджи, которые я вижу, как строятся, они вполне соответствуют современному духу времени. Мы помогаем таким территориям с дорогами, со светом, социальной инфраструктурой и вот инициативным бюджетированием в том числе. Поэтому работа организована системно. Здесь, знаете, что очень хотел бы сказать? Мы единственный регион в России, насколько мне известно, до сих пор, в котором полностью запрещена иностранная рабочая сила в сельском хозяйстве.
1: Серьезно?
2: Причем это не просто иностранные граждане, это все граждане, не имеющие российского паспорта. То есть из страны Евразии тоже. То есть вот эта хитрость, и знаете, что мы привезем там, допустим, там жителей стран, кто подписал Евразии договор. Нет, у нас только российские граждане. И тем не менее, каждый год новые рекорды, инвестиции в сельское хозяйство, в молоко, в переработку и так далее.
1: То есть своими силами
2: так
1: можно
2: точно
1: справляться.
2: Правильно? Еще раз подчеркиваю, это уникальная практика.
1: Да, да, да, это уникальный опыт. Да, Василий Александрович, ну, мы говорим всегда на наших встречах о технологическом суверенитете. Без образования это невозможно, без кадров. Да? Что вот в Амурской области делается в этом направлении?
2: Абсолютно правильный вопрос. Для нас сегодня, считаю, главный вызов в Амурской области — это безработица, и каким образом мы будем решать эту проблему. Точнее, безработица крайне низкая. У нас всего 1,2%, одна из самых низких в стране. По мировым масштабам это нонсенс. То есть такой безработицы практически не бывает. Много проектов в рамках ТОР построено. Только в рамках территории опережающего развития у нас за последние 5 лет создано 12 тысяч высококвалифицированных рабочих мест. Еще в ближайшие 3 года будет создано плюс 6. Итого будет 18. Конечно, людей не хватает. Как решать задачу? Готовить кадры на местах и релокация. По релокации крупные работодатели ответственно к этому вопросу подходят, строят инфраструктуру, современное жилье, качественное очень жилье, и спортивные объекты, там, театры и так далее. «Газпром» хочу в пример привести, в городе Свободном очень высокого уровня по качеству, конечно, жилье. Театр шикарный, спорткомплекс с искусственным льдом, с бассейном 50-метровым. Конечно, пытается создать условия для людей, чтобы было интересно переезжать. Не только зарплаты человека можно сейчас привлечь. Значит, по подготовке кадров у нас 4 гражданских вуза, развитая система среднего профессионального образования, более 20 колледжей. По каждому вузу отдельная программа развития. Большие инвестиции по линии Минсельхоза России были в наш аграрный вуз, университет. Там сегодня он отремонтирован и оснащен по последнему слову техники. Там отличная лаборатория дронов. Кстати, совместно с китайскими нашими партнерами они эту работу поддержат. Там есть чему поучиться по технологиям. Значит, отремонтирован сегодня вуз таким образом, что не стыдно приглашать там первых лиц страны, чтобы им показать. Действительно не стыдно, очень классно. Значит, хотел бы отдельно отметить все-таки Амурский госуниверситет. Это наш политехнический вуз и главный. Он систематически практически входит в топ лучших в Дальневосточном федеральном округе. И у нас по этому вузу есть отдельная программа развития, это кампус. Кампус мы хотим в этом году защитить по программе Министерства науки и высшего образования и надеемся получить федеральное финансирование. Его проект разделен на три этапа. Первый этап – это строительство образовательного модуля, второй этап – это строительство общежитий, там трех, ну, гостиничного типа. И третий этап – это перевод на территорию АМГУ наших научных учреждений. Дело в том, что у нас в Благовещенске работает ДВО РАН, филиал Дальневосточной академии наук, и мы хотим их все объединить, науку со студентами. Так вот, возвращаясь к кампусу, его две основных задачи. Первая – это подготовка кадров для основных отраслей экономики, о которых я уже сказал, газохимия, энергетика, ряд добывающая промышленность, много другого. А вторая задача – это подготовка кадров для исполнения поручения президента, которое звучит как создать Благовещенский центр российско-китайского делового сотрудничества федерального уровня. И через запятую, кроме Амурской области, там перечислены ведущие федеральные министерства, МИД, Минэконом, Минвосток и так далее. Ряд институтов развития, лучшие вузы страны, МГУ, МГИМО и так далее. Смысл этого поручения заключается в том, чтобы помочь российским регионам, российским экспортно-ориентированным компаниям

0: люди хотят мастер-планы, да, не только для крупных, для больших городов. Вот вы же читали обращения людей, да, которые присылают свои предложения. Что сейчас обсуждается, что найдет в новой программе отражение из желаний, чаяний людей?
1: Я хотел бы отметить сам факт, что у нас выстроен такой диалог, потому что ну, без вот этой обратной связи ничего хорошего у нас не получится. Мы будем всегда тратить ресурсы и энергии на бесполезные задачи. Поэтому какие темы сейчас в основном беспокоят? Конечно, отдельно хотел бы отметить социальную поддержку тех или иных категорий граждан. Отдельно в этом процессе хотел бы выделить поддержку участников СВО. Для нас это, конечно, основная задача сегодня. У нас более 50 мер поддержки действует, не буду на них останавливаться. Какие-то уникальные для... которые мы изобретали сами, какие-то мы подсмотрели у коллег из других регионов. Но в целом считаю, что это организовано, у нас работа неплохо. Здесь несколько моментов хотел бы выделить. Сегодня, во-первых, я лично веду эту тему по несколько раз в неделю. Мы с коллегами собираемся из правительства, обсуждаем статус текущий. На мой взгляд, сегодня главная задача – это адаптация вернувшихся участников СВО, а именно адаптация медицинская, реабилитация медицинская и, соответственно, трудоустройство. Поэтому такая задача стоит во всех муниципалитетах, на всех крупных предприятиях. Задача максимально адаптировать, вернуть в мирную жизнь. Но это, естественно, не считая той помощи, которую мы оказываем сейчас и обязательно будем оказывать, вплоть до победы нашей армии героической, поэтому это даже не обсуждается. Значит, социальные мероприятия, которые по запросу от людей сейчас нам, на мой взгляд, важны, это усилить работу по заботе о старшем поколении. Такой запрос растет, и нужны дополнительные решения здесь, на мой взгляд. Значит, следующая тема – это благоустройство. Много делается, я уже сказал, программу инициативного бюджетирования. Здесь хочу и федеральное правительство поблагодарить, и сами стараемся, так сказать, не отставать. Много сделано за последние годы. Благовещенск, в качестве примера, по оценке Минстроя России, был признан самым комфортным городом на Дальнем Востоке. Второе место с Южно-Сахалинск и город Владивосток третье место, как показатель. В Благовещенске действительно много сделано, но не только в Благовещенске. У нас утверждено 5 мастер-планов, по каждому мастер-плану ведется колоссальная работа. И вот то, о чем мы уже с вами говорили, мастер-планы крупных опорных населенных пунктов, конечно, тоже нужно будет усилить.
0: Да. Василий Александрович, вы упомянули специальную военную операцию, да, и, естественно, и президент наш Владимир Владимирович Путин выделяет это направление как самое важное. Вот помимо медицинской помощи, да, психологической адаптации, трудоустройства, может быть, переобучение, что в этом направлении у вас, какие находки?
1: Да, я еще раз повторю, мы эту тему видим как стратегическую. Значит, у нас по медицинскому обслуживанию, у нас для информации, значит, что мы сделали. У нас, вы знаете, те, кто числится военнослужащими, они должны получать медицинскую помощь в лечебных учреждениях Минобороны. Но в каких-то случаях, где Минобороны не справляется, такие бывают, не хватает оборудования какого-то или какая-то сложная операция, мы обязательно таких бойцов забираем в гражданские больницы и проводим оперативное лечение. Во-вторых, все, кто приезжает в отпуск у нас в обязательном порядке, могут по зеленому коридору в любом удобном медицинском учреждении пройти обследование и, соответственно, получить там постановку какого-то диагноза и какую-то помощь. То есть, эта работа у нас в таком на особом контроле. Еще раз повторяю, в еженедельном режиме руководство Минздрава области докладывает, сколько человек было, с нарастающим итогом, какие основные проблемы. Тут же обратная связь от Фонда защитника Отечества. Они обязательно перепроверяют, потом прозванивают, так сказать, ну вот уже в инкогнито, чем недовольны, для того, чтобы максимально комфортно выстроить эту работу. Не для галочки мы это делаем. Аналогично с трудоустройством. У нас каждый глава знает дословно, сколько человек вернулось, сколько из них трудоустроено, сколько нет, по каким причинам. Зачастую основная причина – это состояние здоровья, где-то после ранения, где-то возраст уже, значит, неподходящий для трудоустройства. Но, тем не менее, эта работа у нас на особом контроле. Еще раз повторю, 50 мер поддержки совокупно. Это не красивая цифра, это то, сколько нужно сегодня. Возможно, будут какие-то новые задачи, будем, соответственно, корректировать.
0: Василий Александрович, ну и в завершении нашего сегодняшнего разговора, я думаю, что очень интересные вы обрисовали такие картины для того, чтобы приехать к вам в гости.
1: Пообещайте, что приедете.
0: Если приглашаете, приглашаю. То приеду. Все, все. Василий Александрович, тогда, может быть, в одном предложении. Вот человек, который побывает в Амурской области, приехав первый раз, с каким ощущением он от вас уедет?
1: Он уедет с ощущением, вот как я общаюсь, и по моему опыту, что почему мы не знали, что здесь так круто. Вот приезжайте, я очень надеюсь, что и вы скажете то же самое.
0: Хочу убедиться сам. Хочу убедиться сам. Василий Александрович Орлов, губернатор Амурской области. Спасибо вам огромное за то, что нашли время для нашей аудитории. Хорошего дня.
1: Взаимно, спасибо.
2: Реклама. Бескрайним информационным.

0: доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
1: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру. Копить нельзя купить. Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу Стиллавин и его друзья на Радио Маяк в среду 27 мая с 9 до 10 утра вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент». Разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: Студия Наталья Христова. Министр обороны Андрей Белоусов посетил группировку войск Востока и провел совещание на одном из пунктов управления, сообщили в военном ведомстве. Министр заслушал доклад командующего группировкой генерала-полковника Андрея Иванаева, а вот начальник войск противовоздушной обороны группировки Восток генерал-майор Валерий Черныш во время своего доклада отметил, что вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных радиолокационных станций группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе.
2: Вывод радиолокационной информации со всех малогабаритных РЛС-группировки осуществляется в едином программно-аппаратном комплексе. Данный комплекс позволяет в режиме реального времени отображать воздушные цели, обнаруженные малогабаритными РЛС, определять их характеристики, ставить конкретному расчету, была перехватчика, задачу на уничтожение воздушной цели. Программное обеспечение, установленное у расчета, позволяет осуществлять наведение своего БЛА на обозначенную цель.
0: В Минобороны отметили, что автоматизация процесса борьбы с БПЛА противника позволила повысить эффективность уничтожения беспилотников самолетного типа. Западные СМИ сегодня на перегонке сообщают различные подробности рамочного соглашения между США и Ираном. Текст якобы уже практически согласован, и через месяц судоходство в Ормузском проливе будет полностью восстановлено. Но Дональд Трамп приказывает своим переговорщикам не спешить. Об ожиданиях и реальности СУПКОР информационной службы «Вести» на Ближнем Востоке Александр Белибов.
3: Пока инсайдеры американских изданий утверждали, что о достижении соглашения с Ираном США объявят в воскресенье, на Ближнем Востоке уже наступил понедельник, а результата по-прежнему так и нет. Трамп заявил, что нужно подождать еще немного.
4: Если я заключу сделку с Ираном, это будет хорошее, правильное соглашение, не такое, как у Обамы, который дал Ирану деньги и открыл дорогу к созданию ядерного оружия. Наше соглашение – полная противоположность, но его никто не видел.
3: Контуры предстоящего соглашения уже прорисовываются. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что США и Иран достигли принципиального согласия по восстановлению судоходства в Ормузском проливе. При этом детали пока не согласованы. А до тех пор американская блокада останется в силе, ранее заявил Трамп. Fox News утверждает, что рамочное соглашение между Ираном и США уже готово на 95%. При этом, если Вашингтону не удастся добиться для себя выгодных условий сделки, не исключается возможность возобновления ударов. В Иране на это есть что ответить. Вопрос иранской ядерной программы остается одним из самых сложных в процессе урегулирования, поэтому его, как пишет западная пресса, пока решили вынести за скобки. Не менее остро обсуждается и вопрос о прекращении боевых действий на всех фронтах, в том числе и в Ливане. На этом настаивает Тегеран и вроде как не против Вашингтона, но камнем преткновения в этом вопросе остается Израиль. Александр Белев, Вести, Ближний Восток.
0: В четверг столичный регион окажется в мешке арктического воздуха. Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом. При этом выпадение подобных осадков прогнозируется и в других регионах. До Москвы белые мухи, как отметил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, вряд ли доберутся. Ну а сегодня в столице ожидается облачная погода, кое-где кратковременные дожди. Температура воздуха составит плюс 18-20 градусов. Синоптик добавил, что последняя неделя весны будет дождливой, ливни будут идти почти каждый день. По итогу выпадет почти половина месячной нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Без осадков дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 746 миллиметров.
1: Новости спорта.
5: Доброе утро. Новости спорта. Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1 на гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме. Южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. И в итоге он отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. Впечатлениями о матче поделился президент Российского футбольного союза Александр Дюков.
6: Отличный матч, зрелищный футбол, много адреналина, игра на встречных курсах, футбол атакующий, много голевых моментов, высокие скорости, много борьбы, много единоборств. Если говорить о кубке, то действительно сегодняшний матч скорее такой большой восклицательный знак. Ну и качеству футбола соответствовала и атмосфера на трибунах. Ну и в принципе, если говорить о суперфинале, то я думаю, что вы отметили высокий уровень организации. И то, что в принципе сегодня в Лужниках на протяжении всего дня был такой большой праздник футбола. С раннего утра проведено очень много футбольных мероприятий, которые привлекли болельщиков.
5: Также итоги суперфинала Кубка России по футболу подвел президент Федерации тенниса страны Шамиль Тарпищев.
1: Ну, второй тайм больше понравился, чем первый. Потому что все-таки первый тайм на медленных скоростях играли. Но реально, я думаю, что «Спартак» был посильнее все-таки в подборе игроков. Но, наверное, больше сказывалась нервозность в игре в обеих команд. Много было мелкого фола. А, в принципе, по качеству игры второй тайм был гораздо лучше. Но выиграли хорошо. Много могли забить с игры. Но главный результат. История знает только строчку, кто выиграл.
5: На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
7: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
8: Сергей Стиллавин.

0: дорогие друзья, еще раз доброго утра, хорошего вам всем дня. Сегодня наша специальная студия, как вы знаете, уже находится во Владивостоке. У нас сегодня замечательные гости. Я очень рад приветствовать в нашем эфире Владимира Викторовича Солодова, губернатора Камчатского края.
1: Добрый день.
0: Доброе утро, да, добрый день. Но у нас разное время, по ощущениям, но тем не менее. Владимир Викторович, очень рад, что вы к нам сегодня пришли, потому что... Вот ни одного не видел человека, который бы, побывав на Камчатке, ну, как бы не был бы в восхищении, мягко
1: говоря. Это правда. Никто не остается равнодушным.
0: Абсолютно. То есть по многим регионам, где там туризм еще развивается или там становится на ноги, можно услышать какие-то замечания или что-то. Про Камчатку я не слышал ни одного вот какого-то слова. Люди просто в каком-то пребывают в восхищении. Вот еще раз повторю эту мысль. И вам большое спасибо за то, что людям помогаете с этим чувством оставаться.
1: Это правда, но в первую очередь здесь спасибо Господу Богу, который сотворил такое чудо, как Камчатку, потому что действительно природа у нас уникальная в масштабах мировом. Но в то же время мы большую работу проводим, чтобы инфраструктура соответствовала ей. И здесь кое-что сделано, но большая работа все равно еще предстоит. Мы стараемся, чтобы уже сейчас по прилету туристов встречал достойный аэропорт. Он самый красивый в России, по моей оценке. И это подтверждается экспертами. И удобный. Мы активно строим гостиницы, мы развиваем дорожную сеть, это запросы наших жителей и туристов. И, конечно, это вопрос того, как доехать до нашего полуострова, потому что мы в логистическом смысле остров. Это либо воздушное сообщение, либо морское. И здесь для нас задачи, которые стоят, это расширение географии перелетов, чтобы больше летало, чтобы дешевле, по-простому говоря, да, было добраться до Камчатки. Ну и, конечно, это восстановление пассажирского сообщения, в первую очередь, круизной линии, те задачи, которые ставим и которые еще предстоит решить.
0: Да, Владимир Викторович, ну вот в рамках нашего форума большого партии «Единая Россия» есть результат. Мы говорим все постоянно о народной программе «Единой России». Я так понимаю, что именно народная программа стала ключевым инструментом развития Камчатки.
1: Это правда.
0: Да, вот каких главных результатов удалось добиться за 5 лет?
1: Ну, результатов много, но нужно на основных сосредотачиваться. Основные – это ответ на ожидания наших жителей. Это, в первую очередь, вклад в укрепление здравоохранения. Мы построили долгожданный объект, больницу. Это первый этап Камчатской краевой больницы, но уже виден разительное отличие между теми условиями, которые были в прошлых зданиях, аварийных, неприспособленных. И сейчас это по самому современному слову техники оснащенный госпиталь. И самое важное, что он является уже магнитом для привлечения талантливых врачей. Ребят, которые выбирают в качестве места самореализации Камчатку. Я бы выделил вопрос, связанный с обеспеченностью продуктами питания, потому что Камчатка в кавычках славится дороговизной многих простых продуктов, таких как огурцы, помидоры. И вот в прошлом году, запустив теплицу, мы смогли цену снизить в 2-3 раза. Ну и количество производимых овощей вывели на исторический уровень. Мы сейчас производим больше, чем в советское время. И не собираемся на этом останавливаться, нам нужно и другие направления подтягивать, молочное производство. Кстати, по яйцу у нас хорошие результаты, ну, не буду углубляться. В целом, вот результаты по собственному производству, которое доступно и качественно, что самое главное. Ну, я бы третье выделил направление, это доступность жилья. Тот запрос, который есть сейчас у жителей, благодаря программам дальневосточной ипотеки 2%, благодаря тому, что активизировано строительство, и все-таки новостройки появляются даже в таких небольших и отдаленных регионах, как Камчатка, и отдельно выделю программу арендного жилья. 10 тысяч квартир на Дальнем Востоке по решению президента построено, и здесь «Единая Россия» – это одно из ключевых направлений, как раз зафиксированных в народной программе. Сегодня это самое популярное, самое востребованное жилищное программа. На 20 лет специалисты получают жилье, за которое 2/3 берет на себя государство плату. Только треть должен специалист сам платить. Это долгосрочное, качественное жилье, и оно дает возможность и накапливать деньги, чтобы улучшить условия, ну и уверенно смотреть в завтрашний день.
0: Владимир Викторович, а если говорить о тех пожеланиях, которые вот в новую программу люди присылают, вы их читаете, что уже намечаете для реализации?
1: Ну, проблемы, в общем-то, те же, не буду скрывать. закрывать, это в первую очередь цены, то, что волнует жителей. Я считаю, что мы не должны обходить этот вопрос. И как ответ мы сейчас прорабатываем различные программы, в том числе карту жителя Камчатского края, сеть социальных магазинов, контроль цен и поощрение собственного производства. Дальнейшие шаги в этом направлении. Это состояние дорог и транспорта в целом, потому что, к сожалению, климат у нас суровый, и, по сути, весна всегда приходит как-то вместе со снегом, тают и дороги. И, конечно, усиливать и делать качественную дорожную инфраструктуру, наверное, это то, что обязательно должно найти свое отражение. Плюс к этому мы активно идем по строительству дорог на севера, их приведение в хорошее состояние, в отдаленные поселки. Это для нас два направления, Усть-Камчатск, Усть-Башерецк, но для каждого региона свои, а дороги волнуют всех без исключения. Я бы третий выделил, это состояние жилого фонда, в том числе усиление программы капитального ремонта, потому что сегодня тех механизмов, которые есть, взносов, которые идут, с учетом износа, объективно недостаточно. Нужно дополнительные какие инструменты предлагать для того, чтобы жилой фонд, особенно в таких регионах, как Камчатка, Магадан, Сахалинская область, в более приемлемое состояние приходили, и не только через расселение ветхого аварийного жилья, но и поддержание его в должном виде.
0: Владимир Викторович, вы упомянули дороги, но если говорить об инфраструктуре, о социальных проектах, за последнее время, как вы сказали, в крае при участии Единой России, да, много сделано. Вот что еще для повседневной жизни вот в этом плане важно?
1: Ну, традиционно у нас мы следуем за потребностями людей, как я уже и сказал. Помимо здравоохранения, это образование, мы строим новые школы, вот буквально в сентябре свои двери откроет еще одна школа в Елизово, вторым по величине городе, и не собираемся останавливаться на достигнутом. Очень важно это вклад в техникум и колледжи сегодня, это наиболее востребованное у ребят, у выпускников направлений, мы обновляем и материальную базу, и делаем программы актуальными и соответствующими потребностями работодателей. Поэтому вот этот блок я бы выделил с точки зрения социальных потребностей, результатов, которые удалось достичь. Ну и, конечно, это забота о наших северах, об отдаленных поселках. Здесь есть очень серьезный результат, который мы достигли. Мы провели оптоволокно, интернет на самые севера. В этом году мы дойдем до Пенжинского района, это уже граница с Магаданской областью, и в следующие 3 года рассчитываем закольцевать на Магадан. Еще 5-10 лет назад это была фантастика, потому что интернет как таковой на Камчатке был крайне ограничен. А сегодня не только Петропавловск, не только центральная агломерация, но и отдаленные небольшие совсем поселки на большом расстоянии охвачены качественным интернетом. А интернет сегодня это качество жизни, госуслуги, образование, медицина и все остальное.
0: Владимир Викторович, конечно, мы в каждой нашей программе говорим о специальной военной операции, о поддержке участников, ребят, которые возвращаются, поддержке семей. Да? Вот как сегодня Камчатка помогает фронту, и вот что нового вы придумали для этого?
1: Ну, для нас это безусловный приоритет, как, наверное, и для всей страны, но подчеркну, что Дальний Восток первым и, пожалуй, так вот наиболее сплоченно объединился вокруг задач специальной военной операции, наверное, потому что нас не так много живет, и для нас, для всех эта тема близкая, она не чужая. Поэтому мы большую линейку мероприятий реализуем, ну и стараемся совершенствоваться вот как раз по предложениям Единой России. Сейчас 2 таких новых направления. Мы расширяем программу обеспечения земельными участками, дополнительные категории вносим. И опять же по предложению Единой России для трудоустройства квотирование будет введено обязательно. 2% всех рабочих мест будут в обязательном порядке предусматриваться для участников специальной военной операции. Потому что, конечно, сейчас все более острая задача трудоустройства, интеграция в общество наших ребят, ветеранов будет становиться. Ну и это патриотическое воспитание. Здесь для нас предмет гордости, для нас это новый центр ВОИН, который мы создали под филиал центра ВОИН. Это отдельная инфраструктура, загородный, по сути, лагерь, в котором, с одной стороны, достоверно воспроизведены казарменные условия, с другой стороны, все сделано качественно и, в общем, приемлемо для детей по комфорту и абсолютно со всеми требованиями по безопасности. И стрелковые галереи, и возможности отработки каких-то патриотических навыков. Вот я могу поделиться секретом. Послезавтра буду открывать зорницу именно в этом лагеря для детей, потому что все больше популярности это имеет. И мы загородные смены проводим. Гордимся нашими воспитанниками центра ВОИН тоже, потому что все равно гордость — это люди. Ради людей все мы и делаем.
0: Очень интересно, да. Друзья мои, с нами Владимир Викторович Солодов, губернатор Камчатского края. Мы сегодня вместе со всей нашей командой, с нашей утренней студией находимся во Владивостоке. И после короткой рекламы мы вернемся в эфир.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко приедет в Череповец на открытие 7-й поликлиники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Мероприятие запланировано на начало июня. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что в поликлинике будет работать более 100 кабинетов, установлено свыше 1000 единиц оборудования. В поликлинику закупили аппараты МРТ и КТ, рентген-аппарат, эндоскопические системы, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для лаборатории и другую технику. На строительство было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. 6 пляжей откроют в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе, в Зашекснинском районе, 2 объекта в Заречье и пляж «Строитель». Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходят наборы и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. Колледжи и техникумы области откроют летние школы поваров. Кулинарные программы для детей и подростков продлятся 5 дней. На занятия приглашают Вологодский колледж сервиса и Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. Детям расскажут об основах кулинарного мастерства, работе с ингредиентами и проведут тематические мастер-классы от опытных наставников. Подробную информацию можно узнать в образовательных учреждениях. Фонтан в Комсомольском парке Череповца отремонтируют этим летом. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. За 65 лет эксплуатации гидротехническое сооружение ни разу не проходило капитального обновления. На износ коммуникации и запущенный внешний вид неоднократно указывали жители. Подрядчик полностью заменит систему водоснабжения, восстановит чашу фонтана, заменит форсунки и восстановит декоративную подсветку. Работы планируется завершить до конца лета. Акция «За кафедрой чемпионы» пройдет в областной библиотеке. 26 мая с 11 до 17.00 все желающие смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Откроет событие и первым встанет за кафедру мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Илья Марсов. Цель акции – показать, что настоящее достижение рождается на стыке физического и интеллектуального развития. Мероприятие разрушает устоявшийся стереотип о разделении спорта и знаний, доказывая, что современные чемпионы – это разносторонние личности, для которых образование и саморазвитие – это часть пути к успеху. Вход на акцию «Свободный», добавим «Общероссийский день библиотек», будет отмечаться 27 мая. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет на этой неделе в Вологде. Для участников подготовили лекции, разбор реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям – музыка, арт-индустрия, мода и текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. В Москве 11 часов.
2: Новости.
1: Наталья Христова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов посетил группировку войск «Восток» и провел совещание на одном из пунктов управления. Глава ведомства заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач и вручил ордена трем соединениям группировки «Восток» за массовый героизм, проявленный в ходе спецоперации. Уточняется, что два соединения получили от министра обороны орден Суворова, а еще одно – орден Жукова. Во время торжественной церемонии высоких государственных наград также были удостоены военнослужащие группировки за выполнение задач СВО. Вооруженные силы Украины пытаются провести контратаки в Дробышевом, но российские войска успешно продвигаются в этом направлении. Противник также проводит контратаки в боях у Васильевки. Со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос. Об этом информационная служба «Вести» рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Он также отметил, что освобождение рая Александровки откроет восточные ворота к Славянску в ДНР. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что у Вашингтона есть неплохие шансы на достижение договоренности с Ираном по вопросу Ормузского пролива и начало переговоров по ядерной программе Исламской Республики. Ранее Рубио заявил «Нью-Йорк Таймс», что США ждут открытия Ормузского пролива, после чего будут готовы обсуждать с Ираном ядерную проблематику. Вашингтон и Тегеран, как пишет «Вашингтон Пост», договорились возобновить работу Ормузского пролива в полном объеме в течение 30 дней в рамках предварительной сделки. Стороны подпишут меморандум о взаимопонимании, который может быть продлен по взаимному согласию. Ормузский пролив будет открыт без взимания пошлин, а Иран согласится очистить его от мин. В России на 1 мая было зарегистрировано 1,5 миллиона компаний малого и среднего предпринимательства. Это происходит, несмотря на внешние ограничения. Об этом во время совещания у премьер-министра Михаила Мишустина рассказал вице-премьер Александр Новак.
3: Несмотря на внешние ограничения и непростую конъюнктуру, количество субъектов малого и среднего бизнеса устойчиво растет. Сегодня это уже 7 миллионов предпринимателей и более 19 миллионов работающих в секторе. Растет число и вновь созданных компаний. На 1 мая этого года 1,5 миллиона. Это на 4,2% больше, чем за тот же период прошлого года. Меняется и качество сектора. Бизнес активнее идет в производство, в информационные технологии, креативные индустрии. И каждый пятый кредит уже по зонтичным поручительствам сегодня берет обрабатывающее производство. Вот эти результаты – это следствие системной работы последних лет, в том числе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».
1: Новая программа кредитования МСП с лимитом 150 миллиардов рублей стартует в июле, рассказал также Александр Новак. В Забайкалье пресекли деятельность преступной группы, которая незаконно оформляла лицензии на добычу золота. Как сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, среди задержанных чиновники, которые контролировали сферу использования недр. По версии следствия, они получали взятки в крупном и особо крупном размерах от золотодобытчиков региона. Взамен выдавали документы, дающие преимущество при поисках и оценке россыпи драгоценного металла. По прогнозам, стоимость разведанных запасов золота достигает 1,5 миллиардов рублей. На обвиняемых удалось выйти при взаимодействии с ФСБ и МВД, а также при поддержке Росгвардии.
4: Задержания и обыски проведены на территории трех городов – Читы, Санкт-Петербурга и Благовещенска. По ходатайству следствия всем 8 обвиняемым судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На имущество фигурантов, а именно недвижимость, транспортные и денежные средства, наложен арест на общую сумму более 60 миллионов рублей. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников преступления. Схемы.
1: В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Московский «Спартак» стал обладателем Кубка России по футболу в суперфинале турнира, обыграв Краснодар. Основное время завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти успешнее оказался «Спартак» 4-3. Игра прошла на стадионе «Лужники». В добавленное ко второму тайму время главный тренер «Спартака» Хуан Карседо провел замену вратарей. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазун. Два его сейва в серии помогли московской команде добиться успеха. Теперь «Спартак» пятикратный обладатель Кубка России. Краснодар турнир не выигрывал, при этом третий раз проиграв в финале. В Роскачестве рассказали, почему не стоит пить газировку в жару. По словам экспертов, сладкие напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара не утоляют, а усиливают жажду. Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше воды, чтобы восполнять ее потери. В среднем организм человека теряет 2 литра воды за сутки. В жаркую погоду и при физических нагрузках потери могут быть и больше. В Роскачестве подчеркнули, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Хорошо утоляет жажду квас, чай и соки. При этом соки рекомендуется разбавлять водой. Жары в Москве пока ожидать не стоит. Сегодня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. В четверг область окажется в мешке арктического воздуха. Под утро на севере, северо-западе Московской области прогнозируется дождь. В воздухе он станет идти вперемешку с мокрым снегом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня местами кратковременные дожди и плюс 15-17 градусов. В Москве местами тоже кратковременные дожди. Воздух прогреется до плюс 18-20 градусов.

0: это стресс. Но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». Сегодня состав сборной физиков и лириков. Больше лириков, чем физиков, но я Рит Митрофанов, если что.
1: Добрый день, меня зовут Андрей Кудряшов. Я тоже сегодня волей судеб оказался в сборной лириков.
0: Да, и «Спартак», конечно, поздравляем.
1: «Спартак» чемпион, да.
0: Я всегда знала, что «Спартак» чемпион, но только вот сейчас это исполнилось. И это действительно очень приятно. Вот, и все. Ты у нас как тоже, да, принимаешь участие в спортивной редакции, тоже, наверное, вы там как-то сильно радовались, я так думаю.
1: Да, действительно, мы сильно радовались. Сейчас какая-то феерическая история, на самом деле, была. Действительно, «Спартак» вчера выиграл, по-моему, впервые за 4 года Суперкубок России, Кубок России по футболу, но не это главное. Матч был очень хороший, но потом на церемонии награждения...
0: Награждение разбили кубок.
1: Они же грохнули кубок, да, вазу, чашку разбили.
0: Крышку эту, да.
1: Да, они не только крышку, они вообще весь кубок. Сначала нижняя часть отвалилась, да, как-то они трясли, это все отвалилось, да, а потом они уже в раздевалке добили его до конца, только одни железные уши остались. Очень смешно получилось, потому что у спортсменов есть традиция после побед в соревнованиях, в любых, да, туда наливают всяческие...
0: Шампанское,
1: они отмечают, да, но вот в этот раз, я не знаю, какой они там наливали в бочку.
0: Ладно, пусть это будет их самое большое расстройство, потому что главное же, сам трофей, да, но именно путь к нему и вот эти результаты, которые происходят. Ну, я очень рада, поскольку у меня большинство моих друзей москвичей, они все как раз за «Спартак». Мне даже люди присылали в личные всякие почты, соцсети, какие-то поздравления, знаешь ли ты. Ну что ж, это мы отметили. Надеюсь, Любовь Петровна Гогина к нам присоединится. Мы хотели начать, кстати,
1: пока
0: с одной интересной истории.
1: Пока не можем, да, мы дозвониться пробуем, дозваниваться
0: но,
1: у нас.
0: Тему, которую мы хотели заявить для начала, она как-то очевидна. Я даже думала в контексте «Спартака». Вообще, как назвали группу? Группу футболистов в честь финикийского, или какого он там был? Он был раб, правильно я поняла? Франкийский гладиатор, который возглавил восстание рабов. Угу. Просто что-то иностранное пришло к нам и как-то прижилось. Правильно? Особенно название.
1: Да, из Финикии был, да? Финикийцам.
0: Франкийский, это я не знаю, где это, но Римская империя, он там где-то болтался, вот, по горам, на итальянском каком-то, Пеннинском полуострове, вот, это было все в каком-то 73-м году до нашей эры, как-то все это до сих пор живо, и воспоминания, и вот эта идея.
1: Слушай, касательно нашей темы, да, мы, может, ее успеем сегодня обсудить, у нас каких русских классиков читают за границей, у меня все время перед глазами фантастическое интервью, по-моему, Кидман, если я не путаю, но оно достаточно давно было. И ей вот в качестве она находилась в промо-туре какого-то своего очередного фильма гениального, сейчас без всякой иронии, естественно. И ей задали вопрос, как он связанный с Россией был, да, и с нашими русскими авторами. И она такую историю рассказала классную. Она говорит, я приезжала в Россию, что-то она, по-моему, даже чуть ли не стажировалась в МХАТе, там, что-то такое. Да, может, я, конечно, путаю, да. И начинала
0: лучше
1: она...
0: Лучше бы ты не путал, потому что так долго рассказываешь.
1: Да. И начинала она там про Чехова рассказывать, говорит, это теперь мой любимый автор, и говорит, только-только его и читает. К нам присоединяется Любовь Петровна Гогина, доцент кандидат филологических наук. Любовь Петровна, здрасте.
0: Здравствуйте, Любовь Петровна. Мы хотели тему как раз озвучить наконец-то. Каких и в каких странах, каких русских писателей, в каких странах преподают в школе и с кем наиболее знакомы, с чьими произведениями? Есть такая какая-то хит-парад или градация?
2: Конечно,
0: и насколько это официально?
2: Есть эта градация. Это прежде всего русская классика. Но здесь стоит отметить, наверное, такой феномен, что когда мы говорим «читают русскую классику», скорее всего, читающие русскую классику читают классику. И вряд ли кто утрируется на слово, что она русская. Давайте немножко так развеем понты свои, извините. Но потому что мы же читаем Эдгара По, Хемингуэя, Проспера Мериме, Золя, Конан Дойля, Оруэлла и так далее. Да. И не всегда даже знаем, если специально не посмотрим, а какая страна-производитель у этого писателя. Мы читаем классику вечная, да? Ну, ну вот да. Кто-то с первого раза там... Без Конан Дойля популяр...
0: как? Или Иванова да, мы не узнали мы в этой роли.
2: Или там сейчас популярного великого Гэтсби или парфюмера. Кто-то будет специально где-то искать, а где жили авторы этих произведений? Это Германия или Франция? То же самое относится и к русской классике. Вот, конечно же, читают Достоевского, Чехова, услышал я из вашего разговора, Толстого. Они все входят в школьную программу всего мира и считаются мировым достоянием все-таки. И тем не менее, когда приезжаешь за границу в Европу, и там, например, незнакомые, откуда Россия, сразу все скажут: о, Достоевский, Толстой. Ну, не все, большинство, потому что это есть то, что мы называем нашим культурным кодом. А вот про Достоевского можно сказать, ну, то есть я понимаю причину, почему он популярен во всем мире, и когда он начал быть популярен, можно это озвучить, и почему популярен Толстой, и почему любят читать Чехова. Вот на эти вопросы сейчас литературоведы уже могут ответить. Ну, если хотите, с любого
1: очень.
2: Или по порядку. Но вот смотрите, Достоевский, он стал популярен тогда, когда в мировой философии начали активно развиваться разговоры и темы про экзистенционализм. Это начало 20 века, но мы подумаем, где что Достоевский 19 век. Так вот, когда стали изучать вот этот вопрос, ну, что такое экзистенционализм? Это, ну, вот то ощущение...
0: Да,
2: экзистенциализм, это то ощущение, в котором проживает человек в современном мире. Если не углубляясь, просто было замечено после всех русских революций, они были последние такие решительные в 20 веке, после русской гражданской войны, потрясшую, ужаснувшую весь мир своей жестокостью, после нее, ну, как-то пошло, стало поспокойнее, урок истории мировой был поручен. Возникло это ощущение, вот экзистенция. Это такая дилемма, двойственная природа человека, когда, с одной стороны, мы не можем жить друг без друга, мы не можем жить вне общества. С другой стороны, мы не любим это общество, и мы стремимся остаться одни. Это даже не смысл жизни, а о том, а как жить-то? Я не люблю людей, не хочу их видеть, но, с другой стороны, если бы какой-то человек из Бразилии кофе не привез однажды, а другой не испек хлеб, а третий не сделал колбасу, я бы сегодня вообще бы не поела с утра, да? Не завтракала, мне бы нечем было. И с другой стороны, мне эти люди не нужны. Так вот, когда стали в этой вот философской дилемме разбираться, как быть, и вместе тесно, врозь скучно, как говорится в русской пословице, было обнаружено, что первым-то эту проблему в мировой философии поставили не поэты и писатели Серебряного века, не Владимир Соловьев, а Федор Михайлович Достоевский еще за 60 лет до того, как этот вопрос экзистенции возник в философии. Это его подпольный человек. Он первый четко и ясно написал: «Без чаю я жить не могу, но людей я видеть не хочу». Вот такой вот эгоизм.
0: Очень зря. Андерграундмен на английский переводится.
1: Любовь Петровна, а вот Гоголя на Западе читают, и если читают, они вообще его понимают? Там какой-нибудь телевизор, это же абсурд 19 века.
0: Кто они, корейцы или кто?
1: Ну, корейцы, американцы, англичане, неважно, вот разные культуры. Они же не могут понять, что у нас гоголевщина, она до сих пор существует.
2: Да, она у нас существует, это, может быть, и есть та Россия, которую видят по Гоголю, но на самом деле это тоже глубокая философия, и Гоголя читают в школах, он входит во все школьные университетские программы, но немножко с другой точки зрения. Не с той, как смотрим мы, русские, показать Россию с одного бока, но в полной мере. Он изучается как основоположник критического реализма. И его короткие произведения «Шинель», мы все вышли из «Шинели» Гоголя, это сказал не Достоевский, ему приписывает, это сказал европейский журналист.
3: То есть это еще в 19-20 веке они говорили, мы все вышли из шинели Гоголя. Мы – это критические реалисты, публицисты, журналисты, в том числе художественная публицистика. Но вот, смотрите, Гоголь создавал, боюсь углубиться, сейчас увлечься тоже, новую, принципиально новую литературу. Он объявил о принципиально новом писателе. О чем его лирические отступления в «Мертвых душах»? Я не тот счастливый писатель, который будет изображать чистое искусство и красоту. Я несчастный писатель, который будет видеть эту Русь, которая, ну, зачем-то смотрит на меня такими глазами. Русь, чего же ты хочешь от меня? Кто это новый писатель, уважаемые коллеги? Это журналист. Это публицист, новый критический реалист, который видит жизнь реально. Ну, то есть мы сейчас с вами не говорим о цветочках и птичках, мы говорим с вами о глубинах науки. То есть мы пытаемся посмотреть реально на вещи. И это неловко, это неудобно, это тяжело. Нас не всегда слушают, потому что мы не развлекаем. Но вот это и есть тяжелая задача того нового типа писателя, он не называл их журналистом, которого создал Гоголь. Вот его лирический герой в «Мертвых душах» – это есть начало мирового журнализма и критического реализма. С этой точки зрения изучают. А «Шинель» – это пример, классический пример короткого реалистического произведения. И если мы говорим про короткость, так за это любят и Чехова нашего.
0: Да.
3: Потому что коротенькие, ненавязчивые, абсурдные рассказики, как любят на Западе, без особых идей, с каким-то вот действительно абсурдом.
0: Просто частная ситуация, как small talk, вот то самое искусство, которое вот очень важно вот именно в современном мире.
3: Да, как снежный ком.
0: Всем ситуации понятны.
3: Ну вот, Мария, вы сказали, да, этот жанр назвали, но он же журналистский, он и есть жанр критического реализма. Вот. А Чехов – основоположник театра абсурда, то есть он поставил точку в мировом театре. И в 20 веке весь мир очень полюбил театр абсурда, когда картинка ради картинки, сцена ради сцены, а не ради смысла. Чехов это сделал нечаянно. Ну, так он писал для своей жены Ольги Книпер, чтобы у него был репертуар, была работа, были деньги. Они дачу в Крыму строили в это время. И они ради денег вот начали такой кляйный бизнес театральный. А оказалось, это мировое открытие. И можно...

0: На Западе читатели, ну, не все же так вот глубоко проникают, как вы в силу своей профессии, или я, потому что должна туда проникнуть. А люди читают чаще всего для релакса и удовольствия. Ну, и для того, чтобы в этом релаксе узнать, чтобы им что-то открылось такое новое. Так вот, мне кажется, Льва Толстого читает именно вся Европа, особенно после Великой Отечественной войны, чтобы понять, а как это они делают, русские? Почему вся Европа доходит только до Востока и там погибает или растворяется? В чем вот весь роман «Война и мир» про то, а почему и наполеоновская армия, и Толстой этого не знал, но затем и гитлеровская армия погибли на Востоке?
1: Так холодно, может быть, нет, все-таки?
0: Ну, здесь главное, может быть,
1: главная экзистенциальная причина – это холод.
0: Ну, вы понимаете, Александр, вы сразу ответите на все глубочайшие вопросы.
1: Читать не надо, да, просто холодно.
0: Зачем читать 1500 страниц? И вот эта вот причина, но все-таки, на мой взгляд, западные читатели довольно... Ой, извините, западный читатель, если вы нас слышите, он поверхностен, примитивен, он не столь глубок, как любой другой русский читатель, читающий русскую классику, потому что, ну, ментально все по-другому. И вот в романе «Война и мир», да, может быть, кто-то и видит, а в чем она причина, ведь, собственно, весь роман, в чем причина войн на Земле в принципе? Может ли быть так, чтобы человечество своей волей отвратило войны? Ведь каждый человек отдельно войны не хочет, однако они не прекращаются. И Толстой просто пытается ответить на этот вопрос, но экранизации западные романа «Война и мир» показывают, что даже культурологи западные относятся весьма поверхностно к содержанию такого гениального произведения, как «Война и мир».
1: Это вы BBC-шный сериал имеете в виду, да, последний,
0: да,
1: который
0: ну,
1: был?
0: Ну, да, в частности.
1: Красивая картинка,
0: да,
1: вот такая.
2: А ведь можно это не смотреть.
0: Ну, а я так и делаю.
2: Никто не смотрит, все читают и все.
1: По-моему, когда его показывали, его, по-моему, смотрели все. И потом там такие войны словесные были по этому поводу.
0: Да, были, можно сколько угодно об этом полемизировать, но вот мнение такое. Понимаете, я увидела вот эти плакаты, постеры к этому фильму. Ну вот чем европейец отличается от русского? Это нижняя часть лица.
2: А вот этого Толстого можно и почитать, мне кажется, Любовь Петровна. Вот
0: да,
2: они сами может... за этим и смотрят, и потом как-то ориентируются. Вы
0: да
2: знаете,
0: нет,
2: это просто
0: с
2: киношниками...
0: Пока...
2: Мы отдельно разберем сериалы, это чисто зарабатывание денег.
0: Хорошо,
2: там и не надо глубоко проникать, честно.
0: Пойдем дальше по писателям.
1: У нас минута до перерыва, к сожалению.
0: Да, читаю. Я бы очень хотела, но мы не дойдем точно, поговорить о современных писателей, ну, писателях, но уже в другой раз. А кого читают сейчас из наших современников, наших ровесников? В другой раз поговорим, остается только добавить, что читают, конечно,
2: что Пушкина
0: Тургенева,
2: жалко.
0: Потому что...
2: Я думала, что
0: Пушкина
2: мы пожалеем
0: жалко.
2: Поэта.
0: А вот Тургенева читают, он большую часть жизни провел в Европе и популяризировал и Пушкина, и Лермонтова, и Гоголя. Вот еще и в этом его заслуга. Как, собственно, заслуга и Набокова в 20 веке. Он
2: ну
0: читал
2: и Бунин туда же. Да? А Пушкина,
0: да.
2: Мы, жалко, что мы на нем не остановились. Просто это невозможно перевести адекватно.
1: На английский.
0: Разумеется,
2: как это звучит,
0: да,
2: на русский,
0: разумеется.
2: К сожалению, величайшему.
1: Это как японское хокку, по-моему, на русский язык переводить.
0: А, кстати говоря, японцы очень хитро поступают с нашей литературой.
2: А интересно, как?
1: Подвесили клиффхит.
0: Они
1: следующий
0: рисуют
1: раз...
0: комиксы.
1: Вот.
0: Они рисуют комиксы.
1: Вот это правильно.
2: Ну хорошо, тогда еще запланируем встречу, продолжим и поговорим о тех писателях, которых
0: хорошо,
2: мы не
0: спасибо,
2: успели обсудить.
1: Спасибо.
2: Любовь Петровна Гогина была у нас в гостях, филолог, литературовед и, да, доцент. Спасибо, к вам вернемся.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура

0: чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей. Но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру. Копить нельзя купить. Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая, с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
2: Рекламные службы 495-105-5244.
3: В Москве 11:30.
0: Новости.
3: В студии Наталья Христова. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. Министру доложили также, что информация со всех малых радиолокационных станций объединена в единую систему, благодаря которой операторы БПЛА группировки «Восток» стали эффективнее сбивать украинские беспилотники самолетного типа. ВСУ проводит контратаки в боях у Васильевки. Со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос. Об этом информационной службе «Вести» сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
4: Константиновское направление. Здесь преимущественно концентрированы все усилия в самом населенном пункте. Здесь мы фиксируем продолжающиеся боестолкновения в районе ЖД вокзала, в районе промзоны. Также в центральной части сообщается об успехах высотной части данного населенного пункта. Ну, там, где находятся высотки, имеется в виду. На Добропольско-Красноармейском направлении идут бои за Васильевку. Противник предпринимает безуспешные контратаки. Также со стороны Новоалександровки российские войска продвигаются вдоль лесополос. Также продолжается продвижение в районе населенного пункта Белецкое наших подразделений, потому что противник также здесь старается всячески затянуть время, потому что в дальнейшем предстоит освобождение уже Доброполья.
3: Пушилин также отметил, что освобождение рая Александровки откроет восточные ворота к Славянску в Донецкой Народной Республике. Количество субъектов малого и среднего бизнеса в России приблизилось к 7 миллионам, и это максимум за последние 10 лет, сообщил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Он также рассказал о помощи бизнесу.
5: Для помощи ему правительством предложен ряд мер. Действует профильный федеральный проект, механизмы стимулирования в промышленности, в туризме, в отрасли информационных технологий. На основе обратной связи донастраиваются также и инструменты поддержки. И к маю количество субъектов МСП уже вплотную приблизилось к 7 миллионам. Это самое большое значение за последние 10 лет, то есть за весь период ведения их реестра.
3: Михаил Мишустин также в контексте поддержки бизнеса потребовал не забывать о ветеранах специальной военной операции. Сегодня через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион, сообщают синоптики центра ФОБОС. А вот в четверг столичный регион окажется в мешке арктического воздуха. И под утро на северо-северо-западе Московской области дождь в воздухе может идти вперемешку с мокрым снегом. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах «Вести».
0: Погода.
3: Сейчас в Москве комфортная погода. Температура воздуха составляет плюс 17 градусов. Переменная облачность, дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 746 миллиметров.
0: Новости спорта.
6: Доброе утро. Новости. новости спорта Егор Новиков. Московский «Спартак» в пятый раз в истории стал обладателем Кубка России по футболу. В суперфинале турнира столичный клуб обыграл «Краснодар». Основное время завершилось в ничью 1-1. На гол спартаковца Пабло Салари в первом тайме южане ответили после перерыва точным ударом Дугласа Аугуста. Перед серией пенальти «Спартак» заменил вратаря. Вместо Александра Максименко на поле вышел Илья Помазон. Он в итоге отразил удары Хуана Басселли и Кевина Ленини. А москвичи все свои попытки реализовали. Комментарии голкипера «Спартака» Ильи Помазуна.
7: Сказали уже, когда матч заканчивался, мне сказали, что надо будет выходить. Это было как раз 88-89 минута. Я не видел. Я понял, что я заступил за линию, но не знаю, не видел.
8: Честно, я сфотографировался с кубком. Потом через некоторое время подхожу, а его уже половина. Сложный сезон, потому что в период сбора получил тяжелую травму, где пропустил полтора месяца. Из-за этого как-то не смог нормально подготовиться. Но главный тренер дал шансы в серии пенальти, чтобы себя проявить. Себя проявил. Надеюсь, что в следующем году будет что-то получше. У нас все герои матча, потому что вне зависимости, кто играл, кто не играл. Сержант Главич, который готовился с командой все это время, поддерживал нас на трибуне, был в раздевалке, поэтому все победили. И все работники клуба, все болельщики, все победители.
6: На матче в Лужниках было 72 978 зрителей. Это новый рекорд посещаемости финалов Кубка России. Около 5 российских и иностранных специалистов входят в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Акрона». Об этом заявил генеральный директор Тольяттинского футбольного клуба Константин Клюшев. В стыковых матчах, по результатам которых «Акрон» сохранил место в премьер-лиге, командой руководил Мурат Искаков. Он сменил ушедшего в отставку Заура Тедеева. Это были новости спорта. Егор Новиков. До встречи.
9: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понтьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
10: Премьера на телеканале «Россия».
11: Тут человек на берегу.
12: Мог ему кто-то смерть желать.
10: Дарья Уцуляк. Илья Малаков.
13: Двух патронов не хватает.
14: Получается, Даша выстрелила в отца.
10: Варвара Феофанова. Гела Мески.
15: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
16: Кто стрелял?
17: В кустах было какое-то существо.
10: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: физики и лирики, Маргарита Михайловна Митрофанова. И я, Андрей Кудряшов. И настало время самого интересного. Да, про выходные прошли, давайте говорить о копченостях. Хотя, наверное, надо было...
1: Слушай, неожиданно ты связал, знаешь, такая... Это как у диджеев старых было всегда, надо одну песню по смыслу связаться с другой. Ну, иногда это получалось.
0: Ты молодец.
1: С копченостями. Вообще, просто наш гость, он почти постоянный, автор и ведущий, и с нами в эфире, и у своего телеграм-канала «Квант еды». Валентин Владимирович Новиков, вы с нами, здравствуйте.
0: Валентин Владимирович.
1: Сейчас
2: да,
0: с нами.
1: Ага. Доцент кафедры химической физики, функциональных материалов МФТИ, создатель телеграм-канала как раз «Квант еды». И мы часто еду с химической точки зрения обсуждаем. Вот дошло время до праздников и копчености, как озвучил Андрей Олегович. Молодец. А как вообще
0: дошло,
1: как это получилось?
0: Этого. И почему нам это нравится? Вообще нравится ли людям копченость?
1: Да.
2: Ну, я думаю, что каждый может вспомнить вкус чего-нибудь копченого, и я думаю, каждый для себя ответит, что, наверное, нравится. Но вообще это эволюционно, потому что кто первым начал коптить еду, конечно, никто не знает, потому что это явно произошло очень давно. Но я полагаю, что просто еще в очень старые времена люди заметили, что если еда висит рядом с костром, рядом с очагом, то она начинает дольше храниться. То есть изначально, скорее всего, это происходило не потому, что это было вкусней, а потому, что это позволяло еду сохранить на более длительный период. А постепенно мы приучили себя к тому, что вот эти все запахи дымка небольшого, они еще и приятные. То есть возникла ассоциация с вкусом вот именно такого копченого, который нам нравится.
0: А северные народы, они особенные специалисты, да, в копчении, да, потому что у них, собственно говоря, климат не позволяет особо хранить долго.
2: Ну, я бы сказал, что как раз у северных народов хранить долго часто проще, потому что часть года зима и холоднее. Холодильников-то не было, и главная проблема хранения – это температура. Но при этом у северных народов, вот тогда, когда зима, вполне могло быть, что огонь горел постоянно, потому что, опять же, холодно, нужно греться, вот в очаге зажгли, и он и горит. А там повесили какую-нибудь колбасу или рыбу рядышком, и оно потихоньку...
1: Ну, так уж и колбасу!
2: Почему? Колбаса что-то... это старая достаточно история.
1: А, да?
2: Это ведь не 20 век. Колбасы начали делать очень давно. То есть кишки-то у животных были, поэтому напихать туда того, что есть, и все это дело свернуть, это история не совершенно несовременная. Но кроме колбасы можно было повесить кусок бекона, ну точнее кусок жира, кусок мяса, и вот оно висело, потихонечку коптилось. Дополнительно, к примеру, у северных народов часто рыба бывает более жирная, потому что, как правило, чем холоднее вода, тем жирнее рыба, которая в ней живет. И в итоге получилось, что вот такие северные как раз нации, они очень часто, их национальная кухня обязательно что-нибудь копченое да имеет. Но вообще-то почти в любой стране что-нибудь копченое так или иначе в национальную кухню входит.
1: То есть копченые и сильно соленые, вот как солонина, да, как мне казалось, или вот какая-то, что-то похожее на бастурму, это другой, да, принцип консервации мяса?
2: На самом деле, просто если коптить и не солить, хорошо, как правило, не получится. Точнее, сложно это сделать. Вот исторически точно не получалось. Ведь хотелось, чтобы еда не испортилась. Что значит не испортилась? Чтобы ее не съели какие-нибудь бактерии. Копчение само по себе немножечко убивает бактерий на поверхности. Но именно что немножечко, то есть не гарантированно. Поэтому исторически копченые блюда их солили, их сушили и их коптили. И часто все это делали одновременно. То есть просол уменьшал активность бактерий, потому что бактериям сложно жить, когда количество соли выше определенного. Сушка тоже, соответственно, позволяла уменьшить активность бактерий, потому что им нужна вода. Ну и, наконец, копчение еще дополнительно убивало бактерии на поверхности. В итоге получалось, что еду можно хранить гораздо дольше, чем если бы с ней не сделали все эти три вещи. Если же просто взять кусок условной рыбы и его только коптить, не добавив соли, то хранить такую рыбу без холодильника не получится. Она, по сути, останется сырой внутри, но вот чуть-чуть дым преобразует поверхность, но микробиологически безопасной она не станет.
0: А вообще дым, он реально полезен, да? Он какие-то бактерицидные у него свойства может быть? Или он все-таки вреден? Он какой-то канцероген несет? Потому что у меня вот в голове понятие, что это вредно, да? Что покоптилось и все.
2: Скорее вы правы. Ну, смотрите, начнем с того, что если он бактерицидный, то это означает, что как минимум для бактерий он вреден. То есть в нем есть какие-то вещества, обладающие химической активностью, которые бактерии, по крайней мере, считают несовместимой с жизнью. Дым – это одна из самых сложных химических систем. То есть на самом деле в нем очень много разных веществ. Это и газы, и микроскопические капли, и твердые частицы. И поскольку это сложная смесь, разумеется, какие-то вещества в нем могут быть приятные нам, в частности, на вкус, на запах, какие-то могут быть, ну, сравнительно нейтральные, а какие-то могут быть опасными. Причем некоторые могут быть прям действительно опасными, и вот именно отсюда и идет все эти рассказы о том, что дым – это потенциальный канцероген. И сам вообще,
1: Смотря что жжешь, вот как жжешь? Или не важно, все, что горит, оно все одинаково по составу, ну, такое.
2: Нет. Во-первых, смотря что жжешь, во-вторых, как жжешь. Ну, давайте начнем с что жжешь. То есть, вот классический вариант копчения, это, конечно, дерево, да. То есть все думают о том, что вот если копчение, то мы взяли опилки, ну, в общем, ветки, так или иначе, дерево. И дерево содержит три основные компоненты: целлюлоза, гемицеллюлоза и лигнин. Ну, так или иначе, первые два это по сути, скажем так, аналог крахмала, если можно так выразиться, в том смысле, что это цепочки из сахаров, но те, которые нерастворимы и неперевариваемы. И вот когда они греются, образуются вещества, немножко похожие на то, что образуется при нагреве сахаров, то есть слегка похожи на образование карамели. А вот третий компонент, лигнин, это фенольное соединение, и когда оно разлагается, то образуются вещества фенольной природы. И вот именно они у нас ассоциируются с дымом. Это гвоякол, это ванилин, кстати говоря. То есть вот почему в выдержанном вине, например, в бочках, которые тоже жгут, часто бывает вкус ванилина. Потому что именно ванилин образуется при разложении дерева при высокой температуре без доступа кислорода в большом количестве. Поэтому, если жечь дерево, то будет один дым. Причем в зависимости от того, какое дерево, условный дуб, береза, ольха, липа, дым будет разный. Потому что процент вот этого вот лигнина к целлюлозе будет различаться. А если вы возьмете хвойное что-нибудь, то на этом коптить, ну, так себе идея. Потому что у вас все пропахнет, ну, скипидаром, что ли. То есть в хвойных деревьях есть дополнительное количество смол с очень ярким запахом. Если его немножко, то это приятно. Но если вы начнете его греть и делать дым из таких опилок, то еда получится с таким дегтярным вкусом, который мало кому понравится.
0: Ну, который отдать надо, да, другому, да.
1: Вы как квант еды ведущий, на себе пробовали или лучше?
2: На самом деле, я пробовал, но на самом деле в некоторых странах бывает, что добавляют небольшое совсем количество хвойного дерева в смесь для копчения, но, к примеру, можжевельник в некоторых скандинавских странах немножко добавляют, но это не 100% дерева, на котором все коптят. Поэтому чуть-чуть добавили, оно немножко вкус поменяло. Но если взять чистый можжевельник, это будет невкусно. Если уж на то пошло, то можно коптить не только на дереве. То есть вот классический пример – это Исландия. Там же с лесами, ну, не очень хорошо. То есть там кустарники, там довольно холодно много где. Поэтому рубить деревья, которых и так мало, для копчения сложно. Поэтому у них есть очень интересное блюдо исторические. Это копченая баранина, которую коптят на сушеном овечьем навозе. Приятного аппетита.
0: Вот это заход.
2: Да, но идея-то в чем? Когда. Ведь что такое вот.
1: Что только по радио не узнаешь, а? Вот сейчас люди крестятся мелко.
2: Я, кстати, пробовал и не могу сказать, что никакого навозного запаха там почувствовать невозможно. То есть, ведь когда мы что-то коптим, то есть вот либо дерево, либо уж хорошо, навоз, мы подвергаем вот этот вот продукт обработке при высокой температуре, где-то 300-400 градусов, без активного доступа кислорода. То есть, если дать активный доступ кислорода, ну, дерево загорится и сгорит полностью, никакого дыма не будет, ну, или очень мало его будет. А мы специально даем поменьше кислорода, чтобы шел процесс, называемый пиролизом. При этом и образуются вещества неполного сгорания. То есть полное сгорание – это просто углекислый газ и вода, неинтересно. А если не полностью, то получится вот как раз дым, вот эти вещества, которые нам нужны для вкуса. И из навоза они тоже будут.
0: Ой, давайте сейчас паузу. У меня голова кругом пошла. Сейчас вот думаю, что же мне поесть такого копченого. Небольшая пауза, вернемся в студию.
3: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов накануне провел рабочую встречу с ректором ГИМО Анатолием Таркуновым. Как отметил глава региона, сегодня Вологодская область уверенно развивается по всем ключевым направлениям – благоустройство, туризм, народосбережение, экономика и социальная сфера. Реализуем 14 прямых поручений президента России и формируем новый каркас социально-экономического развития Вологодщины. Поделился также планами по созданию в регионе двух современных университетских кампусов – технокадры в Вологде и инженерного кампуса в Череповце. Эти проекты станут важным шагом в подготовке востребованных специалистов и развитии научно-образовательной среды региона. Аграрии области засеяли 86,5 тысяч гектаров яровых культур. Сергей Воропаев отметил, аграрии используют благоприятные для сева сельскохозяйственных культур погодные условия с оптимальной температурой воздуха и умеренным количеством осадков. На полях сейчас 3270 гектаров, 422 сеялки, 616 плугов и 517 культиваторов. На период весенне-полевых работ требуется 7,5 тысяч тонн горюче-смазочных материалов, в наличии около 3000 тонн. ГСМ закупаются в течение посевной по мере необходимости. Обеспеченность семенами яровых, зернобобовых, картофеля, рапса и кормовых культур превышает 100%. Для повышения плодородия почв в полном объеме закуплены минеральные удобрения. Приобретено 68% средств защиты растений. Закупка продолжится до сентября. Министр добавил в тройке лидеров по весеннему севу Белозерский, Междуреченский и Кичминско-Городецкий округа. В Череповце коммунальные службы совместно с волонтерами этой весной высадили более 2000 растений. Всего за сезон удалось посадить 1084 деревьев и 1019 кустарников. В список новых зеленых насаждений вошли кедры, липы, яблони и дубы. Как отметила глава города Андрей Накрашаев, помимо высадки новых растений, коммунальщики провели большую работу по уходу за существующими насаждениями. Скошена трава на площади более 33 тысяч квадратных метров, в парках проведена подкормка растений на территории свыше 10 тысяч квадратных метров. Для защиты корней и сохранения влаги подсыпано 36,5 тонн коры. От вредителей обработаны 4,5 тысячи кустов и 3,5 тысячи деревьев. Студентка ВАГУ завоевала награды престижной международной олимпиады. Арина Лобашова успешно выступила на престижной международной олимпиаде Petropolitan Science Research. В юбилейном 10-м сезоне конкурса вологжанка стала победителем в номинации «Музеология» и призером в категориях «Социальные науки» и «Педагогика». Отметим, направление «Музеология» было представлено на Олимпиаде впервые, что делает победу Арины особенно значимой. В 25-м году студентка ВАГУ уже добилась успеха в этой же Олимпиаде, тогда победила в направлении «Педагогика». В Олимпиаде 26-го года приняли участие более 3000 студентов из России и зарубежных стран. Конкурсанты демонстрировали знания по 23 научным направлениям, включая новые дисциплины.
3: Новости спорта.
4: Вологодская «Динамо» прервала неудачную серию из 3 поражений в чемпионате 2-й лиги «Б». Накануне «Динамовцы» одержали волевую победу в матче против Твери. Белоголубые открыли счет в первом тайме. Данила Яшков реализовал пенальти, но соперник быстро ответил точным ударом в ворота вологжан. Во втором отрезке поединка гости пытались навязать свою игру, а счет оставался равным почти до конца основного времени. На 90-й минуте поединка Никита Киреев отметился голом со штрафного и принес своему коллективу долгожданную победу. В итоге 2-1 в пользу вологжан. Макар Головин стал бронзовым призером чемпионата Европы по карате. Спортсмен из Вологодской области в составе сборной России накануне стал бронзовым призером чемпионата Европы по карате 2026. В завершающий день чемпионата во Франкфурте, Германия, национальная сборная России, в составе которой выступал воспитанник ШОР номер 3 Макар Головин, одержала победу над командой Черногории в матче за третье место в категории «Кумите».
3: Погода на маяке.
4: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 17. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

над рекой. Вальс, вальс, вальс, старый купол тряхнул сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

стеной. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

сединой. Вальс, вальс, вальс, ветер с облаком в танце кружат. Отчего ж в этот день все немного, немного

Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.

0: студии Наталья Христова. Здравствуйте. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Он провел совещание на одном из пунктов управления группировки, где заслушал доклады командования и офицеров штаба о выполнении боевых задач. С докладом перед главой Минобороны выступил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Иванаев.
1: Был проведен комплекс мероприятий по подключению расчетов благ, станций спутниковой связи, отечественного производства и транспортной сети посредством радиомостов и балкона оптического кабеля.
0: Среди показанных министру образцов были дроны, предназначенные для доставки провизии, боекомплекта штурмовым группам на линию боевого соприкосновения, современные ударные беспилотники, а также FPV-дрон, предназначенный для поражения воздушных целей противника. Образцы разработаны военнослужащими объединений группировки. Министру обороны также доложили, что информация со всех малых радиолокационных станций объединена в единую систему, благодаря которой операторы БПЛА группировки «Восток» стали эффективнее сбивать украинские беспилотники самолетного типа. Михаил Мишустин сегодня на оперативном совещании со своими замами, говоря о важности поддержки предприятий и их сотрудников, потребовал не забывать о ветеранах специальной военной операции.
2: Очень важно продолжать помогать предприятиям преодолевать все текущие вызовы. В частности, вы перечислили, это вопросы, связанные с повышением производительности труда, выстраиванием отношений, то, что волнует малый бизнес, с крупными компаниями, корпорациями, платформами. Помню о том, что речь идет не только о бизнесе, но и о людях, которые в нем заняты. И, конечно, не забывать нужно также о ветеранах специальной военной операции.
0: Мишустин во время совещания также сообщил, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в России приблизилось к 7 миллионам, и это максимум за последние 10 лет. Вашингтон и Тегеран почти согласовали рамочное соглашение, сообщает Fox News. По данным телеканала, стороны якобы достигли компромисса относительно судоходства в Ормузском проливе и по поводу ядерной программы Исламской Республики. Осталось договориться о формулировках. Госсекретарь Марко Рубио заверяет, что США настроены на дипломатическое урегулирование с Ираном. Подробности у специального корреспондента «Вестей» на Ближнем Востоке Эмиля Мерсаева.
3: Рамочное соглашение между США и Ираном уже согласовано на 95%. Об этом сообщил американский чиновник телеканалу Fox News. В этот раз шансы дипломатического процесса на успех довольно высоки. В этом заверяют нас британские СМИ. Вероятность военного сценария до сих пор сохраняется. Ни Дональд Трамп, ни Маджтаба Хаминии пока не утвердили текст соглашения. По данным целого ряда СМИ, стороны до сих пор пытаются согласовать две формулировки по самым чувствительным вопросам. Среди них контроль над Ормузским проливом. США настаивают на безоговорочном и безусловном открытии этого транспортного коридора, в то время как у Ирана несколько другое видение.
4: В случае подписания меморандума у Ирана будет 30 дней на восстановление судоходства по проливу на довоенном уровне. За то же самое время США должны будут приостановить морскую блокаду. При этом договоренности не будут предусматривать полного возвращения к довоенному статусу Ормузского пролива. Иранская сторона не откажется от своего суверенитета над этим коридором.
3: Второй чувствительный и пока что не согласованный вопрос – это судьба иранской ядерной программы. По данным СМИ, проект соглашения подразумевает утилизацию Ираном уже обогащенного урана. Речь про те самые 400 килограммов радиоактивного материала, который сейчас находится в Исфахане. Правда, вот представители Исламской Республики эти намерения никак не подтверждают. Они настаивают на том, что ядерный вопрос должен решаться уже на следующем, на втором этапе, который начнется после подписания этого одностороннего меморандума. Только после этого полное снятие санкций с Исламской Республики на первом же этапе разморозка 12 миллиардов долларов иранских активов. Также среди положений, которые удалось уже согласовать, продление режима прекращения огня в регионе на 60 дней. Это касается и Ливана. Там, я напомню, до сих пор продолжаются ожесточенные бои. 30 жертв за минувшие сутки.
0: Рассказ корреспондента добавлю, что доработка документа, как сообщают СМИ, может затянуться на несколько дней. Сообщение последних минут. Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет с 3 по 6 июня, сообщает пресс-служба Кремля. Президент указал на важность прагматизма и равноправного диалога в условиях беспрецедентных вызовов в международных отношениях и экономике. Он также подчеркнул, что Россия была и остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. И вновь напомнил, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные отношения. Мошенники с помощью искусственного интеллекта начали подделывать голоса публичных сотрудников Следственного комитета и МВД. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел. В ведомстве добавили, что также злоумышленники создают синтетические видеообращения известных людей, анонсирующих так называемые государственные выплаты, акции или лотереи, приуроченные к праздникам. Кроме того, с помощью нейросетей преступники генерируют фотографии поддельных документов. Задержан молодой человек, который, будучи пьяным, устроил ДТП в Нижнем Новгороде. Как пишет МЭШ, перед этим 21-летний Сергей Корнилов отсидел в вытрезвителе. Сегодня ему планируется избрать меру пресечения. Заведено уголовное дело после аварии на «Мерседесе». Массовая авария, которую устроил пьяный молодой человек, произошла 21 числа. Известно, что Сергей Корнилов, сын одного из богатейших бизнесменов Нижегородской области, тот умер 2 года назад и оставил наследство сыну. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Погода.
0: По данным синоптиков центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь, днем плюс 14-16 градусов. В Москве завтра кратковременные дожди, температура воздуха составит плюс 13-15 градусов.

0: начинаем программу «Шоу физики и лирики». Я Рит Митрофанова.
1: И я Андрей Кудряшов. И у нас сегодня в гостях в прямом эфире Людмила Игоревна Авдеева, детский психолог, нейропсихолог, кандидат психологических наук, многодетная мама. Людмила Игоревна, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Людмила Игоревна.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Получилось. Ага. Здравствуйте.
0: Ну, давай дополним тогда наше объявление. Многодетная мать с уважением, Людмила Игоревна. Ну, мы тоже родители. Ну, вот.
1: Так случилось. Волею судеб, да. Но у нас тема жесткая сегодня. Почему ребенку не нужен идеальный родитель? И я тут начал буянить до начала эфира. Да, традиционно. Потому что все вопросы, ну, большинство вопросов, они посвящены мамам. Мама делает то, мама делает это, а где папа, спросил я, он там мимо проходил 9
0: месяцев. Я, кстати, тоже хотела об этом спросить.
1: 9 месяцев папа... назад прошел, да, и пошел за мясом дальше, да, да, для еды.
0: Да, и пошел хлеб в мусор выносить и ушел с другой женщиной. Это, ой, это вообще были у нас
1: второй,
0: на радио.
1: Второй вариант, да, да, да, был.
0: Ага.
1: Людмила Игоревна.
0: Людмила Игоревна. Так, папы вообще нужны?
2: Папы, ну так. Иногда нужны, это правда.
1: Все мимо проходили опять.
2: Ну нет, на самом деле... Папа – это очень важная часть всего воспитания и развития личности. И про это я сейчас прям готовлю огромную-огромную лекцию, основанную на изучении культурологических механизмов, да, взросления детей, как это в разных культурах, какая роль отца тогда была, как сейчас это все меняется. Это достойно отдельного эфира, коллеги. Приглашайте.
0: Обязательно.
1: Хороший ответ.
0: Мы готовы, да.
1: Я обиделся еще больше, да, потому что...
2: Ну, не обижайтесь, не обижайтесь. Мы можем обсудить это в рамках вот ответа на сегодняшний вопрос про идеальное родительство.
1: Что это такое? Да, что это такое и до которого возраста идеальный родитель, вообще понятие? Или это всю жизнь родитель?
2: Вы знаете, это какой-то миф. Это мифологический термин, который, как мне думается... является продуктом маркетинга. Под это очень много продается лекций, книжек, курсов. Сейчас обучают тому, что на самом деле прошито в нас природой и историей. Быть хорошими родителями – это то, что мы все, в общем-то, умеем делать без всякого специального образования. Но требования времени таковы и обстоятельства таковы, что... количество вариаций, вариантов, развилок воспитания своих детей сейчас как никогда велико, на мой взгляд. И поэтому у людей возникают сомнения, а хороший ли я родитель? Действительно ли я воспитываю те качества, которые пригодятся в будущем? И поскольку ситуация неопределенности и развития, например, профессионального развития, сейчас много открытых вопросов, то и у родителей много сомнений, много тревог.
0: Ну, смотрите, родители как становятся? Профессиональных родителей не бывает, я так поняла. Значит, мы смотрим на опыт бабушек, потом идет наши родители, и потом мы делаем либо как они, либо не как они радикально. Но сейчас есть масса, то, что вы сказали, озвучили, и предложения, и качественных, и некачественных в том числе. Когда ты просто к себе докапываешься, и ты себя анализируешь, правильно? По идее, да. Ты знаешь, как быть, каким быть?
2: Да, но критериев нет. И живем мы далеко от наших бабушек и родителей часто. Да? Нуклеарная семья – это специфика. У нас вот эта преемственность, она утрачивается. Мы же не помним, как нас растили, как реагировала мама и папа, когда нам было 2 года, и мы падали и требовали какую-то игрушку или лакомство. Мы этого не помним. А в семьях раньше, в нашем поколении, а я, наверное, с вами примерно одного возраста, было один, ну, два ребенка, да, многодетность – это норма последнего десятилетия, пожалуй, ну, может быть, 15-летия. И поэтому, на самом деле, мы часто действительно не знаем, а образцов-то нет, а в интернете рассказывают. Одни говорят, нужно быть строгими со своими детьми, да, вот нас воспитывали по Споку, когда ребенок заплакал, ты должен быть последовательный, методичный, ты должен всегда придерживаться одинаковой позиции. Противоположная позиция. Надо всегда уступать детям. Надо быть мягкими, гибкими. Надо подстраиваться, иначе травма. Да? А потом придется оплачивать психотерапевтов. Но истина, она, как всегда, где-то посередине. Гибкость, гибкость. Вот это ключевое, мне кажется.
1: А с изменением общества, социума меняется понятие вообще идеальный родитель? Там, вот если 30 лет назад я вспоминаю...
0: Хоть какие-то признаки есть. Я раньше думала, что если люди выпивают, курят и вот так ведут себя антисоциально, это плохие родители всегда. И мне почему-то даже приводили пример, что даже таких родителей любят.
1: А оказалось, что не так, Маргарита Михайловна?
0: Я не знаю, вот прошу эксперта.
2: Но когда-то был такой психоаналитик Дональд Винникот, который сказал, что не нужно быть идеальным родителем. Это просто вредно. Нужно быть достаточно хорошим родителем. И я,
0: да,
2: как психолог...
0: хорошая мать. Да. Про мать говорил, опять же. Про отца он вообще почти не заикается, потому что отец всегда был на работе. Я про него очень много знаю.
2: Но сейчас у нас и отцы включены гораздо больше, согласитесь. И
0: да,
2: даже берут декретный отпуск для того, чтобы с детьми раннего возраста...
0: Но я ни одного такого не видела.
2: А я знаю таких.
0: Вблизи даже, на километр.
2: Я познакомлю вас.
0: Да, очень буду признательна. Посмотри просто, как выглядит этот человек.
2: Мне очень симпатичный. У меня несколько есть. Выберите, кто вам покажется.
1: Где эти особи мужского пола водятся?
2: Нет. Слушайте, ну давайте так. Идеальное родительство – это миф, это коммерческая... идея. На самом деле это правда, что нужно быть достаточно хорошим родителем. И если ваши дети живы и более-менее здоровы, то вы уже достаточно хороший родитель.
1: Да.
2: К вопросу о критериях нынешних хорошего или плохого родительства. Раньше все было ясно. Да? Жизнь была проще. Накормленный, в школу ходит. Ты уже хороший родитель. Сейчас таких критериев четких нет. Потому что кто-то склоняется к какому-нибудь дауншифтингу, вывозит своих детей в глубокую деревню для того, чтобы они сами взращивали огород, сами
1: корову
2: доили. И это хорошее родительство, настоящее. А учатся они, например, онлайн. А другие стремятся в топовые школы, обкладывают своих детей репетиторами и с утра до ночи только и делают, что напоминают, что сейчас у тебя шахматы, после этого у тебя китайский, потом английский, потом еще что-то. И дети
1: это вот
2: отрабатывают.
1: Это современное идеальное родительство это называется?
2: Ну, кажется, да. Сейчас
0: не,
2: вот
0: ну, предложка,
2: модно,
0: да. Как родители... Вот,
2: но на самом деле я в своей практике, я же практикующий психолог, да, помимо того, что я в анамнезе ученый, я много работаю с реальными детьми, с живыми родителями, и я вижу, что для детей очень опасно жить в таких идеализированных системах. Ну, например, вот у меня есть мальчишечка сейчас в работе, он пришел в 4 класс, и дети его не принимают. Не принимают, потому что он им кажется каким-то неестественным. Да, а он очень добрый, понимаете, он очень мягкий, он уклоняется от любых стычек, от любых столкновений. Его провоцируют, он отходит. Его обзывают, он как-то странно улыбается.
1: Так может, он ушу выучил, и поэтому он знает технику ушу и конфу, и он уклоняется, и потом может что-то сделать.
2: Это была бы красивая гипотеза, но я стала разбираться, и выяснилось следующее. В его семье родители никогда, буквально никогда не ссорятся, не конфликтуют, избегают любых острых углов. И ребенок живет в такой вате, в такой стерильной среде, и для него в его мировоззрении конфликт – это конец. То есть вот если люди ругаются, это значит, что это необратимо.
1: То есть это срыв у него психологический
2: для
1: был,
2: него
1: получается?
2: Это очень тревожная и очень страшная ситуация.
0: Да.
2: И он старается ее
0: Да,
2: и он старается ее избегать. И тем самым у него отрезан целый спектр поведенческого реагирования, и он оказывается дезадаптирован, понимаете?
1: А сколько времени занимает, чтобы загрузить в свой мозг вот эту новую программу, да, что надо там сдачи иногда дать, надо войти в конфликт, чтобы, ну, поставить как-то себе?
2: Наверное, это несколько месяцев, но тут нужно начинать работу, собственно, с родителями, что я и сделала. Я их позвала и сказала: дорогие родители, как вы живете? Слишком хорошо у вас все складывается. Нужно показывать детям, как вы решаете проблемы, как вы справляетесь с напряжением.
1: С риском, да-да-да.
2: Тогда ребенок.
0: То есть они при ребенке
2: живой.
0: Просто ничего никогда не выясняют, чтобы не травмировать. Ну, даже если. Ну, а вдруг у людей так идеальная семья и нет таких, ну нет, все равно выяснения могут быть.
2: Какие-то все равно же бывают напряжения. Слушайте. Ну, не бывает такой идеальной жизни, правда же?
0: Да, да.
2: Они берегут его, им кажется, что они идеальные родители.
1: Ну вот нет, я просто вспоминаю свое детство, да, мы там прыгали там с какого-то там со второго этажа на гаражи, ну не повторяйте, дети, сейчас, да, сейчас это не принято, а, и у меня единственный страх был, да, там не какую-то там травму получить, да, естественно, сейчас я естественно, своим каким-то развившимся мозгом понимаю, да, что так делать не надо, да, то, что я могу штаны порвать, я приду домой, мне мама там всыпет так, что там, а то, что ты там свалился с трех метров там на руку, да, и ничего с тобой не случилось, там, слава богу, вот, вот это было. Страшно, да. А сейчас, сейчас какая-то абсолютно другая. Маятник качнулся в другую сторону, что ли, да, получается?
2: Да, сейчас дети живут в такой гиперопеке. И, к сожалению, есть противоречие между онлайн-культурой, в которую дети погружаются все больше и больше, и реальной жизнью, где их опекают тоже очень плотно, а там их бросают. Получается контраст такой. Мы в обычной жизни, в бытийной, очень сильно заботимся сверх, бережно относимся к нашим детям, не позволяем рисковать, не позволяем проверять свои границы, вводим их только в культурные компании, да? Мы стараемся создать идеальные условия, а при этом дети-то стремятся свои границы узнать, дети стремятся попробовать разные грани, разные паттерны, разные модели поведения, встретиться с разными людьми. И находят они это где? В интернете. Как один из вариантов,
1: ну, или почему... На, а потом на улице уже находят, да, естественно.
2: На улице сейчас, к сожалению,
1: сложнее?
2: Мало кто гуляет. И когда я говорю, отпускайте детей гулять, он говорит, с кем? Там никого да. нет.
3: Да, согласна, в дворах. Хотя сейчас для малышни настроили всяких штук таких, какие-то пчелы там. Ну, все очень забавно. Пчелы, знаешь, на нее садишься, и как на лошадку.
1: И она улетает,
3: такой,
1: да?
2: Нет, но почти, такая... почти. Там есть бабушка или няня, которая контролирует.
1: А вы не согласны, что именно жизнь учит вообще и всему, и детей, и несмотря на какие-то идеальные, например, условия, вот вы очень хороший пример про мальчика привели, он все равно так или иначе эту жизнь узнает, но просто он узнает ее немножко позже. И ему все равно придется поменяться, это будет жестко, но ему придется, да, если он хочет хоть как-то социализироваться.
2: Конечно, нас учит именно жизнь, но адаптивность и гибкость, она наиболее высока в детстве. И поэтому, чем богаче наш поведенческий репертуар, чем больше реальных кейсов мы сами сумели решить, не мам за нас, а мы сами, наши дети сами решили какие-то задачи, тем больше уверенности, тем больше опор будет у человека для того, чтобы преодолевать дальше. Опыт успеха очень важен.
3: Ну, наше поколение, это часто, если мы обсуждаем, то родители в основном за нас, и беспокоясь, выбирали нам некую профессию. Они предполагали, что вот в этой профессии ты можешь хорошо, если учиться, то зарабатывать и работать, да? И говорили, так, ты будешь поступать туда. А можно вот это? А вот это попробуйте, помните? Вот, хорошо, мы им давали... шанс, брали диплом, отдавали им диплом и делали то, что хотели. Все-таки в какой, многим повезло. Сейчас же детям, ну вот как, можно же дать, вот, то есть это их обязанность. Школу ты должен закончить, ну, тоже достаточно хорошо.
1: Но да, у нас система такая, да, мы же не можем выйти из этой системы конкретно в нашей
3: Почему?
1: Стране.

0: чтобы ребенок адаптировался к жизни. Да. Да, и хорошо, мне очень приятно, что меня хвалят. Ну и ребенок вроде норм.
1: Да, критерий истины это будет. Наш тест на взрослость, на зрелость мы проходим, когда наши дети подросли, да?
0: Поэтому... Я еще вспомнила от папы комментарий: только не в кино, только не киношники. И только не в этот шоу-бизнес. Не в актеры, ничего. Просто запретили эту сразу дорогу.
2: Да, почему?
0: То есть опыт такой негативный, он же кинооператор, поэтому это, то, что там происходит, считается плохим для взрослых людей.
2: Мягко говоря. Если человек...
0: То для своего ребенка она не хочет. Он не хотел.
2: Смотрите, допустим, я тоже так считаю. Но если ребенок выбрал вот эту дорогу, которую сейчас...
0: А, вот это вопрос психолога.
2: Плохой назвали, да. Он же выбрал. Ну что, ему поперек дороги будет полицейского класса?
1: Очень классный вопрос. Обычно подростки, если речь о выборе именно в этом периоде, да, они как раз-таки стараются выбрать нечто противоположное тому, что хотят родители. Именно там самоутвердиться, чтобы проверить, на самом деле, действительно это такое ужасное или нет. И здесь, чем больше нашего напряжения в какой-то зоне, тем больше вероятность того, что ребенок туда зайдет. Очень может быть, что он оттуда выпрыгнет быстро, потому что действительно увидит, что это не его, ему не подходит. И мы все-таки, как родители, мы, правда же, знаем своих детей. Мы их растили с измальства, и вообще внутри они нас тоже выросли. Но частенько бывает, если отношения нарушены между родителем и ребенком, то он может там и застрять. Ровно там, где нам меньше всего хотелось бы его видеть. То есть такой вариант развития событий не исключен. Но судя по тому, что вы рассказываете, Маргарита, то у вас хороший контакт с ребенком, раз она все-таки не пошла и у отца, да, прежде всего. Это он же говорил о том, что не надо туда ходить.
0: Нет, запретил прямо сразу, сказал, только не в эту сферу. И он, наверное, правильно сделал, потому что он изнутри знает этот процесс, и он своему ребенку этого не хочет. Мы же все родители хотим, чтобы детям было чуть лучше, чем нам. Ну, или намного лучше.
2: Это
1: правда. Но наше представление часто не совпадает с представлением детей и с меняющимся миром. Вот такие здесь риски. А мне еще хочется, знаете, какой рассказать из практики кейс. Вот я иногда встречаю взрослых, которые говорят: у меня были или есть идеальные родители. И я как психолог очень напрягаюсь в этот момент, потому что для меня это, как для специалиста, означает, что не произошла сепарация, что здоровой критики не возникло, да, что человек продолжает жить в слиянии с родителями, что автономии такой не достигнуто. И, знаете ли, это очень чреватый вариант, потому что иногда эта сепарация наступает лет в 40, когда родителям уже под 70, и процессы становятся крайне болезненными для обеих сторон. Поэтому все должно быть вовремя. Для этого целый подростковый возраст есть, чтобы ребенок сепарировался, отделился, эмоционально оторвался от родителя, попробовал, перепроверил те догматы, которые ему внушались, и потом уже, вынув кольцо из носа, вернулся спокойный в то русло, про которое родители говорили.
2: А если не вынув кольцо из носа 40 лет?
1: Ну,
2: такое тоже бывает.
1: Бывает.
0: В ушах такие дырки, знаете, бывают железяки.
2: Да, 3 сантиметра.
1: Тоннели называются они.
2: А, и вы знаете?
1: Ну, конечно, я же детский психолог.
2: Так, и в 40, если не вынул, что делать?
1: Ну, что, это его путь, что тут сделаешь? Вы как кто спрашиваете, как родитель или...
2: Ну, как сторонний наблюдатель, скорее. Нет, просто.
1: Ну, нам, как сторонним наблюдателям, можно просто изучать феноменологию. Просто смотрите, думайте, а как это выглядит, и как это проявляется, о чем это может говорить. То есть для нас это просто повод для подумать, а человеку мы уже никак не поможем, не наше это дело, честно.
2: Тревожным мамочкам, вот что можно сказать, с какого возраста надо давать уже вот самостоятельности? На детской площадке, в школе, в секциях, в кружках, в выборе профессии? С самого начала, с 3-4 лет?
1: Да, это, конечно, в 3 года это первый такой кризис. Сейчас он даже опустился чуть ниже, чуть раньше наступает. Это формирование, рождение личности происходит в этом возрасте. И здесь уже очень важно то, как мы реагируем на их «нет, не буду, не хочу». Да, здесь они тренируются об нас,

0: жить потом в будущем в большом мире, и мы должны быть гибкими. Вот для тревожных мам я скажу, что все будет хорошо.
1: Рано или поздно.
0: Рано или поздно. Просто надо любить своих детей и готовыми быть принимать со всех их недостатками, дефицитами, тем, что нам не очень нравится.
1: Спасибо, спасибо вам большое.
2: Спасибо огромное. Прекрасная беседа. Приходите к нам еще.
0: Хорошо.
3: В Москве 12:30.
4: Новости.
3: Студия Наталья Христова. Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, разделяющими принципы взаимного уважения и готовыми строить честные долгосрочные отношения. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям 29-го Петербургского международного экономического форума. Президент подчеркнул, что страна остается неотъемлемой частью глобальной экономической системы. В этом году ПМЭФ пройдет с 3 по 6 июня. Министр обороны проинспектировал группировку войск «Восток». Андрею Белоусову доложили, что выполняются боевые задачи. Кроме того, стало известно, что операторов дронов подключают к отечественной спутниковой связи. Войска беспилотных систем приходят новобранцы, формируются новые подразделения, растут возможности разведки и нанесения ударов. Белоусову показали новые модернизированные дроны. Идет развитие в сфере противовоздушной обороны. Военные повысили автоматизацию борьбы с беспилотниками ВСУ. Для этого все сведения с малых радиолокационных станций стали поступать в единый комплекс по обработке данных. Один человек погиб, 18 пострадали в массовом ДТП в подмосковном Пушкине, в их числе четверо детей. Авария произошла на Ярославском шоссе в районе поселка Лесной. В нее попали сразу 13 автомобилей, в том числе два грузовика. По предварительным данным, виновник происшествия – водитель одного из них. Расследование контролирует прокуратура, сообщила руководитель пресс-службы подмосковного ведомства Екатерина Короткова.
5: По имеющимся данным, водитель грузового автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате дорожной аварии один человек погиб, 5 госпитализированы в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Пушкинская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств дорожной аварии.
3: Изначально сообщалось, что после аварии в Подмосковье за медицинской помощью обратились 6 человек. А еще об одном ДТП. Ритейлер X5 уволил управляющего директора подразделения X5 Транспорт Кирилла Кузьменко, который в воскресенье на Порше врезался в машину экс-футболиста «Спартака» в Москве. Об этом, как передает РИА Новости, сообщила компания. В воскресенье автомобиль бывшего футболиста «Спартака» Александра Прудникова попал в аварию с участием Порше. По данным столичного главка МВД, пострадал один человек, кто именно, не уточнялось. Сообщение с пометкой «Срочно» пожарным удалось оперативно ликвидировать открытое горение в здании с хостелом на Монтажной улице в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах. Уточняется, что площадь возгорания достигла 450 квадратных метров. Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренные, ожидаются сегодня в течение дня в Москве, информирует гидрометцентр. Днем в городе плюс 18-20 градусов, по области от 16 до 21, ночью температура в столице может понизиться до плюс 8 градусов, а в Подмосковье до плюс 10. Новая волна похолодания ждет москвичей на наступившей неделе. Сегодня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. Также ожидается снижение атмосферного давления. Низкие показатели прогнозируются в первой половине недели. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
3: В эти минуты температура воздуха в Москве составляет плюс 17 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров.
4: Спорта.
6: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские саблистки завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александр Михайлова и Ольга Никитина в финале победили представительниц Франции со счетом 45-43. Ранее Егорян завоевала бронзу в личном турнире. Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск», выступающего в первой лиге. Минувший сезон хабаровчане закончили на 12-м месте. Юран уже был тренером клуба с 2020 по 2022 год. При нем команда добралась до переходных матчей за право выступать в премьер-лиге, но уступила «Химкам». Президент российской премьер-лиги поделился своими впечатлениями о суперфинале Кубка России по футболу, отметив ключевые события матча. Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии послематчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе, сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3. Голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает РБ Спорт. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и выигравший накануне Кубок страны «Спартак». Встреча состоится 18 июля. Чемпионат России по фигурному катанию в этом году пройдет в Челябинске. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23-го года. Соревнования пройдут в декабре, точные сроки станут известны позднее. В прошлом году чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подтвердил, что выступит на турнире в Абу-Даби, который состоится 25 июля. Соперник российского бойца пока неизвестен, но ранее СМИ называли имя бывшего претендента на титул Халила Раунд 3. Анкалаев не выступал с октября прошлого года, когда в реванше уступил чемпионский пояс бразильцу Алексу Перейре. С вами был Юра Геворкян.
4: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд – это лучшее решение. Это не так. Судебное решение влечет за собой механизмы принудительного исполнения решения суда, а это арест счетов, имущества, запрет выезда за рубеж. Решение вопроса без суда – лучшее решение. Об этом мы хотим поговорить с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, расскажите, пожалуйста, что такое досудебное урегулирование долга и как оно работает?
7: Досудебное урегулирование долга – это процедура разрешения спора о задолженности без обращения в суд. На этом этапе стороны, кредитор и должник, договариваются о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
4: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
7: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном регулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства, судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать досудебное урегулирование, сравнение просто излишне.
4: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство.

0: Фельдки.
1: Фельдки, лирики, перекличка, физик, лирик.
2: Присутствует.
1: Так, продолжаем наш эфир. Ох, такие интересные темы, все разные. Дело эволюции. Как раз о детях поговорили, о наших каких-то семейных делах. А здесь совсем подоспела новая тема антропоцен. Что-то связано с человеком. Но термин слышать будем впервые. Нас, наверное, просветит Александр Дементьев, популяризатор науки, автор канала «Популярная наука». Александр, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, Рита.
1: Как люди стали геологической силой? Значит, антропоцен, наверное, прежде всего, это термин, нужно бы, да, нам разъяснить. Но
3: да,
1: не часто употребляем.
3: Надо разобрать, и в том числе его научный статус. Я немножко вынужден буду научно позанудствовать, но в терминологиях, чтобы показать место этого термина в науке, но обещаю это не очень долго делать. Откуда это вообще возникло? В 2000 году Нобелевский лауреат, атмосферный химик Пауль Крутцен, это тот самый, который открыл проблемы, соответственно, с озоновой дырой, что уничтожает озоновый слой, да, то есть он в этой, фактически он вот и показал, да, что человек уже может влиять на какие-то серьезные аспекты климата, планеты, биосферы и так далее. Вот он предложил такой термин антропоцен. А смысл термина какой? Есть геологические эпохи. Мы сейчас там формально живем в Голоцене. Геологические эпохи, у нее есть какие-то такие мощные движущие силы, которые влияют на материки, на климат и опосредованно влияют, соответственно, на флору, фауну и нашу любимую эволюцию, да, все эти процессы. И получается, да, в каждой эпохе есть какая-то своя движущая сила, которая на все это влияет, там, на тектоника плит, вулканическая деятельность, иногда это бывают внешние факторы, вот как метеорит, который убил динозавров. Сейчас, Пауль Крутцен предложил человека как основной такой фактор. Дело в том, что, звучит вроде как круто, где там человек, мы там со своими этими, пакетами супермаркета, да, какими-то маленькими зданиями, а там целая планета и глобальная тектоника плит. Но дело в том, что формально, по формальным признакам, человек очень сильно уже много геологических сил обскакал. Пример, да?
1: Да.
3: Сейчас просто будет несколько таких простых цифр, но вот в 2023 году подсчитали, что биомасса скота это там в районе 630 миллионов тонн, людей 400 миллионов тонн, да, то есть мы две трети еще добавляем, а других наземных млекопитающих там в десятки раз меньше, то есть что-то в районе там 30 миллионов тонн всех остальных млекопитающих. Вот, то есть фантастические цифры. Получается, что не мультик «Король Лев» должен быть референсом современной природы, а там, человек, корова и свинья. Вот, это ключевые обитатели. Это первый момент. Второй момент, очень важный. Дело в том, что как геологи вообще смотрят на то, какая была эпоха и какие маркеры. Основной маркер – это слои. Вот мы смотрим, да, и к примеру, там каменно-угольный период, соответственно, большой слой оставил. Далее динозавры и их вымирание. Мы очень хорошо видим, очень тонкий слой иридиевый от метеорита остался. Соответственно, это раз, и идет разделение эпох. Соответственно, чтобы подтвердить или опровергнуть этот термин, у геологов была большая команда, которая начала искать, а какие слои оставил человек. И нашла такие слои. Первым тут, наверное, стало озеро интересное в Канаде. Любопытно, что оно еще и выглядит как такой, если сверху посмотреть, как гигантский такой след великана. В нем нашли эти слои, а потом подтвердили и в других местах. Слои это что именно? Первый это плутониевый слой. Соответственно, мы уже наследили ядерными испытаниями. Тонкий, тонкий, в общем, тоневый слой. Да.
0: То есть это главный будет наш человеческий геологический слой? Плутониевый или мусор?
3: Это один. Это один из, ну, мы это слоем, да, считаем. Вот. Иридий тоже нельзя сказать, что очень классное, полезное вещество. Ну, метеорит упал, что же тут поделать. А вот второе, еще пластик. И соотношение азота и фосфора. Вот, все это сейчас фиксируется. Более того, слои настолько сильные, что они превосходят и более явно видны, чем тот же иридиевый и другие. Поэтому формально уже можно считать новую геологическую эпоху. Геологи пока спорят, это, ну, вы знаете, классический момент, да, что там столкнулись с идеей, там, принятие, потом приняли и нормально. Поэтому присвоили антропоцену пока название не новой геологической эпохи, а геологического события. Это тоже довольно важно. Ну вот вам для примера самое, наверное, масштабное геологическое событие – это кислородная катастрофа, которая там миллиард лет назад произошла, убила, соответственно, анаэробных бактерий, и вот цианобактерии развились, и, собственно, пошла наша новая эпоха во флоре и фауне. Вот, поэтому это достаточно масштабно, то есть человек уже точно геологически важный фактор.
0: А почему
3: там уже геолог?
0: Да, да, я просто вопрос, а почему экологи и геологи об этом, вот об антропоцене говорят с таким небольшим ужасом?
1: Спокойно.
0: Нет,
1: а мне кажется, нет.
0: Наоборот, не с ужасом в голосе, нет?
1: Потому что это...
0: Поправьте нас, да.
1: А, кстати. Мне кажется, что не...
3: Так, а вот, да, на самом деле... далеко не все, это просто, наверное, те, кто говорят очень активно. Такой же бывает, знаете, как комментарии в интернете. Вот у меня блог, у меня там пишут где-то, ну, 1000 комментариев в сутки. Если прочитать, обратить внимание на градус, то там, ну, иногда даже какая-то дичь видна, да. Вот. Ну, то есть люди агрессивно там реагируют на какие-нибудь эволюционные изменения, там, считая, что они опровергают идею Бога и так далее. Не важно, не суть. Просто если смотреть именно по комментариям, негатив там и необразованность часто кажется гораздо большим явлением, чем есть. А когда начинаешь общаться с теми же подписчиками вживую, встречаться, ты выясняешь, что там 95% из них вполне нормальные, адекватные люди. Просто они не пишут ничего. Так скорее и здесь эффект. То есть эмоции, особенно у экологов. А так это нормальный, в принципе, фактор. Нам просто важно, почему это важное тоже науке явление, признать человека. Ну, потому что, вот как, собственно, авторы термина и обратили внимание, мы не можем мыслить исключительно голоценом, в котором мы живем. Потому что это, ну, как... это мягкий какой-то период климатический, где тектоники плит активны. Нет, мы через это не сможем прогнозировать будущее.
0: Давайте сейчас небольшую паузу поставим и вернемся
1: через... Прогнозируем будущее. На 2 минуты только.
2: Маяк. 30. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
4: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. Георгий Филимонов накануне провел рабочую встречу с ректором ГИМО Анатолием Таркуновым. Как отметил глава региона, сегодня Вологодская область уверенно развивается по всем ключевым направлениям – благоустройство, туризм, народосбережение, экономика и социальная сфера. Реализуем 14 прямых поручений президента России и формируем новый каркас социально-экономического развития Вологодщины. Поделился также планами по созданию в регионе 2 современных университетских кампусов, технокадры в Вологде и инженерного кампуса в Череповце. Эти проекты станут важным шагом в подготовке востребованных специалистов и развитии научно-образовательной среды региона. Аграрии области засеяли 86,5 тысяч гектаров яровых культур. Сергей Воропаев отметил, аграрии используют благоприятные для сева сельскохозяйственных культур погодные условия с оптимальной температурой воздуха и умеренным количеством осадков. На полях сейчас 3270 гектаров, 422 сеялки, 616 плугов и 517 культиваторов. На период весенне-полевых работ требуется 7 3500 тонн горюче-смазочных материалов, в наличии около 3000 тонн. ГСМ закупаются в течение посевной по мере необходимости. Обеспеченность семенами яровых, зернобобовых, картофеля, рапса и кормовых культур превышает 100%. Для повышения плодородия почв в полном объеме закуплены минеральные удобрения. Приобретено 68% средств защиты растений. Закупка продолжится до сентября. Министр добавил в тройке лидеров по весеннему севу Белозерский, Междуреченский и Кичминско-Городецкий округа. В Череповце коммунальные службы совместно с волонтерами этой весной высадили более 2000 растений. Всего за сезон удалось посадить 1084 деревьев и 1019 кустарников. В список новых зеленых насаждений вошли кедры, липы, яблони и дубы. Как отметила глава города Андрей Накрашаев, помимо высадки новых растений, коммунальщики провели большую работу по уходу за существующими насаждениями. Скошена трава на площади более 33 тысяч квадратных метров, в парках проведена подкормка растений на территории свыше 10 тысяч квадратных метров. Для защиты корней и сохранения влаги подсыпано 36,5 тонн коры. От вредителей обработаны 4,5 тысячи кустов и 3,5 тысячи деревьев. Студентка ВАГУ завоевала награды престижной международной олимпиады. Арина Лобашова успешно выступила на престижной международной олимпиаде Petropolitan Science Research. В юбилейном 10-м сезоне конкурса Вологжанка стала победителем в номинации «Музеология» и призером в категориях «Социальные науки» и «Педагогика». Отметим, направление «Музеология» было представлено на Олимпиаде впервые, что делает победу Арины особенно значимой. В 25-м году студентка ВАГУ уже добилась успеха в этой же Олимпиаде, тогда победила в направлении «Педагогика». В Олимпиаде 26-го года приняли участие более 3000 студентов из России и зарубежных стран. Конкурсанты демонстрировали знания по 23 научным направлениям, включая новые дисциплины.
2: Новости спорта.
4: Вологодская «Динамо» прервала неудачную серию из 3 поражений в чемпионате 2-й лиги «Б». Накануне «Динамовцы» одержали волевую победу в матче против Твери. Белоголубые открыли счет в первом тайме. Данила Яшков реализовал пенальти, но соперник быстро ответил точным ударом в ворота вологжан. Во втором отрезке поединка гости пытались навязать свою игру, а счет оставался равным почти до конца основного времени. На 90-й минуте поединка Никита Киреев отметился голом со штрафного и принес своему коллективу долгожданную победу. В итоге 2-1 в пользу вологжан. Макар Головин стал бронзовым призером чемпионата Европы по карате. Спортсмен из Вологодской области в составе сборной России накануне стал бронзовым призером чемпионата Европы по карате 2026. Завершающий день чемпионата во Франкфурте, Германия, национальная сборная России, в составе которой выступал воспитанник ШОР номер 3 Макар Головин, одержала победу над командой Черногории в матче за третье место в категории «Кумите».

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность. Местами пройдут небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 17. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

коснулась крыш, бросив косую тень, словно на свет малыш, новый родился день. В шуме и суете новых принес хлопот,

0: северо-западный.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: В Москве 13 часов.
3: Новости.
2: Наталья Христова. Здравствуйте. Москва не слышала никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине, добавил представитель Кремля.
4: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта, нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте.
2: В свою очередь, официальный представитель российского МИДа Мария Захарова только что сообщила, что ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением по ответным ударам России после атаки ВСУ в Старобельске. Украинские дроны ночью в пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток». Ему доложили, как выполняются боевые задачи. Кроме того, стало известно, что операторов дронов подключают к отечественной спутниковой связи. В войска беспилотных систем приходят новобранцы, формируются новые подразделения, растут возможности разведки и нанесения ударов. Министру показали новые и модернизированные дроны. Идет развитие в сфере противовоздушной обороны. Сообщается, что военные повысили автоматизацию борьбы с беспилотниками ВСУ. Для этого все сведения с малых радиолокационных станций стали поступать в единый комплекс по обработке данных. В порту Усть-Луги в Ленинградской области предотвращен теракт на газовозе, прибывшем из Бельгии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, судно зашло в морской порт 20 мая. В ходе осмотра подводной части корпуса газовоза водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств.
5: По данным следствия, танкер вышел из порта Бельгии и направился в порт Усть-Луга, куда прибыл 20 мая. Из России судно должно было отправиться в Турцию. В ходе допроса судового агента стало известно, что судно прибыло в Россию с задержкой на несколько дней. При этом необходимо подчеркнуть, что по результатам первоначальных следственных действий уже можно сделать вывод о том, что установка магнитных мин не могла произойти в российских территориальных водах. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех причастных к совершению преступления.
2: Сотрудники ФСБ вместе с Минобороны и Росгвардией обезвредили взрывное устройство, возбуждено уголовное дело. Карты остаются основным платежным инструментом россиян, но доля платежей по ним падает. Об этом сообщили в Центробанке. Там уточнили, что по картам совершается более 50% всех платежей. На 1 апреля текущего года было выпущено 548,5 миллионов расчетных кредитных карт. По сравнению с первым кварталом прошлого года незначительно снизилась доля активных карт на 4% пункта. Доля безналичных платежей в России превысит порог 90% до конца года или в начале следующего. Явного повышения спроса на наличные пока не фиксируется. Об этом сообщила глава Департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина. Она добавила, что регулятор не видит явного тренда роста использования наличных. Воздушное судно «Аэропракт-22» совершило жесткую посадку в Богучанском муниципальном округе Красноярского края, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. Инцидент произошел в районе Осинового мыса. Два человека, которые находились на борту, получили травмы. Командир находится в тяжелом состоянии. Второй пилот, наблюдатель, в лучшем состоянии. На месте происшествия работают 10 человек и 4 единицы техники, сообщили ведомства. Пожар в хостеле на востоке Москвы, площадь возгорания, в котором составила 450 квадратных метров, локализован. Для тушения был выслан пожарный поезд и вертолет, сообщили в оперативных службах. По предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже. Огонь распространился также на третий этаж и крышу. В МЧС сообщили, что около 600 человек самостоятельно покинули здание. Пострадавших нет. Сегодня через Москву пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион, рассказали в гидрометцентре. Также на этой неделе ожидается снижение атмосферного давления. Низкие показатели прогнозируются в первой половине наступившей семидневки. Новости доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах в сообществах Вести.
1: Погода.
2: По данным синоптиков Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра днем кратковременный дождь и плюс 14-16 градусов. В Москве тоже кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха составит 13-15 градусов.

0: физики и лирики.
1: О, наша постоянная рубрика, эфирный подкаст, который мы записываем в течение недели и каждый раз выбираем тему. Какую бы тему взять, думали мы, наш творческий коллектив. И решили поговорить о праздниках. Они все закончились,
2: почему,
1: основные.
2: Ну, почему да? Нет, да. Не, праздник каждый день, на самом деле, и поэтому действительно.
1: Да, это жизнь, я так считаю.
2: Да, да, да. И когда брожение придумали, ну и сразу праздник.
1: Возник.
2: Ну, сейчас мы на самом деле узнаем об этом, так ли это было у Марата Сафарова, историка. И Марат, здравствуйте.
3: Марат, привет. Да, приветствую, приветствую. Привет. Да, полностью согласен, что праздник каждый день, если посмотреть по календарю разных народов, стран, профессий, то получается, что все 365 дней все равно какие-то праздники так или иначе выпадают на каждый день. Поэтому действительно вы абсолютно правы.
2: То есть брожение тут ни при чем, да? Это...
3: Нет,
1: праздник
3: абсолютно
1: Диониса
3: ни при чем.
1: Или Диониса, как его? Кто придумал?
3: Диониса, но все-таки и до него уже праздники, конечно, существовали. По существу, если брать такой генезис происхождения праздников, первоначально это, конечно же, все, что связано с природой. Это природосообразность человека. Многие народы до сих пор сохранили вот эту черту. Скажем, и в России есть народы, живущие, ну, так или иначе, близко к традиционному образу, укладу. Они до сих пор природосообразность сохраняют. И в Поволжье марийцы, например, и в Западной Сибири ханты и манси и так далее. Есть люди, которые до сих пор вот этот природный цикл для них... Есть цикл будней и праздников, то есть он у них не так сильно завязан на конкретные события, не событийные праздники, то есть не связанные с историческими явлениями, с людьми, с персонажами, с какими-то или с религиозными традициями, а скорее вот такое вот понимание природы как живой субстанции, соответственно, реагирование на нее, на ее изменения, на то, как она повернется, природа, к человеку, ласковой или какой-то жесткой такой стороной. Поэтому природосообразность – это, конечно, первое, что в праздниках появилось. Не случайно до сих пор отзвуком этого является то, что мы и сейчас говорим о праздниках весенних, осенних. То есть у нас есть вот определенная такой ритмичность, цикл такой праздничный. Поэтому природные, они, конечно, первыми возникли. Я бы не стал их называть языческими, потому что, во-первых, этот термин сейчас очень многими подвергается критике, особенно теми, кто народами, которые до сих пор в таком пребывают, скажем так, в языческом состоянии, скажем прямо. Они не любят этот термин, говорят о том, что это такое вот, ну, негативную носит коннотацию. Но в литературе все равно мы употребляем это понятие. Безусловно, здесь есть такой пантеизм, то есть представление о многобожии, о том, что каждая субстанция, каждая травинка, вода, ветер, они могут иметь природу свою, могут иметь свою силу, могут иметь свое отношение к человеку определять. И, соответственно, праздники им посвященные, опять же, повторюсь, не привязанные к конкретному дню, но они начинали бытовать в древности. И, соответственно, это первые праздники. А вот если мы берем античную традицию, она вроде бы тоже такая же, связанная с природой, но она уже более структурированная. И поэтому связано это, конечно, с пантеоном, с тем, что боги уже находятся в определенной, ну, такой семейных связях, они имеют какую-то функциональность, они имеют имена, им придаются антропологические, человеческие черты, то есть они похожи на людей, но они не люди, потому что они бессмертные, они имеют какое-то, ну, невероятное количество власти, силы над природой, над стихией, над самими людьми, например,
1: над людьми. Да.
3: Да, но тем не менее, ну, как бы облик их все равно человеческий. И, конечно, вот Дионис и дальнейшие вообще вот производные античные, греческие преимущественно, потому что римские, они позднее возникли. Римские же ведь, ну так, если между нами говоря, они же все-таки заимствуют греческое. Это просто переосмысление в Риме греческих традиций во многом, переназывание этого, когда греческое определяется на латинский манер, на латинский язык. Конечно, это отнюдь не означает, что в Древнем Риме не было ничего самобытного. Было, конечно, но основную вот такую вот природу праздников они сначала заимствовали, конечно, в Древней Греции. Потом они придают, вот здесь уже начинается вот этот историзм, то есть праздники как событийные мероприятия, потому что Рим это уже от республики к империи, поэтому военные события, победы, триумфы Римской империи, это становится праздничными днями, которые могут отмечаться впоследствии, то есть не только в день этого триумфа, но и через год, через много лет и так далее, то есть памятный календарь праздник. Вот, вероятно, эту традицию, которая потом входит в европейский календарь, в российский календарь, это римская история во многом. У греков все-таки такого вот такой привязки не было. Греки вообще жили, как мне представляется, более так свободно, что ли, от любых каких-то условностей и правил
1: во всех смыслах. А о каких тысячелетиях мы говорим примерно или веках?
3: Ну, если мы говорим о становлении римского праздничного календаря, римского уже, то это, конечно, уже рубеж эр, то есть это века до нашей эры и первые века нашей эры, вот примерно так, допустим, до христианизации, до того, как Рим распался, до того, как возникает на его обломках восточно-христианская цивилизация византийская, где уже совсем другая традиция, уже другое все религиозное, да, вот это примерно первые-второе века нашей эры, первые-второе века нашей эры, когда начинается вот это становление праздничного латинского цикла. Очень много мы из этого берем и до сих пор это используем. Мы не случайно месяцы календаря, они во многом повторяют вот эту римскую традицию, да? Мы их используем, не только мы, а и в Западной Европе названия, да, они вот приходят к нам. Ну, конечно, к нам они приходят поздно, это уже нововведение европеизации, вестернизации российской. Но, тем не менее, все равно это наследие-то античное, конечно. А вот Византии, поскольку государство это, с одной стороны, себя причисляет к Риму, не случайно, Византия же это очень позднее понятие, его придумали, по сути, ученые. Ну так, на самом-то деле. А сами византийцы себя считали римлянами, ромеями. То есть они полагали, что они продолжают в Римской империи жить.
1: Это вот до того, как Османская империя всех там
3: их разогнала? Конечно, да, до 1453 года, до падения Константинополя, да. Но они полагали, что они римляне. Вот если бы мы им объяснили, что вы никакие не римляне, уже Рим закончился давно. Они бы очень удивились этому, оскорбились.
2: То есть главное...
3: Более того,
2: да,
3: кстати...
2: Да.
3: Более того, на Востоке многие продолжают называть греков румами, то есть римлянами. Вот во многих мусульманских языках, мусульманский народ, греки румы. То есть, видимо, есть какая-то правота-то у византийцев была, что они так упрямо себя считали римлянами. Действительно, мир им современный, он так и полагал. Но это другая праздничная культура совсем. Это уже культура христианская, а конкретно православная. Она подчинена правилам церковного календаря, она подчинена пасхалии. Пасхалия, ведь Пасха, она не отмечается, как известно, ежегодно в один день, она рассматривается, то есть целая такая наука есть, определение пасхального календаря, каким образом, а от него уже строятся последующие праздничные циклы, например, Вознесение. То есть есть праздники, которые привязаны к календарю, ну как Рождество, к году точнее, да, а есть, которые такие вот движущиеся. И, соответственно, Пасха вот относится к этому. Поэтому уже византийская традиция – это традиция четкого определения церковного календаря. Он, конечно, в определенной мере сезонный, то есть он вбирал в себя, ну, в смысле своих трапез, правил проведения, тех плодов, которые использовались и так далее, а он уже использовал какие-то определенные, да, ну, сезонные такие моменты. Но, тем не менее, все-таки учитывая, что Византия располагалась в южных широтах сравнительно, да, и она имела благодатный климат, то, конечно, это не было очень контрастно. Ну, то есть это не Россия, да, на зимний и на летний, вот так жестко это, конечно, не делил. Но, тем не менее, самым главным, повторюсь, это была церковность. И весь двор византийский, Константинопольский, он был подчинен именно правилам православной обрядности и, соответственно, праздникам. А от этого и культура питания праздничная менялась, потому что праздники могли быть приходящиеся на обычные дни календаря, а другие на постные дни. И, соответственно, вот эта постная традиция, ограничение в пище, она, конечно, влияла на в том числе и такие аристократические трапезы, на царские трапезы. Но вообще постная культура, она, конечно, не только в Византии сложилась, она сложилась и в западном христианском мире. Вообще есть такое понятие, оно складывается где-то уже с конца 19 века, но расцветает в веке 20-м, и сейчас бурно развивается антропология еды. Когда ученые, культурологи, не повара, да, не профессиональные технологи, а именно гуманитарии, они изучают вот культуру питания в разных странах мира, исторические условия, климатические условия, религиозные правила, которые на это влияют. И вот я когда-то читал о том, что посты, конечно, они определялись верой, они религиозные, они от догматов отходят, да, и, соответственно, определяются. Но, тем не менее, они были в определенной мере ограничителями вот такого вот бурного, ну, неконтролируемого чревоугодия, которое распространилось в западном мире, западноевропейском. Mm-hmm. Когда вот это потребление мяса было, ну, уже просто через край оно шло. И поэтому пост, он в определенном... Ну, я имею в виду, конечно, речь идет об аристократах, да, не о простом народе, который... только мечтал о мясе.
2: А простой народ на карнавалах в это время ходил, вот на этих безумных уличных?
3: А народ в это время ходил, да, на карнавалах, к которым отношение церкви властей было различным. То есть первоначально они как-то и поощрялись, и нормально все было. А потом в высоком средневековье, когда усиливается вот такая клерикализация в Западной Европе, то есть роль церкви католической, начинает в этом видеть какую-то бесовщину в карнавал. Кстати, не сказать, что это было что-то закручиванием гаек. Действительно, очень многое в этом было. Такое стихийное, площадное, неконтролируемое с точки зрения морали и нравственности. А вот с точки зрения питания, ну, конечно, питание разных сословий, оно было очень... ну, контрастным, кроме того, социальных лифтов-то не было, то есть человек никогда не мог оказаться на этом перу, он не мог ни в каком виде прикоснуться к этому столу, притронуться к нему, увидеть его и, соответственно, эту культуру питания подчеркнуть, потому что его рождение, жизнь вся короткая в средневековье и смерть, она проходила совсем в ином социальном контексте, с другой совсем культурой питания, по сути, с другими праздниками. Они могли называться так же, но они же церковные, универсальные, но, тем не менее, они совершенно по-иному пути шли. И если там, значит, боролись с чревоугодием, там, значит, объедались, в прямом смысле слова, об этом есть порицающие такие памфлеты, что, ну, нельзя так, это же вообще варварство и так далее, то в других слоях там, ну, в общем, это в основном зерновая пища, которая, ну, той или иной степени калорийности была, и она, по сути, заменяла мясо.
1: То есть праздник – это все равно какое-то связанное с питанием, поэтому и традиция застолья, и встречи, общения – это все тоже как какому-то вот этому и тоже меню. Да, прилагается. Но да, просто если говорить о разделении праздников, тогда мы смотрим природные, религиозные, светские и
3: да,
1: отделить вот
3: светские.
1: Потому что еще же и разделился мир в какой-то момент именно на три там основные религии или четыре, да, давайте так скажем. Примерно.
3: Да, да.
1: Восток мы берем или не берем?
3: Берем, конечно, Восток, и это уже в религиозной традиции идет. Абсолютно верно, это градация, потому что природные праздники, они ведь все равно тесно переплетаются друг с другом. То есть нельзя вот так сказать, что что-то хронологически отошло, и вот возникло только религиозное, а природное куда-то исчезло. Нет, конечно, все переплеталось. Но, тем не менее, вот эта религиозная основа, она крайне оказалась консервативной, самой живучей. Даже в те периоды, когда такая серьезная происходила...

0: пасхальный весенний цикл, он, конечно же, стал очень-очень, можно сказать, частью идентичности. И эта трапеза тоже. А что касается вообще трапезы как оборотной стороны любого праздника, как его неотъемлемой части, но здесь считается, опять же, в культурологии, что это вот такая архаичная традиция. Если кто-то приобщился к празднику, к столу конкретному, застолью, то он находится под защитой, он приобщается, он становится частью этого социума. То есть это в определенной мере еще социализация людей, если они приглашены к трапезе. Но это до сих пор сохраняется. Вот если мы возьмем, допустим, кавказские традиции многих народов кавказских, то приобщение к трапезе есть форма защиты. То есть это то, что ты находишься в этом пространстве, в этом доме, в прямом и переносном смысле. Не обязательно защита от разбойников, да, а защита от стихийного бедствия, что тебя довезут, привезут, что ты можешь не заботиться о своей безопасности, ну, не в прямом смысле слова, а, может быть, с точки зрения даже удобств каких-то.
1: То есть, да, на Кавказе, по-моему, на Кавказе сейчас даже сохранилось вот это, да? Если ты приезжаешь в гости, то ты под защитой хозяина дома, соответственно.
0: Ты под защитой хозяина. Я с этим неоднократно сам сталкивался в Дагестане, например, в Чечне. Это действительно до сих пор сохраняется так. То есть ты приобщен к трапезе, к дому, к этому. Значит, тот период, пока ты считаешь для себя необходимым находиться здесь, тебе же никто не намекнет, что ты засиделся, загостился. Сколько ты считаешь необходимым, ты здесь находишься, в этом пространстве. И символом этого является трапеза общая, когда ты приглашаешься к столу и частью этого стола являешься. Тем более, что столы, застолья, они в значительной мере этикетные, то есть в них еще есть до сих пор вот эти вот следы того, как подходят к столу пожилые люди, как молодые их приветствуют. Вот однажды мне довелось побывать на ингушском празднике, и вошли пожилые люди, и все встали. Соответственно, все, кто находились в зале, вот все встали, приветствовали пожилых людей. А потом вдруг вошли еще какая-то группа пожилых людей. И опять все встали, но я обратил внимание, что часть не встали из-за стола. Вот они сидят и продолжают, значит, свою трапезу. Я очень удивился этому. И выяснилось, что, оказывается, вот вторая группа, они младше по возрасту, чем те старики. То есть вот такие, старики, но не совсем. И вот те, которые за столом продолжали питаться, для них они, просто мальчишки, и поэтому они их не собирались приветствовать.
1: Марат, мы сейчас паузу сделаем на новости.
2: Да, передаем микрофоны в другие студии и вновь вернемся. О праздниках.
3: Реклама. Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: Долги – это стресс. Но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире. Специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации EOS мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план. Понятные решения. Без страха и мифов.
6: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая, с 9 до 10 утра. Вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент», разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: Студии Наталья Христова. В Ленинградской области предотвратили теракт на одном из судов, которые прибыли из Европы. Как сообщили в Следственном комитете, взрывные устройства находились на корпусе танкера «Архениус». Он пришел из Антверпена в услугу. Морские магнитные мины при осмотре судна обнаружили водолазы. Взрывное устройство обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и специалистами Росгвардии. Уже установлено, что мины заводского производства были сделаны в одной из стран НАТО. Подробности сообщил капитан судна Игорь Лой.
2: Получили распоряжение встать на якорь, так как порт не был готов нас принять в связи, как сказал агент, с забастовкой рабочих. Далее мы простояли на якоре практически двое суток и получили распоряжение следовать в порт. Приняли лоцмана, последовали в порт, в Эрпан. Все в штатном режиме. Судно швартовалось к причалу, начались грузовые операции, выгрузка груза. Выгрузка продолжалась примерно 25 часов.
0: Масса взрывчатки в каждом из устройств составила около 7 килограммов. Грамотные действия спецслужб позволили предотвратить ущерб судну и порту. Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также подчеркнула, что ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением, где будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу. А также Захарова рассказала, что часть западных корреспондентов, которые выезжали на место трагедии в Старобельск, получили распоряжение от своих редакций не давать эту информацию. В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Москва не слышала никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске. Также пресс-секретарь президента отметил, что СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине. Доля безналичных платежей в России превысит порог 90% до конца этого года или в начале следующего. Явного повышения спроса на наличные пока не фиксируется, сообщила глава Департамента национальной платежной системы Алла Бакина. Она добавила, что регулятор не видит явного тренда роста использования наличных. Карты остаются основным платежным инструментом россиян, но доля платежей по ним падает. Вместе с тем отметили ФЦБ. По картам совершается более 50% всех платежей. Новые подробности и оперативные информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Пройдут кратковременные дожди. Днем в столице плюс 13-15 градусов. Сейчас в Москве плюс 16 градусов. Без осадков дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.
3: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Российские саблистки завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по фехтованию в Перу. Яна Егорян, Алина Михайлова, Александра Михайлова и Ольга Никитина в финале победили представительниц Франции со счетом 45-43. Ранее Егорян завоевала бронзу в личном турнире. Сергей Юран назначен на пост главного тренера футбольного клуба «СКА Хабаровск», выступающего в первой лиге. Минувший сезон хабаровчане закончили на 12-м месте. Юран уже был тренером этого клуба с 2020 по 2022 год. При нем команда добралась до переходных матчей за право выступать в премьер-лиге, но уступила «Химкам». Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии послематчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3, а голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Президент российской премьер-лиги поделился своими впечатлениями о суперфинале Кубка России по футболу, отметив ключевые события матча.
4: Прежде чем говорить о матче, я бы об атмосфере сказал, что я сейчас вспоминал, когда последний раз было столько людей в Лужниках, наверное, чемпионата мира, да? Поэтому главное у меня впечатление, как, в принципе, от человека, который занимается организацией соревнований, это от организации финала. Поздравляю коллег, кто занимался непосредственно, благодарю всех болельщиков. А финал, мне понравился финал, живой финал, эмоциональный. Видите, столько трагедий, я бы даже сказал, да, как сейчас только что говорил, что в Бастеле так получилось, что не реализовал два ключевых момента. Я имею в виду один выход один на один с «Динамо», который повлиял на сезон, и сегодня пенальти. Настоящая как бы драма, трагедия, финал. Поэтому всех поздравляю, супер. Но главное, посещаемость для меня. Опять же, в эпоху Fan ID это, наверное, самый посещаемый матч за все стоит. Поэтому хочется, чтобы эту главу мы закрыли, да, вот эти все дебаты о принятом законе дебатировать не надо. Он принят, он работает. И сегодня болельщиков много было, активно. Поэтому я много раз на эту тему говорил, и хочу еще раз сказать, в завершении этого сезона и предвкушении следующего надо оставить все бойкоты позади, возвращаться всем активным болельщикам на стадион, потому что футбол для них, такие матчи для них, и пора, время еще раз закрыть эту главу, когда мы все спорили, бойкотировали, и всем наслаждаться футболом такого качества.
3: Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Ильтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в этом году пройдет в Челябинске. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23-го года. Соревнования состоятся в декабре, точные сроки станут известны позднее. В прошлом году чемпионат России проходил в Санкт-Петербурге. Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев подтвердил, что выступит на турнире в Абу-Даби, который состоится 25 июля. Соперник российского бойца пока неизвестен, но ранее СМИ называли имя бывшего претендента на титул Халила Раунд 3. Анкалаев не выступал с октября прошлого года, когда в реванше уступил чемпионский пояс бразильцу Алексу Перейре. С вами был Юра Геворкян.
1: Премьера на телеканале «Россия».
5: Тут человек на берегу.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
1: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
7: Двух патронов не хватает.
8: Получается, Даша выстрелила в вас.
1: Варвара Феофанова, Гела Мески.
9: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
10: Кто стрелял?
11: В кустах было какое-то существо.
1: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Марат Сафаров, историк, с нами как раз с древнейших времен до... Да, а вот здесь, конечно, я не знаю...
1: До Марат, Советского Союза, уже... нет?
0: Да, потому что это отдельная история, отдельная вообще...
1: Жизнь.
0: История историй, вот так бы я бы сказала. Как вы, историки, к этому периоду относитесь?
2: Ну, конечно, безусловно, это уже рубежный период, и праздничная культура приходит совершенно иная, и застольная традиция. Ну, пусть она не радикально, вот, ну, совсем рвет с прошлым, потому что все равно, когда вот это первое раннесоветское десятилетие такое наиболее, отказывающееся от прошлого завершается, уже начинает такая стабилизация, начинается и многое из крестьянского мира после переселения людей из деревни, оно начинает опять возвращаться и возрождаться. Но все-таки, конечно, когда мы говорим о такой классической праздничной культуре, это до начала 20 века застольной культуре. И здесь она тоже очень сословна. Вот мы говорили о том, что в средние века люди не могли никак пересекаться на праздник. То есть они могли, ну, может быть, разве что слышать о том, как проходят праздники. У Гуревича, у Арона Гуревича, очень известного медиевиста, историка средних веков, исследователь, есть понятие такое, оно вошло в науку, безмолвствующее большинство, так он говорит о средневековых людях. Их большинство, конечно, ну, демографически, они же составляют большинство обществ в Западной Европе, например, да и Восточной тоже, но они безмолвствуют, то есть от них осталось очень мало информации, в том числе, кстати, о праздничной культуре. Насчет праздничной культуры, вот нашим слушателям, кому это интересно, во Франции в 20 веке сложилась такая очень авторитетная школа историческая, школа анналов, которая выпускала свои журналы, книги, и она обратилась, в отличие от марксистской школы, который занимался социально-экономическими, такими серьезными, сложными процессами, или политические историки, которые изучали войны, революции, персонали. Так вот, школа анналов обратилась к антропологии, к социальной жизни, к жизни повседневной, и в том числе маленького человека, то есть который вот в этом потоке истории не заметен, он не знаменит, он не известен, он не оставил после себя каких-то воспоминаний своих или других людей о себе. Но он же жил, он составлял единицу этого общества. И вот о том, как он праздновал в том числе, и что, чем он питался, и как отмечал свои личные какие-то, может быть, семейные трапезы проводил, или общественные, вот об этом школа анналов очень много говорит. Поэтому и переводные на русский язык есть книги Жака Легофа, например. То есть это вот целая традиция французской, а потом вообще такой мировой историографии обратиться к праздничной культуре, ну вот посмотреть на нее, а как она действительно, потому что в ней отражалось очень много, как она действительно реализовывалась, проходила. А когда начинает появляться вот эта парадная праздничная культура? Ну, прежде всего, конечно, в веке 18. Парадная, я имею в виду, связанная с историческими событиями, с победами. Опять вот возвращается эта римская история триумфов. И праздники начинают становиться общенациональными. Они уже не так связаны плотно с религией, с обрядовым циклом, да, они скорее связаны с военными победами, с триумфами. И в России это также происходит, потому что, ну, мы не находились в отрыве от века просвещения. У нас свой был век просвещения, в особенности вторая половина, Екатерининская эпоха. Поэтому торжественные победы, торжества, вернее, связанные с победами над турками в русско-турецких войнах, они проводились с созданием различных арок таких декоративных, вообще декораций городов. Как правило, это было в теплое время года, поэтому на улице, на природе организовывались застолья. Понятно, все это аристократично, но народ уже начинает потихоньку приобщаться. Во всяком случае, подсматривает за этим. Иногда участвует даже в этом. То есть вот в определенной такая демократизация праздников, потому что они становятся не только сословными, а именно общенациональными, гражданскими, даже в условиях империи, то есть где подданные вроде бы, какие там уж граждане. Но тем не менее вот эта гражданственность, сопричастность тому, что мы отмечаем, да, она начинает проявляться. И в XIX веке эта традиция начинает продолжаться, в особенности после Отечественной войны 1812 года, в которой роль народа была очень велика, и эта власть имперская признала это, и поэтому фактически народ начинает активно участвовать в этих городских праздниках. Они, безусловно, не вытесняют церковный календарь, они не вытесняют церковные трапезы, и крестьянскую жизнь, где-то 80% примерно, так или иначе, населения в Российской империи составляли крестьяне, поэтому деревенская традиция праздников, она никуда не подевалась, но тем не менее вот эти городские, я еще раз повторюсь, очень условно, так в кавычках назовем, гражданские праздники, они начинают активно отмечаться. Ну и многие из них, или почти все, продолжают сопровождаться трапезой. Это какая-то неотъемлемая часть праздника. Вот все равно, вот какие бы речи ни произносились, какие бы там церемонии красивые на западноевропейский манер не создавались. А если это не завершается трапезой, ну такое впечатление, что праздника не было. Вот это совместное вкушение пищи, совместный стол, это неотъемлемая часть праздника. И вот до сих пор, ведь есть же такие в светской Москве, да, разговоры о том, что вот если вы кого-то пригласили куда-то на какое-то мероприятие, презентацию, концерт и так далее, если после него не будет банкета или уж хотя бы фуршета,
3: я не приду. Да, я не приду.
2: Это не мой праздник, мне это не интересно. Вот это, как будто бы это осталось, да, вот с архаичных времен. Может быть, этим людям и не так важна пища, да, в прямом смысле слова, но приобщение к празднику через общий стол, это является неотъемлемой частью, универсальной, причем не только в нашей стране или в каких-то других странах, а вообще по всему миру такой традиции, да, не случайно даже молодежный, казалось бы, абсолютно, вот это очень важная деталь, казалось бы, разрывающий все традиции, потому что молодежное, оно всегда означает что-то новое и никак не наследующее старое, всегда все новое, потом постепенно все равно старое начинает, так скажем, да, влиять, но первоначально. И тем не менее, даже на молодежной вечеринке трапеза какая-то, ну, такая вот, самая легкая, все равно она должна присутствовать, потому что это вот неотъемлемая часть традиции, так воспитан человек. И, конечно, в современном мире, особенно в мегаполисе, все, о чем мы говорили, все тесно переплелось. То есть человек может в течение не то что жизни, а одного дня он может сочетать все вот эти праздничные культуры. Но, может быть, уж природную такую, природосообразность, она все-таки в городских условиях, там, к березкам он вряд ли подходит и обнимает их, да, это как-то будет странно выглядеть. Но, тем не менее, религиозные сообразны его жизни, тем более сейчас это все у нас возродилось, конфессиональные праздники. Это, конечно же, профессиональные праздники, которые в каждой из наших профессий мы отмечаем и так или иначе хотим, ну, собраться, отметить и так далее. И, конечно, гражданские праздники, те, которые являются частью календаря. С другой стороны, есть мнение, опять же, вот возвращаясь не то, что вот к молодежи совсем такой подростковой, а скорее к молодым возрастам. Хотя вот это очень такая зыбкая тема.
0: Ну, сейчас до 39 вроде говорит, нам продлили.
2: До 39, да, нам продлили молодость, да. Вот, да. Поэтому там есть определенные, вот я это замечаю в социальных сетях, и публикации, кстати, на эту тему есть, отрицание вот такого большого объема праздников, который характерен был для нас и особенно для наших родителей, да, и выделяет молодежь какие-то вот свои какие-то вот, ну, конкретные праздники. Праздничный стол многие отвергают, который был принят в прошлом, да, и на котором мы воспитывались. Ну, какое-то, ну, упрощение, да, что вот это все очень громоздко, это все очень затратно, это
3: нудно.
2: Многочисленно, нудно, и там многие будут люди, которые нам не близки, а мы должны быть вместе с ними и время с ними проводить. А наоборот, которые близки, они как будто бы не допускаются сюда и так далее. И поэтому вот это отрицание, оно есть такое, существует. Причем это тоже мировая практика-то, это не только мы придумали. Это общая,
0: ну, смотри,
2: такая практика,
0: если мы
2: упрощение праздника.
0: До перерыва мы делили на светские, это, но есть еще оказались государственные праздники, правильно? С ними тоже отдельная,
2: конечно,
0: своя история, они менялись. И это и то, и у нас, и у другого остального мира тоже, да? То есть и какие-то личные, тогда уже пять каких-то градаций, личные праздники. То
2: пять
0: есть это
2: градаций,
0: те самые дни рождения, взросления, а?
2: Да, да, абсолютно верно. И государственные праздники тоже менялись. Вот я помню своих пожилых родственников, которые ежегодно, еще даже в 90-х годах, отмечали 7 ноября. Они абсолютно их заподозрить в такой коммунистической привязанности, в том, что они политизированы, что они левых взглядов. Это было невозможно сделать. Они были,
0: ну, да,
2: достаточно такими обывателями, скажем, да, времени. Но у них была традиция Вот она как-то к ним привилась так, что они каждый год 7 ноября стол накрывали и приглашали нас.
0: А сколько
2: вот, в данном случае,
0: твоему
2: детей.
0: Историческому опыту и чутью, сколько лет нужно, чтобы человека приучить к какому-то празднику и отучить от какого-то? Потому что у молодежи есть вопросы к Дню Валентина, Святого Валентина Юрьевича,
2: есть,
0: пусть будет он.
2: Есть.
0: Тоже и вот, ну, государство, ну, понятно, что по разным причинам регулирует это.
2: Я думаю, что поколение достаточно.
0: Одного
2: поколения,
0: да?
2: Если, да, если оно формируется в новой реальности, в новой праздничной культуре, отрицающей старую, то одного поколения достаточно. Это показывают два у нас цикла в 20 веке. В 20-м, в начале 21-го. Первый цикл – это, конечно же, ранние советские, когда очень быстро молодые люди, переселявшиеся в города или уже жившие в городах, сразу же все забыли. Дореволюционные. Так быстро. Ну, понятно, что советская власть постаралась, она их приучала к этому, отучала, точнее, от этого. Но, тем не менее, как-то это быстро ушло. И вот не случайно в начале 30-х годов многие уже, вот люди, мне доводилось общаться с людьми 30-х годов рождения, они ничего не помнили и не знали о начале 20 века со слов даже родителей своих. То есть у них это уже в их быту не присутствовало. И, соответственно, второе, это когда все, что связано было с советским культом, с советской праздничной культурой, выветрилось в 90-е годы. Очень быстро. К началу нулевых.
4: Ну, вот и все. Ну, сейчас же вот эти новогодние праздники, майские праздники, они все равно остались, да, или они не воспринимаются? Это целая такая индустрия, да, или они воспринимаются просто как каникулы? То есть они к Советскому Союзу, да, и к праздникам советского времени не имеют отношения.
2: Но ведь очень важно, что многие праздники, которые мы
4: Марат, сейчас
2: помним и которые проходят...
0: Две минуты.
4: Да, две минуты и вернемся, да-да-да.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. Министр здравоохранения Михаил Мурашко приедет в Череповец на открытие 7-й поликлиники. Об этом сообщил губернатор Георгий Филимонов. Мероприятие запланировано на начало июня. В региональном министерстве здравоохранения отмечают, что в поликлинике будет работать более 100 кабинетов, установлено свыше 1000 единиц оборудования. В поликлинику закупили аппараты МРТ и КТ, рентген-аппарат, эндоскопические системы, аппараты искусственной вентиляции легких, оборудование для лаборатории и другую технику. На строительство было потрачено около 2,5 миллиардов рублей. 6 пляжей откроют в Череповце этим летом. Спасатели готовят Ломоносовский пляж, пляж на лыжной базе, в Зашекснинском районе, 2 объекта в Заречье и пляж Строитель. Водолазы уже обследовали и очистили дно. Сейчас специалисты проверяют пляжное оборудование, устанавливают детские купели, буйки и спасательные посты. Параллельно проходят наборы и обучение спасателей. Купальный сезон официально планируется открыть 1 июня. Колледжи и техникумы области откроют летние школы поваров. Кулинарные программы для детей и подростков продлятся 5 дней. На занятия приглашают Вологодский колледж сервиса и Сокольский лесопромышленный политехнический техникум. Детям расскажут об основах кулинарного мастерства, работе с ингредиентами и проведут тематические мастер-классы от опытных наставников. Подробную информацию можно узнать в образовательных учреждениях. Фонтан в Комсомольском парке Череповца отремонтируют этим летом. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. За 65 лет эксплуатации гидротехническое сооружение ни разу не проходило капитального обновления. На износ коммуникации и запущенный внешний вид неоднократно указывали жители. Подрядчик полностью заменит систему водоснабжения, восстановит чашу фонтана, заменит форсунки и восстановит декоративную подсветку. Работы планируется завершить до конца лета. Акция «За кафедрой чемпионы» пройдет в областной библиотеке 26 мая с 11 до 17.00. Все желающие смогут попробовать себя в роли библиотекаря. Откроет событие и первым встанет за кафедру мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе Илья Марсов. Цель акции – показать, что настоящее достижение рождается на стыке физического и интеллектуального развития. Мероприятие разрушает устоявшийся стереотип о разделении спорта и знаний, доказывая, что современные чемпионы – это разносторонние личности, для которых образование и саморазвитие – это часть пути к успеху. Вход на акцию свободный, добавим, общероссийский день библиотек, будет отмечаться 27 мая. Форум креативных индустрий «Перекрестки» пройдет на этой неделе в Вологде. Для участников подготовили лекции, разборы реальных проектов и практические инструменты по нескольким направлениям. Музыка, арт-индустрия, мода и текстиль, отдых и развлечения, архитектура, урбанистика, а также народные промыслы и ремесла. Мероприятие пройдет 29 мая в креативном пространстве «Салют молодежь» и культурном центре «Гуманист». Вход свободный по предварительной регистрации.

0: Года на маяке.
1: Сегодня днем переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 17, в Вологде плюс 16 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
4: Ваш внук сбил человека.
5: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
4: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
6: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
7: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
8: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM «Вологда», 102.5 FM «Череповец».
1: В Москве 14 часов.
2: Новости.
1: Студия Наталья Христова. Здравствуйте. Начнем с сообщения от Минобороны. Российские войска взяли под контроль населенные пункты Добропасова, Днепропетровской области. Российские группировки войск за сутки в зоне спецоперации улучшили тактическое положение, отметили в ведомстве. Кроме того, российские вооруженные силы ударили по инфраструктуре военных аэродромов на Украине, месту сборки безэкипажных катеров. Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также сообщила, что ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением, где будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу. Захарова также рассказала, что часть западных корреспондентов, которые выезжали на место трагедии в Старобельск, получили распоряжение от своих редакций не давать эту информацию. В Кремле, в свою очередь, заявили, что СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также обратил внимание, что в Москве не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске.
3: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не слышали каких-то, не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического акта. Нападение на молодых людей.
1: Украинские дроны ночью в прошлую пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. В воскресенье на место трагедии прибыли более 50 иностранных журналистов. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с королем Бахрейна Хамадом бен Исой аль-Халифой. Об этом только что сообщила пресс-служба Кремля. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее укрепление российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, финансово-инвестиционной и культурно-гуманитарной областях. В ходе обсуждения обстановки на Ближнем Востоке лидерами была подчеркнута необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона. На одном из кораблей, которые прибыли в Усть-Лугу из Европы, обнаружены взрывные устройства, сообщили в ФСБ. На корпусе танкера «Архениус», который прибыл из Антверпена, водолазы нашли морские магнитные мины. Их обезвредили сотрудники ФСБ вместе с военными и сотрудниками Росгвардии.
4: В результате обследования с использованием подводного дрона специалистами межведомственной взрывотехнической группы сделан однозначный вывод о том, что предметы являются взрывными устройствами, изготовленным по типу морских магнитных мин, предположительно в одной из стран НАТО, с использованием изделий промышленного производства. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов.
1: Следственный комитет возбудил уголовное дело. Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям Петербургского международного экономического форума, который в этом году пройдет 3-6 июня. Президент подчеркнул, что Россия открыта для конструктивного взаимодействия с партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные отношения. Путин также в своем обращении подчеркнул, что Россия остается неотъемлемой частью мировой экономики. Она была и будет открыта к сотрудничеству. Путин также указал на важность прагматизма и равноправного диалога в условиях беспрецедентных вызовов в международных отношениях и экономике. Роскачестве рассказали, почему не стоит пить газировку в жару. По словам экспертов, сладкие напитки и жидкости с повышенным содержанием сахара не утоляют, а усиливают жажду. Чтобы избежать обезвоживания, нужно пить больше воды, чтобы восполнять ее потери. В среднем организм человека теряет 2 литра воды за сутки. В жаркую погоду и при физических нагрузках потери могут быть и больше. В Роскачестве подчеркнули, что потеря даже 10% жидкости может иметь последствия. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости и ухудшению общего самочувствия. Хорошо удаляет жажду квас, чай и соки. При этом соки рекомендуется разбавлять водой. Ну а в столичном регионе жара пока отступила. Сегодня через столицу пройдет холодный атмосферный фронт, связанный с циклоном, кружащим над Белым морем. Именно он станет причиной прихода дождей и сильного ветра в московский регион. А в четверг столичный регион окажется в мешке арктического воздуха, говорят синоптики центра ФОБОС. Под утро на севере и северо-западе Московской области дождь в воздухе может идти вперемешку с мокрым снегом. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге завтра кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха составит плюс 14-16 градусов. Ночью в северной столице 9-11 тепла. В Москве облачно с прояснениями. Кратковременные дожди. Ночью воздух остынет до плюс 8-10 градусов. А днем максимальная температура составит 13-15 градусов. Сейчас в российской столице плюс 16 градусов. Без осадков. Пока дует северо-западный ветер. Атмосферное давление 745 миллиметров.

0: «Как знать» на маяке.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Здравствуй, Пабло, дорогой.
2: Здравствуй, Вахтанг, дорогой. «Wonderful Tonight» называлась песня, которую мы послушали от Эрика Клэптона. Прекрасный был вечер вчера. 3 килограмма мяса уничтожено на костре пожаренном. Так что я открыл сезон шашлыков. И счастлив сегодня, как никогда.
1: А я просто запекал дорадо.
2: Дорадо?
1: Да.
2: А после радо что ты делал?
1: А после радо я еще раз радо. И вообще моя жизнь — это сплошное радо, потому что я сегодня здесь вместе с вами.
2: Ну что же, я тоже очень радо, что у нас сегодня в эфире снова седая, но нет, другое, снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие — Вахтанг Махарадзе,
1: это я,
2: и Павел Картаев. Сегодня в программе самый звездный астроном Николай Железнов, самый рукописный графолог Ирина Бухарева, самый многозначный культуролог Дарья Борисова, самый грамотный кандидат филологических наук Любовь Гогина, самый неоспоримый кандидат юридических наук Виталий Шакин. Сегодня мы узнаем, насколько опасны пятна на обратной стороне Солнца, какие сигналы нашего почерка стоит учитывать, чтобы быть здоровым, что общего между быком и пчелой, можно ли пить квас за рулем, в 14.52 нас ждет новое чудо, и как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Новости туризма. Прямо сейчас впереди июньские праздники. Опять можно куда-нибудь уехать на 3 дня. Формат мини-путешествия сегодня, надо сказать, в тренде. А что, быстро собрался, недорого на 3 дня уехать. И уже
1: вещей много не тащить.
2: Не надо, да, и в понедельник можно снова делать вид, что ты уже никуда не уезжал. А куда все едут и почему именно туда, давайте выясним. Лидеры, конечно же, предсказуемы. Это Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, который уверенно держит позиции направлений для коротких поездок. Почему? Потому что Москва — это всегда все и сразу. Музеи есть, рестораны, прогулки есть обязательные, как тут все дорого, но красиво тоже есть. Санкт-Петербург в июне — это отдельный жанр, белые ночи, разводные мосты и романтика, которые заставляют даже самых суровых людей внезапно фотографировать небо. Ну а Кубань к этому времени уже вовсю живет летней жизнью. Если хочется чего-то менее очевидного, но не менее атмосферного, тут уже в игру вступают Нижний Новгород и Казань. Это как открыть для себя новый сериал, о котором все уже давно говорят. Нижний летом — это город, который буквально выходит гулять. Главная сцена — Стрелка, место, где встречаются Ака и Волга, там все как надо. Закаты, которые хочется фотографировать. Нижний вообще называют столицей закатов. Уличные музыканты, еда, которая просто попробовать, но почему-то превращается в полноценный ужин. Велосипеды, прогулки, речные поездки тоже. Плюс фестивали музыкальные, гастрономические, какие угодно. Если честно, иногда кажется, что в июне в Нижнем праздник даже тогда, когда его не планировали. Казань не отстает. Компактный центр, история на каждом шагу, атмосфера, где древность спокойно соседствует с современностью. Казань идеально для формата 3 дня, и ты уже почти местный. Сколько стоит это все счастье и где можно схитрить, давайте узнаем. Цены, конечно, тема не самая приятная, особенно когда ты уже морально готов отдыхать, а кошелек еще нет. Но вот, Москва держится примерно на уровне 8 тысяч рублей за ночь. По московским меркам это почти как скидка. Санкт-Петербург около 12 тысяч, потому что белые ночи сами себя не оплатят. Казань и Нижний Новгород чуть дешевле, но все равно в районе 10-11 тысяч. А вот Подмосковье неожиданно выходит в премиум-сегмент, около 15 тысяч за ночь. Идея пожить на природе сейчас настолько популярна, что природа решила немного поднять цены. Но есть лайфхак, который туристы начинают активно использовать. Надо селиться не в центре. Отель дешевле, людей меньше, до центра тебя иногда еще и бесплатно довезут на трансфере. Получается почти как чит-код в игре. Вроде правила не нарушаешь, но жить становится проще. И интересно, что направления выбирают не только по карте, но и по настроению. Семьи с детьми чаще тянутся к природе, выбирают Краснодарский край, Подмосковье. Можно побегать, дышать, не переживать, что ребенок устанет от музеев. Пары выбирают классику — Москва и Петербург, потому что где еще гулять под вечер, делать красивые фото, обсуждать жизнь, сидя в кафе с видом на историю. А вот Нижний Новгород и Казань – универсалы. Туда едут и семьи, и пары, потому что удобно, потому что красиво, и не надо выбирать между отдохнуть и посмотреть. В итоге – Все сводится к простой мысли. Путешествие больше не обязано быть большим. Иногда достаточно 3 дней удобного билета, желание сменить картинку. И вот ты уже гуляешь по набережной, ешь что-то вкусное, смотришь на закат и думаешь, а ведь можно так чаще, а? А потом возвращаешься домой, начинаешь планировать следующую короткую поездку, потому что, как показывает практика, это заразительно. Пожелаем друг другу приятных путешествий.
0: Как знать?

0: Транзистория. Ближайшие несколько минут посвятим технологиям и начнем мы с рекомендации. Xiaomi советует не откладывать покупку смартфона. Генеральный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь посоветовал пользователям, которые привыкли обновлять свой смартфон каждый год, не медлить с покупкой следующей модели, поскольку из-за роста цен на компоненты мобильные устройства будут и дальше дорожать. Выступая на презентации смартфона Xiaomi 17 Max, Лэй Цзюнь заявил, что рост стоимости компонентов будет наблюдаться как минимум следующие 2 года, что в свою очередь будет отражаться на ценах на смартфоны. Он отметил, что Xiaomi была одной из первых компаний, публично предупредивших о росте цен на память в прошлом году. Глава Xiaomi пояснил, что рост цен на хранилище память уже отражается на себестоимости производства смартфонов и других потребительских электронных товаров. Компания пытается снизить влияние этого фактора на конечную цену устройств, повышая эффективность цепочки поставок и проводя внутреннюю технологическую оптимизацию, но этого все равно недостаточно. Рынок смартфонов уже начинает ощущать последствия роста цен на компоненты. С марта этого года стоимость многих моделей смартфонов в Китае выросла из-за этого примерно на 30-60 долларов. Гигачат превратит посещение новой выставки в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной в личный разговор об искусстве. Вам нужно будет, Павел, поговорить об искусстве.
1: Да.
0: Нейросеть Сбера на новой выставке «Цветы. Символ красоты» в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной рассказывает гостям об экспозиции, составляет цветочные предсказания и создает открытку с цифровым букетом. Сбер разработал для новой выставки «Цветы. Символ красоты», которая пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной до 18 октября, 3 цифровых проекта на базе нейросети «Гигачат». Это и гид по экспозиции, интерактивная фотозона, создающая цветочный образ, и онлайн-бот с цветочными предсказаниями. Каждый гость может посмотреть, проанализировать картины через дополнительный контекст, смыслы и, конечно, личный опыт. Посетитель увидит, как на протяжении десятилетий менялось изображение цветов в русском искусстве. От передвижников до авангарда, и как цветочный натюрморт стал тонкой точкой перехода от фигуративной живописи к беспредметной. Экспозиция насчитывает около 150 произведений живописи, граффити и декоративно-прикладного искусства из музейных и частных собраний страны. Многие, кстати, не выставлялись годами. Центральные фигуры выставки – это Константин Коровин, Аристарх Алентулов, Игорь Грабарь, Александр Головин, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов и Исаак Левитан. В залах галереи посетителей встречает и гид. QR-код рядом с картиной запускает гигачат, который рассказывает о каждом цветке сразу в 3 ключах – художественном, ботаническом и символическом. В интерактивной фотозоне посетитель может ответить на несколько вопросов, а гигачат определит, какой цветок ему ближе всего и создаст персональную фотографию в антураже этого цветка. Результат можно сохранить или сразу отправить друзьям. Ну а также гигачат выступает в роли и флориста, и предсказателя. Нейросеть составит персональное цветочное предсказание с учетом настроения пользователя, а еще соберет цифровой букет из цветов с реальных картин выставки, которые можно будет отправить открыткой близкому человеку. Ну, наконец, МТС создаст единую интеллектуальную цифровую среду для международного аэропорта Шереметьево. Когда в следующий раз полетим из Шереметьево, будет нам хорошо и удобно. Нам, впрочем, и сейчас неплохо, но будет еще лучше. МТС и Международный аэропорт Шереметьево подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках 11-й ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Одним из первых совместных проектов в этом году стала полная модернизация видеостены в ситуационном центре аэропорта. МТС взял на себя весь цикл работы от разработки документации, закупки современного светодиодного экрана с мощным видеопроцессором до демонтажа старого оборудования, монтажа, пуска наладки, обучения персонала. Это обеспечило диспетчерским службам оперативную осведомленность о происходящем в режиме реального времени. Ну и в будущем МТС предоставит аэропорту возможность получить услуги подвижной радиотелефонной связи, включая организацию индор-решений для качественного покрытия внутри терминалов, а также услуги широкополосного доступа в интернет, в том числе Wi-Fi, кабельного телевидения и домофонии с использованием технологии GPON. Это были новости высоких технологий, а сразу после выпуска новостей мы узнаем, насколько опасны пятна на обратной стороне Солнца.

0: пространство – это всегда отражение внутреннего состояния человека.
1: Ирина Макарова, дизайнер, интерьерный психолог.
2: Так говорит «Маяк».

0: квартиру сниму на суточную.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

«Маяк». Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии Наталья Христова. Президент Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль-Халифа в телефонном разговоре подтвердили, что настроены и дальше укреплять сотрудничество между двумя странами по различным направлениям. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. В ходе обсуждения обстановки на Ближнем Востоке лидеры подчеркнули необходимость скорейшего достижения политико-дипломатического урегулирования кризисной ситуации вокруг Ирана при безусловном учете интересов всех государств региона.

0: И сегодня же Владимир Путин встретился в Кремле с губернатором Омской области Виталием Хаценко. Президент во время встречи заслушал обстоятельный доклад главы региона.
1: Знаете, я предложил бы начать с вопросов инвестиций. Если сегодня хорошо, то должно быть еще лучше, стабильно, устойчиво. Но для этого, конечно, это завтрашний день должен быть обеспечен инвестициями.
2: Все доложу, Владимир Владимирович. Омская область, сибирский регион, большой, красивый. У нас, несмотря на все вызовы в экономике, ВРП растет за последние два года. За 2024 год итоги подведены были в 2025. Это 1 триллион 400 миллиардов. У нас получился ВРП, это 4% практически роста. И итоги 2025 года подведены. Мы тоже растем на 0,7%. Здесь рост меньше, но все равно рост. И мы уже превысили 1,5 триллиона рублей. Если брать в целом отрасли, у нас и аграрный регион мощный, и промышленность сильно развита. Причем она диверсифицирована. Это и нефтехимия, и оборонка, и гражданское машиностроение, и другие направления. В целом мы наблюдаем рост промышленного производства и по прошлому году. Мы первое место в Сибири заняли, почти 3% у нас рост. В два раза мы превышаем в целом среднероссийский темп роста и по промышленности, и по обрабатывающей промышленности. Входим во всех рейтингах, там, в верхних строчках.
0: Предыдущая встреча Путина и Хаценко состоялась в августе прошлого года. Тогда президент обсудил с омским губернатором социально-экономическую ситуацию в регионе. Генерал-полковник Виталий Шулико назначен на должность замминистра обороны. Он будет руководить аппаратом ведомства. Это следует из информации с сайта министерства. Ранее СМИ сообщали, что Шулико сменит на посту Олега Савельева. Савельев покинул военное ведомство в связи с переходом на другую работу, отмечают СМИ. Стало известно о задержании в Чехии митрополита Русской православной церкви Илариона. Задержанному в Чехии митрополиту оказывается вся необходимая консульская помощь. Об этом ТАСС сообщил источник в посольстве России в Праге. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о задержании митрополита в Чехии. Сам он категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и назвал свое задержание в Чехии провокацией. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Температура воздуха в Москве сейчас составляет 18 градусов, атмосферное давление 745 миллиметров.
3: Новости спорта.
4: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии послематчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3. А голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Финал Кубка России установил новый рекорд посещаемости в Лужниках. На стадионе за игрой следили 72 978 зрителей. После игры капитан Краснодара Эдуард Спиртсян поблагодарил болельщиков своей команды, приехавших в Москву.
5: Это круто, это и есть футбол, когда полный стадион, и только нужно было наслаждаться. Ну, конечно, играем. В Москве же играли, а не в Краснодаре. Поблагодарили, спасибо им за то, что всегда с нами, всегда поддерживают. И сегодня им было слышно. Поэтому только слова благодарности. Слова поддержки друг другу. И то, что мы сильная команда, которая борется за самые высокие места. И нужно держать голову выше. Такое случается. Это спорт. Мы не можем всегда выигрывать, всегда быть первыми. Ну и так, я думаю, что мы сегодня выглядели очень хорошо.
4: А позже Эдуард расстроил болельщиков Краснодара, признав, что может покинуть команду. «Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь, в случае, если не будет предложений из-за рубежа», — сказал Эдуард. В этом сезоне Спиртсян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе «Гол плюс пас» за 30 игр. А также повторил рекорд по количеству голевых передач — 16 за один сезон. Матч за Суперкубок России по футболу может пройти в Нижнем Новгороде, сообщает РБ Спорт. В нем сыграют чемпион России «Зенит» и выигравший накануне Кубок страны «Спартак». Встреча состоится 18 июля. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой в турнире пока не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Елтерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в новом сезоне примет Челябинск. Турнир состоится с 16 по 21 декабря. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23 года. А финал Гран-при России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Саранске с 25 по 28 февраля. С вами был Юра Геворкян.
3: Премьера на телеканале «Россия».
6: Тут человек на берегу.
7: Мог ему кто-то смерти желать.
3: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
8: Двух патронов не хватает.
9: Получается, Даша выстрелила в вас.
3: Варвара Феофанова, Гела Мески.
10: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
11: Кто стрелял?
12: В кустах было какое-то существо.
3: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: «Как знать».
1: Продолжается ваше любимое шоу «Как знать». С вами Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев. А с нами старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня обсудить с вами пятна на обратной стороне Солнца. Вообще, как астрономы могут наблюдать обратную сторону Солнца?
3: Ну, только одним способом. 6 лет назад Европейское космическое агентство в сотрудничестве с НАСА запустило космический аппарат Solar Orbiter, который раз в полгода проходит по другую сторону Солнца, естественно, его наблюдает и присылает данные на Землю. Ну, вот он недавно, сейчас находится как раз в той области и сфотографировал обратную сторону Солнца, и мы об этом узнали, что там огромные группа пятен
2: формировалась. А вообще пятна на Солнце, это вообще что такое с точки зрения физики? Какова их природа? Известно ли это нам?
3: Ну, в принципе, да, это известно. Дело в том, что Солнце обладает мощным магнитным полем, а оно периодически вот эти вот трубки, линии магнитного поля выходят, и Солнце на как бы над поверхностью тянутся, ну, в виде там арок там и так далее. И внутри магнитной трубки там конвекция нарушается, поэтому падает температура этой плазмы. Естественно, она светится более тускло, и мы видим, как черные пятна. На самом деле не черные, они такие, как темно-красного цвета. Угу. Вот, ну, поскольку Солнце яркое, мы видим их как черные.
1: А мы эту информацию получаем, видимо, с задержкой, да? Ведь летали астронавты к Луне, и вот пока они были за Луной, не было связи. Соответственно, вот этот космический аппарат, который находится за Солнцем, тоже в какой-то момент, да, при прохождении этого сектора, он теряет связь с Землей. То есть он накапливает информацию, и потом, когда появляется на прямой связи, передает нам, да? То есть задержка составляет сколько? Наверное, 2-3 часа, сколько он летит там, в этом секторе?
3: Свет от Солнца идет 8 минут, а орбитр, он приближается на расстояние примерно 0,2 астрономической единицы, ну, примерно в 5 раз ближе, чем наша Земля. Вот. Но надо понимать, что все-таки далекое расстояние от Солнца, он может находиться над Солнцем, либо под в этот момент и фотографировать. Так что он может, в принципе, теоретически и практически передавать данные в прямом, как говорится, эфире.
1: Понятно. То есть он полностью не перекрывается, да, Солнцем? Он,
3: ну, сверху, когда это проходит... Да, если полностью закрыть Солнце, тогда, конечно, да, надо будет подождать, пока он выйдет на возможность прямой связи.
2: А вообще пятна на видимой обратной стороне Солнца как-то отличаются, или это одни и те же пятна, по факту?
3: Да нет, конечно, это одно, это одни... Солнце же, как говорится, нельзя же поделить на лево и на право, оно одно... Естественно, пятна на обратной стороне те же самые, что и на видимой половине.
1: Но пятна, они как-то деформируются, да? Ведь Солнце вращается, и полюса вращаются с другой скоростью, да, в отличие от экваториальных частей Солнца. И пятна, они, получается, как-то вот изменяются, видоизменяются, да, постоянно?
3: Нет, ну, естественно, потому что на самом деле Солнце, поверхность Солнца напоминает как кипящий бульон кастрюли, да, все в пузырьках и так далее. Примерно оно же нестабильно, тоже поверхность постоянно меняется. Вот, да, и Солнце вращается в среднем период обращения примерно 27 суток. Ну, полярные области вращаются медленнее, чем экваториальные, но в среднем примерно 27 дней. То есть и сами пятна тоже меняются, деформируются, потому что все идет, это живой организм, по большому счету, и он не статичен, естественно. В общем, сейчас увидим одни пятна, а завтра они будут немножко по-другому выглядеть.
2: Вот мы прочитали в новостях, что специалисты рассказали о том, что вспышки уже были частично видны из-за горизонта еще до выхода пятен на видимую сторону. А это вообще возможно технически такое? Как так происходит?
3: Ну, я не вот эту информацию после я не знаю, но если пятна находятся на противоположной стороне, то это сложно увидеть. Но поскольку Солнце вращается, примерно через неделю они уже будут видны на левом краю солнечного диска. И если они даже находятся еще по поверхностью, обычно там выходят там факелы, все различные протуберанцы могут выходить. Вот. И это, так что вот по таким вот явлениям уже можно будет определить, активны эти пятна или нет. еще при приближении к краю диска.
1: Угу. То есть мы, когда говорим солнечная активность, мы подразумеваем не целиком Солнце, да, вот именно эти пятна, они являются активной зоной, активной областью той самой солнечной активности.
3: Ну, в какой-то мере, да, по количеству пятен определяется солнечная активность.
2: Если говорить о какой-то опасности для Земли, вот говорят, что пятна какие-то большие очень в этот раз, чем это может нам грозить, не знаю, может быть, электроника шалить начнет или что-нибудь еще?
3: Ну вот, вот такую группу пятен сравнивать с тем, что было примерно 2 года назад, и просто когда эти пятна, эти близко находятся, естественно, очень близко друг к другу находятся различные магнитные трубки, они могут закручиваться, что может приводить к разрыву магнитной петли. А это приводит к тому, что магнитное поле вообще сдерживает выброс этих вот электрически заряженных частиц. А когда трубки разорваны, то уже ничего не сдерживается, и наблюдается такой корональный выброс, мощный выброс радиации солнечной. И образуется корональная дыра, которая может держаться, в принципе, достаточно долго.
2: И, что такое корональная дыра? Выброс
3: эффекта? Это вот как раз вот это дыра в солнечной короне, можно сказать. Mm-hmm. Вот это то, что произошло, этот разрыв магнитных трубок, и в принципе они уже не могут, там уже нечего сдерживаться выброс это плазмы, и она, естественно, резко стремляется в пространство. Mm-hmm. И если на пути находится Земля, то мы, естественно, попадаем в эту этот выброс, и на Земле образуется вот геомагнитный шторм достаточно большой интенсивности.
1: Угу. А пятно это есть дыра, получается, да?
3: Нет, само пятно нет. Само пятно, я как говорил, это выход магнитной трубки. А пятно, оно может быть занимать какую-то достаточно большую область поверхности Солнца.
2: А как, вот я не очень технически понимаю, как диамагнитные бури образуются? То есть это выходит плазма, вот это корональный выброс массы происходит, да, и она летит в сторону Солнца, и что, она сталкивается с атмосферой Земли, с магнитным полем Земли, да, какие-то возмущения вызывает в результате?
3: Ну, естественно, плазма – это электрическая заряженная частица, это электроны, это ядра водорода, то есть протоны, это альфа-частицы, тоже имеют положительно заряженные. Вот, и они попадают в магнитное поле Земли. Естественно, начинают двигаться до линии магнитного поля, попадают, и они устремляются к магнитным полюсам. Естественно, это идет давление на магнитное поле Земли, ну, как говорится, самым простым языком говорю, и магнитное поле Земли начинает колебаться, вибрировать. Вот. А к чему это приводит? Что это приводит к электромагнитной индукции в проводниках. Если просто в это переменное магнитное поле поместить проводник, то вокруг него возникают ветряные электрические токи. А они вызывают уже переменные токи в самом проводнике.
1: Угу. А я представляю все равно пятно как бы с отверстием, а вы говорите трубка, а трубка это же цилиндр с отверстием. Это я представляю такую макаронину. Такую вот.
3: Ну вот трубка, да, трубка это дуга. Представь себе дуга, такая магнитная дуга, которая входит из одного пятна на Солнце, заходит в другое пятно.
1: Так это коридор, то есть можно проникнуть?
3: Да, вот. И, естественно, когда происходит разрыв ее, вот между этими пятнами там просто уже нечего сдерживать, и в этом месте как раз образуется кран, просто как бы смывается, сдувается вся солнечная корона, и все вот это вот устремляется, вся эта масса устремляется от Солнца.
2: Угу. А как космонавты наши, как космическая станция, какие-то спутники, они же, ну, как бы на первой линии находятся, кто получает вот этот вот удар, да?
3: Наша МКС, конечно, защищена. Мы находимся в зоне защиты магнитного поля Земли. Вот она же не просто на поверхности, она поднимается на сотни километров вверх. Вот. А вот если лететь к Луне, вот и те астронавты, космонавты, если полетят к Луне и попадут, конечно, в этот выброс мощный, то там уже могут, конечно, быть большие проблемы.
1: Отказ техники, да, и со здоровьем проблемы?
3: И со здоровьем проблемы, да, это, по сути, какое-то облучение радиации, это там лучевая болезнь может начаться.
1: Угу. Но космонавтов можно предупредить, ведь сначала вспышка идет, да, а потом вещество долетает с задержкой. То есть космонавты могут теоретически надеть космические какие-нибудь защитные скафандры и защититься?
3: Ну да, естественно, да. Если свет идет 8 минут, то, естественно, элементарные частицы, они же это не фотоны, не имеют массы покоя, поэтому не могут двигаться со скоростью света. И обычно это вот магнитный шторм начинается спустя там несколько часов, а то и двое суток после того, как мы зафиксировали мощную вспышку на Солнце.
2: А давайте немножко, это теория заговора. Существует ли какой-то реальный сценарий глобальной катастрофы или засолнечной вспышки? Это вообще вероятно? Есть такая вероятность или нет?
3: Ну, такой вероятности мы не знаем. Солнце наше относительно спокойное. Хотя есть такой фильм «Знамение». Да, вот я его смотрел. Можете тоже посмотреть. Николаса Кейджа в главной роли. Как раз там как раз рассматривался момент как раз выброс, огромный выброс от Солнца плазменный, и в результате которого там Земля гибнет. Да, есть такие апокалиптические сценарии, но это все на уровне фантастики.
1: Но наука опровергает, да, такое развитие событий? Это невозможно?
3: Ну, пока предпосылок к этому пока мы никаких не видим.
1: А как-то мы можем исследовать, на УЗИ отправить Солнце, ультразвуком, может быть, как-то проникнуть в эту трубку, пройти вот через вот это вот этот коридор и посмотреть, что там?
3: Нет, это, конечно, сложно. Ну, это все, понимаете, там же мощное электромагнитное поле, и как сквозь это все проникнуть, наоборот, все это будет отражаться и так далее. Но это сложно. По проявлению фотосферы мы как раз и можем только косвенным способом заглянуть во внутренности нашего светила.
2: А вообще, можно ли как-то предсказывать появление вот таких крупных пятен заблаговременно? Обладает ли наука сегодня такими знаниями, чтобы... Ну, как вот прогноз погоды наш уже на 10 дней, уже как минимум, говорят, более-менее точный, и мы уже знаем, будет дождь, похолодание и так далее. А вот про солнечные пятна что вы можете сказать?
3: Мы можем только оценить вероятность появления подобных явлений, но само явление предсказать это невозможно.
1: Как нам защититься?
3: Солнце, ну, защититься. Ну, приборы, естественно, там ставят определенные защиты. Это, допустим, дополнительные там заземления или, допустим, специальный реле для выпрямления электрического тока, который, так сказать, не переменный ток, а прямой ток надо использовать, чтобы не испытывать проблем от этих вспышек и геомагнитных штормов.
1: Спасибо.
3: Это способы есть.
1: Да. Спасибо. Будем защищаться. С нами был старший научный сотрудник Института прикладной астрономии Российской академии наук, кандидат физико-математических наук Николай Железнов. Мы сегодня говорили о пятнах на обратной стороне Солнца. Спасибо большое, Николай. До новых встреч.
2: Всего доброго.
1: До свидания.
3: До свидания.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Завтра в школах региона зазвучат последние звонки. Учащиеся невыпускных классов Вологодской области уйдут на отдых уже с этой среды. А для девятиклассников и одиннадцатиклассников график каникул привязан к сдаче государственных экзаменов. Как отметили в региональном Минобразовании, учебный процесс в Вологодской области организован в соответствии с федеральными рекомендациями. АГ и ЕГЭ начнутся с 1 июня. В этом году аттестаты об основном общем образовании получат около 14 тысяч девятиклассников. Документы о среднем общем образовании вручат 4138 выпускникам 11 классов. Новый напорный коллектор на улице Марии Ульяновой в Вологде сдадут в эксплуатацию в июне. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Сооружение соединит насосную станцию на улице Мира с существующим коллектором на Козленской. Подрядчику осталось уложить 60 метров труб и смонтировать 3 колодца. Новый коллектор повысит надежность водоотведения в центре Вологды. После окончания работ по улице Марии Ульяновой откроют проезд для транспорта. Спасатели призывают жителей не купаться в открытых водоемах. Несмотря на недавнюю аномальную жаркую погоду, вода еще не прогрелась до безопасных отметок. К купание в таких условиях может вызвать судороги и привести к гибели. Также специалисты напоминают, что когда вода прогреется до нужной температуры, заходить в нее разрешено только в специально отведенных местах. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения, оставлять детей у воды без присмотра, прыгать с лодок и причалов, а также нырять в незнакомых местах. При возникновении опасных ситуаций необходимо обратиться по номеру 112. Криминальные новости. Дистанционные мошенники обманули двух жителей региона на 8,5 миллионов рублей. В Вологодской области зарегистрированы многомиллионные дистанционные мошенничества, совершенные под предлогом перерасчета пенсии. Как сообщает пресс-служба МВД России по Вологодской области, один из пострадавших – мужчина 1960 года рождения из Устюженского округа. Он перевел аферистам 7 миллионов 567 тысяч рублей. Неизвестные под предлогом перерасчета пенсии завладели его персональными данными и в период с 3 по 30 апреля выманили у мужчины все сбережения. Деньги он передал, в том числе и через курьера. А в Соколе женщина 1972 года рождения под влиянием неизвестных продала автомобиль Renault Sandero и отдала мошенникам 930 тысяч рублей. Аферисты убедили сокольчанку перевести деньги под первоначальным предлогом перерасчета пенсии. В дальнейшем они действовали по старой схеме обеспечения безопасности счета и сохранения персональных данных. По фактам возбуждены уголовные дела.
4: Спорта.
5: Школьники из Вологды стали победителями областного этапа президентских спортивных игр. Соревнования проходили на стадионе «Витязь», а также в спортзалах школы номер 17 и Вологодского аграрно-экономического колледжа. Победителем областного этапа стала команда школы номер 41 Вологды. Участие в турнире приняли команды из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вожегодского, Вологодского, Грязовецкого, Кичминско-Городецкого, Сямжинского и Шекснинского кругов. Юные спортсмены показали свои способности в легкой атлетике, баскетболе 3 на 3, волейболе, настольном теннисе и футболе 5 на 5. Вологжан приглашают на всероссийскую велогонку в ближайшие выходные. Пятая всероссийская массовая велосипедная гонка «Всемирный день велосипедиста» состоится в Вологде 30 и 31 мая. Мероприятие приурочено к Году единства России и Всероссийской неделе семьи «Семь Я Фест». Принять участие в гонке могут все желающие, от самых маленьких спортсменов до опытных велосипедистов. Будут доступны дистанции на 100, 500, 1500, 2000 и 4000 метров.

0: Погода на маяке.
1: Синоптики обещают осеннюю погоду в ближайшие дни. В Лакжан на предстоящей неделе ожидает существенное похолодание, и погода по своим климатическим значениям будет соответствовать концу сентября, началу октября. Уже сегодня регион оказался во власти североатлантического циклона, который принесет дожди с грозами при температуре до плюс 20. Однако уже завтра столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 12. При этом пройдут дожди с наибольшей интенсивностью в западных округах. Как сообщает Вологодский гидрометеоцентр, среда станет самым холодным днем недели. Сохранится облачная погода, пройдут дожди. В ночные часы от плюс 3 на западе до плюс 8 на востоке. Днем на западе и центру плюс 6, плюс 10. На востоке около 16 градусов тепла. А сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники четырех бригад и полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильевка, Гавриловка, Деброва, Егоровка, Маломихайловка, Широкая Днепропетровской области, Любицкая и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 6 автомобилей. Новая кадровая программа продвижения героев для ветеранов, участников спецоперации стартовала в Омской области. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Виталий Хаценко. По его словам, сейчас в области действует более 40 различных мер поддержки военнослужащих и их семей.
3: Все ваши поручения по поддержке и участников специальной операции, и ветеранов, и членов их семей мы постоянно держим на контроле. Постоянно совершенствуем, увеличиваем количество мер поддержки, которые у нас есть в регионе. Сегодня их более 40. Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональное продвижение героев. Это аналог федерального времени героев. Есть уже первые назначения. И два депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами. И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача, ребят-медиков, которые были на СВО. Вернулись и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн, который мы модернизировали, по сути, сделали из него конфетку. И летом прошлого года вместе с Михаилом Владимировичем Мишустиным его открыли.
1: Хаценко на встрече с президентом отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракет «Ангара» на площадке производственного объединения «Полет». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают, работу на этом направлении ведут. В космической отрасли работают уже 3500 человек, отметил Хаценко. Владимир Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна. Как сообщили в Кремле, президент России Хамад бен Иса аль-Халиф подчеркнули необходимость скорейшего регулирования кризиса вокруг Ирана при учете интересов всех государств региона. Путин и король Бахрейна подтвердили взаимный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества. Генерал-полковник Виталий Шулико назначен заместителем министра обороны России. Как сообщили в военном ведомстве, Шулико будет руководителем аппарата Минобороны. Ранее Виталий Шулико занимал должность замглавы МВД. В порту Усть-Луга Ленобласти предотвращен теракт на газоводе, прибывшем из Бельгии, заявили в Центре общественных связей ФСБ России. Как сообщил официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, судно зашло в морской порт 20 мая. В ходе осмотра подводной части корпуса газовоза водолазы обнаружили посторонние предметы на магнитах, которые были прикреплены в районе машинного отделения и имели признаки взрывных устройств. Масса пластичного взрывчатого вещества в каждом устройстве составляла около 7 килограммов. Сотрудники ФСБ во взаимодействии с Министерством обороны и Росгвардии обезвредили взрывное устройство, возбуждено уголовное дело. Задержанному в Чехии митрополиту Русской Православной Церкви Илариону Алфееву оказывается необходимая консульская помощь. Консульский доступ был предоставлен накануне в день задержания, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского посольства в Чехии Богдан Василевицкий. Ранее адвокат владыки заявил, что его клиента подозревают в хранении наркотических веществ и полиция проводит следственные действия по делу. Представители чешских правоохранительных органов воздерживаются от комментариев. Сам митрополит Ларион категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание провокацией. Со своей стороны адвокаты митрополита выразили надежду на справедливое разрешение ситуации, основанное не на политических ожиданиях, а на конкретных правовых действиях, передает ТАСС. Конец календарной весны. В Москве будет дождливые ливни, будут идти почти каждый день, выпадет почти половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в столице будет постепенно холодать, а в четверг под утро на севере, северо-западе Подмосковья дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом. Но до Москвы белые мухи, как отметил Тишковец, вряд ли доберутся.
2: В четверг в тыл циклона задует холодный северо-западный ветер и поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5, а днем в условиях пасмурного неба и дождей термометр покажет в лучшем случае 6-9 градусов. И, конечно, такой холод обычно бывает только в начале октября. При таком пограничном состоянии температуры между фазами и точки замерзания в облаках на уровне где-то 1,5 километра падут. На севере, северо-западе Московской области дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом, ну, конечно, он на лету будет таять, но тем не менее, который также локально прогнозируется в отдельных районах Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и в Карелии, ну и причем в последних двух регионах с мозаичным ледяным дождем. Белые мухи до Москвы, скорее всего, конечно, не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья.
1: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в столичном регионе. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве кратковременные дожди, 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, плюс 14-16.

0: «Как знать» на маяке.
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе не очень хорошо разбираются в графологии, но хотят разбираться лучше. И сегодня тема нашей беседы звучит так. Почерк как индикатор здоровья. Какие сигналы стоит учитывать? И у нас на связи эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ирина, слышно ли нас?
3: Отлично.
1: О, супер, и нам хорошо вас слышно. Вообще, действительно ли по почерку как-то можно определить, или правильнее сказать, может ли почерк отражать, может быть, состояние здоровья человека?
3: Здравствуйте. Да, безусловно, может. И почерк показывает не только наши психические какие-то особенности, да, но и физические. То есть мы говорим в целом, когда мы говорим про здоровье в почерке, мы имеем в виду область графопатологии, то есть проявление психофизического нашего состояния, здоровья. Почерки – это очень важные вещи.
2: Но мы же знаем, что бабушка всегда писала таким немножко дрожащим, да, почерком. Это как раз говорит о том, что бабушка уже старенькая.
1: А врачи пишут неразборчиво, это о чем говорит.
2: Потому что у них много информации, они быстро-быстро писали.
3: Ну, о том, что у врачей, если они не бабушка, ну, как бы почерк будет отличаться. Безусловно, есть признаки и старческих почерков, когда он становится более ломким, там теряется координация, это нормально, это особенности нашей нервной системы и особенности возрастных изменений в организме, это, да, безусловно, есть.
2: Бабушка-врач – это сложный случай для графолога.
3: Бабушка-врач, да.
1: Ну, мне кажется, я тоже уже старый, потому что у меня тоже ломкий стал почерк последние годы, потому что я разучился писать, все время печатаем. И получается какая-то абракадабра, почти как у той бабушки, да. А есть ли какие-то, ну, определенные болезни, которые чаще всего проявляются в изменении почерка? А что об этом известно? Ну, я могу предположить, что, наверное, какие-нибудь заболевания типа серьезные, типа там Паркинсона или болезни Альцгеймера, они могут как-то проявляться, да? А что еще?
3: Здесь, во-первых, я очень хочу предупредить наших слушателей, что, чтобы они не включали синдром медицинской энциклопедии.
1: Так, не ставили себе по почерку диагноз.
3: Да, потому что тема очень интересна. У меня на эту тему целый курс по графопатологии. У меня есть практикум про болезни, где мы эти темы очень подробно обсуждаем, и я даю признаки. Но здесь есть такая ловушка, когда мы начинаем слушать, нам, безусловно, интересно, особенно когда мы не имеем базы, мы начинаем у себя выискивать все возможные заболевания, так скажем, практически всю медицинскую энциклопедию себя можем найти. Вот здесь нужно быть очень-очень аккуратным. Прежде всего, прежде чем искать заболевание, нужно, наверное, для начала определиться с тем, что такое нормальный и здоровый почерк, от чего мы отталкиваемся, потому что мы всегда отталкиваемся от нормы, то есть у нас должна быть нормальная здоровая организация, то есть хорошее расположение текста. Ничего, не должны падать строки, например, ни вот чего-то такого у нас тоже не должно быть. Он должен быть ясным, желательно, чтобы он сохранял читабельность, наклон, да, стабильный, форма, связность и другие признаки. То есть когда мы видим гармоничную картину без каких-то сбоев, без каких-то нарушений в письме, тогда мы можем говорить, что перед нами здоровый почерк, но есть ряд безусловных маркеров, есть ряд безусловных признаков, но опять-таки нужно понимать специфику заболевания, потому что, например, сердечные заболевания, они будут иметь одни признаки, неврологические заболевания, они будут иметь другие признаки, аутоиммунные, они будут иметь третьи признаки. Опять-таки все очень отличается. То есть нельзя сказать, что если вот эта буква написана таким образом, то обязательно у человека, не знаю, проблемы с щитовидной железой, например. Нет, это не так. Мы смотрим, как обычно, симптомы, комплекс у нас должен сложиться, в том числе и, допустим, те же самые и раковые признаки. И, кстати, вот про Паркинсон я опубликовала пост очень давно у себя в соцсетях, и моя клиентка из индивидуальной работы, она такая: «Ирина, у меня точно Паркинсон».
1: Это И нашел у себя... Нашел у тебя все заболевания, включая, кроме родильной горячки, вспоминаем классиков.
3: Да, она говорит, у меня такие же дрожания в почерке, там при Паркинсоне есть горизонтальный тремор в почерке, достаточно заметный уже, и на поздних стадиях он будет достаточно ярко выражен. Я говорю, нет. Я говорю, у вас нет Паркинсона. Пожалуйста, не нужно вот смотреть на эту картинку, искать у себя в почерке точно такие же признаки, потому что вы у меня в работе, я у вас их не вижу, их точно нет. Это точно не Паркинсон.
2: А сейчас на каллиграфию никто и не обращает внимания. Сейчас школьники, наверное, только в первом классе, да, учатся, во втором классе у них отличный почерк, а в третьем уже все перестают смотреть на их почерк, и они кто во что гораздо, да, и можно говорить только о нашем поколении, которые, ну, класс, наверное, до 6-го, до 7-го у нас учителя следили за нашим почерком, чтобы было все красиво, без помарок. Снижали оценку за сочинение, которое написано корявым почерком. Что ты как курица лапы писал? Три!
3: Да, знаете, я вам скажу, что не только в нашем поколении. У меня дочери снижали за почерк оценки. Причем работа могла быть выполнена идеально, но оценки снижались из-за почерка.
2: Угу. Ну сейчас считаю, не везде следят. Вот сейчас у меня пятиклашка переходит в шестой класс, и я уже говорю, а что же, не следятся? Ну, я не такой строгий отец, ну, не следят, а я что ли буду следить за почерком? Ну, как хочет, так и пишет. Но, конечно, там никакого вот идеального почерка нет уже у современных пятиклашек. Вообще никакого. Ну, они все в планшетах.
1: Ну, это понятно, я тоже уже, я уже не пятиклашка, но я же говорю, у меня уже тоже это, ломаные буквы давно, потому что умею вот поставить только свою подпись, да, на каких-то документах, да. Это единственное, что я еще...
2: Я крестик ставлю уже.
1: То есть, получается, что у детей, да, тоже ведь дети писали, стали писать хуже, ну, в том смысле, что почерк у них стал хуже, а как тогда, вот, может быть, какие-то детские заболевания, можно ли как-то определить, или это сложно?
3: Во-первых, у ребенка должна быть поставлена каллиграфическая модель. Я про это всегда говорю, поэтому прежде чем что-то диагностировать, да, он должен научиться писать, он должен понять, как написать букву, как эти буквы соединяются. Но мы говорим о ранних, да, стадиях. В любом случае, почерк очень хороший индикатор заболеваний. То есть, если происходят какие-то проблемы в семье, если происходят какие-то разные вещи, на которые он может реагировать, да, первым делом вы увидите это в почерке. Я бы не игнорировала здесь этот признак. То есть всегда нужно присматриваться, если вдруг какие-то резкие изменения. Но стоит учитывать, что в подростковом возрасте характерны очень вариативные, очень изменчивые почерки. То есть там происходят и гормональные изменения в личности, это нормально, да, поэтому почерк может плясать, там могут меняться наклоны, размеры и так далее. Это характерно для того возраста, для подросткового возраста.
1: Да, я помню, в подростковом возрасте просто мне понравилось, как пишет сосед по парте, например.
2: Да.
1: Вот. Что-то мне понравилось, я стал писать, как он. То есть наклон был вправо, стал влево. Потом у другого соседа смотрю, а он вот так вот буковки выписывает. Я думаю, мне тоже так нравится, я тоже так хочу.
2: У тебя такая красивая буква Е, я буду писать так же.
1: Да,
2: да. Только одну букву кто-нибудь друг у друга крали.
1: Совершенно верно. И почерк менялся еженедельно практически, можно так сказать. А вообще... Врачи...
3: Вы примеряли, как вам комфортно в этом мире, как вы себя ощущаете, это нормально?
1: Ну, обезьянчик, конечно, хотел еще в этом возрасте, так сказать, на лучших равняться, в нашем том понимании, конечно. А вообще врачи, нейропсихологи, может быть, как-то используют анализ почерка в качестве диагностического инструмента, или это как бы остается за рамками медицины?
3: Врачу было бы полезно изучить графопатологию, потому что особенно в психиатрической области, в психиатрической сфере, им бы это очень помогло в диагностике, да, для подтверждения своих выводов, для наблюдения картины. Я знаю в Аргентине, например, врачей-психиатров, которые ушли в графологию, я знаю в области медицины тех, которые используют как дополнительный инструмент. Давайте так, по почерку мы не врачи, мы не имеем права ставить диагнозы. То есть мы можем предупредить человека Более того, ну, мы не ставим официальные диагнозы. Более того, у меня была женщина на консультации тоже. Я увидела у нее проблемы с щитовидной железой. Самое интересное, что она сама врач-эндокринолог. Я предупреждаю. Я говорю, вот, обратите внимание на щитовидную железу. Естественно, идет отрицание. Нет, я недавно проверяла, со мной все в порядке. И что вы думаете, через несколько месяцев она позвонила и сообщила, что оказалось, что совсем немного, и дело дошло бы до операции. То есть мы предупредили это заболевание раньше. Так что эти вещи видно.
2: А по каким признакам удалось вот так вот предугадать диагноз?
3: Я скажу так, не по одной букве.
2: Я угадаю диагноз 3 букв, получается?
1: Получается, что даже нет.
3: Примерно так. Давайте так с 10.
1: Хорошо. Не очень много времени остается. Вот, а что может означать резкое ухудшение почерка за короткий период времени? Ну, человек писал красиво, гармонично, как вы говорите, в пределах нормы, а потом у него кто в лес, то по дрова, и, как Паша сказал, как курица лапой, да?
2: Курица лапой, да.
3: Смотря какие изменения, надо смотреть. Это может быть просто реакция на какие-то обстоятельства, на какие-то стрессовые ситуации. Это не всегда может быть физическое заболевание. Хотя мы понимаем, что психическое и физическое очень связаны. Вот, опять-таки, нужно смотреть, в чем. Вот у меня у самой тоже была тяжелая такая ситуация с долгой больничной реабилитацией. Тоже я заметила очень нехорошие изменения в моем почерке, в частности, в штрихе. Он стал очень грязным, у меня стали ломаться буквы, у меня стали происходить какие-то странные вещи с их соединениями. И, естественно, я как графолог, я обратила на это внимание, но врачи упорно мне говорили, что у меня стресс. Выписывали пакетик лекарств.
1: Стресс и депрессия ведь тоже могут, наверное, на почерк влиять? Могут тоже ведь проявляться?
3: Безусловно. Конечно, депрессия проявляется в почерке, депрессия видна. Но здесь нужно еще учитывать, принимает ли человек медикаменты, да, чтобы улучшать свое состояние, либо нет, что там происходит. Но почерк становится более вялым, подпись может становиться слева или падающей, какие-то такие тоже не связанные. Но это будут другие признаки, опять-таки мы говорим. Да, если мы возьмем какие-то заболевания нервной системы, то мы можем увидеть какие-то изменения в штрихе, там, в детском церебральном параличе, да, мы увидим, это будут крупные буквы, это будут такие тоже ломкие какие-то штрихи, ну, по-разному, опять-таки, в зависимости от того, какое заболевание. У сердечников, например, у них очень такой характерный штрих, белесый, тоже ломкий, и в области сердца будут разные отметки, то есть мы это все дело увидим. Mm-hmm. Более того, если у человека была операция, то на микроуровне мы увидим область, где это было, то есть есть, так скажем, проекция тела в почерке. То есть, грубо говоря, вот как это соотносится, как это ложится, угу. Где какие органы находятся, то есть вот эти вещи тоже смотрятся.
1: Ну что ж, я понял несколько вещей важных. Во-первых, нужно обращать внимание на почерк, во-вторых, и на его изменения. В первую очередь, не нужно сразу ставить себе диагноз по поводу изменения почерка, а лучше обратиться к специалисту, к графологу, ну и обязательно к нашей официальной медицине. Спасибо вам большое за эту беседу. Эксперт-графолог, руководитель Центра изучения почерка «Современная графология» Ирина Бухарева сегодня была с нами. Мы говорили о том, как почерк может являться индикатором здоровья. Спасибо вам большое, Ирина. Всего доброго. До свидания.
3: До встречи. До встречи. До свидания.
0: Как знать на маяке.

0: Россияне накопили рекордный объем наличных рублей, но эти деньги постепенно съедает инфляция. Что делать? Тратить, копить или инвестировать? Присоединяйтесь к эфиру «Копить нельзя купить». Какую стратегию и инструменты сегодня выбрать инвестору? В утреннем шоу «Стиллавин и его друзья» на Радио Маяк в среду, 27 мая с 9 до 10 утра вместе с Юлией Савиной, экспертом управляющей компании «Финам-менеджмент». Разберем, какие инструменты для накоплений есть на бирже и как правильно подобрать решение под свою финансовую цель. Обсудим, надо ли быть профессионалом, чтобы начать инвестировать на бирже.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19.30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Чволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области, Сидорово, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих. Ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она также сообщила, что ведомство в ближайшее время выступит со специальным заявлением, где будет подробно изложено предупреждение зарубежному дипкорпусу. Захарова также рассказала, что часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Стробельск, получили распоряжение от своих редакций не

0: скрывать эту информацию. В Кремле, в свою очередь, заявили, что СМИ, отказавшиеся ехать в Старобельск, не могут называться объективными в освещении происходящего на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также обратил внимание, что в Москве не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске.
1: Очень здорово, что большое количество журналистов отправились туда и своими глазами увидели размеры той трагедии, которая произошла. Мы обратили также внимание, что целый ряд СМИ, западные СМИ, приняли решение туда не ехать под различными предлогами. Это не красит эти СМИ, это не добавляет убедительности для той информации, которую они готовят, и, конечно, не позволяет им называться объективными СМИ в освещении того, что происходит вокруг Украины. Если говорить об освещении этой трагедии, то мы не слышали никаких официальных заявлений, которые осуждали бы Киев. Мы не видели никаких действий, которые можно было бы воспринять как осуждение этого варварского террористического нападения на молодых людей. Вот все, что можно констатировать в этом контексте.
0: Виновные в злодеянии атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР будут найдены и понесут наказание, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ответственность должны понести европейские спонсоры, западные кураторы Киева. По словам Матвиенко, западные страны отказались осудить атаку ВСУ на Старобельск, подтверждая, что это было осмысленное покровительство киевского режима. Напомню, украинские дроны в ночь на пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. Иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения возможного соглашения США. Ключевые переговорщики от Исламской Республики, спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и глава МИДа Аббас Аракчи встретятся с руководством Катара. По данным агентства Рейтер, основное внимание на консультациях будет уделено ситуации вокруг Ормузского пролива и запасам высокообогащенного урана в Иране. В состав иранской делегации также вошел глава Центрального банка Исламской Республики. Ожидается, что он примет участие в обсуждении возможной разморозки иранских активов в рамках сделки. И еще одно сообщение. Дональд Трамп утверждает, что переговоры между США и Ираном по мирному соглашению продвигаются успешно. Он в очередной раз заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе. Дождь и усиление ветра ожидается в Москве в понедельник и вторник, предупредили в комплексе городского хозяйства. По прогнозам синоптиков, сегодня-завтра в городе пройдут кратковременные дожди, ветер усилится до 17 метров в секунду. Столичные власти просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: Завтра днем в Москве 13-15 градусов, в Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра кратковременный дождь плюс 14-16.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг с Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6-4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. Футболист «Спартака» Игорь Дмитриев признался, что сам вызвался бить первым в серии послематчевых пенальти в Кубке России против Краснодара. «Сначала переживал, потом сам вызвался идти первым. Перед ударом уже был уверен в себе», — сказал Игорь. Свой удар Дмитриев реализовал. «Спартак» победил в серии пенальти со счетом 4-3. Голкипер красно-белых Илья Помазун отразил два удара игроков Краснодара. Комментируя результат суперфинала Кубка России, президент российской премьер-лиги Александр Алаев отдельно отметил работу Инала Танашева, ставшего самым молодым арбитром, которому доверили судить финал.
2: Я много раз говорил, что судейство обсуждать мне бы не хотелось. Да? Я хотел бы как раз отметить сегодняшнее судейство. Тяжелейший матч, очень эмоциональный, много стыков, но Инал Танашев справился. Поэтому итоги судейства я подводить пока не буду и не хочу, но уж не будем забывать про судей, несмотря на статистику, количество ошибок и скам, мне сегодня хочется сказать, что я рад, что появляются такие специалисты, как Игнатий Нашин.
1: А подводя итоги российского футбольного сезона, Александр Алаев выбрал лучшего игрока. По его мнению, это Джон Кордоба.
2: Для меня здесь даже выбора нет, есть альтернатива. Для меня лучший игрок Кордоба, это мое мнение. Команду, результат игр и перформанс, что в том году, что в этом, вот этот уровень, который он держит. Опять же, это мое скромное личное мнение, Кордоба МВП сезона.
1: А капитан Краснодара Эдуард Спирцян признал, что может покинуть команду. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь, в случае, если не будет предложений, сказал Эдуард. В этом сезоне Спирцян стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе гол плюс пас в 30 играх, а также повторил рекорд по количеству голевых передач – 16 за один сезон. Ева Кононова заменит Арину Ковшову в составе сборной России на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Ранее Кононова была внесена в заявку в качестве запасной. Причины неучастия Ковшовой на турнире не называются. Кроме Кононовой, от России в личном первенстве также выступят Мария Борисова и София Литерякова. Чемпионат России по фигурному катанию в новом сезоне примет Челябинск. Турнир состоится с 16 по 21 декабря. Город примет чемпионат страны в пятый раз и впервые с 23 года. А финал Гран-при России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Саранске с 25 по 28 февраля. С вами был Юра Геворкян.
0: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд – это лучшее решение. Это не так. Судебное решение влечет за собой механизмы принудительного исполнения решения суда, а это арест счетов, имущества, запрет выезда за рубеж. Решение вопроса без суда – лучшее решение. Об этом мы хотим поговорить с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, расскажите, пожалуйста, что такое досудебное урегулирование долга и как оно работает?
3: Досудебное урегулирование долга – это процедура разрешения спора о задолженности без обращения в суд. На этом этапе стороны, кредитор и должник, договариваются о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
0: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
3: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном урегулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, Должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства, судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать досудебное урегулирование, сравнение просто излишне.
0: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство.
4: Любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев изучают династию Бенуа, хранителей и творцов русской культуры. Культуролог и гид по Санкт-Петербургу Дарья Борисова с нами. Дарья, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Дарья, как же получилось так, что Бенуа, французы, стали хранителями русской культуры? Как появились первые представители династии Бенуа в России?
6: Самый первый представитель династии Бенуа приезжает в Петербург еще в самом конце 18 века, фактически спасаясь от Великой Французской революции. И здесь он выступает на службу ко двору императрицы Марии Федоровны в качестве придворного кондитера. И Луи Бенуа достаточно удачно женился. В его семье родилось 18 детей, 14 из которых дожили до взрослого возраста. И эта династия фактически уже во втором поколении дала действительно блестящих людей в нашей стране, хотя и не только России.
7: 18 детей, действительно удачно, тут ничего не скажешь. А получается, если бежал от французской революции, ну тоже непростой французский крестьянин, судя по всему, товарищ Бенуа-то у нас был.
4: Раскулачивали.
6: Да, он служил при герцогском дворе, где и был воспитан, где получил образование кондитера и повара, поэтому его взяли с собой, его хозяева, когда эмигрировали.
4: Угу. И все 14 детей стали представителями каких-то вот, я не знаю, культурных, да,
7: творческих профессий.
4: Творческих профессий, да.
6: Ну, на самом деле, не совсем так. Наверное, из этих 14 детей следует упомянуть прежде всего архитектора Николая Леонтьевича Бенуа. И вот уже по его линии продолжается эта удивительная традиция наследования именно творческого потенциала и таланта. Хотя, безусловно, и его племянники и двоюродные братья и сестры тоже внесли огромный вклад вот именно в творческую среду и в культуру нашей страны.
7: То есть, получается, Николай Бенуа старший, да, архитектор, он сын первого Бенуа повара, который приехал в Россию, правильно?
6: Да, совершенно верно, вообще так.
7: И что у нас, товарищ Николай, а, кстати, по батюшке он как был у нас, Николай?
6: Николай Леонтьевич, да, потому что его отец, Луи Жюль, также звался Леонтием Бенуа здесь, в России. Ну и вот у Николая Леонтьевича крестной матерью была, вернее, правильно сказать, восприемница, да, поскольку он был крещен в католическую веру. Вот восприемницей была императрица Мария Федоровна, и она же, в общем-то, посодействовала тому, чтобы он поступил в императорскую академию художников и получил прекрасное образование. Так что здесь тоже императорская протекция сыграла свою роль.
4: Ну что же, по папенькиным стопам не пошел в кондитеры?
6: Не могу сказать.
7: И что у нас...
6: Наверное, талантливее был в архитектуре.
7: И что у нас Николай Леонтьевич, так сказать, или Жулевич строил в Санкт-Петербурге, что подарил северной столице?
6: Ну, тут надо сказать, что все же Николай Леонтьевич это больше архитектор Петергофа, да, он работает максимально близко с царской семьей, в эпоху Николая Первого. Их с императором роднит как раз то, что оба они любят эпоху Средневековья, да, вот рыцарскую культуру, и в этом смысле архитектурные проекты Николая Леонтьевича это и вокзал в Петергофе, это и петергофские конюшни, и фрейлинские корпуса знаменитые рядом с Большим дворцом, находящиеся, вот это его проекты, так что в основном он работал именно в Петергофе, да, в пригороде Петербурга.
4: Угу. А вот что-то на слуху с Серебряным веком, да, фамилия Бенуа связана как-то? Это уже поздние родственники, получается, да?
6: Это, получается, у нас один из сыновей Николая Леонтьевича Бенуа, Александр Николаевич, и это внук основателя династии Луи Жюля Бенуа. Если говорить про Александра Николаевича, то да, действительно, это, наверное, центр культуры Серебряного века не только в Петербурге, но и, в принципе, в России, потому что Александр Николаевич стоял у истоков создания общества «Мир искусства», затем появляется одноименный журнал, ну и в целом развитие театра, развитие книгопечатания, изданий журнальных, которые были связаны с культурой. Это все в итоге приводит нас именно к Александру Николаевичу Бенуа.
7: А что за объединение «Мир искусства» Александра Николаевича? Чем занималось это его объединение?
6: Вообще это объединение родилось из, ну, фактически дружеского кружка. Александр Николаевич учился в гимназии Карла Мая на Васильевском острове в Петербурге. Это было очень элитное учебное заведение для частной, даже мужская гимназия. И как раз со своими одноклассниками они превратились в соратников по своим взглядам на развитие искусства и культуры. И первоначально это были действительно домашние встречи. Потом, когда уже молодые люди поступили в университет, они продолжились. Каждый брал интересующую его тему, и они готовили, ну как, к университетским семинарам определенные материалы. И затем, встречаясь друг у друга на квартире, но прежде всего, конечно, на улице Глинки у Александра Николаевича, у Шуреньки Бенуа, как они его называли, они обсуждали вот все те темы, которые их интересовали. И затем из вот этого именно такого увлечения появляется уже настоящее художественное объединение, которое задастся целью начать издавать свой собственный журнал. Будут найдены меценаты для этого, которые финансово будут помогать молодым людям. И первый журнал «Мир искусства» появится в 1897 году.
4: А искали меценатов. То есть Александр Николаевич Бенуа сам-то был не очень богат, получается, да? То есть род знаменитый, но не такой уж прям богатый, да? Он не собирал всех поэтов и не кормил их, и не поил.
6: Ну да, вы правы, что всех поэтов он не собирал и не кормил. Семья была хорошо обеспечена. Еще, кстати говоря, основатель династии, вот повар Марии Федоровны, кондитер, приобретает каменный дом на улице Глинки, тогда она называлась Никольская, недалеко от Никольского морского собора и по соседству с нынешним Мариинским театром. Но, безусловно, издавать журнал и платить зарплату сотрудникам Александр Николаевич был не в состоянии. Поэтому требовались привлечения средств из мира.
7: А Леон Николаевич у нас чем прославился и чем его архитектурное наследие отличается от работ его отца?
6: Леонтий Николаевич – это старший брат Александра Николаевича, да, о котором мы поговорили. И Леонтий как раз работал преимущественно в Петербурге. Это, наверное, был один из лучших архитекторов, которому удавалось стилизовать современные постройки до конца 19-го, начала 20 века, под прошлые эпохи. Ну, из его самых значимых работ, наверное, можно упомянуть Великокняжескую усыпальницу на территории Петропавловской крепости, которая примыкает к Петропавловскому собору. И несмотря на то, что усыпальница построена в 1908 году, а Петропавловский собор фактически ровесник для Петербурга, то есть это 18 век, выглядят эти здания, как будто бы они построены одним мастером. Также Леонтий Николаевич создает придворную академическую капеллу, создает как здание, конечно же, да, я имею в виду, также стилизованное под 18-е столетие. И упомянула бы я еще, конечно же, так называемый корпус Бенуа, корпус Русского музея, который предназначался для временных выставок. Он действительно как будто бы является логичным продолжением здания Росси, построенного еще в начале 19 века. А Бенуа, получается, спустя почти целое столетие, тем не менее, корпус Бенуа выглядит, опять-таки, максимально гармонично и идеально вписан в на тот момент существовавший архитектурный ландшафт.
4: Полторы минутки у нас остается. Что случилось с династией Бенуа после революции?
6: Кто-то из представителей этой семьи уехал за границу, Леонтий Николаевич остался в Петрограде, в Ленинграде затем, да, и наследники этой удивительной семьи проживают и сегодня в Санкт-Петербурге. Общее количество членов семьи на сегодняшний день превышает 250 человек, поэтому тут можно, наверное, говорить о разных ветвях, да, о разных династиях внутри одной династии, что тоже, конечно, очень интересно может быть.
7: Можно ли говорить о феномене культурной династии применительно к Бенуа? Что делает уникальной этой семьей? Буквально 30 секунд у нас.
6: Я думаю, что самое уникальное – это, конечно же, то количество членов этой одной семьи, которые в итоге связали свою жизнь с культурой, искусством, с театром, с живописью. Наверное, ни одна другая династия не дала именно такого количества удивительных, талантливейших людей, которые прославляли русскую культуру и служили на благо ее развития и в архитектуре, и в живописи, и в музыке, и в театре.
4: Значит, посещаем Петербург этим летом, да, и Петергоф, да, и ходим по следам династии Бедуа. Спасибо большое за эту беседу. Мы сегодня говорили о хранителях и творцах русской культуры, о династии Бенуа. И с нами была культуролог и гид по Санкт-Петербургу Дарья Борисова. Дарья, огромное вам спасибо за беседу и до свидания.
6: Всего доброго. До свидания.
0: Маяк.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
8: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко. В эфире новости. Георгий Филимонов пообщался с вологодскими студентами в Москве. Встреча прошла в МГИМО. На нее пришли студенты, которые учатся в столичных вузах. Как отметил глава региона, рассказал о своем студенческом прошлом. Моя задача на посту главы Вологодчины – помочь выпускникам столичных вузов сделать карьеру в родном регионе. Нам нужны студенты-интеллектуалы, визионеры и пассионарии. В молодежный актив в Москве входят свыше 270 вологодских студентов. Их поддерживает и координирует правительство области. По проекту «Вологда Старт» студентам и выпускникам столичных вузов предлагаются оплачиваемые стажировки в администрации губернатора. Свои силы на сегодня готовы попробовать 19 человек. Специалисты продолжают работы на месте дефекта водопровода на Гагарина в Вологде. Воду из котлована полностью откачали. Специалисты вырезают поврежденный участок трубы и готовятся к сварке. Как отметил в соцсетях глава Вологды Сергей Жестянников, Вологда-Горводоканал продолжает ремонтные работы на месте дефекта водопровода. Новый участок трубопровода на Гагарина подготовили и завезли на объект. Предстоят сварочные работы. Ремонт не останавливается, несмотря на плохую погоду. Устранение дефекта на всех этапах на моем личном контроле. Сейчас на месте задействовано 7 единиц техники и 21 человек. Работы планируют завершить до конца рабочего дня. Большая часть домов уже подключена к водоснабжению, остальным ее дадут после завершения ремонта. Криминальные новости. Три жительницы Вологодской области отдали мошенникам около 5 миллионов рублей. В обоих случаях женщины сообщали неизвестным коды из СМС, думая, что подтверждают операцию по услугам ЖКХ. Затем мошенники, применив старую схему о безопасности личного кабинета на госуслугах, выманили у потерпевших все сбережения. Аналогичный случай произошел в Череповце. Женщина 53-го года рождения передала мошенникам коды из СМС, полагая, что подтверждает доставку заказа. После этого под предлогом обеспечения безопасности счетов и данных на госуслугах стала жертвой аферистов и перевела им 2 125 000 рублей. Деньги отдала курьеру двумя частями 14 и 21 мая. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Полицейские вновь призывают граждан сохранять бдительность при любых операциях с деньгами, особенно во время телефонных разговоров. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам коды из СМС. В Кирилловском округе почтили героев в рамках международной акции «Сад памяти». Вологодская область в седьмой раз присоединилась к памятным посадкам. Центральное мероприятие акции состоялось в селе Горице. Вологжане во главе с губернатором Георгием Филимоновым создали из 300 сосен геоглиф «Звезда». Всего на Вологодчине в этом году планируют высадить более 270 тысяч деревьев на площади свыше 120 гектаров. Уже высажено более 122 тысяч на площади около 53 гектаров. Посадки идут во всех муниципалитетах. Около 700 различных мероприятий ждут волокжан в рамках недели семьи. Она продлится в регионе с 24 мая по 1 июня. Каждый день посвящен отдельной теме с насыщенной программой для жителей области всех возрастов. Запланировано около 700 событий просветительского, духовно-нравственного, патриотического, творческого и спортивного характера. Жителей всех округов ждут концерты, мастер-классы, лекции, соревнования, экскурсии и квесты. Череповец принял юбилейный забег РФ. Событие состоялось в городе Нашексне впервые. Больше 800 спортсменов преодолели дистанцию от 1 до 21 километра. В полумарафоне лучшие результаты показали Даниил Тарасов и Екатерина Смирнова. В Шексне подвели итоги областных соревнований по художественной гимнастике «Багира-2026». Около 130 спортсменок продемонстрировали свое мастерство в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой. Возраст участниц составил от 8 до 17 лет. По программе мастеров спорта золото завоевала волокжанка Мария Утюгова, а Алена Ануфриева из Череповца показала второй результат.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102,3 FM «Вологда», 102,5 FM «Череповец».
1: Шестнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» в ходе освобождения Добропасова в Днепропетровской области взяли под контроль свыше 4 строений. ВСУ потеряли более 2 рот, сообщили в Минобороны России. Ранее сегодня стало известно об освобождении этого населенного пункта. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасова важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении. Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации их семей действуют в Омской области. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Виталий Хаценко. На встрече с президентом он отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракеты «Ангара» на площадке производственного объединения «Полет». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, который нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работают уже 3500 человек.
3: Владимир, отдельно хотел про новые инвестпроекты вам рассказать. Во-первых, спасибо большое за решение по переносу полностью сборки ракеты «Ангара» с Хроничева на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Космический регион, у нас уже «Ангара» собирается, и А5 большая, и малая. У нас сейчас полный комплекс технологии, это и третья ступень от тяжелой ракеты, А5 и обтекатели для большой и для малой полностью переезжают в Омск.
4: Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которые нужны для расширения производства.
3: Мы это понимаем, эту работу ведем и с Денисом Владимировичем Мантуровым, и с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем Роскосмоса. Понимаю, что у нас 3500 уже работает, еще порядка 1500 человек добавится. Понимаем, что немногие из них переедут из Москвы, нужно готовить на месте.
4: В этом все дело.
3: Да, этим занимаемся.
1: Владимир Путин на встречу с губернатором Омской области Виталием Хаценко поднял вопрос о ситуациях в регионе, которые складываются из-за нестабильной паводковой обстановки на реке Иртыш. В частности, были затронуты проблемы строительства нового гидроузла. Вступление Армении в Евросоюз приведет к потере выгодных условий сотрудничества с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Россия – надежный поставщик энергоресурсов, в особенности для своих партнеров. Цена на газ для них более привлекательная. Такой режим, по словам Пескова, невозможен для участников иных интеграций. Для них цена рыночная.
5: Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо ближайшим союзникам и партнерам. Но, конечно, такой режим невозможен для участников иных интеграций. Там уже категория цен совсем другая. Она рыночная. Это хорошо известно нашим друзьям в Ереване. Мы продолжаем диалог. Мы знаем, что в Армении есть политические силы, которые являются полными сторонниками российского вектора развития, ориентированности на дальнейшее участие, углубленное участие в интеграционных процессах с участием Российской Федерации. Безусловно, нам импонирует такой подход, мы это не скрываем, но, конечно же, мы остаемся в диалоге с нашими армянскими друзьями и будем делать это и дальше.
1: По словам Пескова, Москва рассчитывает, что Ереван так или иначе примет участие в предстоящих на этой неделе мероприятиях по линии Евразийского экономического союза в Астане. Нельзя ограничивать права детей на переход в 10 класс для увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на встрече со старшеклассниками в Уфе. Подростки выразили опасения, что им могут отказать в дальнейшем получении общего образования, ссылаясь на низкие баллы основного государственного экзамена ОГЭ. Политик пообещал разобраться в этом вопросе. Слуцкий призвал Генпрокуратуру проконтролировать соблюдение законодательства при приеме школьников в старшие классы.
6: Мы не должны как-то поддавливать или выдавливать детей из 10-11 классов, а за последние пару лет процент тех, кто в 10-11 классы идет, как-то упал. При всех приоритетах СПО мы должны сделать так, чтобы дети сами выбирали свой путь. 10-11 класс, затем вузы или среднее профессиональное образование. Это принципиально для ЛДПР. Изучим и при необходимости обратимся в Генеральную прокуратуру с вопросом о том, что искусственные барьеры на пути тех, кто хочет прийти в 10-11 класс, а затем получить высшее образование, недопустимы.
1: Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в некоторых школах страны нередко формируют исключительно профильные классы, куда дети могут быть зачислены только после сдачи соответствующих экзаменов на определенное количество баллов. Такая тенденция вынуждает подростков отказываться от полноценного школьного образования после 9 класса в пользу колледжей и техникумов. Купальный сезон стартует в Анапе. 1 июня продлится до 30 сентября на территориях, исключенных из зоны опасных после чрезвычайной ситуации с танкерами, сообщила мэр города Светлана Маслова, передает ТАСС. Как напоминает агентство, в прошлом году курортный сезон в Анапе проходил с действием запрета на пляжный отдых. По оценке Ассоциации туроператоров России, турпоток в Анапу по итогам года может составить около 4 миллионов человек. Продажи туров в Анапу могут вырасти на 40% после новости об открытии пляжей. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным центров ОБС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16, в Москве во вторник кратковременные дожди, ночью плюс 8-10, днем 13-15 градусов.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе хотят понять, что общего между быком и пчелой. И разобраться нам поможет в этом доцент, кандидат филологических наук Любовь Петровна Година. Любовь Петровна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Вы, как всегда, начинаете с сенсации.
1: Да, да. Но для начала мы хотим поздравить вас с Днем филолога в России.
3: От всей души.
2: Спасибо большое, коллеги, взаимно, и вас.
3: Спасибо.
1: И сразу же мы, как говорится, берем быка за рога.
3: За пчелу.
1: А пчелу берем за, пчелу, за жало.
2: Берем. Да. Рискованно,
3: главное, не перепутать.
2: Же. Да, но общее между пчелой и быком вовсе не рога и жало. Очень разные вещи, причем это класс насекомых, а это млекопитающих, бык. А, тем не менее, общий корень у них действительно есть. От слова, странное слово, оно сейчас тоже употребляется как жаргон «бычить». «Бычить» — это значит мычать, ну, говорить что-то, придираться. Вот пчела залетит, она не столько страшна тем, что она может укусить, сколько она достанет своим жужжанием вот этим навязчивым. И бык, прежде чем начинать бодать, он издает угрожающие звуки. Собственно, вот этот звук есть «бычить», «бычило». Соответственно, изменяясь, трансформируясь. У нас все слова трансформировались под влиянием чередования согласных или гласных в корне, приходя из индоевропейского, чешского, белорусского, украинского в русский язык или из индоевропейского в белорусский или украинский, начинали ассимилироваться фонетически и меняли звуки, и мы получаем то, что мы получаем. На самом деле, я вот подумала перед встречей нашей, это очень интересно изучать историю слов. Это очень похоже на ситуацию, когда мы вдруг узнаем что-то про своих дальних родственников. И как-то это порой меняет нашу жизнь. Думаешь, да, это вот был мой родственник, он был такой-то, может быть, это и во мне где-то сохранилось. И такая же история со словами. Если мы узнаем, что общего между неродственными словами, то мы меняем отношение к реализации этих слов сейчас. Вот, мне кажется, это так. Ну и могу привести много примеров, таких же, как «бык и пчела», если угодно.
1: Да, да, мы хотим, но сначала хочется выяснить, а пчелу-то как называли наши предки? Ну, бык-бык. А...
2: Бычило.
1: А пчела – это бычило.
2: Бычило. Конечно, она бычила на всех, вот она и бычила. Быковала, вот я вспомнила слово жаргонное, не бычить, а быковать. Собственно, да, тоже повышать голос и предъявлять претензии.
1: А букашка тут каким боком?
2: Букашка тоже, да, она туда же и завелась. Букашка тоже может жужжать надоедливо, то эта букашка, она и раньше была быкашкой тоже. Соответственно, бык и пчела, и букашка – это все родственные слова.
3: А почему она не пыкашка?
2: Потому что так произошло историческое чередование. Потому что, ну, бык-то бычило, да? Пыкашка почему должна быть? Первая буква «Б» была в пчеле изначально. Бычило называлось насекомое. Вот такая история с ними. Но то, что, например, родственными являются слова «муж» и «упряжка». Думаю, здесь может любой почти человек догадаться, что да. Идет изменение через слово «супруг», «супруга».
3: А, супруг,
2: то
3: да.
2: Есть идущие в одной упряжке.
3: Он вообще
2: да,
3: «супруг», наверное.
2: Сопряжение.
1: То есть, понятно, сопряжение. Мужчина женится и сразу надевает...
2: И сразу, да, в упряжку.
3: Ермо.
2: Ну, это как... Она же тоже супруга, может быть, чаще всего сейчас и женщина тянет этот воз непосильный. Тем не менее, в общем, это муж и жена, это упряжка, это тяжелая работа. То, что слово «работа» восходит к слову «раб», неудивительно. Корень сохранился совершенно без изменений. Но будет странно отметить, что еще одно слово есть, которое является однокоренным и к слову «работа», и к слову «раб». Это слово «ребенок». раб, реп, да, произошло чередование гласных в корне, и, собственно, ребенок тоже раньше назывался рабом, ибо раб по значению лексическому изначальному, это человек, конечно же, который полностью принадлежал другому человеку. Ребенок до определенных лет, пока он является ребенок, пока он не перестал быть ребенком, он полностью принадлежит родителям, ну, до таких степеней он принадлежит.
1: Современным детям расскажите это, вот они вам скажут.
2: Нет, у современных ювенальная юстиция запрещает такие поднимания. А вот в древних временах родитель действительно имел право и продать ребенка, и выгнать, если он ему не угоден, и перестать его содержать. И совершенно никто за это не осуждал. Ребенок это раб, либо он работает, либо иди ищи себе еду, где хочешь.
3: А откуда тогда пришло слово чадо? И да еще и в среднем роде.
2: Чадо.
3: А их много, значит, дети. Дети вообще непонятно откуда. Откуда дети берутся?
2: Это называется, откуда дети берутся, это суплитивизм называется такое явление. Восходит к совершенно другим корням, и тут надо разбираться отдельно. Кстати, вот. Наверное, тоже многие, когда говорят о загадках происхождения слов, обращаются к такой философии, что слово «плохо» оканчивается на «хо», с которого начинается слово «хорошо». То есть любое «плохо» непременно перейдет в «хорошо», и это закон. Ну, собственно, и наоборот. Да? Знаете, такая притча, как человек, у которого было все плохо, обратился к мудрецу, и тот дал ему записку, сказал, открой конверт дома, но только этот конверт открывай всегда, и когда все у тебя наладится тоже. Там было письмо, и в нем написано, так будет не всегда. Ну, то есть, если тебе плохо, так будет не всегда. Если тебе хорошо, так будет не всегда. И, собственно, слова об этом тоже говорят.
3: А начало и конец тоже однокоренные, наверное.
2: Да, да, да. Начало и конец точно. Ну, здесь уж как положено было об этом спросить, так вы и спросили. Начало и конец, да, это однокоренные слова. И можно даже не вникать в фонетические дебри, в происхождение. А можно сказать, что однокоренные слова к слову «начало» с корнем «конец» по супплитивизму, то есть по разным корням, сохранились. Например, никто не будет сомневаться, что слово «искренне», то есть с самого начала, так ведется «искренне». То есть всегда так было с самого начала, с зарождения мира. Родственное слово к началу, но в слове «искренне» корень «кон», да? Или «испокон веков». То есть с конца времен и с начала новых. Так что вот хорошо, плохо, начало и конец – это замкнутое кольцо философии, наверное, так вот можно красиво сказать об этом. Ну, также... Да, вы хотели спросить?
1: Да-да-да. Вот изменения, вот мне интересно, какие изменения в произношении фонетики привели к тому, что вот вроде бы родственные слова так разошлись в разные стороны, что мы их даже далеко без специалиста не сразу можем опознать?
2: Это фонетические изменения. Это зависимость от того, как принято произносить те или иные слова в определенном народе. Вот исходя из того, что слова «народ» и «язык» тоже однокоренные, да? Народ и язык – это одно и то же. Не однокоренные, а односмысловые, скорее всего. Так вот, если мы сейчас слушаем польскую речь, даже украинскую, белорусскую, чешскую речь, нам кажется, что ну, смешно произносит не так, как произносится на русском. Соответственно, те народы, слушая русскую речь, тоже удивляются. Поэтому, заимствуя неизбежно слова из польского, чешского, даже из немецкого, русский народ адаптировал под свою фонетическую систему. А уж с тех пор, как Ломоносов предложил русскую систему орфографии, в корне меняющую фонетику тоже, вот у белорусов орфография фонетическая, там более сохраненный исконный язык. То есть, когда мы говорим про какое-то русское слово, мы обращаемся, как правило, к белорусским источникам. А здесь под влиянием новой орфографии, когда предложено все корни писать одинаково, менялись и произношение этих корней. Отсюда поэтому меняется до неузнаваемости слова. Но давайте, чтобы было уж совсем интересно, нашим слушателям еще назовем какие-то примеры, тем более, как вы понимаете, я их полистала в учебнике, тоже посмотрела. Ну вот, например, слово «жаба» однокоренное к слову «ангина». Все слышали, грудная жаба. Да, так называется ангина. На самом же деле ангина – это тоже вторично. А сначала жабой называлась стенокардия. И вот мы дошли до истины. Почему, когда нам жалко тратить деньги на что-то, прям вот это материально, мы говорим «жаба душит». Это значит, так жалко платить деньги, что начинается сердцебиение, приводящее к стенокардии. Вот почему жаба. Это жаба, собственно, как животное. Здесь вообще ни при чем при нашей жадности. Мы также как-то с вами говорили, что понедельник и дела – однокоренные слова, но здесь, собственно, корень сохранился очевидно. А вот интересный пример. Слово «здоровье» однокоренное к слову «дерево». Ну, где-то там что-то звучит, думаю, ясно. Здоровье – это ЗД в начале слова, теперь не выделяющейся приставкой, раньше выделялось как СЕ, как С и твердый знак, как приставка, обозначающая хороший, здоровский, прям-таки. И когда мы этот хороший, здоровский отделим от слова «здоровье», остаются дрова. Ну, вот такой хороший, как дрова. Сухой, стойкий, непоколебимый такой, да, именно, корень дров остается. И отсюда, мне кажется, это мне так показалось лично, вот такое выражение, там наш дядя Коля, сосед, сегодня в дрова домой пришел. То есть полностью лишился своего сыдоровья, он без вот этой приставки «сы», которая обозначает «хороший». Остались одни дрова от дяди Коля. Вот такая интересная связь дерева и здорового
3: Любовь
2: человека.
3: Петровна, а как разошлись понятия «свежие» и «черствые» в русском и чешском языках? Вот интересно, что было раньше?
2: Угу.
3: А я не знаю.
2: Свежий, черствый.
3: Я у вас хотел узнать, потому что у нас свежий хлеб – это свежий хлеб, а в чешском языке будет это черствый хлеб. Черствый хлеб, то есть свежий.
2: Ну,
3: то есть свежий,
2: наверное,
3: да.
2: Тоже под влиянием чередования СЖ. Это же очень частое чередование в тех же самых корнях. Ну, вот так. Ну, давайте тогда будем говорить, что в румынском языке, если про невербалику, кивание головой сверху вниз, что в русском менталитете обозначает «да», у них обозначает «нет».
3: Ну, как у болгар.
2: Да, да, да. Так что это может быть просто разные понятия. Соленые и сладкие, кстати, тоже ваш черствый, мягкий, свежий. Это тоже были раньше однокоренные слова, потому что и соль, и сладость – это усилитель вкуса, это пищевая добавка любая. И корень «сол» раньше обозначал вообще любой продукт с усиленным вкусом. Сначала это только соль. Оно и сейчас является, собственно говоря, усилителем вкуса. А потом появился сахар. Сахар появился искусственным путем, как наркотик. Мы сейчас на нем все сидим и не можем с него слезть. И, собственно, тоже изначально был солодкий. То же самое, что соленый практически. Интересна вот еще история одного слова, нескольких слов, которые мы употребляем каждый день. Слово «ужин» происходит от слова «юг». То есть ужинали раньше тогда, когда солнце стояло в зените, в сиесту. Да? Жарко, в полдень идти на работу смысла нет, только вспотеешь, поэтому садились под это «юг», под южное солнце в зените и кушали, пока есть время.
3: Ну, это ж обед.
2: Но обед объелся. Это лишняя еда. То есть это та еда, которую можно, в принципе, пропустить. Лишняя еда в течение дня – это обед. Это обеда. Пойду объемся, говорим мы в обед. Вот, собственно, такая история. Кстати говоря, вот собаки домашние, животные, они едят два раза в день, утром и вечером. Некоторые переводят, слышала, на одноразовое употребление пищи. Правильно питаются в обед, их некому кормить, поэтому объекция им проблематична.
1: Но в современном прочтении не так. У меня кошка на дробном питании, например, сидит. Она ест 10 раз в день, но понемногу у нас, как рекомендуют, понимаете.
2: Ну, это вы очень заботливый хозяин.
1: Это правда, я не могу с вами поспорить. Я заботливый,
2: на работу с собой берете, мама. Нет. У меня две собаки, мне их днем кормить некогда, утром, вечером, до свидания. Никаких обедов. И глядя на них, тоже, собственно, думаешь, ну и так же можно жить, и почему бы так, собственно, не жить? Мы как-то себе позволяем вот обедать еще.
3: Кстати, о животных. Пес, собака и щенок. Почему мы тремя словами называем
2: это вообще, это эти три слова произошли из разных языков.

0: и ведьма. Вот классно, да? Сейчас, когда она невеста, все хорошо, потому что она не ведает еще. То есть она еще не знает, что ее ждет в замужестве. Да, бедная девочка, что еще придется вот этот воз на себе тащить, детей растить и работать и готовить. Она еще не в курсе.
1: И в упряжке с мужем, так сказать, да.
0: Да, еще пока не в упряжке, она не ведает невесты, и ей никто об этом не рассказывал. Зачем? Вот. С другой стороны, есть другая вещь, что она не весь откуда взялась, и мы не знаем про нее ничего. Еще как она себя покажет, неизвестно. А вот если мы уберем приставку «не», будет уже ведущая, ведьма. Все замужние женщины —
1: они
0: ведьмы.
1: Да. Любовь Петровна, очень интересно, время у нас, к сожалению, подошло к концу. Большое вам спасибо. Жаль, конечно, может быть, конечно, говорит доцент, кандидат филологических наук. Любовь Петровна Година была с нами. Мы говорили о языковых парадоксах. Спасибо вам.
0: Спасибо.
1: До новых встреч.
0: Всего доброго. Спасибо. И вас всех с праздником. Спасибо.
2: Как знать на маяке.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Долги – это стресс, но паника – худший советчик. С понедельника по четверг слушайте в нашем эфире специальный проект «Навигатор по долгам». Вместе с экспертом профессиональной коллекторской организации «ЭОС» мы разберем, какие права есть у должников, как вести диалог с кредитором и какие шаги помогают закрыть долг навсегда. Четкий план, понятные решения, без страха и мифов.
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
7: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили Добропасово. В Днепропетровской области в населенном пункте взято под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот, сообщили в Министерстве обороны России. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасова важно для дальнейших наступательных действий. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицка и Старица. По данным Минобороны России, противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы. Виновные в злодеянии атаки ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР будут найдены и понесут наказание, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что ответственность должны понести европейские спонсоры, западные кураторы Киева. По словам Матвиенко, западные страны отказались осудить атаку ВСУ на Старобельск, подтверждая, что это было осмысленное покровительство киевского режима. Напомню, украинские дроны в ночь на пятницу ударили по общежитию колледжа, в котором находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения. Полиция в Чехии задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле, сообщили в Национальном центре борьбы с наркотиками республики, передает ТАСС. По данным правоохранительных органов,

0: Чехии. Это произошло в воскресенье в городе Унгождь в 20 километрах от Праги. Сам митрополит Илларион категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы. Адвокаты митрополита выразили надежду на справедливое разрешение ситуации, основанное не на политических ожиданиях. Задержанному в Чехии митрополиту Русской Православной Церкви Иллариону Алфееву оказывается необходимая консульская помощь. Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Чехии, консульский доступ был предоставлен накануне в день задержания. 6 человек заболели сальмонеллезом в Калининграде. В центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд», сообщили в Роспотребнадзоре. Среди заболевших дети от 2 до 5 лет. В учреждении выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания. Сейчас работа центра приостановлена. Число предполагаемых смертей, связанных со вспышкой эпидемии Эбола в Демократической Республике Конго, увеличилось до 220 человек, утверждает глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС. Сегодня же соседняя с Конго Уганда сообщила о двух новых случаях заражения. Наблюдатель отмечает, что ВОЗ продолжает подогревать внимание к вспышке эпидемии Эбола в центральной части Африки. Как известно, основными спонсорами Всемирной организации здравоохранения являются глобалисты и враждебные России страны, заинтересованные в новых пандемиях. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 8-10, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 10-е российско-китайские молодежные летние игры стартовали в Калининграде. Они включают в себя 12 видов спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивную борьбу, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу и художественную гимнастику. В масштабном спортивном празднике примут участие более 400 спортсменов из России и Китая. Игры пройдут с 26 по 31 мая. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6, 4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Как сообщает «Спортс», на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель и 10 миллионов рублей. В воскресенье «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка России. После матча, когда полузащитник Пабло Салари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Финал Кубка России в Лужниках побил, при этом рекорд посещаемости. На трибунах собрались 72 978 зрителей. В интервью нашей радиостанции президент Российского футбольного союза Александр Дюков отметил, что популярность Кубка среди болельщиков растет с каждым сезоном.
2: Но мы видим, что растет интерес к Кубку в принципе и к данному формату. За это говорят и, соответственно, рекорд по посещаемости Кубка России, который был поставлен в этом году. Если говорить о финале, тоже мы видим, сегодня был побит рекорд посещаемости в суперфинале.
1: Дюков также оценил возможность возвращения российских клубов и сборной на международные соревнования в следующем году.
2: Футбол, вы понимаете, что он сильнее политизирован, поскольку является самым популярным видом спорта в мире. А что касается российского футбола, решение было принято еще и УЕФА, и ФИФА в 2023 году. К сожалению, это решение не было реализовано, но, по сути, это решение принято. Поэтому мы надеемся, что в этом году, во-первых, удастся реализовать это решение, а потом будут приняты и новые решения.
1: Ахмат объявил о подписании албанского нападающего Эрольда Максути. До перехода в грозненский клуб Максути выступал на родине за команду Фламуртари. В минувшем сезоне Эрольд провел 34 матча за клуб и стал лучшим бомбардиром, забив 12 мячей, сделав 3 голевые передачи. А капитан Краснодара Эдуард Спирциан признал, что может покинуть команду. Вероятность моего ухода есть. Посмотрим, я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь, в случае, если не будет предложений из-за рубежа, сказал Эдуард. В этом сезоне Спирциан стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе гол плюс пас в 30 играх. А также повторил рекорд по количеству голевых передач – 16 за один сезон. С вами был Юра Геворкян.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: «Маяк». Как знать?
1: Я тебе прислал файл модели специально.
2: Итак, товарищи, ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Можно ли пить квас за рулем, подумали мы с Вахтангом, ваш любимый ведущий, и пригласили в гости кандидата юридических наук, адвоката Виталия Шакина. Виталий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Добрый день.
2: Квас. Значит, квас есть домашний. Вот я помню, накатаешься, бывал, на велосипеде мальчишкой, приходишь домой.
3: Бабушка уже сделала. Да?
2: Мама ставила. Такая еще была у нас банк трехлитровая. На солнышке стоял, на подоконнике. Я любил, как пузырьки такие вот из закваски. И кружечку холодненькую, уже слитва кваса, холодненький. Как выпьешь и как забалдеешь. Ну, минут 15 балдел. Потом проходит все. Да, но это значит, что что-то не так было с квасом, да? А я мальчишкой пил, 15-летним, после велосипеда. Это вот сегодня такой квас есть, или все-таки сегодня другой квас, и в нем меньшее количество вот этих веществ, которые вызывают некую эйфорию?
4: Ну, я думаю, квас остался и домашний, и заводского производства, и поэтому здесь ничто не мешает также бабушкам, дедушкам ставить свои закваски, да, и также внукам давать в холодную, точнее, в теплую, жаркую погоду, да, этого холодного напитка. Просто-напросто, если это квас заводского производства, то он, конечно же, идет по определенным стандартам, и там не допускается содержание там более 1,2% спирта.
2: А в домашнем превышает?
4: А в домашнем все что угодно может быть. Это же все зависит от количества времени брожения.
2: Но вы как юрист разрешаете бабушкам и дедушкам угощать внуков таким квасом?
4: Видите ли, по закону этот напиток не относится к алкогольным напиткам.
2: А как так-то? Почему?
4: Ну вот так законодатель у нас установил, что квас, иные продукты брожения от 0,5% до 1,2% спирта не относятся к алкогольным. Несмотря на то, что там может быть спирт, сделал исключение.
3: Ну, то есть, получается, если я купил в супермаркете или заказал доставку бутылированного, да, вот этого кваса, то тогда я его смело могу пить, а потом садиться за руль, и ничто мне за это не будет.
4: Здесь мы уже переходим в юридическую плоскость того, что и какую ответственность несет водитель уже, да?
3: Да.
4: То есть, если это мальчик-мальчуган, который выпил и бегает, да, там на велосипеде катается.
2: А он за руль велосипеда сел. Он участник дорожного движения.
3: А еще хуже, электросамокат взял, понимаешь?
2: Да и втроем поехали они за квасом.
4: И в данном случае мы уже исходим из того, что и как определяет практика, да. А практика говорит, что употребление веществ, которые вызывают опьянение, запрещено. И вот это опьянение устанавливается как раз из содержания, да, либо в выдыхаемом воздухе, да, который водитель дует в трубочку, либо в крови определенных миллиграмм. Да, у нас 0,16 там, миллиграмм на литр воздуха и 0,3 грамма в крови допускается спирта. И все, что выше, уже все это будет нарушение, это состояние опьянения. А практика у нас исходит из того, что если есть факт опьянения, значит, должен нести ответственность. Никакого исключения нету. Квас, кефир, конфетка с коньяком и так далее. Все это уже будет, если есть опьянение, значит, есть ответственность.
3: Может ли быть опьянение после кваса? Если вы говорите, что он заводской квас, уже там не допускается, там какие-то стандарты все-таки существуют. То есть не предусмотрено, что ли, того, что не будет опьянения после обычного кваса и, соответственно, не даст никакого результата на трубке или медицинском освидетельствовании?
4: А здесь мы уже уходим в медицинскую сферу, получается, да? Опять же, наверное, слышали, что один человек выпьет там литр крепкого напитка, ему ничего не будет. Смотришь на него, он трезв, как стеклышко, да, как у нас говорят
2: крепкого
4: в народе.
2: Крепкого бульона.
4: А другой выпьет там немножко пива и уже идет и пошатывается.
2: Это мы осуждаем,
4: И поэтому получается, что здесь как раз-таки сугубо индивидуально решается этот момент. Метаболизм, рост, вес человека, он все влияет на то, будет ли у него опьянение. Один выпьет там пол-литра кваса, сядет за руль, его тут же остановят, например, сотрудники ГАИ, и вполне может показать превышение нормы. Если, ну вот как я обращался к экспертам, они все-таки советуют после кваса выждать определенное время, не садиться за руль.
2: Определенное это сколько? 10 минут, час?
4: Вот читал, то, что я слышал, это от 20 до часа. Угу. 20 минут до часа.
2: Угу. А безалкогольные напитки, они тоже могут дать эффект такой, да? Безалкогольные пенные напитки тоже,
4: да,
2: может, да?
4: Пиво безалкогольное, имеете в виду, да? Оно тоже может содержать все равно в себе какие-то остатки спирта, и когда человек употребляет, у него просто в самой ротовой полости остаются вот эти, ну, как бы пары, остатки какие-то, которые при немедленном выдыхании могут показать в алкотестере определенные промилле.
3: А если человек, ну вот, выпил безалкогольного пива или кваса, и вот он выдохнул в трубочку и какие-то промилле показал, да? А если он поедет на медицинское освидетельствование уже сотрудниками, и кровь у него возьмут, в крови будет это содержание, или все-таки тогда, как бы, это все-таки...
2: Или пока довезут, все выведется.
3: Нет, или все-таки это безопасно, он приедет, у него возьмут анализы, скажут, да нет, ну, конечно, вы выдыхали, тут что-то было, но вот кровь сейчас проверили, все нормально.
4: Ну, слава богу, у нас пока медицинское освидетельствование превалирует над показаниями алкотестера. Поэтому, если у него действительно все пройдет, если это действительно был квас, который должен выветриваться, да, и не оставлять никаких, так сказать, следов в крови, то все будет у человека благополучно, по идее.
2: А кровь вообще хранит дольше, да, следы употребления? То есть, получается, если человек вроде как и не источает ароматы, но его везут на освидетельствование после вчерашних, да, шашлычков, то в крови-то найдут, скорее всего, да?
4: Ой, слушайте, тоже все индивидуально. Могу случай из своей практики рассказать.
2: Да,
4: пример.
2: Да, интересно.
4: Тут волею судьбы мне довелось обновлять свои водительские права. И, соответственно, это происходило после выходных. Я пошел к врачам соответствующим для того, чтобы получить справку, да. А поскольку это был, ну, допустим, например, во вторник, да, а определенное мероприятие было в субботу, я без всяких опасений пришел к доктору, сдал ему анализы, а он мне говорит: уважаемый, а у вас алкоголь в крови, это в ваших анализах. Я говорю: как так? Почему? Я, ну, и рассказал всю историю, это уже прошло, можно сказать, 3 дня, да, как может быть? Он говорит: в вашем возрасте метаболизм уже не тот. Нужно учитывать это, и поэтому выжидать больше период между тем, как вы употребили и сели за руль. И мне вот пришлось потом, спустя определенное время, выжидать уже больше срок, чтобы все уже благополучно сдать, что я не употребляющий этих напитки, получить все-таки эту справку.
3: Вы меня напугали. Я человек тоже не юный, скажем так. Вот. Но я кефир люблю, а вы говорите кефир. Кефир тоже нельзя пить перед
4: рулем. На основе брожения напиток, да. И там тоже могут быть определенные остатки. Ну, опять же, если вы не согласны, получается, с показаниями алкотестера, вы можете направиться на медицинское свидетельствование. И там, вероятнее всего, все-таки, если это был только кефир, никаких данных уже не будет за то, чтобы вас лишать.
3: А если это было много кефира? 1,5 литра кефира
2: с гречкой.
4: Ну, вот, да, там, опять же, по оценкам некоторых экспертов, это надо там 5 литров выпить, там, 4-5 литров. Вы сможете столько кефира осилить? За день? Ну, за день, понимаете, выпили, все ушло, да?
3: Ну, так-то да.
2: А квас? Ну, квас посерьезнее, наверное, да, чем кефир?
4: Да, в данном случае, конечно, больше последствий и больше шансов на то, что могут выявить.
2: А вот эти все ополаскиватели для рта какие-нибудь, там написано, на каких-то написано алкоголь, на каких-то без алкоголя. Надо выбирать без алкоголя, да, потому что ополоснул так, сел за руль с утра, а инспектор говорит: доброе утро.
4: Ну, в целом-то, да, исходя из того, что, как вы говорите, в принципе, если очень хочется прям квас, пить кефир, а также полоскать себе постоянно рот, то, наверное, надо купить алкотестер, сделать. Попил кваску, проверился, и видишь, что все нормально, сел за руль. В принципе, так можно.
3: Для начала выпил сначала кефиру,
2: так.
3: Запил квасом, так, а потом рот прополоскал. Так, вот сейчас я начинаю рассуждать. Но квас, кефир, это же и кумыс тоже туда, наверное, будет относиться. Да?
4: Совершенно.
3: А энергетики, например?
4: Энергетики я не читал, чтобы в них содержался алкогольная продукция, чтобы там был этиловый спирт именно. Если есть такой энергетик, который на основе алкоголя, спирта, то тогда, опять же, мы попадаем в эту ситуацию, что есть и могут быть выявлены остатки спирта.
2: А как-то замаскировать можно употребление кваса? Лаврушку пожевать, там, не знаю, гвоздику?
4: Ну, да, говорят, что попал искал рот, там, водичкой, да, что-то съел. И... Во всяком случае, изо рта уйдет этот запах, да, эти остатки какие-то, и если ты действительно вот только выпил, сел за руль, тебя тут же остановили, то уже не будет такого показания, да, потому что действительно квас не должен давать этого эффекта. Все-таки он не спиртосодержащий, не алкогольный напиток.
3: Я понимаю, что все индивидуально, все-таки что более безопасно, скажем, перед тем, как сесть за руль, это безалкогольное пиво или квас?
4: Я даже не смогу вам тут ответить, потому что, да, наверное, надо к медицинским каким-то экспериментам обратиться и прямо посадить между собой там двух одинаковых людей с одинаковым там строением тела, с работой печени, да, потому что это основной наш инструмент, который перерабатывает все негативные последствия наших потреблений, и решить, какой из этих напитков безопаснее.
3: Ну, это конь в вакууме, так не получится.
2: А вот вы рекомендуете алкотестер приобрести, а вот, допустим, инспектор останавливает, и можно сравнить с показаниями инспекторского алкотестера и свои показания? Или...
4: Да, конечно, можно, вы можете все что угодно, но...
2: Но на свидетельство не поедешь.
4: Но инспектор...
2: Я скажу, мой алкотестер нули показывает, а у вас, старший инспектор, почему-то как-то шкалит.
4: Но инспектор будет руководствоваться своим, поскольку он у него проверенный, с печатью, со штампом, выданный, а мундштук одноразовый, по-правильному, если да, все соблюдено, то он, конечно, будет доверять своему. А если вы не согласны, то, пожалуйста, дальше.
2: Ну, я не согласен пить квас за рулем теперь, я понял. Отказываюсь.
3: А я буду пить кефир, как пил, так и буду.
2: Кандидат юридических наук, адвокат Виталий Шакин был с нами. Можно ли пить квас за рулем? Не рекомендуем, да. Спасибо большое.
4: Всего хорошего.
2: Всего доброго. До новых встреч.
0: Маяк. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Масейко, в эфире новости. Георгий Филимонов пообщался с вологодскими студентами в Москве. Встреча прошла в МГИМО. На нее пришли студенты, которые учатся в столичных вузах. Как отметил глава региона, рассказал о своем студенческом прошлом. Моя задача на посту главы Вологодчины – помочь выпускникам столичных вузов сделать карьеру в родном регионе. Нам нужны студенты-интеллектуалы, визионеры и пассионарии. В молодежный актив в Москве входят свыше 270 вологодских студентов. Их поддерживает и координирует правительство области. По проекту «Вологда Старт» студентам и выпускникам столичных вузов предлагаются оплачиваемые стажировки в администрации губернатора. Свои силы на сегодня готовы попробовать 19 человек. Специалисты продолжают работы на месте дефекта водопровода на Гагарина в Вологде. Воду из котлована полностью откачали. Специалисты вырезают поврежденный участок трубы и готовятся к сварке. Как отметил в соцсетях глава Вологды Сергей Жестянников, Вологда-Горводоканал продолжает ремонтные работы на месте дефекта водопровода. Новый участок трубопровода на Гагарина подготовили и завезли на объект. Предстоят сварочные работы. Ремонт не останавливается, несмотря на плохую погоду. Устранение дефекта на всех этапах на моем личном контроле. Сейчас на месте задействовано 7 единиц техники и 21 человек. Работы планируют завершить до конца рабочего дня. Большая часть домов уже подключена к водоснабжению, остальным ее дадут после завершения ремонта. Криминальные новости. Три жительницы Вологодской области отдали мошенникам около 5 миллионов рублей. В обоих случаях женщины сообщали неизвестным коды из СМС, думая, что подтверждают операцию по услугам ЖКХ. Затем мошенники, применив старую схему о безопасности личного кабинета на госуслугах, выманили у потерпевших все сбережения. Аналогичный случай произошел в Череповце. Женщина 53-го года рождения передала мошенникам код из СМС, полагая, что подтверждает доставку заказа. После этого под предлогом обеспечения безопасности счетов и данных на госуслугах стала жертвой аферистов и перевела им 2 миллиона 125 тысяч рублей. Деньги отдала курьеру двумя частями 14 и 21 мая. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие. Полицейские вновь призывают граждан сохранять бдительность при любых операциях с деньгами, особенно во время телефонных разговоров. Ни в коем случае нельзя сообщать третьим лицам коды из СМС. В Кирилловском округе почтили героев в рамках международной акции «Сад памяти». Вологодская область в седьмой раз присоединилась к памятным посадкам. Центральное мероприятие акции состоялось в селе Горице. Вологжане во главе с губернатором Георгием Филимоновым создали из 300 сосен геоглиф «Звезда». Всего на Вологодчине в этом году планируют высадить более 270 тысяч деревьев на площади свыше 120 гектаров. Уже высажено более 122 тысяч на площади около 53 гектаров. Посадки идут во всех муниципалитетах. Около 700 различных мероприятий ждут вологжан в рамках недели семьи. Она продлится в регионе с 24 мая по 1 июня. Каждый день посвящен отдельной теме с насыщенной программой для жителей области всех возрастов. Запланировано около 700 событий просветительского, духовно-нравственного, патриотического, творческого и спортивного характера. Жителей всех округов ждут концерты, мастер-классы, лекции, соревнования, экскурсии и квесты.
5: Спорта.
6: Череповец принял юбилейный забег РФ. Событие состоялось в городе Нашексне впервые. Больше 800 спортсменов преодолели дистанцию от 1 до 21 километра. В полумарафоне лучшие результаты показали Даниил Тарасов и Екатерина Смирнова. В Шексне подвели итоги областных соревнований по художественной гимнастике «Багира-2026». Около 130 спортсменок продемонстрировали свое мастерство в упражнениях с мячом, обручем, булавами и лентой. Возраст участниц составил от 8 до 17 лет. По программе мастеров спорта золото завоевала вологжанка Мария Утюгова, а Алена Ануфриева из Череповца показала второй результат.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце переменная облачность, местами небольшие дожди. Ветер западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы 742 миллиметра ртутного столба. Продолжит снижаться. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.
4: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений МИД России Москва предупреждает персонал посольств иностранных государств о необходимости как можно скорее покинуть Киев в связи с планами вооруженных сил России нанести удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как заявили в нашем ДИП-ведомстве, вооруженные силы в связи с ударами по гражданскому населению России приступают к нанесению ударов по предприятиям украинского ВПК в Киеве. Удары также будут наноситься и по центрам принятия решений командным пунктом на Украине. МИДе России отметили, что атака ВСУ на колледж в Старобельске в Луганской Народной Республике стала очередным свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Запад пропустил мимо ушей теракт нацистского киевского режима в Старобельске, заявил глава МИДа Сергей Лавров на приеме по случаю Дня Африки. Он отметил, что Россия признательна странам, которые представлены на сегодняшнем приеме, которые выразили соболезнования после теракта в Старобельске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сегодня обратил внимание, что в Москве не слышали никаких официальных заявлений на Западе, которые осуждали бы Киев за трагедию в Старобельске. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала, что часть западных корреспондентов, выехавших на место трагедии в Старобельск, получили распоряжение от своих редакций не давать эту информацию. Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов. Запорожской области уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих, боевая бронемашина, 10 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Новость последних минут. Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий соглашение о взаимном открытии представительств органов МВД в России и Таджикистане. Дональд Трамп утверждает, что переговоры между США и Ираном по мирному соглашению продвигаются успешно. Глава Белого дома в очередной раз заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе. Президент США также отметил, что мирное соглашение с Ираном должно идти параллельно с включением стран ближневосточного региона, Саудовской Аравии, Катара и других в соглашение по нормализации отношений с Израилем. Они должны немедленно подписать так называемые соглашения Авраам, сказал Трамп. Ранее сегодня иранская делегация прибыла в Доху для обсуждения с руководством Катара возможного соглашения США. По данным агентства Рейтер, основное внимание на консультациях будет уделено ситуации вокруг Армузского пролива и запасам высокообогащенного урана в Иране. Нельзя ограничивать права детей на переход в 10 класс для увеличения числа поступающих в колледжи и техникумы. Об этом лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил на встрече со старшеклассниками в Уфе. Подростки выразили опасения, что им могут отказать в дальнейшем получении общего образования, ссылаясь на низкие баллы основного государственного экзамена ОГЭ. Политик пообещал разобраться в этом вопросе. Слуцкий призвал Генпрокуратуру проконтролировать соблюдение законодательства при приеме школьников в старшие классы.
3: Мы не должны как-то поддавливать или выдавливать детей из 10-11 классов, а за последние пару лет процент тех, кто в 10-11 классы идет, как-то упал. При всех приоритетах СПО мы должны сделать так, чтобы дети сами выбирали свой путь. 10-11 класс, затем вузы или среднее профессиональное образование. Это принципиально для ЛДПР. Изучим и при необходимости обратимся в Генеральную прокуратуру с вопросом о том, что искусственные барьеры на пути тех, кто хочет прийти в 10-11 класс, а затем получить высшее образование, недопустимы.
1: Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отметил, что в некоторых школах страны нередко формируют исключительно профильный класс, куда дети могут быть зачислены только после сдачи соответствующих экзаменов на определенное количество баллов. Такая тенденция вынуждает подростков отказываться от полноценного школьного образования после 9 класса в пользу колледжей и техникумов. Конец календарной весны в Москве будет дождливым. Ливни будут идти почти каждый день. Выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, в столице будет постепенно холодать.
2: Заключительная семидневка весны будет довольно дождливой. В осадкомеры Москвы попадет порядка 25-30 миллиметров осадков или почти половина месячной нормы. Причем ливни будут идти практически каждый день. И погода будет холодной. Даже не исключена небольшая вероятность ночных фазовых переходов осадков. Завтра, во вторник, после прохождения холодного фронта, ночная температура понизится до плюс 6, плюс 9 в Москве, дневная до плюс 13-16. В среду станет еще на пару градусов прохладнее, 5, 8, 11, 14 соответственно.
1: Синоптик также рассказал, что в четверг под утро на севере и северо-западе Подмосковья дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом. Но до Москвы белые мухи, как отметил Тишковец, вряд ли доберутся. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь плюс 14-16.

Муздок. Дорогие друзья, сижу и с грустью думаю, если гора не идет к Магомету, я, знаете, по заветам Фазили Искандера, как настоящий москвич, я всегда слушаю очень внимательно прогноз погоды. Вот, мне только что сказали, что, Игорь, вот там, где ты будешь в ближайшие 2 дня, вот там, может быть, даже снег пойдет. Но до Москвы он не доберется. Я подумал, ладно, нужно ли мне туда ехать, на северо-запад области? Но сейчас не об этом, дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники и гаджеты настроены на маяк. Спасибо за то, что вы с нами. Меня зовут Игорь Ужеников, в эфире программа «Муздок». В этой программе по понедельникам и пятницам после 17:00 я предлагаю вспомнить... Нет, конечно, не все. Вспомнить то, что нам вспоминать интересно. Зарождение исторических традиций, людей, которые повлияли на нашу жизнь, вне зависимости от того, живут эти люди сейчас или, к сожалению, уже далече. Вспомнить даже природные катаклизмы какие-то, которые тоже на нас повлияли. Вспомнить исторические факты и даже предметы, которые, появившись сначала на полках магазинов, а потом в нашем быту, раскрасили нашу жизнь, казалось бы, неведомыми доселе красками. Вот и сегодня такой предмет, ну, предметы... мы рассматриваем в программе «Муздок». Поскольку программа «Муздок», для того, чтобы лучше вспоминать те явления, события, исторические традиции и предметы, мы это все делаем, вспоминаем под музыку того времени, когда в данном случае эти предметы появились. И поэтому на календаре «Муздока», знаете, я, к сожалению, месяц точно назвать не могу. То ли июнь, то ли июль 1990 года. Знаете, я вот точную цифру я не нашел. То, что я нашел летние месяцы, это уже журналистское расследование было. Потому что везде написано просто 1990 год. Я не думаю, что я кого-то заинтриговал, так что по-простому. Итак, летом 1990 года, или в июне, или в июле, на прилавках советских магазинов появились, знаете, такие красивые, я их назвал даже футуристические приемники для радиоточек. Помните, что такое радиоточек? Конечно, помните. Кстати, сколько людей об этом помнит, я потом расскажу. Так вот, эти приемники, трехпрограммники под названием «Ласпи ПТ-2003». Появились они в 90-м году, то есть в то самое время, когда популярность тех самых радиоточек стала катиться вниз. 1990 год. Наверное, одна из самых главных песен года. Вы знаете, я не знаю, как правильно произнести название группы. Вообще, группа из Бельгии. Понимаете, если название произносить на испанском языке с Иберийского полуострова, название звучит как «Vaya con Dios». Но если это же название произносить на испанском, который распространен в Латинской Америке, группа будет называться, и мне это больше нравится, «Vaya con Dios».

0: Муздок.
1: Да, группа Back on Dios — это, знаете, такой глобализм в действии, казалось бы. Англоязычная группа из Бельгии, которая исполняет цыганский мануш и носит испанское название. Back on Dios или Back on Dios — это значит «ступай с Богом», то есть счастливого пути, вот такой перевод. Ну, в общем-то, знаете, то, что бельгийцы поют мануш, в этом нет ничего удивительного, потому что мануш родился в Бельгии и Франции. В общем-то, самые великие цыганские музыканты этого стиля, они, в общем, из Бельгии и Франции. Ничего удивительного. Но сейчас, знаете, не об этом. Давайте о радиоприемниках. Во-первых, сам термин. Термин «радиоприемник» для приемника, который подключается к радиоточке, появился только тогда, когда у нас появились трехпрограммники. Они сокращенно так и стали называться. ТП – трехпрограммный приемник. А все, которые рассчитаны на одну программу, вот на первую, да, они называются АГ. АГ – это абонентский громкоговоритель. Кстати, до сих пор так и называется. Трехпрограммники выпускаются до сих пор в нашей стране. И АГ тоже выпускаются. Вот однопрограммники тоже до сих пор. Но об этом чуть позже. А началась история в 1876 году. Представляете, история, которая привела к созданию в нескольких странах сетей, живых сетей проводного радиовещания, 1806 год. Изобретатель Клеман Адлер, он предложил передавать звук, ну, собственно говоря, по проводам. Клеман Адлер был одним из тех, кто восхищался Беллом. Белл придумал телефон в 1976 году, а Клеман Адлер воспользовался идеей и устроил трансляцию концерта в Париже на первой международной электрической выставке. 80 микрофонов, и все это передавалось на 2 километра. Вот, и, значит, ты надеваешь наушники и слушаешь концерт, не находясь в концертном зале. Знаете, идея понравилась. Идея была коммерчески успешной. Во Франции, Бельгии, Швеции стали работать так называемые театрофоны. В Будапеште театрофон вообще работал в Венгрии. Сначала в Австро-Венгрии, а потом уже в Венгрии. Работал вообще чуть ли не до конца 30-х годов. В Англии пошли еще дальше. У них была система, которая называлась электрофон. За очень большие деньги ты мог поставить эту систему у себя дома и слушать представление из театра, представление из оперы. Ну, балет вряд ли можно было слушать, наверное, это неинтересно. Мало того, англичане транслировали самые главные службы, в том числе из Вестминстерского аббатства. И, в общем, все это процветало до середины 30-х годов. В 30-х годах уже, знаете, ну, радио вовсю было. Возвращаемся в нашу страну в 90-й год, когда появился в продаже футуристический, великолепный приемник под названием трехпрограммник Ласпи ПТ-2003. В 90-м году вышла пластинка «Кармен» сначала на магнитофонных кассетах, а потом она вышла уже на пластинке, но чуть позже. И народ под это плясал вовсю.

0: Муздок.
1: Знаете, вот я, конечно, со смехом относился к творчеству группы «Кармен» тогда, а сейчас, знаете, слушаю и думаю, в общем, не хуже, чем блюсистам. Вот, ну, правда, как мне кажется. Приемники. Впервые радиопередача прозвучала в Советском Союзе в 1922 году. Вообще аппаратуру всю привезли с родины радиовещания. А родина радиовещания нашей страны – это не Москва, это Нижний Новгород, между прочим. Но мы об этом рассказывали неоднократно. В общем, привезли, аппаратуру привезли. Приемник, громкоговоритель установили на крыше Моссовета. И долгое время москвичи и гости столицы, а население столицы в это время росло небывалыми темпами, слушали заседание Моссовета. Хотя первая радиопрограмма, которая транслировалась на улицах, это был концерт, между прочим. Вот. Первые приемники для народа стали выпускать не сразу. Если до этого их собирали там артельно, те самые однопрограммники, детекторные. Но вот в 27-м году на заводе «Украрадиограммто», что в Харькове, освоили выпуск первых радиоприемников для народонаселения. Сразу же за Харьковом подтянулся завод имени Кулакова в Ленинграде, а также Горьковский радиотелефонный завод имени Ленина. Понятное дело, Горьковский имени Ленина в каком городе? Правильно, в Нижнем Новгороде. Ну а где бы еще? Сначала были однопрограммники. Сначала охват этими однопрограммниками, детекторами, был крайне мал. Значит, не детекторные, с громкоговорителями. Они висели на улицах. Транслировались первые футбольные матчи, народ собирался смотреть. Транслировались концерты, народ собирался слушать. Счастливчики, причем, говорю, охват был крайне мал. Счастливчики слушали радиопрограммы у себя дома. Все поменяла война. Во время войны производство радиоприемников, знаете, выросло. Радиоприемников, причем уличных. Радиоприемники ламповые тогда уже были, которые действительно настоящие радиоприемники, они изымались на время войны по вполне понятным причинам. После войны, кстати, выдавались обратно. И когда прозвучал голос Левитана, на самом деле сначала Синявского, когда прозвучали голоса, возвестившие об окончании Великой Отечественной войны, через вот буквально через год, через два, производство, я все их называю радиоприемники. На самом деле это не радиоприемники, это громкоговорители, действительно, абонентский громкоговоритель. Производство возобновилось и в Нижнем, в Горьком, то есть и в Горьком, и в Москве, и в Харькове. Когда был восстановлен, отстроен Киев, и в Киеве стали их выпускать. Но, знаете, все равно до 1962 года, до эпохальной даты, дата очень простая, именно 62 года появляются три радиопрограммы для радиоточек. Охват был маленький. 1990 год, опять возвращаемся, легендарнейшая песня легендарнейшего, увы, легендарнейшего голоса. Уитни Хьюстон. I'm your baby tonight.

0: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
1: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Стробельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском медиа. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Один из пострадавших в колледже Стробельска находится в больнице без сознания, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова в интервью информационной службы «Вести». Она рассказала, что пострадавшие в состоянии средней тяжести остаются в больнице.
2: Те пострадавшие, которые могут находиться дома, им оказывается помощь на дому. Те пострадавшие, которые находятся в среднем состоянии, средней тяжести, они находятся в больнице. Двум девочкам, с которыми я общалась, были попадания прямо в глазик. Они нуждаются в лечении и реабилитации. А есть, конечно, тяжелые, особенно мальчик, который сейчас не в сознании, который подключен к аппарату гемодиализа. За его состоянием смотрят врачи, они борются. Я видела и министра здравоохранения, и врачей, они настолько этот ужас пропустили через себя и стараются помочь. А я могу сказать, что, конечно, все выплаты осуществляются для всех семей.
0: Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что будет помогать детям, пострадавшим от удара ВСУ в Стробельске, делать все возможное и невозможное, чтобы

0: они восстановились. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово. В Днепропетровской области подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пескуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 16 автомобилей, 3 орудия пулевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы. Минюст США назвал стрельбу Белого дома в выходные новой попыткой убийства Дональда Трампа. Напомню, в субботу вечером 21-летний Насир Бест достал пистолет и начал стрелять около Белого дома. Сотрудники секретной службы открыли ответный огонь. Нападавший получил смертельное ранение. Ранение получил случайный прохожий. Трамп в момент инцидента находился в своей резиденции. Он не пострадал. По данным американских СМИ, Насир Бест страдал психическим расстройством. Ранее он уже попадал в поле зрения полиции. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16, в Москве во вторник кратковременные дожди, ночью в городе плюс 8-10, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта Юра Геворкян. 10-е российско-китайские молодежные летние игры стартовали в Калининграде. Они включают в себя 12 видов спорта. Это бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, настольный теннис, пляжный волейбол, спортивная борьба, самбо, синхронное плавание, скалолазание, ушу и художественная гимнастика. В масштабном спортивном празднике примут участие более 400 спортсменов из России и Китая. Игры пройдут с 26 по 31 мая. Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Ролан-Гаррос. На старте турнира «Большого шлема» российская теннисистка уступила Джилл Тайхман из Швейцарии со счетом 4-6, 4-6. Самсонова занимает 27-е место в мировом рейтинге теннисисток, Тайхман – 170-е. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Как сообщает «Спортс», на изготовление трофея уйдет не менее 3 недель и 10 миллионов рублей. В воскресенье «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка России. После матча, когда полузащитник Пабло Салари поднял кубок над головой, с трофея слетела крышка, разбившись в дребезги, а также отвалилась нижняя часть. Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев признался, что финал Кубка ему понравился, хотя болел он за «Краснодар».
2: Ожидал, что будет напряженная игра, что будет очень много борьбы. Как-то говорят, что нерв будет мелькать в каждой игровой ситуации. Так и случилось. Борьбы было больше, чуть-чуть поменьше игровых эпизодов. В основном получалось тогда, когда было пространство, когда была скорость, когда ошибка в 1 метр ничего не значила, и ты мог добежать до ворот соперника. А когда густо окружали друг друга, тогда постоянные были потери.
3: У вас были какие-то личные предпочтения?
2: Личные предпочтения я переживаю за Галицкого, за, с большим уважением к тому, что он сделал. Вот. За Мусаева, который приезжал, помогал нам поднимать «Динамо» Махачкала. Вот. Поэтому ближе был к... Ну, это как обычно, да, личные какие-то вот такие. Вот. Ближе был к Краснодару.
3: Понятно.
2: Ну, им немножко тяжелее было в силу напряженного сезона и в силу, ну, скамейки такой небольшой, о чем мы все видели в раздевалке, им говорил Галицкий, да. Ну, это часто обсуждалось, потом на всю ночь.
1: Ахмат объявил о подписании албанского нападающего Эральда Максути. До перехода в гронинский клуб Максути выступал на родине за клуб Фламуртари. В минувшем сезоне Эральд провел 34 матча за команду и стал лучшим ее бомбардиром, забив 12 мячей, сделав 3 голевые передачи. А капитан Краснодара Эдуард Спирциан признал, что может покинуть команду. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений из-за рубежа, сказал Эдуард. В этом сезоне Спирциан стал самым результативным игроком чемпионата России, набрав 29 очков по системе гол плюс пас за 30 игр. А также повторил рекорд по количеству голевых передач – 16. Баскетбольная «Самара» с высокой долей вероятности сохранит команды и в мужской единой лиге, и в женской премьер-лиге. Как стало известно «Спортэкспрессу», клубу удалось утвердить бюджет на следующий сезон. Ранее сообщалось, что из-за финансовых проблем клуб может быть расформирован. С вами был Юра Геворкян.
4: Премьера на телеканале «Россия».
5: Тут человек на берегу.
6: Мог ему кто-то смерти желать.
4: Дарья Урцуляк, Илья Малаков.
7: 2 патронов не хватает.
8: Получается, Даша выстрелила в отца.
4: Варвара Феофанова, Гела Мески.
9: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
10: Кто стрелял?
5: В кустах было какое-то существо.
4: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21.30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.
11: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амелькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже. В афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+.
0: Маяк. Муздок. Дорогие друзья, сегодня в программе «Муздок» мы вспоминаем проводное вещание. Что я вспоминаю? Оно, в общем, до сих пор существует. Я до сих пор за радиоточку плачу около 2000 рублей в год, потому что я ее не отключил. Хотя последний раз проводное радиовещание я слушал лет, наверное, 25 назад. А привязались мы к лету 90-го года. Летом, то ли в июне, то ли в июле, раскопать число нельзя. На прилавках советских магазинов появился приемник красивый такой для трехпрограммной радиоточки под названием «Ласпи ПТ-2003». То есть появился он именно в то время, когда трехпрограммники стали терять свою популярность. В 1962 году произошло два эпохальных события в нашей стране. Ну, сначала произошло в 61-м денежная реформа, да? Вот. А в 62-м году, во-первых, отменили абонентскую плату для эфирных радиоприемников. Она была, между прочим, небольшая, но была. Это во-первых. Регистрацию радиоприемников отменили. И именно в 62-м году было принято решение о производстве трех программных радиоприемников. Причем, почему? Потому что должны быть три радиопрограммы. И вот таким образом... Именно радиоприемник трехпрограммный, ПТ-приемник трехпрограммный, появляется в 1962 году и начинают его выпускать очень многие заводы, радиозаводы, а также военные заводы, так сказать, в рамках конверсионной продукции. Но, знаете, расцвет радиоприемников трехпрограммных, то есть и по количеству, и по маркам, это, между прочим, середина 80-х годов. 1990 год. Мы привязались к «Ласпи», поэтому его и вспоминаем. 1990 год. Одна из самых популярных песен, которая звучала в том числе из радиоточек.

0: Муздок.
1: Понимаете, какая провокация была? «Мне надоел вечно зеленый помидор», пела группа «Дюна», но до этого-то Лариса Долина, в 1990 году. Итак, в чем же прелесть проводного вещания? Более-менее хорошее качество звучания. Во всяком случае, волна не плавает, понимаете, как BBC на коротких. Вот. Приемники дешевые. Первые трехпрограммники стоили от 5 до 7 рублей. Ну, то есть, покупаешь на десятилетие. Но, понимаете, конечно, громадная цена — прокладка сетей. Но кто на это смотрел, понимаете? На это не смотрел никто. На это можно было тратить государственные деньги. И, в общем, почему расцвет тех самых трехпрограммных радиоприемников с одной звуковой частотой и двумя частотами с амплитудной модуляцией, там килогерцы были, понимаете, там усилитель для этого нужен. Почему в 80-е годы стали выпускать много трехпрограммников и много их продавать? Потому что только с 80-х годов было постановление Совета министров Советского Союза о том, что каждая квартира в строящемся доме должна быть оборудована радиоточкой. Представляете, какой рынок? То есть просто все поперло. Если начать перечислять модели так называемых трехпрограммников, которые с помощью специальной кнопки при отключении, если вдруг 220 пропадает, можно кнопочку нажать и слушать одну программу, первую. А для нее хватало напряжения, которое в обычной радиопаре. Вот. Но к 90-м годам народ уже почувствовал, нужны другие приемники.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. В Вологодской области более 13 тысяч ветеранов боевых действий получают компенсацию за коммунальные услуги. По инициативе губернатора ветеранам компенсируют 50% расходов на ЖКУ, включая отопление, водоснабжение, электричество, газ и вывоз мусора в пределах установленных норм. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты 10 тысяч рублей каждый год на покупку топлива для домов без центрального отопления и 4100 рублей на сжиженный газ для тех, у кого нет газоснабжения. В Министерстве социальной защиты подчеркивают, что эти меры поддержки помогают облегчить финансовое бремя ветеранов. Подать заявление можно через портал госуслуги или в МФЦ. Из Череповца на специальную военную операцию отправили стройматериалы и оборудование. Гуманитарную помощь со складов на Доменщиков 32 загрузили студенты химико-технологического колледжа и волонтеры. Машина отправится в Луганскую и Донецкую республики. Как отметили в Гордуме Череповца, отправляем стройматериалы, утеплители, бензогенераторы и пилы, маск-сети, колеса, запчасти, антидроновое одеяло, сухое топливо и сладости. Прошла акция «Соберем по-свойски». В закупке принимал активный участие череповецкий бизнес. От тыла зависит многое. Когда мы туда приезжаем, ребята обнимают, рассказывают, как пьют чай с пряниками, которые дети собирали. Более 400 молодых семей Вологодской области получили выплаты при рождении детей. В рамках программы губернатора «Семья плод русского севера» и нацпроекта «Семья» молодые семьи региона могут получить единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Их получили 276 семей. Ежемесячную компенсацию до 20 тысяч рублей на оплату найма жилья при рождении любого по очередности ребенка. Такой услугой воспользовались 129 семей. Условия: возраст родителей до 35 лет включительно, регистрация на территории Вологодской области. Подать заявление можно через госуслуги или в МФЦ. Преподаватели вологодских вузов пройдут стажировку по китайскому языку в МГИМО. В специализированном обучении примет участие пилотная группа из 4 преподавателей региональных университетов. Стажировка педагогов на базе одного из ведущих дипломатических вузов страны призвана повысить квалификацию специалистов и усилить позиции вологодского высшего образования в изучении восточных языков. Эта инициатива стала частью общей дорожной карты взаимодействия, разработанной для системного развития совместных проектов. Кроме того, в июле в регионе состоится летняя школа МГИМО. В ней примут участие 50 студентов и преподавателей из Москвы и Вологодской области. На проведение школы из областного бюджета выделено более 1 000 000 рублей. В Вологде бассейн на улице Фрезеновской готов более чем на 75%. В областном центре продолжается строительство бассейна. Специалисты работают на объекте без выходных. В настоящее время делают стяжку пола на втором этаже и монтируют витражное остекление. На следующей неделе строители приступят к устройству теплого пола на первом этаже, установке внутренних дверей и обустройству подъездной дороги. Сейчас на объекте задействовано 10 человек. Планируется, что в ближайшее время их количество увеличится до 30%. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. Развитие спортивной инфраструктуры города ведется при поддержке главы региона. Весенняя ярмарка, сделана на Вологодчине, соберет более 30 производителей. Выставка-ярмарка состоится 28 мая в выставочном комплексе «Русский дом». Организатор – центр «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России. Гостям обещают широкий ассортимент от авторских аксессуаров и сувениров до ремесленных продуктов и натуральных сладостей.
0: Спорта.
2: Чиваката усилилась серебряным призером прошедшего сезона Суперлиги. К волокжанкам присоединилась 22-летняя центровая София Степанова. Предыдущие 4 года она провела в подмосковной «Спарте» НК-2. В минувшем розыгрыше чемпионата на ее счету 14 игр и в среднем 8,9 очков за игру. Вологодские тяжелоатлеты выиграли 5 медалей на чемпионате России в Подмосковье. Турнир «Старые купавни» собрал 240 спортсменов в возрасте от 30 до 95 лет. Вологжане завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды. Первыми стали Александр Гладин, весовая категория до 95 кг, сумма 240 кг. Евгений Яскунов, весовая категория до 65 кг, сумма 132 кг. Сергей Баданин, весовая категория до 70 кг, сумма 185 кг. На третью ступень пьедестала почета поднялись Владимир Сорокин, весовая категория до 85 кг, сумма 195 кг, и Илья Усов, весовая категория 110 кг, сумма 215 кг.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде-Череповце ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, ветер западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до плюс 11. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й.

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: против России глаза.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк. 18 часов в Москве.
3: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском МИДе. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения. Удары будут носиться и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призывали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. На Смоленской площади отметили, что кровавая атака ВСУ в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей. МИДе России подчеркнули, что хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение норм международного гуманитарного права. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот живой силы отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ, 7 боевых бронемашин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых беспилотников Ар-18. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасово важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении группировки войск «Восток». Новая кадровая программа продвижения героев для ветеранов, участников специальной военной операции, стартовала в Омской области. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Виталий Хаценко. По его словам, сейчас в области действует более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей.
4: Все ваши поручения по поддержке и участников специальной военной операции, и ветеранов, и членов их семей мы постоянно держим на контроле, постоянно совершенствуем, увеличиваем количество мер поддержки, которые у нас есть в регионе. Сегодня их более 40. Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональное продвижение героев. Это аналог федерального времени героев. Есть уже первые назначения. И 2 депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами. И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача, ребят-медиков, которые были на СВО, вернулись и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн, который мы модернизировали, по сути, сделали из него конфетку. И летом прошлого года вместе с Михаилом Владимировичем Мишустиным его открыли.
2: Хаценко на встрече с президентом отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракет «Ангара» на площадке производственного объединения «Полет». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают в космической отрасли. В Омской области работают уже 3500 человек, отметил Хаценко. Законопроект о поддержке Почты России поддержан правительственной комиссией, заявил глава Минцифры Максуд Шадаев. Ранее министр сообщал, что ведомство готовит законопроект, направленный на обеспечение Почты России стабильными источниками генерации доходов. Он содержит более 10 мер. Как напоминает РИА Новости, законопроект, в частности, предусматривает продажу без рецептурных лекарств на почте, запрет банкам на взимание комиссии, открытие маркетплейсами пунктов выдачи заказов в почтовых отделениях. Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов утратил статус судьи в отставке. Это означает лишение неприкосновенности, часть льгот и выплат, передает ТАСС. Решение приняла высшая квалификационная коллегия судей в связи с нарушением Момотовым антикоррупционного законодательства. Как напоминает Интерфакс, в октябре Останкинский суд Москвы по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства около сотни объектов недвижимости, в том числе бизнес-отели «Мартон», которые принадлежали Момотову, а также бизнесменам Андрею Ивану Марченко, которые были арестованы. Иск касался участков нежилых зданий, находящихся в Ростовской, Воронежской областях, а также в Краснодарском крае. Генпрокуратура установила, что Момотов, будучи судьей Верховного суда, занимался нелегальным бизнесом и покровительствовал ему, злостно не платил налоги в особо крупном размере, использовал судебную власть для защиты капитала, приобретенного в результате нарушения антикоррупционного законодательства. Водитель BMW вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов на востоке Москвы. Это произошло на улице Стромынка. По данным полиции, пострадавшим помощь была оказана на месте. Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства аварии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
2: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди. Ночью в городе плюс 8-10, днем 13-15 градусов. Сейчас в Москве плюс 18.

0: Передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Дорогие друзья, кстати, между прочим, очень автомобильная песня в известном фильме «Тарантино», там, где пляшут главные герои, вокруг в ресторане стоят автомобили. Но сейчас не про это. Сейчас про то, что главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов уже в эфире, как обычно, по понедельникам под предводительством Олега и Андрея Осиповых. Друзья, здравствуйте.
2: Добрый денек всем.
3: Здравствуйте.
1: Разумеется, Ассамблея автомобилистов – это не разговор, что называется, на троих. Очень хотелось бы, чтобы участие в Ассамблее автомобилистов принимали вы. Принимайте с помощью простого устройства смартфон для того, чтобы отправить вопрос какой-то важный или поделиться своим мнением. Используйте наш номер 8-967-103-5533. Причем, если вы используете какой-либо мессенджер, знаете, нам абсолютно не важно. Мы видим сообщение с любых мессенджеров и устройств. Поехали.
2: Поехали. У меня есть приятнейшее известие, между прочим, для всех автомобилистов. Реформа, связанная с подготовкой водителей, продолжается. И теперь вот с 1 сентября вступает в силу новый профессиональный стандарт для преподавателей автошкол.
3: Сколько это продолжается?
2: Вот
3: уже?
2: Как лет тебя научат водить? Да? Немножко больше. Угу. Как тебя научат водить, так ты и будешь ездить. Вот в этом все дело. Вот
3: такие навыки ты, такими навыками ты и поделишься, да, как тебя научили изначально, да?
2: Да. Чем человека начинят, то он и носит себе, как известно. Так вот, Минтруд, тут все это называется, конечно, официально немножко по-другому. Новый профессиональный стандарт — мастер производственного обучения вождению транспортных средств, чтобы вы знали.
3: Мастер производственного обучения
2: вождению транспортных средств.
3: Запомнил.
2: Который вступает в силу с 1 сентября 2026 года.
1: Ну, конечно, 1 сентября, день знаний.
2: Естественно, конечно, между прочим, вообще логично. Все это курирует, всю эту реформу изначально. Минпрос.
3: Минпросвещение.
1: Минобра нету, да. Я прошу прощения. Минпросвещение.
2: Минпросвещение. Да. Но от этого мало что изменилось.
3: Конечно. Кстати, интересно, да, что образование на просвещение.
1: Просвещение красиво звучит, мне нравится.
3: Лучше, чем образование?
1: Ты куда пошел? Я пошел просвещаться.
3: Или образовываться. Лучше просвещаться.
2: Помимо Минпросов, в этом документе, в разработке, принимало участие несколько организаций, включая Межрегиональную ассоциацию автошкол.
3: Ну, куда же без них.
2: Ассоциацию работодателей внеуличного транспорта России.
1: Внеуличного.
2: Да. Ну, я думаю, что это
1: междугороднего.
3: Что такое ассоциация работодателей вне уличного транспорта?
2: Ну вот и еще ГУП «Московский метрополитен». Про метрополитен я понимаю.
1: Ну да, это нет.
3: Это не, они трамваем учат. Как раз потому, что при них находится обучение вождения трамвая.
1: Это уличный транспорт, да.
3: А вот вне уличный транспорт, это что, это самокат на тротуаре?
1: Нет, вне уличный транспорт, это дальнобой.
3: Ну, они же по улицам ездят?
1: Нет.
3: Не всегда.
1: Ну, это не всегда. Вот.
2: Коммерсант, как всегда, заинтересовался этим и сделал великолепный заголовок. Инструкторов делать из этих людей. Очень мне понравилось. Ну, действительно так. Ну, короче говоря, во-первых, что главное? Все инструкторы по вождению должны быть дипломированными педагогами, пройдя соответствующие курсы профессиональной переподготовки.
3: Угу.
2: Кстати, вот сразу возникает вопрос, и я сразу на него отвечу. А кто будет переподготавливать? А переподготавливать будут те же автошколы.
3: Нет. Речь идет все-таки, давай уточним. Тут дополнительное профессиональное образование. Оно действительно, точнее, его можно получить, в том числе в автошколах, которые имеют соответствующую лицензию. Но вообще подобного рода услуги предоставляют техникумы, учебные комбинаты.
1: Конечно,
3: и потом, чему удивляться? Помнишь, у нас же всегда при транспортных больших, вот даже в советские времена, вспомнить, при транспортных больших комбинатах, были центры повышения квалификации.
1: Были, да,
3: и они же, собственно говоря, иногда перепрофилировали и создавали тех самых инструкторов.
2: Хорошо, но есть второй вопрос. Преподаватели, отмечается в этом документе, должны досконально знать устройство автомобиля, в совершенстве зная, опять же, извините за тавтологию, признаки и причины возникновения неисправности ТС, то есть транспортного средства, а также порядок их устранения. Зачем?
3: Нет, ну слушай, базу-то человек должен знать, это матчасть.
1: Подожди, здесь я вступлюсь за Олега. Досконально.
3: Нет, досконально знать невозможно.
1: Нет, понимаешь, досконально знать устройство бентайги.
3: Или, нет, тут же речь идет о том, что он должен досконально знать устройство любого автомобиля.
1: А, ну, вот, это базовые какие-то. Я думаю, что работает, колеса крутятся.
3: Да, но если вот мы даже спросим нашего коллегу, господина Сидоренко, досконально ли он знает устройство Мерседеса С-класса, к примеру, или Audi A8, он может и знать, но, скорее всего, ответит, что вот прям досконально знает, как работает и устроена эта машина. Ну, все-таки у каждого автомобиля свои тонкости.
2: И, наконец, при приеме на работу будет учитываться только подтвержденный стаж вождения в течение 3 лет.
3: Как подтвержденный?
2: Я знал, не знаю.
3: Подожди,
2: ну, подтвержденный просто. Это просто.
1: Ну, в правах там написано.
2: Там написано все.
3: Дата выдачи, да.
2: Опыт есть, может быть, отметки.
3: Нет, то слово подтвержденное, я думаю, ключевое. Что ты должен не просто, у тебя должны быть права старше 3 лет, а что 3 года минимум ты постоянно находился за рулем. То есть, вот, ну как это можно подтвердить?
4: Я не понимаю.
3: Владением автомобилем, разве что, собственно.
4: Я не понимаю.
3: Или справкой, что я ездил, или предоставить, вот как шагомер есть, да, а тут у нас же нет же функции в телефоне, да, водителемера, баранкомер.
2: Вот эта межрегиональная ассоциация автошкол, да, она правильно признает, что сегодня, вообще-то говорят честно, сказали они, в России не существует профильного образования для мастеров по обучению вождения.
1: Не существует.
2: Не существует, да. Я все ждал, что они как-нибудь скажут, что мы какие-то специальные методики разработали для того, чтобы люди правильно сидели за рулем, я не знаю.
3: Так они разработаны давно. Зачем их разрабатывать заново? Они есть, в интернете их можно найти. Источники разные, но, в принципе, суть посадки за рулем не меняется.
2: Я просто смотрю вот на эти, на все программы, я параллельно посмотрел, что там преподают, сколько часов для вождения, сколько на теорию, и понял, что все-таки самое главное – это теория, по их мнению. И доскональное знание вот как раз транспортных средств.
1: Слушай, я, кстати, надеюсь, Олег, вот, может быть, ты это упустил, я надеюсь, что обязательно человек, который будет получать корочки инструктора, должен будет пройти курс оказания первой медицинской помощи.
2: Безусловно.
1: Это без этого никуда.
3: Ой, спасибо Михаилу за это замечательное сообщение, воспоминания о замечательном же фильме «Голый пистолет». Мы не будем его, конечно, воспринимать, но вот тот инструктор был неплох, как раз-таки потому, что он, вспоминая о предыдущем витке этой реформы, очень чутко настраивал психологически водителя на реальные условия дорожного движения.
1: Причем водителя женщину, как сейчас помню этот фильм.
3: Да, он уже там сказал: «Вынеси руку в окно» и так далее и тому подобное. Вот. Пока не снимают из студии, мы же на радио работаем. Это тоже, кстати, метод подготовки водителей. Ведь у нас же говорили, что та же самая межрегиональная ассоциация автошкол, помнится, где-то с полгода назад, когда речь шла вот о очередном витке, они сказали: а почему мы должны отвечать вообще за аварийность водителей? Это ГИБДД выдает ему водительское удостоверение, и оно должно контролировать его психоэмоциональное состояние, а не мы в автошколе должны каким-то образом его изучать.
1: Это им принадлежит?
3: Да? Это их фраза, да, они все это были в комментариях, а почему мы должны отвечать за психоэмоциональное состояние водителя? Как мы его можем готовить? Этим занимается ГИБДД.
1: Подожди, а за что они должны отвечать тогда? Дорогие друзья, если вы не знаете, это звучит очень хорошо. Как там, межрегиональная ассоциация
3: автошкол?
1: Дорогие друзья, если вы думаете, что это единственная ассоциация автошкол, нет. Просто эта ассоциация, она ближе всего находится к чему-то и кому-то.
3: Но она всегда упоминается на каждом вот этом витке реформы 15-летнего труда.
1: Она не единственная, дорогие друзья.
3: Ее их много.
1: Их очень много.
3: Не, ну вот я сегодня для себя, опять же, вот эта вот ассоциация какого-то неуличного транспорта, я вообще не знал ее существования.
2: Да, но вот я только одного не увидел. А почему там нет слова ГИБДД? Вот, или госавтоинспекция? Кто участвовал в подготовке?
1: Скажу, почему нет. Это знаешь, как...
2: Что, не их дело?
1: В древних уральских пельменях. А в чем состоит охрана?
3: Так это наблюдение. Конечно.
2: Слушай, люди, которые действительно представляют себе, что происходит на дорогах, они работают все-таки в госавтоинспекции. У меня такое ощущение.
1: И только там, на самом деле.
2: Совершенно верно.
1: Это их задача.
2: Не в Минпросе.
1: Да.
2: Не в ассоциации и так далее, и дальше.
1: Да.
3: Не, ну может быть, в Минпросе тоже есть профессиональные водители. Зачем вы так унижаете статус этой структуры?
2: Дело не в профессиональных водителях, а дело в том, кто представляет себе, что необходимо знать человеку, который садится за руль. Но... Помимо правил, помимо устройства автомобиля и методов оказания первой помощи.
3: Так вот, именно поэтому они сейчас хотят наладить профессиональную подготовку того самого инструктора, который и будет насыщать знаниями будущего водителя.
2: Но там я не увидел ничего. ничего, кроме доскональных, опять же, вот этих знаний автомобиля и прочего, технической части и правил, я там не увидел ничего другого. Может быть, по психологии их будут готовить еще, так сказать.
3: То есть, смотри, значит, инструктор по вождению автомобилем у нас, а, должен быть автомехаником,
4: да.
3: Б, он должен быть точно, получается, с педагогом, то есть с педагогическим образованием.
2: Именно.
3: Третье, он еще должен теперь, наверное, вскоре будет получить диплом психолога, чтобы выявлять психоэмоциональное состояние абитуриента, простите, будущего водителя. Четвертое, он еще, вот только на четвертом месте у нас возникает такая маленькая, но существенная часть, он должен уметь нормально управлять автомобилем.
2: Ну что значит нормально? Три года стаж. Я видел людей,
3: что которые... Что такое стаж три года?
2: Да ничего.
3: Ноль.
2: Конечно, абсолютно ноль.
4: Знаете, у меня в свое время был, значит, он учился тогда в Мерзляковке, потом стал выдающимся скрипачом, был друг. Мерзляковку он называл физико-математический лицей с физкультурным уклоном и музыкальным кружком. Нет, Мерзляковское училище, оно великолепное. Просто студенты были, ну, молодые люди были недовольны. Ребята, нам играть нужно. Математика, физкультура, физика – это хорошо, да. Но нам играть нужно. Так же и здесь. Нужно учить так водить.
2: В том-то все и дело. Я там не увидел ничего, что было бы связано с системой подготовки, бывшей в ДСААФе.
4: Да,
2: ДСААФ сейчас существует. Но хотя бы каким-то образом об этом сказали, да, так сказать, что все-таки мы делаем ставку на бывших пилотов, там, спортсменов, я не знаю.
3: Нет, ну они, во-первых, востребованы сейчас в курсах контраварийной подготовки.
2: Там так вот об этом, о контраварийной подготовке нет ни слова. Есть вот обо всем, о психоэмоциональном состоянии, о помощи первой и прочем, да, но какие-то базовые вещи, которые необходимы в первую очередь. Я уж не говорю о защитном вождении, о прочих вещах.
4: Ну да, это вообще серьезно.
2: Это серьезно. То есть вот ни о чем таком, чтобы, так сказать, на дороге помогало человеку избежать попадания в ДТП, грубо говорю я, да, вот об этом ничего нет. Все вокруг да около. То есть то, что мы видели и 10 лет раньше. Вот ничего не изменилось. А главное, не изменились и программы.
3: Мы можем спросить у наших слушателей, вот на ваш взгляд, уважаемые дамы и господа, за последние 10 лет, если у вас есть такой опыт, чем больше, тем лучше, улучшилось ли или ухудшилось качество подготовки людей в автошколах? Просто небольшой такой вот опрос, у нас 5 минут так осталось, чтобы мы еще поговорили на эту тему, просто интересно, ваше мнение, потому что реформа, действительно, каждый год, где-то приблизительно 2-3 раза в год мы обсуждаем очередную...
4: Очередной этап. У реформы очень часто мы, когда проходит любая реформа, я не про эту, так, цели реформы какие? Здесь все понятно, снизить аварийность на дорогах. Здесь все очень просто.
3: Ну, не только это, выпускать на дорогу подготовленного человека.
2: Водителей.
3: Как результат снижения аварийности,
4: ну,
3: конечно.
4: Как результат, ну, прежде всего. Вот наш Михаил написал, кто бы еще учил пешеходов.
3: Уважаемые, точно.
4: Уважаемые, нет, ну, друзья, все-таки пешеход не может нанести того вреда автомобилисту, который автомобилист может нанести пешеходу. Все-таки автомобиль, ну, крути не крути, это как его... повышенная опасность.
3: Средство повышенной опасности. Да.
4: Вот. И, кстати, насчет пешеходов. Михаил, вы просто не знаете, есть Всероссийская ассоциация пешеходов. Я недавно читал. Да.
3: А это не та, не улица?
4: Другое. Всероссийская ассоциация пешеходов.
3: Нет, между прочим, кстати, пешеход на самокате представляет повышенную опасность. Это... Даже больше, чем автомобиль.
4: Это не пешеход. Это
3: самокатчик.
4: Что-то другое.
2: Симщик. А для самокатчиков представляют опасность зайцы, как недавно выяснили. Как...
3: Почему?
2: Не знаю все. Потому что заяц сбил человека на электросамокате.
4: Заяц?
3: В смысле заяц сбил человека? Это как?
2: Да вы что, не видели этого вирусного...
3: Это искусственный интеллект, мне кажется, его проделка.
2: Нет.
3: Там заяц такой большой. Какого размера должен быть заяц? И как он нападает? Вообще, нападающего на человека зайца я в принципе с трудом представляю. Они обычно бегают.
4: Да.
3: Вот.
2: Он бежал, он не смог увернуться от самокатчика. Заяц налетел на него, они оба упали.
3: А, простите,
2: и
3: где?
2: Оба остались живы.
3: А где, собственно, место происшествия? Это в лес? Что в лесу делал самокатчик?
2: Какая-то дорожка такая, конечно, не в городе.
3: Ну да, в Москве мало зайцев.
2: Нет.
3: Белки есть, не в Москве. Мало.
4: Нет, я зайцев у себя видел пару раз. Зайцы, так они от меня, знаешь, как у стрекача давали в имении. Какая контраварийная подготовка, пишет Эльдар. Вы хоть пацанов... к армии подготовьте. Это явно не к нам, потому что мы контраварийной подготовкой не занимаемся, это раз. Понимаете, подготовка молодых людей к службе вооруженным силам и подготовка водителей обоих полов, причем, дорогие друзья, это разные вещи вообще. Это вот одно с другим никак не рубится.
3: Ну, вот Михаил, кстати, продолжает писать, что говорят, что если не сдать сейчас вождение, то пересдача через 3 месяца. Но там не совсем так просто. Вам действительно дается, там что-то немножко изменилось система.
4: Изменилось. Раньше полгода.
3: Да, раньше было полгода. Сейчас через 3 месяца вы можете повторно сдавать. Но разве это каким-то образом гарантирует, что человек будет более подготовлен?
4: Нет, конечно.
3: Мы не раз поднимали эту тему в эфирах, и пока нет какой-то четкой персональной ответственности инструктора, который готовит человека и допускает его до вождения, ничего, ВОЗ будет и ныне там. Автошкола – это некое такое непонятное образование, непонятно ли еще существующее, которое мало за что отвечает. Даже если их ученик попадает постоянно в аварию, то максимальная ответственность, которая грозит автошколе, это расследование, если будет установлено. Они же, помните, мы в прошлом году обсуждали рейтинги автошкол.
2: Да, правильно, такой, они готовятся, они скоро будут подготовлены.
3: А можно уже не готовиться, а сделать что-нибудь.
2: Делают. Они, да. Я так думаю, что как раз вот к новому учебному году, к сезону, к осени, появится первый рейтинг. Во всяком случае, в этом участвует ГИБДД, поэтому есть надежда, что рейтинг будет на самом деле опубликован. Ну, хотя бы что-то, так сказать.
3: Ну, смотри, сколько у нас мнений. Нам пишут, ничего в обучении не изменилось, Владимир. А вот комфортно для окружающих водителей управлять автомобилем учил нас преподаватель в 1989 году. Старый, опять же.
4: Меня учили еще раньше. Учили на УПК, учили кошмарно. Половина времени, которую я должен был проводить за рулем легкового автомобиля, меня учили сразу, то есть я грузовик водил. Вот. Мы тратили на то, что инструктор ездил на машине по своим делам.
3: А вот. Подожди, а тебя разве не просили возить инструктор по своим делам?
4: Вот этого только не было.
3: Обычно так это и бывает.
4: Не, он не пил просто, понимаешь? Он просто не пил.
3: Хороший инструктор.
4: Нет, меня учили... Хорошо, это меня. Это, то есть, когда говорят, вот раньше было зеленее, голубее, по езде кошками не пахло. Учили плохо.
2: Учили плохо. На самом деле, вот нас, Андрей, научили уже
4: после.
2: Я ездил...
3: Я вообще в автошколу не ходил.
2: Ты
3: вот я сейчас страшно. Я права получил, сдав экзамен экстерном.
2: Я научился водить автомобиль по-настоящему спустя 20 лет.
4: Да, конечно.
2: После того, как начал водить.
4: И это не потому, что ты такой, а потому
2: Нет,
4: что
2: система была.
4: Она всегда была
2: всегда
4: плохой.
2: Всегда была с изъянами. Потом конечно. Я переучился, я не раз говорил об этом. И всем рекомендую. Вообще все, так сказать, люди, которые заботятся о себе и близких, они после любой автошколы проходят курсы контраварийной подготовки.
4: А знаете, чему я научился в автошколе? Вот этого никто не умеет. Вот вы точно не умеете. Я это умею, мне это вообще не нужно. Ни разу в жизни не пригодилось. Сдавать, я прошу прощения, на газоне назад, стоя, значит, держа одну ногу на педали газа, а вторая нога, открытая дверь, на подножке. А я стоя, рулю и сдаю назад.
3: Это ты на ЗИЛе, наверное, учился?
4: Нет, на газоне. Газ
3: 53.
4: 53, да. Вот это страшный автомобиль. Зачем меня этому учили, я не знаю. Но учили.
3: Не, ну подожди, ты может... вот отец рассказывал, там, как в тумане поезд два коротких, три длинных.
2: Нет, три длинных, два коротких нельзя
4: да,
2: путать.
4: Три
3: длинных, два коротких.
4: Что значит? Это
2: я
4: все
2: запомнил
4: стоять...
2: на всю жизнь.
4: Ты едешь в тумане, ты едешь.
2: Да. Ты заглох на железнодорожном полотне.
3: Так.
4: Вместо того, чтобы убежать быстрее.
3: Ты давай сигналишь, что ли?
2: Три длинных, два коротких.
3: Да. И вот таки есть какой-то шанс, простите, что машинист... При приближении услышит твой гудок и резко остановится.
2: Один из миллионов. Нет,
3: тормозной пусть поезда все знают.
4: Ну
3: да?
4: Там несколько километров.
3: Километры нужны, чтобы остановиться.
2: Конечно, безусловно.
4: Кстати, что-то подозреваю.

0: честно мы разговариваем с нашими слушателями. В этом, мне кажется, и залог успеха любого радиоведущего, который это помнит. Он не трибун, он находится в общении, в диалоге со своей аудиторией. Марат Сафаров, историк.
1: Так говорит «Маяк».
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Кварц

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Новость последних минут. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбез ООН. Кроме того, как следует из закона, госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного и иного преследования судами других стран. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Удар ВСУ по Старобельскому переполнил чашу терпения, заявили в российском МИДе. Вооруженные силы России будут наносить удары по конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, в МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Взрыв прогремел в Сумах, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Днепропетровске, Чернигове и Харькове. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово. В Днепропетровской области сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белецкая, Васильевка, Кутузовка, Золотой колодец, Кучеров-Яр, Новогригоровка, Райская, Сергеевка, Шевченко, Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 7 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. После вспышки сальмонеллеза в детском центре в Калининграде возбуждено уголовное дело. Статья «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщили в Следственном комитете. По данным ведомства, сальмонеллезом заболели 16 человек, в том числе 11 детей в возрасте от 2 до 5 лет. Ранее сообщалось, что в центре по уходу и присмотру за детьми «Сказка Ленд» были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических

0: требований к организации питания. Прохладная погода, которая будет соответствовать значениям конца апреля, сохранится в столичном регионе до конца недели, сообщил Интерфаксу ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, самыми холодными днями станут четверг, пятница и суббота. По ночам 4-6 градусов, днем плюс 11-16. В воскресенье температура в Москве начнет повышаться. В конце недели воздух может прогреться до 20 градусов. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь плюс 14-16.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Два футболиста московского «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в красно-белом клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальда и Маркиньос. В частности, последний добавил, что у него много предложений, он не знает, что будет, если поступит хорошее. Капитан Краснодара Эдуард Спирцян заявил о том, что летом может покинуть клуб. Вероятность моего ухода есть, посмотрим. Я расположен как уехать, так и остаться бороться здесь в случае, если не будет предложений, сообщил Спирцян «Спортэкспрессу». В шорт-листе Акрона на позицию главного тренера 5 специалистов. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах, сообщил генеральный директор клуба из Тольятти Константин Клюшев. Напомню, 17 мая Акрон объявил об отставке Заура Тедеева. А в пресс-службе клуба на вопрос об интересе клуба к нападающему Александру Кокорину заявили о том, что Акрон будет активен на трансферном рынке, но для начала необходимо определиться с новым тренером. Грозненский «Ахмат» на своем официальном сайте объявил о подписании футболиста из чемпионата Албании. Все подробности у Даниила Моногарова.
2: 25 мая «Ахмат» объявил о заключении контракта с легионером на 4 года. Эральд Максути, 22-летний центр-форвард, забивший 12 мячей в 34 матчах албанской суперлиги. За «Фламуртари» в нынешнем розыгрыше он сделал 3 голевых паса. Сезон 24-25 Максути также провел на родине в дивизионе рангом ниже. За 23 официальных матча в футболке «Аполлонии» он отметился 11 голами и 7 результативными передачами. За взрослую сборную Албании нападающий пока не выступал. У него есть опыт игры на флангах атаки и под нападающим. К слову, это не первый летний трансфер «Ахмата». Пару дней назад клуб из Чеченской Республики усилился опорным полузащитником «Гингама» Калиду Сидибе. Команда Станислава Черчесова до апреля претендовала на место в первой восьмерке премьер-лиги. Однако за последние 8 встреч чемпионата коллектив победил лишь один раз и набрал суммарно 7 очков, заняв по итогу лишь 9-ю строчку. В межсезонье «Ахмат» проведет 3 подготовительных сбора. Первый цикл пройдет в Новогорске с 9 по 20 июня. Далее грозненцы продолжат тренировки в Сербии. Там состоятся 2 сбора с 25 июня по 18 июля. Команда планирует сыграть 7 контрольных матчей.
1: В завершении футбольной темы бывший главный тренер сборной Италии Дженаро Гаттузо сменит Маурицио Сарри во главе Лацио, сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Римский клуб подпишет соглашение с Гаттузо на 2 года. Теннис. На втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции сегодня продолжаются матчи первого раунда. 20-я сейная россиянка Людмила Самсонова проиграла 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6-4-6. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий бой на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. Шведский легендарный футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он состоится 1 августа. Ожидается, что этот поединок пройдет в Дублине. И пока это все новости спорта.
0: На правах рекламы. Навигатор по долгам. Досудебное урегулирование. Как решить вопрос без суда? Иногда люди думают, что суд – это лучшее решение. Это не так. Судебное решение влечет за собой механизмы принудительного исполнения решения суда, а это арест счетов, имущества, запрет выезда за рубеж. Решение вопроса без суда – лучшее решение. Об этом мы хотим поговорить с Антоном Дмитраковым, генеральным директором профессиональной коллекторской организации «ЭОС». Антон, расскажите, пожалуйста, что такое досудебное урегулирование долга и как оно работает?
3: Досудебное урегулирование долга – это процедура разрешения спора о задолженности без обращения в суд. На этом этапе стороны, кредитор и должник, договариваются о погашении долга на взаимовыгодных условиях. Это может быть реструктуризация долга, рассрочка, какое-то прощение части долга или другие варианты, которые позволяют избежать суда и дальнейшего исполнительного производства, то есть принудительных мер по взысканию долга. Главное, что досудебное урегулирование экономит время и деньги и позволяет решить долговую проблему на максимально возможных привлекательных условиях.
0: Почему должнику часто выгоднее договориться именно на этом этапе?
3: Это выгодно, чтобы избежать принудительных мер и дополнительных расходов. Судебные расходы включают оплату государственной пошлины, иногда услуг адвоката, возможных экспертиз и других затрат. При досудебном регулировании эти расходы минимизируются или полностью исключаются. Кроме того, если дело доходит до суда, должник может быть обязан возместить кредитору судебные издержки. А после принятия судебного решения в пользу кредитора и начала исполнительного производства, судебные приставы могут применить меры, то есть арест счетов и имущества, удержание части зарплаты, а также ограничение выезда за границу. Если сравнивать досудебное урегулирование, сравнение просто излишне.
0: И помните главное правило. Досудебный диалог выгоднее и спокойнее, чем судебное разбирательство.
4: Маяк. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
5: Дорогие друзья, продолжается главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов, как обычно, по понедельникам под предводительством Олега и Андрея Осипова. Друзья, если у вас есть вопросы, ведь программа автомобильная, про автомобили, милости просим. Вообще, честно говоря, если есть любые вопросы, нам без вас не то что скучно. Если вас нет, значит, мы никому не нужны. Я уверен, что вас очень много, потому что наша ассамблея охватывает не только вот нас троих сегодня, но и сотни тысяч радиослушателей. Пишите, пишите, задавайте вопросы 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Пользуйтесь любым мессенджером, мы все ваши сообщения видим.
6: Продолжаем, да, я думаю, что пора перейти к автомобилям. Нам тут уточнили, что означают те самые гудки, это знак СОС.
5: Не-не-не, там не хватает.
6: Там не хватает, мне кажется, там точка-тире, точка-тире.
5: Это знак СО.
6: СО, да.
5: Кстати,
6: знаешь... Ну, когда раз не услышишь, не увидишь на пешеходном.
5: А ты знаешь, что знак СОС никто не употребляет на море?
6: А там как говорят?
5: Знаешь, почему?
6: Почему?
5: Причем не употребляют, а потому что азбукой Морзе давно уже никто не разговаривает, разговаривают голосом.
6: То есть никто не понимает уже азбуку Морзе?
5: Да, конечно, Mayday, все, Mayday.
6: Mayday, да.
5: Так что если в тумане, на перекрестке застряли, выходите из машины и кричите Mayday, Mayday.
6: В России особенно актуально, да, железнодорожным переездом каждый поймет.
5: Да.
6: Регулировщик прям Mayday сразу же постановит все поезда вообще.
5: Да.
6: Или поймет, или подумает, может, майская демонстрация началась, 1 майская, тоже может быть. Да, давайте к автомобилям, если,
5: конечно,
6: если есть какие-то вопросы.
5: Автомобильные.
6: Да, все-таки. Я тут вследствие того, что до сих пор решаю вопрос с больной вопрос с дисками и резиной для моей машины. Это же, конечно, кошмар вообще, что у нас происходит в этом смысле на рынке. Это ужас. Я с таким столкнулся.
5: По-моему, все предсказуемо.
6: Да, ну да, в общем-то. Один Китай это называется.
5: Да.
6: Сплошной Китай.
7: Зато какая
6: дешево.
7: Резина? Вот я езжу на резине под именем Агрессор.
6: Агрессор как? Вообще.
7: Агрессор.
6: Да.
7: Это не просто так.
6: Да. А у меня, знаешь, как резина называется? Автограф. И написано, сделано в Беларуси.
7: Слушай, автограф
6: сделан в Беларуси, кстати.
5: Автограф хорошо. Кстати, резину Агрессор я бы переименовал в честь «Трудно быть богом» братьев Стругацких. Я бы назвал Прогрессор.
6: Да, кстати.
5: Так лучше.
7: Да,
5: миролюбиво. Прогрессор.
7: Нет, это Агрессор, ну, кстати говоря, неплохая.
5: Хорошая,
7: резина.
5: Да.
6: Ну. Нет, ну вот я, кстати, заметил, почему я отметил эту резину сейчас, из нее как раз хочу начать, потому что кроссовер BLG X50+, который как раз у меня находится сейчас, это новая, скажем так, версия X50, все мы знаем, что
5: да,
6: это Geely
5: да.
6: Cool Ray,
5: ну,
6: фактически,
5: конечно, да.
6: Выпускаемый в Беларуси, но я вот сейчас за несколько минут вам скажу, что вот та адаптация, которая была проведена, угу. она делает эту машину лучше.
5: Серьезно?
6: Да простит меня китайский производитель изначально.
5: Но почему?
6: Да, я понимаю, что там немножко, может, другие технологии, как бы то ни было. Не 3, а 4 цилиндра. 1,5 литра, но уже не 3, а 4 цилиндра.
7: Но они уже отказались от 3 цилиндров.
6: Ну, потому что он проблемный был движок. Там поршень вылетал периодически, постоянно. 147 лошадиных сил. И коробка с двумя сцеплениями, 7-ступенчатая ДКТ.
5: Угу.
6: Вот. Эта 7-ступенчатая коробка, это как самый большой провал этого автомобиля, так и самое большое достижение.
5: Ну-ка.
6: Провал. Вот невозможно тронуться плавно с места.
5: Да.
6: Все китайцы страдают этой проблемой. Между,
5: рывок.
6: Если даже резко, и даже плавно, если ты отпустил тормоз, и у тебя нога медленно пошла на педаль акселератора, все равно проходит очень большая пауза и есть рывок. На этом автомобиле я более или менее приноровился, чтобы его минимизировать. Но вот эту отладку старта с места, это нельзя, нельзя отнести исключительно только к X50+. Это, как я уже сказал, проблема 99% китайцев.
7: Именно,
6: ну, не могут они.
7: Именно с DSG, условно говоря.
6: Ну, не могут. Они почему-то быстро трогать с места. Вот что значит планшеты, а не компьютеры. Опять же, извините. И вот эта проблема. Но благо в том, что коробка сама по себе очень хорошо реагирует, хорошо держит передачу. Она неплохо адаптируется под стиль вождения. И несмотря на то, что там есть джойстик выбора режимов вождения, так называют драйв-мод, там эко, спорт, адаптивный.
7: Который не имеет никакого значения.
6: Вообще никакого отношения не имеет. Вот ничего не меняется. В машине в эко она становится совсем вялой, в спорте просто еще дольше держит передачу. Адаптивный самый адекватный получается. Почему как раз про адаптацию? Почему я говорю, что хорошо и видно, что это белорусский продукт? Во-первых, и самое главное, если один раз отключить любую электронную систему, она отключится раз и навсегда. То есть не бывает такого, что при запуске мотора заново приходится, там, допустим, деактивировать систему удержания в полосе. Она работает, естественно, так себе, как во всех автомобилях. Но вот один раз ее выключил, и все, и она больше включаться не будет никогда. Вот это вот очень хорошее достижение, потому что у других китайцев, ну, подавляющего большинства, всякий раз она активируется при запуске мотора.
5: То есть, если никогда мотор не глушит, тогда не активируется.
6: Да.
5: Если один раз ты
6: заглушил, все, активируешь снова. Да. Во-вторых, в отличие от очень многих китайцев, когда ты заводишь автомобиль, вот у нас зимой такое бывает, я не знаю, слушатели пользуются, ты заводишь автомобиль, его греешь несколько минут, да, выходишь, да, стоишь на улице, как правило, с ключом в кармане.
5: Да.
6: 90% китайцев при этом тебе пип-пип. Пэп-пэп, начинает сигналить. Они тебе поддудукивают, говоря о том, что...
5: Обратно. Значит, да, внеси в зону доступа ключ.
6: Это да, молчит. Это потому молчит, что вот это пипиканье, да, знаешь, когда ты в 5 часов утра выезжаешь из двора, то выходя... Я прям даже дверь не прикрывал, чтобы, ну, только
5: конечно,
6: она не закрылась.
5: Конечно.
6: Ну, неудобно соседей, ну, да, будить просто вот звуковым, да, сигналом. Да. Но честно. Что еще? И уже тогда о плюсах этого автомобиля. Что классно. Я вот сейчас прям даже не знаю, куда вот свой язык после этих слов деть. Эта машина давай хорошо рулится.
5: Вот, это самое главное.
6: Она едет нормально. Энергоемкие подвески, с которыми можно практически лететь, сломя голову через ухабы. Но при этом крены кузова в поворотах не столь велики, и машина абсолютно прогнозируема по управляемости, грамотно настроена. Я сегодня рассказывал случай, когда чуть было не попал в аварию. Мы разошлись буквально в 5 сантиметров счастливым обладателем желтого такси Хавейл, который при движении в дуге на двухрядной дороге решил почему-то срезать по траектории. Поехал,
5: ну,
6: просто
5: короче,
6: не обратил внимание,
5: короче,
6: что справа.
5: Короче, просто.
6: Пришлось, это все происходило на скорости 80 км в час, и когда он мне сносил просто переднее левое крыло, пришлось тормозить вьюз, уходить и смещаться, и вот тогда, вот в эти критические моменты всегда ты понимаешь, как настроена подвеска. Все дело происходило в повороте, причем в крутом
5: повороте.
6: Специально
5: для Михаила, что
6: да,
5: за авто, я прослушал. Еще раз повтори, пожалуйста.
6: BLG X50+.
5: Который на самом деле является...
6: Geely Cool Ray,
5: да,
6: но собираемый в Беларуси, это все-таки,
5: да,
6: немножко,
5: да,
6: тут,
5: да,
6: нужно учитывать.
5: Ой, а можно я сейчас быстро отвечу?
6: Ну,
5: на вопрос про масло. Вопрос ассамблеи. Использую масло, не буду называть фирму. 95-й бензин. Может ли из-за бензина выгорать масло в двигателе? Доливаю Авео в Авео 10-го года 500 грамм, 2000 кг. Это нормально для этой машины. Раз. Сергей, я не могу называть ту фирму, которую вы... Это очень популярное масло сейчас. Оно очень дешевое. Пожалуйста, если вы хотите сохранить автомобиль, я вам так скажу. Эта компания, которая производит это масло, это один из крупнейших производителей дизеля и бензина в этой стране, где масло производится. Масло у них – это побочный продукт. Покупайте масло тех компаний, которые специализируются именно на производстве масла. Это первое. И второе. Захожу я тут, я не помню, там Озон, Яндекс, не помню. Смотрю, стоит масло вот этой фирмы. Большими буквами написано ПАО.
6: Так.
5: Ну, разумеется, мелкими буквами. Synthetic Technology.
6: Ну, ну,
5: а потом я посмотрел на состав масла и на количество этого ПАО. Они там есть.
7: Пределов погрешности.
5: Ну, не, ну, 5, наверное,
6: ну,
5: даже.
6: 5,
7: это очень неплохо.
6: Очень неплохо.
5: Не, ну... Есть получше.
6: Так, ладно, давай про BLG уже, собственно говоря, чтобы уже закончить рассказ об этом автомобиле. Приятная машина, которая действительно радует своей управляемость. Конечно, от нее нельзя требовать такой точности, какой мы привыкли. Ну, я лично привык ждать там, или многие привыкли ждать там от BMW, Audi, Mercedes.
5: Да? Я знаю, на чем ты ездишь, какая у тебя
6: это
5: машина.
6: Это я вообще сравнивать не буду.
5: И поэтому, да.
6: Но люфт в руле, конечно, небольшой есть. Но в целом рулевое управление адекватно. Чуть-чуть побольше обратной связи ему бы не помешало. Но даже вот при экстренном торможении в повороте ты чувствуешь, как машина себя ведет. Приятно, что она изначально комплектуется вот этими белорусскими шинами, которые очень хорошо себя зарекомендовали сейчас. Они все сезонные. Изначально M плюс S, на них идет обозначение, на вот этих шинах автограф. Я не знаю, как они себя зарекомендуют зимой, но вот, по крайней мере, летом сейчас проблем не было.
5: Дорогие друзья, меня сейчас... мои коллеги, как действительно более опытные, говорю без тени сомнения, может быть, сейчас убьют. Андрей, это величайшее заблуждение.
6: Что?
5: Что M and S...
6: Mad plus snow, это значит все.
5: Mad plus snow.
6: Грязь плюс снег,
5: да.
6: Все.
5: Нет, это не значит, что на этих резинах, на этой резине хорошо ездить летом.
6: Нет, это универсальный... Да. Вот как вы, все сезонные резины, это вот...
5: Вообще
6: это,
5: не бывает.
6: Это средняя температура по больнице.
5: Это оксюморон, да.
6: Да, конечно. Да. Она будет посредственной и зимой, и посредственной летом.
5: Нет.
6: Хотите ездить нормально, покупайте летом летние покрышки, зимой зимние покрышки. На то они рассчитаны, собственно говоря. Но у нас так принято считать, и многие кроссоверы, особенно полные,
5: автомобили
6: действительно шли на так называемых всесезонных шинах с обозначением M плюс S.
4: Маяк.
8: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Добрый вечер. В студии Евгений Масейко. В эфире новости. В Вологодской области более 13 тысяч ветеранов боевых действий получают компенсацию за коммунальные услуги. По инициативе губернатора ветеранам компенсируют 50% расходов на ЖКУ, включая отопление, водоснабжение, электричество, газ и вывоз мусора в пределах установленных норм. Кроме того, предусмотрены дополнительные выплаты 10 тысяч рублей каждый год на покупку топлива для домов без центрального отопления и 4100 рублей на сжиженный газ для тех, у кого нет газоснабжения. В Министерстве социальной защиты подчеркивают, что эти меры поддержки помогают облегчить финансовое бремя ветеранов. Подать заявление можно через портал госуслуги или в МФЦ. Из Череповца на специальную военную операцию отправили стройматериалы и оборудование. Гуманитарную помощь со складов на Доменщиков 32 загрузили студенты химико-технологического колледжа и волонтеры. Машина отправится в Луганскую и Донецкую республики. Как отметили в Гордуме Череповца, отправляем стройматериалы, утеплители, бензогенераторы и пилы, маск-сети, колеса, запчасти, антидронное одеяло, сухое топливо и сладости. Прошла акция «Соберем по-свойски». В закупке принимал активное участие череповецкий бизнес. От тыла зависит многое. Когда мы туда приезжаем, ребята обнимают, рассказывают, как пьют чай с пряниками, которые дети собирали. Более 400 молодых семей Вологодской области получили выплаты при рождении детей. В рамках программы губернатора «Семья оплот Русского Севера» и нацпроекта «Семья» молодые семьи региона могут получить единовременную выплату 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребенка. Их получили 276 семей. Ежемесячную компенсацию до 20 тысяч рублей на оплату найма жилья при рождении любого по очередности ребенка. Такой услугой воспользовались 129 семей. Условия: возраст родителей до 35 лет включительно, регистрация на территории Вологодской области. Подать заявление можно через госуслуги или в МФЦ. Преподаватели вологодских вузов пройдут стажировку по китайскому языку в МГИМО. В специализированном обучении примет участие пилотная группа из 4 преподавателей региональных университетов. Стажировка педагогов на базе одного из ведущих дипломатических вузов страны призвана повысить квалификацию специалистов и усилить позиции вологодского высшего образования в изучении восточных языков. Эта инициатива стала частью общей дорожной карты взаимодействия, разработанной для системного развития совместных проектов. Кроме того, в июле в регионе состоится летняя школа МГИМО. В ней примут участие 50 студентов и преподавателей из Москвы и Вологодской области. На проведение школы из областного бюджета выделено более 1 000 000 рублей. В Вологде бассейн на улице Фрезеновской готов более чем на 75%. В областном центре продолжается строительство бассейна. Специалисты работают на объекте без выходных. В настоящее время делают стяжку пола на 2-м этаже и монтируют витражное остекление. На следующей неделе строители приступят к устройству теплого пола на 1-м этаже, установке внутренних дверей и обустройству подъездной дороги. Сейчас на объекте задействовано 10 человек. Планируется, что в ближайшее время их количество увеличится до 30%. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. Развитие спортивной инфраструктуры города ведется при поддержке главы региона. Весенняя ярмарка «Сделано на Вологодчине» соберет более 30 производителей. Выставка-ярмарка состоится 28 мая в выставочном комплексе «Русский дом». Организатор – центр «Мой бизнес» при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного президентом России. Гостям обещают широкий ассортимент от авторских аксессуаров и сувениров до ремесленных продуктов и натуральных сладостей.
10: Спорта.
9: Чиваката усилилась серебряным призером прошедшего сезона Суперлиги. К вологжанкам присоединилась 22-летняя центровая София Степанова. Предыдущие 4 года она провела в подмосковной Спарте НК-2. В минувшем розыгрыше чемпионата на ее счету 14 игр и в среднем 8,9 очков за игру. Вологодские тяжелоатлеты выиграли 5 медалей на чемпионате России в Подмосковье. Турнир «Старые купавни» собрал 240 спортсменов в возрасте от 30 до 95 лет. Вологжане завоевали 3 золотые и 2 бронзовые награды. Первыми стали Александр Гладин, весовая категория до 95 кг, сумма 240 кг. Евгений Яскунов, весовая категория до 65 кг, сумма 132 кг. Сергей Баданин, весовая категория до 70 кг, сумма 185 кг. На третью ступень пьедестала почета поднялись Владимир Сорокин, весовая категория до 85 кг, сумма 195 кг, и Илья Усов, весовая категория 110 кг, сумма 215 кг.

0: Погода на маяке.
1: Завтра в Вологде и Череповце ожидается пасмурная погода, пройдут небольшие дожди, ветер западный 6-7 метров в секунду. Воздух прогреется лишь до плюс 11. Атмосферное давление ниже нормы 736 миллиметров ртутного столба не изменится. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Город трудовой доблести Ханты-Мансийск. С 7 по 10 июня при поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Юбилейный 30-й международный экологический телефестиваль «Спасти и сохранить». Подробная информация на сайте фестиваля. «Спасти и сохранить». 30-й

Ваши деньги украли мошенники, и теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции. Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Маяк. 19 часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Стробельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском МИДе. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Удары будут наноситься по центрам принятия решений и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Гавриловка, Деброво, Егоровка, Маломихайловка, Широкая, Днепропетровская области, Любицкая и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих. Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации их семей действует в Омской области. Об этом Владимир Путин доложил глава региона Виталий Хаценко. На встрече с президентом он отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракеты «Ангара» на площадке производственного объединения «Полет». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работают уже 3500 человек.
3: Владимир Владимирович, отдельно хотел про новый инвестпроект вам рассказать. Во-первых, спасибо большое за решение по переносу полностью сборки ракеты «Ангара» с Хроничева на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Космический регион, у нас уже «Ангара» собирается, и А5 большая, и малая. У нас сейчас полный комплекс технологии, это и третья ступень от тяжелой ракеты, а пятая и обтекатели для большой, для малой полностью переезжают в Омск.
4: Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства.
3: Мы это понимаем, эту работу ведем и с Денисом Владимировичем Мантуровым, и с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем Роскосмоса. Понимаю, что у нас 3500 уже работает, еще порядка 1500 человек добавится. Понимаем, что немногие из них переедут из Москвы, нужно готовить на месте.
4: В этом все дело.
3: Да, этим занимаемся.
1: Владимир Путин на встрече с губернатором Омской области поднял вопрос о ситуации в регионе, которые складываются из-за нестабильной паводковой обстановки на реке Иртыш. В частности, были затронуты проблемы строительства нового гидроузла. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Кроме того, как следует из закона, госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного и иного преследования судами других стран. Еще Владимир Путин подписал закон, который увеличивает со 120 до 240 часов в год предельную продолжительность сверхурочной работы при условии, что это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением. Закон также определяет категории работников, продолжительность сверхурочной работы которых не должна превышать 120 часов в год, и работников, привлечение которых допускается только с их письменного согласия и при условии, что что это не запрещено им по состоянию здоровья и есть соответствующее медицинское заключение. Согласно документу, оплата сверхурочной работы до 120 часов в год за первые 2 часа работы происходит не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном размере, а начиная со 121 часа не менее чем в двойном размере за каждые 60 минут. Также снимается запрет на отзыв из отпуска работников, занятых на опасных производствах, если возникает чрезвычайная ситуация, которую нужно предотвратить. Новость последних минут. Россия требует немедленного освобождения задержанного в Чехии митрополита Илариона и прекращения сфабрикованного разбирательства, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она сообщила, что МИД в ближайшее время вызовет чешского дипломата, заявит ему протест. По словам Захаровой, Россия расценивает инцидент с задержанием митрополита Илариона в Чехии как срежиссированную провокацию. Ранее стало известно, что полиция в Чехии задержала митрополита Илариона после получения анонимного сигнала о том, что он якобы перевозит наркотики в своем автомобиле. Это произошло в воскресенье в городе Унгошт в 20 километрах от Праги, передает ТАСС. Сам митрополит Иларион категорически отверг причастность к незаконному хранению запрещенных веществ и считает свое задержание провокацией. По его словам, в последние месяцы он неоднократно получал анонимные угрозы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
0: Погода.
1: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16, в Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, ночью плюс 8-10, днем 13-15 градусов.

0: шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
1: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
2: 6+. Телефон рекламной службы 495-105-5244.
3: Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах.
4: Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.

0: Место действия – Россия.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Николай Свистун у микрофона. Мы с вами отправляемся в наше очередное путешествие в пространстве и во времени и переносимся в 1703 год. 18 мая вот эту дату закрепили в отечественной историографии. Это теперь день рождения Балтийского флота. Ну и понятно, что день рождения воинского соединения или флотского соединения — это, как правило, некая победа, некое свершение. Ну и действительно, именно 18 мая 1703 года есть чуть гуляющий влево-вправо датировки, сути дела это не меняет. Что произошло? Произошел, в общем, довольно скоротечный бой в устье Невы. Классическое его описание, которое вы и без меня найдете на просторах интернета. 30 русских лодок под личным командованием Петра I в устье Невы захватили два, ну, пишут, крупных, насколько крупные разберемся, шведских корабля «Астрильд» и «Гедан». И это стало первой в истории победы русской флотилии на Балтике. Ну вот теперь моряков Балтийского мы, конечно, поздравляем с днем рождения их флота. Ну и будем разбираться, что же там произошло и, главное, какие события предшествовали этому самому бою в устье Невы. Потому что, понятно, свалиться с неба 30 лодками на два ничего не подозревающих шведских корабля было невозможно. Это и сейчас-то затруднительно. Ну а в реалиях начала 18-го столетия тем более. Ну, разумеется, все это нас переносит в те самые времена, когда Петр решил сменить вектор своей внешнеполитической деятельности с южного на северо-западный. Началась война со Швецией. Очень дерзкое было мероприятие, потому что Швеция была одним из основных поставщиков, в частности, железа в Россию. Но вот так было решено сделать, и, как показала практика, в общем, решение было абсолютно верное. 1702 год предшествующий был, конечно, чрезвычайно богат на события. Во-первых, продолжает развиваться промышленность, и Уктузский завод, это первый в черте современного Екатеринбурга, был основан как раз в 1702 году. Газета «Ведомости» тоже появилась именно в этот же год. Понятно, что печаталась она достаточно долгое время в Москве. Мы об этом рассказывали в одной из наших программ. Ну, а что касается событий сугубо военных, то тут действительно начинаются после поражения при первом штурме Нарвы, будет еще один в 1705-м, то уже начинают потихонечку шведов теснить в Прибалтике, и начинается это все с сухопутных операций. Два довольно чувствительных поражения шведы получают в районе Дерпта, это бывший русский Юрьев, ныне город Тарту в Эстонии, и, что самое главное, проходят войска под предводительством царя Петра I по так называемой Осударевой дороге. Это такой путь полуводный, полуболотистый, с волоками. В общем, серьезное очень мероприятие. И удается переправить не только войска, но и плавсредства. Сначала в Онежское озеро, ну а там уже по воде выйти в Ладогу. И дальше начинается самое интересное. Потому что русские сначала довольно сложную такую проворачивают операцию и берут крепость Нотебург, бывшую нашу крепость Орешек на Ореховом острове, который так назывался когда-то. И там был заключен Ореховецкий мир, который называли Вечным. Никто не подозревал, что впереди еще полтора десятка с лишним русско-шведских войн. В общем, действительно, это было важное свершение. Сейчас можно на крепость посмотреть. Она называется Шлиссельбург. Потом еще захватывают Ниншанс. И вот дальше мы подходим к тому самому событию, которое стало нашей отправной точкой. И вот здесь нам, конечно, уже не обойтись без эксперта. Этот эксперт сейчас прямо появится в нашем эфире. С нами на связи доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана Виталий Юрьевич Захаров. Виталий Юрьевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень странные чувства, знаете, стоит вот как будто копнуть чуть глубже дилетантского уровня в историю этого боя в устье Невы, и сразу возникает уйма вопросов, которые я вам сейчас и переадресую, чтобы у нас, у всех, включая наших слушателей, появилась какая-то картина того, что же там произошло-то, собственно, в 1703 году, в мае. Ну, прежде всего, что за силы были отправлены шведами, вроде как для поддержки Ниншанса, да, которые уже успели взять войска Петра I, потому что вроде где-то пишут эскадра, а потом говорят про бой с двумя кораблями и 30 лодок вот эти русские. Ну, неужели это прям были лодки такие вот небольшие? Что это были за такие группировки, которые друг другу противостояли?
2: Ну, шведы действительно отправили такую мини-эскадру в составе, там, по разным данным, 6 или 7 кораблей. Ну, максимум вооружения было 20-пушечные корабли, 18-20 пушек. У нас вообще ни одного такого корабля не было, но зато действительно было много лодок так называемого галерного типа. То есть на веслах можно было парус поставить. вот, чтобы передвигаться, да. И самое их преимущество большое было, это то, что они были очень маневренными, и, главное, могли передвигаться на мелководье. Этой возможности крупные шведские корабли были, в принципе, лишены. Угу. Вот, собственно, вот этим преимуществом вот эти наши галеры и лодки и воспользовались в этом сражении. Но на самом деле там не вся шведская эскадра участвовала, а только два корабля, и не самых крупных. Вот, причем в переводе на русский там один назывался «Щука», другой «Звезда». Вот. Ну и наши их обманули в какой-то степени, потому что делался вид, что эта самая крепость Ньиньшанс, она еще принадлежит шведам. И в ответ на два выстрела со стороны шведской эскадры каждый раз крепость Ньиньшанс, соответственно, салютовала такими же двумя выстрелами.
1: Война путь обмана, как писал Суньцзы, да.
2: Да, и, собственно говоря, шведы все-таки заподозрили, что что-то не так, потому что за неделю до этого, по факту, Ньиньшанс был захвачен русскими войсками во главе с Петром, и выслали вот эти два корабля-разведчика, наконец-то выяснить, что там на самом деле происходит. Ну, а, соответственно, Петр дал указание Меншикову, своему помощнику, часть вот этих наших галер-лодок, соответственно, завести как бы в тыл этим двум шведским кораблям, ну, потому что устье Невы, я думаю, все представляют, в Петербурге, Ленинграде были, там действительно острова, острова, острова. Ну, и вот, короче говоря, наши ударили по этим двум шведским кораблям спереди и сзади, фактически их окружили, и хоть шведские корабли и были неплохо вооружены, 18 пушек у одного, по-моему, 12 пушек у другого, но они не могли по такому большому количеству целей одновременно стрелять. Ну и за счет вот этого стремительного маневра наши лодки сблизились с этими двумя шведскими кораблями, окружили их и со всех сторон полезли на абордаж. Опять же, по численности у нас отряд был, ну, опять же, в каждой из этих лодок не так уж и много, а все вместе гораздо больше, чем у шведов. Ну и тут и количество, и качество оказалось на стороне русских, и, соответственно, за счет абордажного боя оба шведских корабля были захвачены. Хотя, кстати, во время этого боя они были сильно повреждены, но их, кстати, собирались потом использовать как основу будущего русского флота, но, видимо, во время этих боев действительно, в общем-то, слишком большие повреждения, поэтому скорее они потом превратились в такие тренировочные корабли.
1: А вот, кстати, есть, по-моему, в шведских отчетах сведения, что один из них сами же шведы и взорвать пытались, а то и взорвали даже.
2: Ну вот, вот, видимо, за счет этого, потому что тут возникает вопрос, а если у наших пушек практически не было, откуда повреждения на шведских кораблях? Ну, скорее всего, да, чтобы избежать вот этого позора, потому что все понимали, что если эти корабли будут потеряны, это действительно позор, потому что, ну, кто им противостоит? Какие-то, вернее, что противостоит? Какие-то лодки, да, пусть даже галеры, ну, это ж не то, это ж действительно просто опозорится по полной программе. Ну, поэтому, да, наверное, когда ситуация стала безнадежной, шведские корабли, шведская команда, остатки шведской команды пытались их, наверное, уничтожить, но не получилось. Угу. Ну, какие-то взрывы, наверное, там внутри происходили, поэтому действительно корабли и тот, и другой были сильно повреждены.
1: Ну вот тогда насчет состава русских сил, потому что есть такие сведения, например, насколько понимаю, до сих пор дискуссии идут, а может уже и не идут, вы тогда разрешите, пожалуйста, эту коллизию, что по Сударевой дороге волоком перетаскивали два малых фрегата, Святой Дух и Курьер, даже называются их именования, вот, то есть тащили их или не тащили, а если тащили, куда они делись?
2: Ну, тут сложно сказать, тащили или не тащили. По моим сведениям, на тот момент у нас не было еще кораблей такого типа. И потом, опять же, тащить можно было все, что угодно. Но даже при этой перевозке, ну, невозможно, чтобы корабли не были повреждены, потому что это очень тонкое дело такое.
1: Ну, как минимум, мачты снимали же с них наверняка.
2: Опять же, это можно лодки там, допустим, или лодкоподобные суда перетаскивать, вот как в Древней Руси делали волоком. Ну, небольшие корабли. Поэтому, мне кажется, это больше миф, чем правда, основанная на каких-то реальных фактах.
1: Ну, героизация, может, в какой-то степени.
2: Да, да, в какой-то степени, наверное, так. И опять же, показать, что наш флот появился как бы сам собой, да, за счет внутренних ресурсов, вот, без какой-то помощи извне. Поэтому, типа, сами все сделали, сами перетаскивали и так далее. Вот. А так как эти корабли, непонятно, как вы правильно сказали, куда делись, Но, скорее всего, это лишнее подтверждение мифологичности вот этого сюжета.
1: Ну да. Ну, еще один сюжет, связанный тоже с боем в Устье-Невы, это личное участие Петра Первого и Александра Даниловича Меньшикова, потому что даже приводили некоторые ваши коллеги в пример вот эти офицерские сказки, то есть воспоминания участников вот этого боя в Устье-Невы о том, и только в одном воспоминании, дескать, было напрямую сказано, что вот, отрядом руководил сам царь. Вопрос, тогда действительно Петр полез вот в самое пекло драки, потому что, когда брали Нотебург, например, он спокойно с другого берега руководил.
2: Вот сложно сказать. Сохранились взаимоисключающие рассказы об этом событии. Согласно одному, Петр не вытерпел и лично решил поучаствовать непосредственно в захвате одного из шведских кораблей. Вот. Чуть, в общем, рисковал жизнью и так далее. По другим сведениям, все-таки никуда он не лез, вот, и находился, скажем так, в тылу, осуществляя общее руководство этим боем. На мой взгляд, больше вероятно все-таки второе. Петр был, как бы там, что о нем не говорили, человеком, на мой взгляд, очень осторожным. Он прекрасно понимал, что если с ним что-то случится, то нормальной замены на тот момент, да и потом тоже, ему не было. И поэтому от того, жив он, здоров или нет, зависит, собственно, дальнейшая судьба этой войны. Поэтому вряд ли он вот так вот, сломя голову, ринулся там брать какой-то, в принципе, не так уж много значимый шведский корабль. Поэтому мое мнение, что лично Петр в этом сражении не участвовал, имеется в виду абордажный бой. А вот общее руководство действительно принадлежало, понятное дело, ему. И, кстати, любое событие этой войны, если там рядом находился Петр, естественно, автоматически верховное командование к нему и переходило. Угу. Вот здесь как раз тот самый случай.
1: И еще вопрос уже такой чуть более, может быть, стратегического характера. Потому что если посмотреть, чем Карл XII занимался в это время, пока вот там в Устье-Невы шли вот эти процессы, да, крепость за крепостью брали русские, в итоге свою крепость основали, мы ее знаем сейчас как Санкт-Петербург. Карл занимается польским походом. Это его просчет или это умелая такая стратегия, выстроенная Петром Первым уже? Как вот получилось, что Карл, ну, де-факто упустил вот это направление, которое для России стало стратегическим?
2: Ну, это явная ошибка Карла XII была. То есть прежние победы ему просто вскружили голову, это однозначно. Он находился, особенно после Нарвы, после вывода из войны Дании, в состоянии такой эйфории или полуэйфории. И поэтому Петра Первого и Россию он просто недооценил. Он посчитал, что после такой легкой победы под Нарвой в ноябре 1700 года русская армия разбита, она ничего из себя не представляет. Это вообще какое-то сборище каких-то бродяг там, совершенно небоеспособных. То ли дело Саксония и Речь Посполитая, которые под властью тогда находились Августа Второго, да, он был руководителем того и другого государства, поляки его королем избрали. Вот это настоящий противник, вот, вот, ну, короче говоря, Карл XII просто неправильно оценил обстановку, вот, он посчитал, что его главный противник как раз Август Второй, а не Петр Первый, и вот этот просчет оказался роковым. В Польше он, что называется, увяз, это по образному выражению самого Петра. Ну, а Петр Первый блестяще этим воспользовался, получил время на проведение военных реформ, смог сколотить боеспособную армию, а потом и зачатки флота. Ну, и вот результат оказался, как говорится, налицо. Пошли победы, пусть вначале маленькие. Ну, Карл XII, кстати, и после потери Нотебурга и Ниншанса не придавал этому особого значения. Когда ему говорили об этих успехах Петра в Прибалтике, он говорил, отмахивался и типа, ну и что? Ну, пусть он там основывает новые крепости, захватывает мои. Я сейчас разберусь с Августом Вторым, приду туда и разобью еще раз Петра Первого. Ну, вот такой... Такое отношение было. Ну, тем хуже, как говорится, для Карла XII. Недооценка противника.
1: Ну да, чем закончилась Северная война, мы все, конечно, прекрасно знаем.
2: Да, это известно.
1: Да. А вообще, сам этот бой в Устье-Невы, его можно считать значимым событием? Или все-таки гораздо важнее было то, что вот две крепости подряд захватили, и уже можно было, вот как сам Петр говорил, ногой твердой встать?
2: Ну, символически, да, значимый, потому что впервые была одержана победа, ну, будем считать, на море, да, Финский залив, или там даже Устье-Невы, будем считать, что это воды Балтийского моря. Вот, русский флот, ну, его еще не было, Но тем не менее, вообще Балтийское море, там шведы называли Шведским озером, да, и это было действительно очень значимо и символично. Одержать победу над шведами, пусть даже маленькую, в их альма-матер, да, на воде, на море и тому подобное. А если говорить, конечно, про реальный эффект, то, ну, конечно, гораздо более значимыми были победы, одержанные на суше. Вот взятие того же Нотебурга или Шлиссельбурга, да, как его переименовали, бывшая крепость Орешек, которая загораживала, собственно, выход из Ладожского озера в Неву и обратно. И, конечно, вот захват тоже стратегической, важной, пусть и маленькой крепости Ниншанс, на месте которой вот Петропавловская крепость потом была основана, ну и основа будущего Петербурга. Вот это, конечно, более важно. Ну, еще раз повторяю, с точки зрения вот как бы так символа, что ли, вот эта маленькая морская победа, она тоже очень значима.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Вы, думаю, что навели вы порядок и в умах, и в головах, и в целом в сознании. Спасибо огромное. Виталий Юрьевич Захаров, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории МГТУ имени Баумана, был с нами на связи. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, а потом будем путешествовать по Осударевой дороге.
0: Место действия – Россия. Реклама.
3: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность.

0: 989-5349. 989-5349. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения, заявили в российском МИДе. Вооруженные силы России будут наносить удары по конкретным местам проектирования, производства, программирования и подготовки применения беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения. Удары будут носиться и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймерс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово. В Днепропетровской области подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Благодатовка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Нижняя Журавка, Подлиман, Харьковской области, Сидорово, Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 180 военнослужащих, 3 боевые бронемашины и 23 автомобиля. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Госдума на этой неделе рассмотрит ряд законопроектов в сфере миграции. Завтра депутаты рассмотрят в первом чтении 2 проекта законов об увеличении ряда пошлин для мигрантов, а в среду во втором чтении 3 законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, ужесточении ответственности за подделку документов и уклонении от прохождения освидетельствования. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, а также принесут дополнительные доходы в бюджет, по предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов рублей в год. Володин подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией – один из приоритетов в законодательной работе Госдумы. Более 10 человек устроили драку на стройке в ЖК «Митинский лес» в Москве. В ходе потасовки применялись арматура и кирпичи. Об этом сообщили в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, драку устроили рабочие. Причины, обстоятельства, информация о пострадавших устанавливается. Гроза и кратковременный дождь пройдут в Москве в ближайшие часы, предупредили в комплексе городского хозяйства. Согласно уточненному прогнозу синоптиков, до 20 часов местами в столице ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра. Москвичей просят быть внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Следим за развитием событий.

0: смотрите на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве кратковременные дожди, 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь, плюс 14-16.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Напомню, накануне «Спартак» обыграл «Краснодар» по пенальти в суперфинале Кубка страны, а после матча во время празднования трофей был разбит. По данным «Мэш» на спорте, на изготовление нового уйдет не менее 3 недель. Стоимость Кубка составит примерно 10 миллионов рублей. Отмечается, что Кубок изготавливается по деталям. Сначала их разрабатывают на заводе имени Мальцова в Гусь-Хрустальном, а потом везут в Москву, где собирают воедино. Пресс-служба футбольного ЦСКА объявила о том, что контракт защитника команды Матвея Лукина продлен. Было выполнено условие автоматического продления договора. Благодаря определенному количеству сыгранных матчей соглашение было пролонгировано до 1 июня 2029 года, сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА. Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником 1,5 миллиона евро. Футбольная сборная Испании впервые в истории выступит в финальном турнире чемпионата мира без игроков мадридского «Реала». Сегодня была опубликована заявка испанцев на предстоящий мундиаль. В ней 26 футболистов из 13 клубов и ни одного представителя мадридского «Реала». Милан уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а также генерального директора и спортивного директора. На протяжении большей части сезона мы занимали 2 верхние строчки в серии А, имея реальные шансы побороться за Скудетто. Заключительный отрезок сезона был совершенно не похож на предыдущие выступления, а досадное поражение в последней игре превратило сезон в однозначный провал, говорится в заявлении пресс-службы Милана, который занял 5-е место в серии А вне зоны Лиги чемпионов. В российском велоспорте рассказали о возможном скором возвращении флага и гимна. Это может случиться этим летом. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: В российском велоспорте рассчитывают на скорое возвращение флага и гимна на международных стартах. Исполняющий обязанности президента Федерации велосипедного спорта России Павел Костюков заявил, что этот вопрос может быть рассмотрен уже в начале июня. Речь идет о полноценном допуске российских гонщиков не только как нейтральных спортсменов, но и с национальной символикой. Пока это неофициальное решение Международного союза велосипедистов, а ожидание российской стороны. В велоспорте ограничения остаются одними из самых жестких. UCI ранее запрещал российские и белорусские национальные команды, флаги, гимны, эмблемы, а также проведение международных соревнований на территории России. Допуск отдельных спортсменов возможен только при соблюдении специальных условий и в нейтральном статусе. Но общий фон в международном спорте сейчас меняется. За последние недели флаг и гимн российским спортсменам вернули в водных видах спорта и гимнастики. Похожие решения принимались и в борьбе. Поэтому Федерация велосипедного спорта России рассчитывает, что очередь может дойти и до их вида. При этом ключевым остается решение UCI. Если вопрос действительно вынесут на рассмотрение в начале июня, то это станет важным тестом. Готов ли международный велоспорт присоединиться к общей тенденции смягчения ограничений или сохранит прежнюю осторожную линию.
1: И пока это все новости спорта.
3: Театр HD представляет на большом экране Анну Нетребко, Йонаса Кауфмана и Людовика Тизье в опере «Амилькаре Понкьелли» «Джоконда» со сцены Неаполитанского театра «Сан-Карло». Любовный многоугольник, злодейство и разбитое сердце, ревность и благородство на фоне ярких красок венецианского карнавала. Атмосферная драма в историческом антураже в афише кинотеатров с 15 мая. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Возрастное ограничение 18+. We'll be right back.

0: Место действия – Россия.
1: Продолжаем наше радиопутешествие. И, как я вам обещал, теперь нас ждет в этой части путешествие по Осударевой дороге. Трасса, проложенная от Нюхчи на Белом море к Пафенцу на Онежском озере по приказу Петра I. И Нюхчи и Пафенец без труда можно найти на современных картах. А вот то, что между, вот это, конечно, представляет особенный интерес. Я надеюсь, этот интерес сейчас и удовлетворит организатор научно-исследовательского проекта «Осударева дорога» и организатор научно-исследовательских экспедиций по этой дороге. Человек, который, ну, минимум 20 лет жизни посвятил этому явлению, Юрий Русанов. Юрий, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну, прежде всего, хотелось бы о предпосылках вас спросить, потому что, ну, едва ли там, Петр I встал такой в Нюхче на берегу Белого моря, прикинул азимут, сказал, ну, кажется, Онежское озеро там, и русские начали там рубиться через болото, чаще, и вот эту водную систему. Вообще, откуда вот эта идея трассы между Белым морем и Онежским озером взялась?
2: Петр I после поражения под Нарвой искал продолжение военных действий, и задумал очень хорошую операцию, чтобы тайно выйти и взять крепость Нотебург. Поэтому он распустил слух, что едет в Архангельск отдыхать, на Соловки, а сам взял 154 самых знатных семьи, элитные полки Преображенские и Семеновские, и поехал. А в это время, где-то это в апреле было, а в конце июня он дал поручение сержанту Преображенского полка Михаилу Ивановичу Щепотеву готовить такую трассу, как раз от Нюхчи до Пафенца, которую потом назвали «Осударева дорога».
1: А вот есть сведения, что этим маршрутом вроде как еще новгородцы пользовались задолго сильно до Петра? Это соответствует
2: действительности? Естественно. Это были уже какие-то готовые трассы, которыми пользовались крестьяне. Что-то рубили заново, делали просеки, мастили гати, где-то тащили по суходолу и шли. Поэтому эта трасса, она действительно была построена на основе того, что было.
1: Есть сведения, что очень быстро эту трассу подготовили под руководством уже упомянутого вами Щепотева, что чуть ли не за 20 дней. Но звучит для, да, протяженность там по разным оценкам, это немножко варьируется, да, но приводится цифра в 174 версты. Но это, в общем, конечно, такие темпы, что Алексей Стаханов просто плакал бы в углу. Это очень быстро как-то.
2: Да, это было очень быстро сделано, в пределах месяца. А для строительства были наняты крестьяне из местных деревень, из Соловецкого монастыря, были лошади с обозами. Стройка была действительно гигантская.
1: Угу. А вообще, ну, то есть эти места были уже населены, да, в то время? Потому что, конечно, на карту сейчас, на современную ты смотришь, там не то чтобы очень много населенных пунктов. А вот в те времена насколько-то были населенные места? Там же, в общем, болотистая такая местность, вроде бы не очень дружелюбная даже к человеку.
2: Ну, места и малонаселенные, но в то время, когда царь дал приказ, никто его не оспаривал. Угу. Крестьяне, говорю, даже из Соловков приехали монахи.
1: Ага, то есть просто мобилизовали всех и сказали, царь велел.
2: Мобилизовали около 4000 человек и около 100 подвод с лошадьми.
1: Да, это серьезная очень сила, действительно. А вообще, насколько мы сейчас на современной карте, ну или в целом на местности, можем понять, вот как эта дорога проходила?
2: Это сейчас сделать очень трудно, потому что был построен Беломорско-Балтийский канал, и часть этой трассы была затоплена.
1: Угу.
2: Я уже говорил, что мы с моими друзьями занимаемся этим проектом с 93-го года.
1: Ох,
2: и провели где-то 17 экспедиций по поиску на местности участков этой дороги. Где-то найдено, по-моему, 20 уже этих участков. И даже найдены гати, которые потом дендрохронологический анализ показал, что именно это к этому относится, к 1702 году.
1: А насколько эти места доступны, вот эти ваши экспедиции? Это был какой-то такой маршрут через непролазную тайгу, или это какие-то места, ну, куда может человек там, ну, условно на внедорожнике доехать, допустим?
2: Это действительно сейчас труднодоступные места. Мы разведали всего около 40 километров от мыса Вардегорский возле Нюхчи до Щепотевой горы. Гора как раз получила название в честь этого сержанта Преображенского полка, который строил дорогу. на, как называют местные жители, на каракатах, на вездеходах, пешком.
1: Ух, это, конечно, подвиг. А у вас есть, может, какой-то ресурс, где могут ознакомиться наши слушатели с результатами ваших изысканий?
2: У нас был сайт, по-моему, сейчас еще сохранился. А так, в принципе, можно обратиться к ученым, научно-исследовательским работам. Я считаю, что самый главный специалист – это Павел Александрович Кротов из Санкт-Петербурга. У него есть книга, которая называется «Осударева дорога. Пролог основания Петербурга». Там много исторических документов, справок, в том числе и есть информация, которую мы разведали.
1: Ну, а ваши изыскания подтверждают, что в том числе, ну, не только войска шли, но и какие-то плавсредства переправляли волоком? И вообще, какого размера эти плавсредства могли быть?
2: Вот это сейчас самая большая тайна Осударевой дороги, вокруг которой ученые ведут дискуссии. Вот тот же самый Кротов говорит, что волок был. Наш коллега Михаил Гонков говорит, что волока судов не было. Угу. На основании того, вот, что мы изучили, мы считаем, что волок был, но не двух вот этих малых фрегатов,
1: да-да-да,
2: курьеры «Святой Дух», а каких-то более мелких судов, типа яхты, гафельные шлюпы или, так скажем, буера. В то время это была не такая большая проблема делать волоки, это как-то было уже привычно на Руси. Поэтому у нас есть аргументы, которые мы подтверждаем, что волок был. Ну, во-первых, у населения местного сохранилось в исторической памяти. Вот когда мы спрашиваем, они говорят, да, были корабли, были суда. Потом есть такая челобитная того же Соловецкого монастыря, где пишут, мы, дед, тащили корабли, а нам за это не заплатили. Ну и на гравюре Шхонбека, зятя Нотебурга, там есть на карте маленькие-маленькие лодочки вокруг крепости. И со стороны устья уже выхода в море два корабля с мачтами. А в Петрозаводске, в музее Айвазовского, есть картина посещения Петром устья Невы, и там как раз виден корабль двухмачтовый гафельный шлюп.
1: Ну, с Айвазовского-то мы, конечно, не спросим уже. Понятно, он уже к другой эпохе относится.
2: Сейчас вообще спрашивать не с
1: Невского. Это правда.
2: Только если научные изыскания и исторические документы. Ну и фильм «Россия молодая», помните? Там вообще это очень красиво было.
1: Ой, да, там невероятно зрелищно. Но кинематограф и должен нас, конечно, развлекать и вовлекать. И не должен быть достоверным исторически на 100%. Мы этого и не требуем от кинематографистов. Юрий, скажите, пожалуйста, а вообще после того, как состоялся этот переход из Белого моря в Онегу, Осударева дорога как-то еще использовалась, или это такое было одноразовое мероприятие?
2: Нет, какое-то время эта трасса использовалась, как раз в том числе и для поставки вооружений, которые производились в Петрозаводске, но потом, так сказать, только если для таких коммерческих, купеческих целей. Потом заросла лесами, потом заболотилась, потом построили Беломорканал, и сейчас эту трассу уже, кроме вот нас, нескольких человек-специалистов, никто не может сказать.
1: Ох, Юрий, спасибо вам огромное, во-первых, за вашу работу. Мы желаем вам успехов в дальнейших изысканиях и надеемся, что когда-нибудь будет представлен такой всеобъемлющий ресурс, аккумулирующий все известные нам факты относительно Осударевой дороги. Ну и потом, знаете, уже мое личное мнение, напрашивается очень интересный маршрут. Протяженность знаем, понятно, что все это, даже если не будет проходимо на обычных транспортных средствах, то, я уверен, какая-нибудь вездеходная экспедиция по местам нашей боевой славы многих бы заинтересовало. Ну что же, этот сегмент нашего путешествия таким образом подходит к концу. Через двухминутную паузу мы с вами, как всегда, перейдем к нашим коротким рубрикам и посетим две точки. Начальную Нюхчу и Повенец, который как раз и завершал вот этот путь и стоит на берегу Онежского озера. Так что через две минуты воссоединимся.
0: Место действия – Россия.

0: «Маяк». «Маяк». Реклама.
1: Замена масла не беда, СТО фильтр поможет всегда.
2: Обслуживаем любые авто. Запчасти в наличии. Звоните 235-4-единицы. Код 495. 235-4-единицы. Сайт stofilter.ru.
3: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Одиннадцатого, 12 и 13 июня. Московский концертный зал «Зарядье». Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят цикл выступлений к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. Не пропустите грандиозный праздник в одном из лучших залов страны. Информация о билетах на официальном сайте залзарядье.москва.
5: 7 июня в Большом зале Московской консерватории состоится концерт Российского национального оркестра, одного из самых прославленных коллективов страны. Солистом станет известный пианист, победитель международных конкурсов Дмитрий Шишкин. В программе вечера первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского и четвертая симфония Иоганнеса Брамса. За дирижерским пультом маэстро Николай Цинман. 6+.
0: «Маяк».

0: Место действия – Россия.
1: Завершающая часть нашего путешествия, и, как я вам и обещал, для начала мы отправляемся в Нюхчу. Мне кажется, кстати, вот тут маленькая преамбула, что вообще наша программа существует с одной единственной целью – убедить вас в том, что в любом месте нашей страны, в самом маленьком даже населенном пункте, есть что-то достойное вашего внимания. В подтверждение этого тезиса к нам присоединяется начальник отдела петроглифы Белого моря Центра по управлению петроглифами Карелии Татьяна Головина. Татьяна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Николай.
1: Итак, ну, очень, во-первых, я большой поклонник всех этих изображений. Расскажите, пожалуйста, что же мы можем в Нюхче увидеть?
2: Ну, сами петроглифы Белого моря находятся не совсем в Нюхче, а скорее рядом с самим городом Беломорском.
1: Поэтому
2: на берегу Белого моря, но и Нюхче, и город Беломорск – это, без сомнения, все одна территория Карельского Поморья. И, естественно, между собой эти населенные пункты связаны, хоть и находятся на значительном отдалении. И сами беломорские петроглифы, хоть и кажется такой сложный достаточно термин, но расшифровывается просто и дословно. Это петрокамень, глиф, резьба или гравировка.
1: То есть к Петру Первому не имеет отношения, просто надо вот что сказать.
2: Это нет, было. Петр, да, Петро, конечно, хоть и есть у них общий, так сказать, корень, но к Петру Первому нет. Это более древняя, конечно, история, связанная с Республикой Карелия. Относится она к эпохе неолита, к каменному веку. То есть мы обычно говорим, что, особенно на детских экскурсиях, чтобы было понятно, что беломорские петроглифы старше египетских пирамид. Их возраст 6-7 тысяч лет.
1: Ух, а вообще с точки зрения образов, скажем так, ну вот просто не хочу никого обидеть, но мне кажется, что вот те петроглифы, которые на Онеге, на Бесовом носу, они как-то более известные, и изображения вот эти наскальные, ну не то чтобы растиражированы, но все-таки их больше знают, что ли. А вот похожи ли на онежские петроглифы те, которые можно на побережье Белого моря найти?
2: Петроглифы Белого моря и Онежского озера, они являются одним комплексом, одной цивилизацией, так считают ученые на сегодняшний момент. И схожи они и по сюжетам, и по возрасту, и по методу выбивки. И онежские и беломорские петроглифы выбиты на граните кварцем. То есть их очень много объединяют, но без сомнения есть некоторое различие. Если, как вы правильно сказали, что на Онеге вообще преобладает очень много фантастических, каких-то футуристичных изображений, то на Белом море все очень по-хозяйственному и по-деловому. Преобладают изображения лодок с людьми или пустых, многочисленные орудия охоты, труда, то есть копья, стрелы, гарпуны, вот это все изображено прямо на скалах. И вообще один из самых популярных сюжетов на берегу Белого моря, но это очень логично, это охота на белуху, крупное морское млекопитающее. И также еще ученые считают, что на берегу Белого моря нанесено одно из самых древних изображений человека на лыжах в мире.
1: Ух ты! Вот, оказывается, откуда лыжный спорт-то. Вот теперь мы точно это знаем. Спасибо огромное. Татьяна Головина, начальник отдела петроглифы Белого моря, Центра по управлению петроглифами Карелии, была с нами на связи. Всем нам желаю оказаться на этом побережье и посмотреть своими глазами на вот эти невероятные изображения. Ну, а теперь, как я вам и обещал, опять же, мы переносимся на другой конец Осударевой дороги, в поселок городского типа Повенец. Это уже берег Онеги. Ну, сейчас про Повенец больше говорят как про начало, а не про конец, но начало Беломорско-Балтийского канала, про который мы тоже делали однажды программу давным-давно, на медиаплатформе смотрим. Можете все это обнаружить, послушать, сделать свои выводы. И, конечно, многие заезжают, путешествуя по Прионежью, в Повенец, как раз для того, чтобы посмотреть на первый шлюз Беломорканала. Это не то, чтобы слишком просто сделать. Шлюз, как и все подобные сооружения, это режимный объект, так что будьте осторожнее, пожалуйста, не раздражайте охрану, но посмотреть можно. Действительно, может быть, вам даже повезет некоторое количество судов там увидеть, судоходство по Беломорканалу не очень интенсивное сейчас. И, конечно, очень сложно заметить в зарослях, кстати, в общем, не так далеко от этого самого шлюза, нагромождение камней. Это все, что осталось от Повенецкого железоделательного завода, который заработал в 1705 году, заложен был, разумеется, по повелению Петра. Это был второй в системе оланецких заводов, работал на болотной руде. Выход железа был не очень большой, вот эти озерные болотные руды, они не дают не очень большой выход металла, но, вы знаете, тем не менее, к концу 1710-х годов уже 60 мастеровых там было, порядка 2500 крестьян приписных, и есть данные только на 1719 год, 29 тысяч пудов чугуна, 9 тысяч пудов кованого железа, 62 пушки. Вроде бы немного, но зато очень близко и к строящемуся, встающему на ноги Петербургу, который тоже надо было защищать, безусловно. Ну и в целом все это имело логистический смысл. Ну, просто для сравнения, если говорить про начало 18-го столетия, уже, конечно, был создан и Невьянский завод, но в 1703-м, например, там случилась неприятность, прорвало плотину, так что заводу тоже потребовалось время, чтобы выйти на вот эту впечатляющую мощность, которую он достиг, ну, естественно, по петровским временам. Ну, а на самом гербе поселка городского типа Повенец как раз вот пирамида символизирует домну этого самого железоделательного завода. Возле этих руин есть табличка. На момент, когда я там был, ее какие-то плохие люди завандалили, но я очень надеюсь, что и табличка будет восстановлена, а может, она уже восстановлена, и память о великих свершениях Петра I, нашего первого императора, все-таки будет сохраняться и оберегаться. Так что загляните, посмотрите на то, что осталось от одного из важных таких промышленных проектов нашего первого императора. Ну, а наше путешествие на этом подошло к концу. Архив, как я вам уже и сообщил, на медиаплатформе смотрим. Впереди масса интересного, так что до новых встреч и новых поездок. Любите историю, любите нашу страну. Пока!
0: Место действия – Россия. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
3: А цветы – это нарциссы, мимоза, сейчас, которые ранее гиацинты встают вот из горшков или там где-то пытаются.
0: Этой весной по выходным с 4 часов дня в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском МИДе. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели наведения. Удары будут носиться и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, в МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. На Смоленской площади отметили, что кровавая атака ВСУ в Старобельске стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима, который преднамеренно наносит удары по гражданским лицам, не останавливается перед хладнокровным убийством детей. МИДе России подчеркнули, что хунта Зеленского и ее западные спонсоры, снабжающие ВСУ орудиями преступлений против наших людей, продемонстрировали на весь мир свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Подразделение группировки войск «Восток» в ходе освобождения Добропасова в Днепропетровской области взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот живой силы отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ, 7 боевых бронемашин, 12 наземных роботизированных комплексов и 25 тяжелых беспилотников Ар-18, сообщили в Минобороны России. Ранее сегодня стало известно об освобождении этого населенного пункта. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасова важно для дальнейшего наступательных действий в северном направлении группировки войск «Восток». Кадровая программа продвижения героев для ветеранов, участников специальной военной операции, стартовала в Омской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Виталий Хаценко. По его словам, сейчас в области действует более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей.
2: Все ваши поручения по поддержке и участников специальной военной операции, и ветеранов, и членов их семей мы постоянно держим на контроле, постоянно совершенствуем, увеличиваем количество мер поддержки, которые у нас есть в регионе. Сегодня их более 40. Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональное продвижение героев. Это аналог федерального времени героев. Есть уже первые назначения. И 2 депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами. И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача, ребят-медиков, которые были на СВО, вернулись. И сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн, который мы модернизировали, по сути, сделали из него конфетку. И летом прошлого года вместе с Михаилом Владимировичем Мишустиным его открыли.
0: Хаценко на встрече с президентом отметил, что Омская область – регион космический. Уже идет сборка ракеты «Ангара» на площадке производственного объединения «Полет». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работают уже 3500 человек, отметил Хаценко. Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Кроме того, как следует из закона, госорганы по решению президента будут принимать меры для защиты российских граждан в случаях ареста, уголовного и иного преследования судами других стран. Новость последних минут. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Калининграда, сообщила Росавиация. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. Власти Мексики готовы разместить у себя сборную Ирана по футболу, так как США отказываются предоставить команде возможность ночевать на своей территории. Об этом сообщила президент Мексики Клаудио Шейнбаум. Она напомнила, что иранская команда должна провести 3 матча первой стадии турнира на территории Соединенных Штатов. В качестве базы для проживания иранской команды рассматривается приграничный город Тихуана, откуда футболисты смогут ездить на игры в Америку. Участие иранской сборной в чемпионате мира оказалось под угрозой в связи с конфликтом Тегерана и Вашингтона. Ранее Международная федерация футбола объявила, что сборная Ирана будет участвовать в соревнованиях и проведет свои матчи в Штатах. Дональд Трамп заявлял, что не против участия иранской команды, но подчеркивал, что не считает это уместным, так как это может быть небезопасно для самих футболистов. Позднее стало известно, что США отказались предоставить команде возможность ночевать на своей территории. После этого ФИФА одобрила перенос тренировочной базы сборной Ирана и Штатов в Мексику. Напомню, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в 3 странах – США, Канаде и Мексике – с 11 июня по 3 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, 13-15 градусов.

0: любишь.
1: А я вот люблю одиночество. Или мне кажется, это каждый раз, когда я смотрю долго в одну точку, мир замирает только здесь и сейчас. Но дождь не смоет мои следы, а я пока не хочу назад. Со мной природа пока один, а где я был, покажут глаза.

0: Человек читающий.
1: Добрый вечер. Это «Человек читающий», в студии Владислав Тимкин. И сегодня мы с вами продолжим читать и немножечко комментировать книгу Сергея Москалева «Исчезновение в Старом Дели». Как эта книга попала ко мне, я рассказывал в прошлой передаче. По-другому, как волшебным образом, это назвать нельзя. И я думаю, те из вас, кто в прошлый понедельник слышал первую главу этой книги, прониклись вот этим вот внутренним, переливчатым наполнением, которое не имеет отношения, собственно, к литературе, к языку, на котором эта книга написана. Это книга 2025 года, издательство «Время». Насколько я знаю, она есть в электронном виде, можно и в Яндекс.Книгах читать. В общем, я уверен, что многие из вас уже ее нашли, потому что после прошлого понедельника прошло уже достаточно времени. Вот, и вот это содержание, которое касается, как я уже сказал, не языка, не, собственно, сюжета, не тем, как прорисованы герои, но какой-то вот узорчатостью, каким-то калейдоскопом и запахом непознанного, неизведанного, того, что всегда таится за углом, но того, даже если чего мы не видели, оно все равно как-то нас будоражит и приходит нам во снах. Книга, собственно, посвящена Старому Дели. Да, молодой человек из России прибывает в 1899 году в Дели в поисках могилы своего деда знаменитого. И в первой же главе ее находят. И потом оказывается, что и дом деда не был разрушен во время восстания сипаев, и он в нем остается ночевать. Перед тем, как продолжить чтение, перейти ко второй главе, второму дню пребывания в Старом Дели, мне попалось интервью Сергея Москалева. Мне очень понравилось, как он приводит определение суфизма, вернее, не его определение суфизма, а индийского музыканта-философа, которого он переводит и по которому он ведет регулярно практики, Хазрат Инаят Хан. В чем вопрос такой: как бы вы сформулировали суть учения суфиев? Чем это учение отличается от других мистических, духовных и религиозных доктрин? Так вот, Хазрат Инаят Хан так определял суфизм. Одно из слов, которым восходит слово «суфий», греческое слово «софия», что означает «мудрость». Мудрость – это знание, приобретенное изнутри и извне. Вот почему суфизм – не только интуитивное знание, не только знание, которое приобретается в миру. Суфизм как таковой – это не религия и даже не культ с четко определенной доктриной. Но лучшим будет объяснение суфизма, если сказать, что суфий – это любой человек, у которого есть знание как внешней, так и внутренней жизни. С одной стороны, довольно интуитивно понятно, о чем говорит нам мудрец. О том, что есть знание внешнее – это то, что мы проходим в школе, то, что окружает нас со всех сторон, через печатную продукцию, через все виды СМИ. А с другой стороны, есть внутреннее знание. И как будто тоже нам интуитивно понятно, что это чувство, которое я переживаю, какие-то мысли, которые порождаются мной, а не внешним потоком информации, какие-то отношения, которые у меня завязываются с миром, с вещами, с зверьми, с людьми. И проблема, если это можно назвать проблемой, возникает в той точке, где их надо соединить вместе, обнаружить, что одно является продолжением другого. Внешнее перетекает во внутреннее, а внутреннее перетекает во внешнее. И тогда появляется вопрос о природе человека в этой призме. Что это такое, способное объединить внутреннее, внешнее? Что это такое? Что такое человек, да? Что имеет это самое внутреннее измерение, способен его осознавать и также способен замечать внешнее, большое и малое, удаленное от нас на световые годы или приближенное микроскопом под самый нос. Мне кажется, держать вот это вот определение в уме может как-то помочь во время сегодняшнего чтения. Опять же, не хочется наводить туману, хочется утихнуть перед этим текстом, чтобы дать ему возможность что-нибудь у нас посадить. Ну, я, по крайней мере, так к нему отношусь. Я с большим удовольствием, не спеша, сам его читаю. Вот почти дочитал эту книгу. Давайте почитаем. Лучи солнца и уличный шум несли в комнату утро. Алим проснулся, и первой мыслью его было: где я? Звуки, запахи, волны теплого воздуха подсказали. Это Индия. Это старый Дели, город императора Джохана. На стене рядом он увидел тампуру, инструмент со струнами, но без ладов. Она была в белесой пыли, он представил себе ее нежное, переливчатое звучание, похожее на пение кузнечиков в ночном поле. Поднял руку, провел по струнам, но это был не тот волшебный звук, который он когда-то слышал в Астрахани. Сейчас струны дребезжали, одна была порвана, и он подумал, что можно попробовать их натянуть и настроить. А если поставить ее на окно, то при сильном ветре тампура, возможно, запоет, как иолова арфа. Он читал, что такая арфа была установлена в беседке где-то в Кавказских горах. И один профессор в Лазаревском институте рассказывал, что эта арфа чудесно пела. Алим спустился на первый этаж, умылся во дворе. Медный рукомойник повесили на колонну, вода из него стекала на немощенный участок земли, из которого, оборачиваясь вокруг колонны, росла виноградная лоза, усыпанная завязывавшимися гроздями. Алим подумал, до чего разумно устроено, что вода не пропадает, а из утреннего ритуала омовения вырастают прекрасные плоды. Вокруг мелких, уже увядающих цветов винограда, он видел несколько пчел. Они улетали и прилетали, питая свой пчелиный город, скрытый в какой-нибудь стене или под крышей дома. Умывшись и одевшись, он решил, не откладывая, отправиться на поиски парфюмера Мохана, делийского знакомого отца. На конверте с адресом, который он достал из портмоне, значилось простое – Дели, Карибаоли, Тилак-Базар, парфюмер Мохан. Рамеш сидел внизу, недалеко от входа, на плетеном круглом табурете и читал газету. Он встал и поприветствовал Алима. «Намасте». «Намасте», – ответил Алим и, сложив ладони у груди, поклонился. Однажды кто-то из индийских родственников рассказывал ему, что помимо жеста вежливости и приветствия, этот поклон – неотъемлемая часть ритуала, который индусы совершают в своих храмах. В ритуале более десятка жестов, но именно поклон, намасте, ладони сложенные вместе у груди, известен во всем мире. Также складывают ладони и католики. Есть в индусском ритуале и подношение еды, и зажигание лампы, и воскурение благовоний, и еще несколько составляющих, которые Алим уже не помнил. Можно сказать, что и у христиан в храмах эти ритуалы тоже присутствуют. Естественно, внешне они различаются, но в основе своей очень похожи. Да, впрочем, в Москве и Астрахани люди тоже на улицах кланяются знакомым при встрече и снимают шляпы, как в церкви, по сути, поклоняясь храму, который находится внутри каждого человека. Алим протянул Рамешу конверт, на котором был написан обратный адрес Мохана. Дворецкий серьезным видом взял письмо в руки, надел очки, прочитал и сказал, что это место неподалеку. Нужно сперва выйти на Чадничок. По этой улице Алим вчера уже ходил. Согласно карте, она пересекала Дели с востока на запад одной прямой линией, начинаясь от Красного форта и другой своей частью, упираясь в торговую улицу, на которой продают пряности, различные карри и маринованные овощи. И поэтому эта улица имеет название Карибаоли. «Хотя пруда Баоли там уже давно нет», — пояснил Рамеш, «но то, что вы оказались на Карибаоли, можно легко определить по запаху специй и по тому, как слезятся от перца глаза», — добавил он, посмеиваясь. Затем вам нужно пройти мечеть Фатехпура, которая будет слева, а справа через 100 ярдов увидите арку, в которую нужно повернуть. Это и будет улица Тилак-Базар, где торгуют всем, что используют в парфюмерии. Там продается лучшее в Дели сандаловое масло и розовый аттар. Можно найти даже настоящий, неразбавленный. Алим поблагодарил Рамеша и, отказавшись от чая, решил до жары повидаться с Маханом, а заодно и прогуляться. Нужно было еще зайти на вокзал и забрать чемодан, который, наверное, лучше не нести в руках, а привезти на какой-нибудь местной коляске. Поделившись своими планами с Рамешем и узнав, что тот будет целый день дома, Алим отправился знакомиться теперь уже с городом утренним. Он подумал, что знакомство лучше всего начинать не с центральных торговых улиц, а из самой глубины, оттуда, где люди живут своей обычной жизнью. Выйдя из дома и попрощавшись с Рамешем, благословившим его с порога улыбкой, он смело углубился в лабиринт города. Прохожие на соседних улочках замедляли ход и заинтересованно разглядывали его. По одежде они признавали в нем сахиба, европейца, пусть и похожего на индийца чертами лица. Подобные господа в переулках старого города попадались редко. Алим подумал, что нужно сменить одежду, чтобы не слишком отличаться от тех людей, причастность к которым он мало-помалу начинал чувствовать. До смуглого жителя Карнатаки он вряд ли сойдет, но на кашмирца он вполне походил. Даже без шапки астраханки. Первым, что привлекло его внимание на пути, оказалась небольшая дхаба – столовая. Устройство ее было простым. В глубине дома располагалось помещение с закопченным потолком. Там за 5-6 столиками сидели несколько горожан из местных. Они завтракали. Кто-то пил индийский чай с молоком, а кто-то, вероятно, встал вместе с солнцем, успел несколько часов поработать на утренней прохладе и теперь сидел перед заслуженной тарелкой. На входе в Тхабу располагалась квадратная печь, внутри которой выпекались лепешки роти, круглые, дюймов 5-7 в поперечнике. Лепешечник прилеплял раскатанный кусок теста на раскаленную стену печи с помощью деревянного круглого приспособления, обтянутого белой тканью. И тут же, схватив другую руку инструмент, напоминавший обычную кочергу, подхватывал из печи уже готовые лепешки и бросал их в большую корзину. Работал он с потрясающей скоростью и отточенностью движений и был похож на опытного фехтовальщика. Попутно он успевал поглядывать на прохожих, здороваться со знакомыми, отпускать шутки. Он наслаждался своим мастерством и своей нужностью. Даже самый бедный человек, позволяя себе всего одну такую лепешку в день, не умрет от голода. В Дели лепешка стоила 2 пайсы. Можно было протянуть руку, стоя на улице, прислонившись к стене, и за 20 минут эти 2 пайсы получить в виде милостыни. Поэтому люди из мест, пострадавших от пожаров или наводнений, ехали в этот волшебный древний город. Рай, спасающий от голодной смерти. В это время рядом с пекарем величественный хозяин столовой не только продавал лепешки, заворачивая их в старые пожелтевшие газеты на английском языке, но и накладывал еду вновь зашедшим посетителям. Тут Алим, вероятно, под воздействием аромата свежего хлеба, понял, что зря перед выходом отказался от утреннего чая и решительно вступил внутрь. На прилавке перед ним стояло несколько металлических и глиняных кастрюль с белым рисом и тушеными овощами. Сабджи, дал, что-то похожее на шпинат с плавающими в нем кубиками белого сыра, и запеченная картошка, вся усыпанная зернами тмина. Кое-какие из этих блюд он знал еще по Астрахани. «Салам алейкум, намасте», — Алим поприветствовал всех присутствующих и хозяина. Тот вежливо и с достоинством ответил: «Алейкум ассалам». Владельцу Тхабы не нужно было объяснять, что человек, зашедший к нему в заведение, собирался откушать. Так происходило последние 200 лет. Несколько поколений этой семьи, несмотря на войны, перевороты и восстания, кормили в этих стенах людей. Деньги, их то больше, то меньше, но они никогда не были главными. По индийской доброте и сердечности кое-что перепадало даже уличным собакам и кошкам. Это Алим уже успел заметить. У входа в столовую мальчик по виду нищий отщипывал кусочки от своей лепешки и кормил ими собаку. Большой деревянной ложкой хозяин ударял по жерлу каждой кастрюли и вопросительно смотрел на Алима. Алим кивал, и хозяин накладывал еду на тарелку, своими размерами больше напоминавшую поднос. В ней имелись углубления для разных блюд. К столу Алима подошел мальчик и поставил чашку с горячей водой, в которой плавали 2 половинки лайма. Алим отпил немного, вода была кислой и без сахара. Несколько человек, наблюдавших за Алимом, засмеялись. Один из них жестами показал, что эту воду пить не надо, в ней моют руки. Выбранным блюдом Алим решил взять еще 2 лепешки пури, высокие, будто надутые воздухом. Он либо переоценил свои силы, либо недооценил силу красного индийского перца, попадавшегося в каждом блюде. Съев по ложке всего, очень вкусно, чтобы погасить пожар, он умял мгновенно весь рис, запивая его водой. Следом съел 2 лепешки, но гора овощей у него на тарелке почти не уменьшилась. Хозяин с гордостью поглядывал на прохожих, останавливавшихся поглазеть на сахиба, который питался у него в простой местной столовой, а не в дорогом ресторане на центральной улице. Это подтверждало перед соседями и посетителями его положение и мастерство. Хотя он и не выражал своих восторгов прямо, но улыбался в усы и поглядывал вокруг на невольных свидетелей своего триумфа. Чтобы все же не заблудиться в самом начале путешествия, которое складывалось так удачно, Алим, не управившись с купленной им снедью, подошел к хозяину Тхабы, с которым они стали теперь, если не родственниками, то лучшими друзьями. Поблагодарил его за великолепное угощение и извинился за то, что не смог доесть, хотя, ах, как все вкусно, однако слишком уж остро, непривычен он к такому. Хозяин в остроте своих блюд не сомневался. Не доложишь перца, имбиря или тмина, рискуешь испортить репутацию, которую с таким трудом создавали отец и дед. Алим спросил, далеко ли до Тилак-базара. Хозяин стал показывать рукой и перечислять повороты, со счета которых Алим быстро сбился, но главное, ему указали направление, в котором нужно идти. В конце переулка показалась невысокая ажурная каменная арка, за которой в щедром солнечном свете текла река повозок, носильщиков, мужчин и женщин разных возрастов и положений. То была уже полюбившаяся ему знаменитая главная торговая улица Дели, часть которой он вчера видел, впервые знакомясь с городом. Он подумал, что в точности, как река, улица несет в себя впадающие в нее и бегущие с ней потоки. Но при этом она же граница, разделяющая пространство неким более значительным манером. Вспомнил, что в Москве и в Астрахани верхняя и нижняя части города сильно отличаются друг от друга, хотя разделены лишь реками. Наконец, следуя указаниям, он ступил под арку, с которой начиналась улица парфюмеров, Тилак-базар. Здесь можно было купить любые вещества, из каких создают духи. Как говорил ему господин Ромеш, за ними сюда приезжают люди из Франции и Англии, чтобы превратить их в модный юбиган или флорис. Отец очень любил английский хамам-букет, который напоминал ему восточные духи и аттары. Купить эти духи можно было только за границей. Алим обнаружил по приезду в Дели, что у него самого в флаконе осталось на донышке. Такие вряд ли купишь здесь. Он решил найти что-то местное взамен и взял с собой уже почти пустой флакон, чтобы парфюмер понял, что за запах у этих духов. Алим неспешно прогуливался по улице, где лавки, торгующие селитрой и поташем, сменялись магазинчиками, наполненными банками со всевозможными веществами, вероятно, дорогими, поскольку склянки все были крохотные. С любопытством не только зрительным, но и обонятельным он поглядывал по сторонам, прошел саженей 100 и с правой стороны увидел вывеску над маленькой лавочкой. Надпись на урду и на английском гласила: «Парфюмер Махан». Вот как мы с вами дошли до этой лавки и уходим на новости.
0: Человек читающий.

0: сидим в этом космическом корабле. Лампочки мигают, волна шумит, происходит молниеносный обмен эмоциями. Вот это и есть для меня магия радио.
1: Павел Картаев, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений и командным пунктам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения, заявили в российском медиа. Речь идет о конкретных целях, местах проектирования, производства, программирования, подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и цели. Наведение. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, в МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал дипмиссии и представителей международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Сумская область на севере Украины частично обесточена, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Сумах, также в Днепропетровске, Чернигове и Харькове. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово. В Днепропетровской области сообщили Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники, бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачевск, Кондратовка и Ободы в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицка и Старица. Противник потерял свыше 170 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России: средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской и Курской областями. Иранская делегация сегодня прибыла в Доху для обсуждения с руководством Катара возможного соглашения США. По данным агентства Рейтер, основное внимание на консультациях будет уделено ситуации вокруг Армузского пролива и запасам высокообогащенного урана в Иране. Между тем, телеканал «Аль-Арабия» утверждает, что Тегеран будет готов вывести обогащенный уран в Китай. А газета «Вашингтон-Пост» пишет, что открытие Армузского пролива в сделке США и Ирана пройдет в несколько этапов. В свою очередь, газета «Уолл Street Journal» сообщает, что Израиль давит на Штаты, требуя более жестких условий сделки с Ираном. По данным телеканала Fox News, Иран якобы согласился с рамочным соглашением, и оно на 95% готово. Дональд Трамп утверждает, что переговоры по мирному соглашению продвигаются успешно. При этом глава Белого дома в очередной раз заявил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе. В Тегеране сегодня заявили, что не намерены отступать в противостоянии США. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, днем в северной столице плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, ночью в городе плюс 8-10, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 2027 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в пятый раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. Это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Теннис на открытом чемпионате Франции. Сегодня матчи первого раунда. Андрей Рублев в эти мгновения против Игнасио Буссе. 2-1. По сетам ведет Рублев, и в четвертой партии 4-1 в пользу Буссе. Роман Сафиуллин уступает 0-2 по партиям Касперу Руду. Ранее Людмила Самсонова проиграла 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6, 4-6.

0: Нападающий футбольного «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе, несмотря на слухи касательно того, что красно-белые не рассчитывают на форварда. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — заявил Гарсия, контракт которого истекает летом 28-го года. Тем временем два футболиста московского «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в красно-белом клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальда и Маркиньос. Матч за Суперкубок России по футболу, вероятно, пройдет в Калининграде или Нижнем Новгороде. Окончательное решение примут через месяц. С подробностями Даниил Моногаров.
1: По информации российской прессы, Нижний Новгород имеет больше всего шансов на проведение Суперкубка страны. Такое решение можно мотивировать тем, что единственный стартовый матч сезона проходил там после домашнего чемпионата мира 8 лет назад. Еще одним кандидатом остается Калининград. Пару недель назад футбольный клуб «Балтика» заявил РФС о готовности провести игру 18 июля. Здешний стадион тоже принимал матчи российского мундиаля и Суперкубок в 2021. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что вопрос решат на конференции 27 июня. Напомню, трофей разыграют «Зенит» и «Спартак». Сине-бело-голубые стали чемпионами страны. За 30 туров премьер-лиги они набрали 68 очков. Москвичи же накануне выиграли свой 5-й Кубок России. В решающем матче коллектив Хуана Карседа обыграл Краснодар по пенальти 4-3. Основное время встречи закончилось со счетом 1-1. «Зенит» — рекордсмен по числу выигранных суперкубков. Петербуржцы взяли титул 9 раз. Единственный триумф «Спартака» датируется 2017 годом. А всего красно-белые претендовали на трофей 5 раз.
0: Футбольная сборная Испании впервые в истории выступит в финальном турнире чемпионата мира без игроков мадридского «Реала». Сегодня была опубликована заявка испанцев на предстоящий мундиаль. В ней 26 футболистов из 13 клубов и ни одного представителя мадридского «Реала». «Я тренер национальной команды, и меня не волнует, откуда эти футболисты. У меня нет той предвзятости, которая может быть у болельщиков», отметил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте. Шведский легендарный футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он намечен на 1 августа. Ожидается, что поединок состоится в Дублине. Теперь новости смешанных единоборств. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night 277. Эти соревнования пройдут в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего российского бойца станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И пока это все новости спорта.
2: Премьера на телеканале «Россия».
3: Тут человек на берегу.
4: Мог ему кто-то смерти желать.
2: Дарья Уцуляк, Илья Малаков.
5: Двух патронов не хватает.
6: Получается, Даша выстрелила в вас.
2: Варвара Феофанова, Гела Мески.
7: Вы готовы нести ответственность за свои действия?
8: Кто стрелял?
9: В кустах было какое-то существо.
2: В детективной мелодраме «Когда горит огонь». Сегодня в 21:30 на телеканале «Россия» и уже на платформе «Смотрим». Категория 16+.

0: Человек читающий.
1: Ну что, мы возвращаемся, читаем сегодня «Исчезновение в старом Дели» Сергея Москалева. И мне понравилось предварять чтение, собственно, книги отрывками из его интервью Сергея Москалева. Он вообще исследователь суфизма, футуролог, эксперт по суфизму, советский мистик, как его афиша назвала, и предприниматель в сфере IT. Так вот, интервью. Суфизм – это термин, придуманный западными исследователями. Сами практики называют это направление тасавуф и соотносят это понятие с наукой о мудрости, мистицизмом. А поскольку мистицизм есть в каждой системе, даже в кулинарии, то он обладает свойством объединять все. Все, что мы видим и чувствуем вокруг и внутри нас. Смотрите, мистицизм – наука о мудрости. Он так вот уравнивает. То есть у нас есть философия, которая с греческого переводится как «любовь к мудрости». Это же, получается, следующий уровень. Мы исследуем уже саму мудрость, саму философию. То есть это уже вот то, что называется эзотерическим знанием или метафизическим знанием. Не, собственно, мы изучаем мудрость, а мы изучаем то, как изучается мудрость. И мне кажется, действительно, это относится к любым системам. Вот здесь кулинария приводится, но мы можем говорить и о спорте, и о воспитании детей, и, понятное дело, о любых экономических вопросах и взаимоотношениях, потому что это все про отношения. И мне кажется, исследовать связи, а не факты, вот это вот то, что дает возможность нам мыслить ясно. И как раз книжка Москалева замечательный пример того, как мыслить. Это может показаться романтическим мышлением, это оно и есть, но это мышление с чувством, с отношением, отношением волшебным, любовным, романтическим, циничным, каким угодно, да, но важно замечать свое настроение и важно понимать его источник и на что оно направлено, наше настроение к миру, потому что, собственно, это похоже на очки с цветными линзами, да, и то, какие очки я надеваю, определяет то, в каком цвете я вижу этот мир. Понятно, что это сейчас максима на уровне тренингов «Полюби себя, и все изменится», но ведь оно и правда так и есть, с одной стороны, а с другой стороны, именно об этом и пишут книги, которые потом, пройдя кучу-кучу разбавлений до стадии практически гомеопатического средства в виде 1-2-10 цитат, продаются в виде современной self-help литературы. Итак, суфизм. Целью этого учения является воспитание совершенного человека, использование самонаблюдения для работы и преодоление негативных качеств в своей природе. Можно сказать, в терминологии разработки компьютерного софта, отлавливания багов и совершенствования операционки и железа. А что значит быть совершенным человеком? Как или по каким характеристикам определяется это совершенство? Совершенство – это не точка на карте. Это стрелка компаса, указывающая направление. Другая ассоциация – сладкая и горькая капля одновременно падают в один сосуд. Если сладкая капля будет чуть больше, то рано или поздно сладость вытеснит кислоту из сосуда. Возможно, это звучит парадоксально, но так человек становится совершеннее. Назовите, пожалуйста, несколько имен известных суфиев. Выдающимися представителями суфизма являются философ Газали, врач Авиценна и поэт-суфий Джалаладдин Руми. А мы дошли до парфюмера Мохана. На рынке, где все торгуют всеми возможными запахами, которые есть на земле, разговор с парфюмером сейчас состоится. Внутри лавочки за прилавком стоял мальчонка лет 12. Он рассматривал на свет маленькие граненые пузырьки, протирал их тряпочкой и раскладывал в две коробки, вероятно, сортируя по качеству или размеру. Уже потом Алим узнал, что пузырек был мерой в одну толу. Поскольку толщина стеклянных стенок была разная, то при одинаковой цене в более вместительные Махан наливал аттар своим постоянным покупателям и друзьям. Мальчик, увидев посетителя, а не просто прохожего, оставил свое занятие и высоким звонким голосом бойко поздоровался по-английски. «Good morning, сэр». Алим спросил, скоро ли будет господин Махан, на что мальчик уже на урду ответил, что хозяин скоро подойдет, но не желает ли сахиб покамест чаю. По обходительности и уверенности мальчика было понятно, что он либо сын, либо родственник Махана. После завтрака в Тхабе у Алима во рту пылал пожар, очень хотелось пить, и он кивнул. Мальчик позвал кого-то на улице, и вдруг, как будто заранее поджидавший выхода на сцену актер в спектакле, появился человек, с большим медным чайником и с проволочной корзинкой, в которой стояли высокие стеклянные стаканы. «Йок-чай», — сказал мальчик на урду, то есть один чай. И чай-вала, быстро и ловко, длинной струей, чуть ли не в фут, не уронив ни капли на землю, налил стакан индийского чая с молоком и специями и поставил его на прилавок. Алим спросил мальчика, не хочет ли чаю он сам, на что тот неопределенно покачал головой. Тогда Алим заказал еще стакан, придвинул его малышу, и тот, уступая взрослому, с улыбкой согласился. Кто ж откажется от чашки чая с молоком, коли добрый человек предлагает? Здесь отказаться от чая было бы неприлично. Вообще отказаться от чего-либо предложенного от доброго сердца означало оскорбить чувство предлагающего. А там, где чувство, там рядом Аллах. Возле прилавка снаружи стоял плетеный табурет. Алим присел и взялся разглядывать прохожих, а те, в свою очередь, замедляли шаг при виде европейца, похожего на кашмирца, распивающего чай возле небольшой лавочки. Мимо текли люди, товары, пешком и на тележках, проехал кто-то верховой, проплывали огромные тюки на головах у людей, иногда под этими тюками почти невидных. Алим засмеялся, представив, что у тюков выросли ноги, и они теперь ходят сами со склада в магазин. Двигалось это все одновременно во всех направлениях. И не только по горизонтали. Потоки направлялись и вверх, и вниз. Кто-то заходил в двери и поднимался в дома. Кто-то тут же из этих дверей и арок выходил. Зрелище зачаровывающее. Лавка парфюмера была невелика. По фасаду не более сажени, зато помещение уходило далеко вглубь дома. Под потолком вдобавок были сделаны антресоли, где, вероятно, хранился товар. И туда вела лесенка. С левой стороны на стене висела застекленная полка, внутри которой стояли хрустальные флаконы и склянки всевозможных размерах и форм. Среди прочего можно было заметить полупрозрачные фляжки, по виду сделанные будто из стеклянистой кожи. Наверное, именно в таких средневековые алхимики выращивали гомункулов. Вдруг перед Алимом вырос некрупный мужчина с улыбающимся лицом и аккуратно подстриженными усиками от чего-то оранжевого цвета. Он был красивый и чисто одет, с черной шалью, перекинутой через плечо. Вежливо поздоровавшись, поднеся руку к рту, он произнес «Аадаб». В Индии это приветствие, обращенное к человеку любой касты и веры, что-то между мусульманским «Салам алейкум» и санскритским «Намасте». Он вопросительно смотрел на Алима. Алим поднес руку к лицу в знак приветствия и назвался. «Махан», — представился в ответ хозяин лавки. А затем, показав на мальчика и с гордостью потрепав его по плечу, сообщил, что это его сын. Мальчик еще раз поздоровался с Алимом. «Вы что-то хотите приобрести для себя или для предприятия своего?» – спросил хозяин. Алим решил не начинать сразу же расспрашивать о своем дяде, а сперва создать повод для разговора. Он достал из кармана маленький, уже почти пустой походный флакончик, похожий на фляжку, и показал его. Махан попросил позволения открыть и понюхать содержимое флакона. «Да, прошу вас, я ищу похожий аромат», – сказал Алим. Махан сперва выдохнул через нос и поднес пузырек к лицу. Бросил быстрый одобрительный взгляд, качнул головой, вдумчиво вдохнул, затем устремил взгляд куда-то вниз, будто в уме решал математическую задачу, после чего произнес. «О, прекрасный аромат, очень крепкий и в то же время тонкий. Английский?» «Да, привезен был из Лондона, называется хамам-букет». «Вам же известно, что хамам это и на урду, и на персидском означает баня», любезно поинтересовался господин Махан. «Перед общей пятничной молитвой мусульмане любят ходить в баню, и это считается халяль, желательным. Умощение аттаром после бани – очень славный халяль. Перед общей пятничной молитвой в джама-масджид в соборной мечети все стараются сходить в баню, одеться во все чистое и надушиться аттаром. Не столько для своего удовольствия, сколько сделать приятное братьям-мусульманам. У нас в Индии мусульмане не используют духи, в которых присутствует алкоголь. Это запрещено. Поэтому все наши духи масляные. Вы хотите подобрать похожий аромат?» Прервем сейчас на короткую рекламу.
0: Человек читающий. Маяк.
2: 31 мая в Большом зале Московской консерватории состоится концерт, посвященный шедеврам русской классики. В исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского прозвучат второй фортепианный концерт Рахманинова, а также симфоническая сюита Шахерезада Римского-Корсакова. Солистом станет лауреат престижных международных конкурсов Илья Папаян. За дирижерским пультом маэстро Арсентий Ткаченко. 6+.
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00. Хочу все знать о существах, которые не существуют. Или существуют.
3: Но обратите внимание, куда бы русалка ни отправлялась, где бы она там человеку ни встретилась, она не может очень сильно далеко уйти от источника воды, потому что в дух она все-таки водный, и считается, что если она на коня сядет и поедет в степи в какие-нибудь монгольские покорять, то высохнет по дороге, все, не останется никакой русалки.
0: Были или не были? Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром, в выходные, на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Маяк. Человек читающий.
1: Алим кивнул и с интересом увидел, как Махан открыл маленьким ключиком стеклянную полку шкафа и принялся доставать оттуда невысокие прозрачные пузырьки с притертыми стеклянными пробками, круглые навершия которых были огранены и сверкали, когда на них попадал солнечный луч. Затем, расставив 7 пузырьков на прилавке, он слегка наклонил один из них, чтобы содержимое коснулось пробки, а затем нанес аттар на руку Алиму. Первый же аромат был на удивление похож на хамам-букет, в нем чувствовалось нечто восточное. Гвоздика, вероятно, сандал, так дома у них пахло от сандаловой фигурки. Алим заулыбался от приятного аромата, в ответ ему не замедлил улыбнуться хозяин. Он вознес палец и произнес название «Муск Гулаб Амбер», что в переводе означало «Мускус Роза Амбра». Затем последовали другие ароматы, и когда на руке места не осталось, хозяин лавки стал подносить пробку к лицу Алима. Впрочем, уже на 5-м запахе Алим запутался. Многие запахи ему очень понравились, однако ж не все. Некоторые показались резкими, например, шамама. Другие названия он тут же забывал, поскольку они ни с чем у него не связывались. Те запахи были очень крепкие и пронзительные, а сами эти суровые, вероятно, мужские аттары были темно-коричневого цвета. Так резко пахло из серебряной шкатулки, которая у них хранилась дома на кухне. В ней перемешку лежали палочки корицы, шарики черного и белого перца, гвоздика, белый и черный кардамон. Эти специи использовались, когда тетя готовила индийский чай с молоком. Это случалось в их доме на праздники или по пятницам, когда собирались гости. Вдруг один из аттаров привлек его внимание. Он совсем не был похож на тот аромат, который он искал. Это было что-то очень радостное, какое-то зеленое и воздушное. «Как этот называется?» – спросил Алим. «О, это?» – вдруг застенчиво отозвался Махан. «Это Джанат Фердаус. Райский сад. Это новый аттар. Его придумал известный и уважаемый парфюмер из Мадраса Хайдар Али. Он рассказывал нам, что однажды ему приснилось, как он оказался в раю. Там он гулял по чудесному райскому саду, смотрел на невиданные цветы, у которых был неземной аромат. И вдруг что-то пробудило его, и он быстро спустился в лавку, где из имеющихся аттаров попытался воспроизвести запах этого сада из грез. Вот так появился этот аромат. Господин Али все еще не завершил трудов и пытается воспроизвести благоухание рая. Родственники начали печалиться, Хайдар совсем забросил дела и все время посвящает поиску точного соответствия. Я говорил с ним, он считает, что этот сон и поиск небесного аромата – его жизненное предназначение. Как говорится, чем выше стремление, тем выше человек. Если Аллах послал ему такой сон, значит, неспроста. Может, это и есть его судьба – подарить такой аромат мусульманам, ну и остальным тоже. «Какая чудесная история», – подумал Алим. «Надо привезти всем своим друзьям в подарок этот райский аромат». Он хотел было сразу же купить дюжину, но мысль о том, что быстро выполнить все дела, должен будет уехать домой, ему почему-то не понравилась. Вдруг захотелось задержаться в Дели подольше, все только начиналось. Из дома в Астрахани он вышел совсем не только что, однако вот эта радость дороги и того обновления, какое дорога всегда ему дарила, продолжала в нем цвести. Махан, увидев перед собой человека, заинтересованного в парфюмерном деле, с воодушевлением продолжал рассказ. «А вы знаете, Есть один таинственный аттар, который невозможно достать ни в Дели, ни в Марадабаде. Мне его привозят из города Канаудж, где его делают из разбитых старых глиняных горшков. Называется он митти-аттар, земляной аттар. Его продают в бутылочках с верблюжьей кожи. Махан снял с полки пустую бутылочку и протянул ее Алиму. Бутылочка оказалась очень легкой, почти невесомой, и закрывалась на пробкой из коры. Такими в Европе закрывают бутылки с вином. Такая фляжка называется куппи. Она не дает аттару задохнуться и удаляет из него влагу. Пахнет аттар митти так, как пахнет земля только один единственный день в году, когда в конце июня в страшную жару на землю падают первые капли и начинается сезон дождей. Тогда в воздухе над людьми разливается аромат глины. Глины, из которой Аллах сделал первого человека. Махан помолчал в задумчивости, шевеля большими указательными пальцами, вероятно, представляя себе, как Аллах лепит фигурку маленького человечка, такого маленького, мельче мушки, потому что Бог велик, а мы все малы. Затем он продолжал. Для этого аттара берут лучшее майсурское сандаловое масло, разогревают его и потом опускают в него черепки от разбившихся или лопнувших при обжиге горшков. Черепки варят несколько дней, заменяя те, что отдали свой запах новыми. В результате получаются духи, которые пахнут землей и глиной. «Да вот еще самое главное», — сказал Мухан. «Глина должна быть добыта на берегу Ганга. Именно это делает аттар из глины священным. Тут совсем не любая глина сгодится». Алим решил теперь приступить к главной цели своего посещения. На вопрос, знает ли он Сабир Хана, который уехал в Россию, парфюмер задумался мгновение и покачал головой, чем Алима удивил и расстроил. Тогда юноша достал конверт, посмотрев на который, Махан грустно улыбнулся и сказал, что это письмо написано его отцом, судя по почерку, но отец покинул этот мир 7 лет назад. Вероятно, парфюмеру очень хотелось узнать, о чем говорится в этом письме, но из деликатности спрашивать он не стал. «Досточтимый Хузур, а вы любите индийскую музыку?» Вдруг совершенно неожиданно спросил Мохан, решив, видимо, отвлечь гостя от только что случившегося разочарования. «Сегодня вечером мы собираемся у одного нашего друга послушать газали и почитать собственные стихи. Не хотели бы заглянуть к нам?» «Почту за честь принять ваше любезное приглашение», — поклонился Алим. «Да, мне наверняка полюбится наша индийская музыка. Я слышал в детстве в Астрахани, как играл на саранге один старик. Мне понравилось. Но теперь индийскую музыку так там никто играть не умеет. Насколько я знаю, учиться этому нужно с детства. Приходите. Приходите, значит, сегодня вечером в музейке Манзил, дом музыки. Так называется это место в нашем городе. По вечерам там собираются любители музыки и стихов. Все свои, посторонних не бывает. Дом найти легко. Достаточно подойти к Аджмирским воротам и в соседней книжной лавке, которая справа от ворот, спросить о нем, и хозяин вам покажет или пошлет кого-нибудь, чтобы вас проводили». Когда Алим собрался уходить, Махан вдруг как будто что-то вспомнил и знаками остановил его. «Досточтимый Алим, не хотите ли вы попробовать тот самый священный аттар из глины?» Естественно, Алим к этому волшебству прикоснуться очень даже хотел. Мы сейчас прервемся на новости и вернемся в следующем часе. Читаем Сергея Москалева «Исчезновение в Старом Дели».
0: Человек читающий. Маяк.
3: В нашей психике всегда сосед – это определенная форма присутствия чего-то. Присутствие какой-то неожиданности, вторжение звуков, вторжение потопа, чего угодно.
0: Видеоподкаст «Почему нас раздражают соседи». Ваши соседи уже смотрим на медиаплатформе.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Стробельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявили в российском МИДе. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования, подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в нашем ДИП-ведомстве. В связи с тем, что эти объекты рассредоточены по всему Киеву, в МИДе России предупредили иностранных граждан, включая персонал ДИП-миссии и представителей международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. Вооруженные силы России за сутки поразили склады боеприпасов и горючего, инфраструктуру военных аэродромов, места сборки безэкипажных катеров. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. ВСУ потеряли за сутки более 275 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделения группировки «Войск Восток» нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Егоровка, Маломихайловка, Васильковка, Деброва, Широкое, Любицкое, Лесное. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
0: Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение формированием двух бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирова, Малокатериновка и Орехов Запорожской области. По данным Минобороны России, уничтожено свыше 50 украинских военнослужащих. Два сотрудника МЧС получили ранения в результате повторной атаки беспилотника ВСУ в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Это произошло во время тушения пожара в жилом доме после сброса взрывоопасного предмета, сообщили в региональном управлении МЧС. Пострадавшим пожарным оказывается медицинская помощь. Госдума на этой неделе рассмотрит ряд законопроектов в сфере миграции. Завтра депутаты рассмотрят в первом чтении два проекта законов об увеличении ряда пошлин для мигрантов, а в среду во втором чтении три законопроекта об усилении контроля за медицинским освидетельствованием мигрантов, ужесточении ответственности за подделку документов и уклонении от прохождения освидетельствования. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти меры будут способствовать наведению порядка в миграционной сфере, также принесут дополнительные доходы в бюджет. По предварительным прогнозам, порядка 15 миллиардов рублей в год. Володин подчеркнул, что борьба с нелегальной миграцией – один из приоритетов в законодательной работе Госдумы. Информация о готовности Ирана вывести обогащенный уран с территории страны является ложной, утверждает агентство ТАСНИМ. Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что Тегеран якобы будет готов вывести обогащенный уран в Китай. По данным телеканала Fox News, Иран якобы согласился с рамочным соглашением, и оно на 95% готово. Между тем, по информации телеканала CNN, сохраняются разногласия Тегерана и Вашингтона по некоторым аспектам соглашения. Дональд Трамп сегодня заявил, что переговоры по мирному соглашению продвигаются успешно. При этом глава Белого дома в очередной раз отметил, что отсутствие сделки с Ираном приведет к возобновлению огня в еще большем масштабе. В Тегеране в понедельник заявили, что не намерены отступать в противостоянии США. Президент Ирана Масуд Пазашкиан принял решение о восстановлении интернета в стране, передает агентство ФАРС со ссылкой на источник в Министерстве связи. Как напоминает РИА Новости, интернет в Иране перестал работать в конце прошлого года, когда в Исламской Республике начались протесты. После того, как в середине января иранские власти объявили о нормализации ситуации в стране, интернет начал постепенно восстанавливаться. Однако с атакой США и Израиля на Иран 28 февраля власти вновь ограничили доступ к интернету. Заключительная неделя весны будет дождливой, ливни будут идти каждый день, а за окном установится погода, больше характерная для второй половины сентября. Такой прогноз представил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, всему виной ворвавшийся в Москву область арктический фронт.
1: Вместе с облаками и осадками североатлантический циклон несет на русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. И с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться. В результате к середине недели похолодание пробьется вглубь Европейской России. И всего за 4 дня до календарного лета на территории вплоть до линии Курск-Самара установится температурный режим, больше соответствующий второй половине сентября. И каждый день будет лить дождь. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к норме.
0: Тишковец также не исключил ночных фазовых переходов осадков или, другими словами, дождя со снегом. Новость последних минут. Глава МИД России Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской стороны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам. Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, 13-15 градусов.

Я на шаг назад ухожу.

0: человек читающий.
1: И мы возвращаемся в студии по-прежнему Владислав Тимкин. У нас сегодня волшебный вечер, второй понедельник подряд. Читаем волшебную же книгу Сергея Москалёва «Исчезновение в Старом Дели», 1899 год. Мы на Делийском базаре благовоний разговариваем с владельцем лавки Моханом. И он рассказывает нам о священном аттаре или аромате, которое делают из майсурского сандалового масла, доводят его до большой температуры, и потом в нем вываривают глиняные черепки, которые сделаны из глины, добытой на берегах святой реки Ганга, которые отдают свой запах этому аттару и пахнет так, как один день в году пахнет. Первый день начала сезона дождей после жаркого периода засухи. И Мухан спрашивает у нашего героя: «Досточтимый Алим, не хотите ли вы попробовать тот самый священный аттар из глины?» Естественно, Алим к этому волшебству прикоснуться очень даже хотел. Парфюмер взял бамбуковую щепочку, на кончик накрутил ватную кудель, после чего, сняв притертую пробочку, опустил щепку в граненый флакон, снял ватку так, чтобы получился белый цветочек, и грациозно поднес его Алиму. Алим вдохнул аромат, закрыл глаза и с удивлением оказался в дельте Волги. Так на берегу под ветвями ивы пахло глиной, дудником, речным гравилатом и еще какими-то неизвестными растениями. Мысли уносили Алима все дальше и дальше от древнего Джаханабада. Он подумал, что многие вещи, красивые, редкие, сложные, нужны не для того, чтобы ими владеть, а для того, чтобы к ним прикоснуться. В этом, наверное, суть паломничества. Однажды, коснувшись, иметь внутри себя Римский собор Святого Павла, даже Иерусалим и Мекку, а может это быть и скамейка на Тверском бульваре. И когда возникает желание, можно совершать туда паломничество внутреннее. Хорошо, если удается однажды коснуться идеального, и затем бережно хранить и не терять этот идеал, чтобы с ним сверяться, как с камертоном. Мухан вывел его из размышлений, спросив, как вам понравился аттар Митти. Алим вдруг осознал, что нравится, не нравится очень слабо, и поверхностная система категорий. Действие аромата может оказаться значительнее и глубже. Аромат достает воспоминания. Он меняет ход мыслей. «А вы знаете, каков тайный смысл этого аттара?» «Очень интересно», — в задумчивости ответил Алим. «Тайный и главный смысл этого аттара — надежда. Надежда, которая появляется у всего живого, когда в самую ужасающую жару на раскаленную, потрескавшуюся землю падают первые капли дождя. Мне кажется, это буквально нам был продемонстрирован урок отношения. И параллельно с тем, как я читаю, я, конечно же, и погружаюсь в образный ряд, который автор нам так щедро дает. А с другой стороны, я думаю о том, как бедно, символически и вот отношенчески мы сейчас живем. Насколько все стало функциональнее. Понятное дело, что дело не в Москве, а во времени. И я уверен, что, оказавшись сейчас в Дели, мы тоже встретим гораздо меньше радушия и гораздо большее отношение как к туристу, к товару. С другой стороны, в прошлый понедельник мы читали про то, что место – это не здание и даже не люди, а место – это точка на карте, а значит, она неуничтожима. В этом смысле, может быть, разные места создают разные вокруг себя завихрения. Но просто даже читая этот текст, не ощущая запаха, который описывается, хотя я уверен, каждый, кто это слышал, что-то представил, какое-то свое воспоминание из прошлого, когда он был у реки, глинистый берег, вот этот вот сырой и вместе тем свежий запах. Я уверен, что каждый ощутил вот это вот присутствие другого времени, другого темпа, ритма, другого способа вести беседу, раскрываться, узнавать, обращаться за чем-то, где у каждого есть достоинство, и у покупателя, и у торговца, где торговец горд тем, что у него есть сын, и сын горд тем, что у него есть отец, когда нету, заметьте, здесь вообще нету государства. пока мы читаем, сколько уже, полторы передачи, ни разу здесь не возникла тема государства как большого брата, который за кем-то присматривает, регулирует отношения, что можно пойти куда-то кому-то пожаловаться. Нет, все регулируется внутри общины, внутри человеческого уровня. Все со всеми находятся в такой сложной, можно сказать, экологической ситуации, когда вся эта система саморегулируется. И понятное дело, что случаются, вот, кстати, где государство появляется, когда погромы происходят, вот это восстание сипаев, и когда громят индусов. Ну, то есть, понятное дело, что для такого, наверное, нужно вмешательство государства, но на уровне человеческих отношений, на уровне торговли, пропуск куда-то, или вот остаться на ночлег в доме своего деда, все это разрешается на уровне человек-человек. И мне кажется, это очень исцеляюще, на самом деле, да, от слова «цельное». Вот, а давайте еще вернемся к интервью, которое Сергей Мискалев о практиках суфизма давал. Вопрос такой: можно ли быть суфием и при этом не быть религиозным человеком? Религия – это сложная, проверенная, общепринятая система, объединяющая в себе философию, историю, ритуалы и практики. В последние десятилетия появились понятия духовность и духовно. Их многие люди пишут в анкетах, в графе «религиозная принадлежность», вместо того, чтобы указывать конкретную религию. Поскольку мы живем в мультикультуральном пространстве, и по рождению ребенок может не принадлежать какой-либо одной религии или традиции. Мы живем в многомерном мире, где сосуществуют различные верования, цвет кожи и традиции. От того, что человек назовет себя каким-то именем, ему в глобальном смысле легче не станет. Когда они видят сути происходящего, начинают перебирать имена и названия, думая, что все дело в них. Но такой перебор не открывает смысла, потому что действия и его последствия рождаются не на уровне названий, а на уровне идей и энергетических потоков. Сейчас довольно популярна идея о том, что практики или упражнения можно легко отделить от той системы, внутри которой они были созданы. Проще говоря, взять упражнения и оставить за скобками всю ранее сопровождавшую их этику, философию и в целом мировоззрение. Как вы относитесь к этой идее? Насколько практики суфиев могут быть рабочими вне контекста суфизма? Мир – сложная динамическая система. Человек – часть такой системы. Возможно, что-то изолировать от мира, но эта изоляция будет лишь условной. Полной изоляции невозможно достичь даже в лаборатории. Если внимательно посмотреть на любое дело или объект, в нем можно обнаружить миллионы элементов, распределенных во времени и пространстве. К сожалению, человек не любит и боится работать со сложностями, поэтому появляется желание выхватить из системы что-то очень простое. Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, техника, используемая в контексте, из которого она родилась, работает сильнее. Но тут важно понимать или скорее чувствовать ее адекватность времени и месту, в которых она будет применяться. Перенос из одной культуры в другую может вызывать неадекватную реакцию среды. Так в русской деревне буддийский монах в оранжевой тоге с бритой головой будет смотреться как забавный веселый персонаж, тогда как на Востоке оранжевый цвет и обритая голова символизируют траур. Мне приходилось слышать, что суфизм дает ответ на вопрос, как быть счастливым. А правда, как? Важно перестать путать счастье с удовольствием. Удовольствие – это тень счастья. Человек в поисках внешних удовольствий отдаляется от источника счастья, который находится в душе у каждого живого существа. Суфизм, как многие другие системы, некоторым людям помогает этот непересыхающий источник счастья находить внутри себя. Тогда что такое счастье? И как можно описать или даже почувствовать его источник внутри себя? Одного определения дать невозможно. Как я уже говорил прежде, все в динамике и индивидуально, в собственном контексте. Любое определение концепт сломает. Это как розу разложить на пестики тычинки и вроде бы все понять про нее. Только вот собрать розу обратно не получится. Но как тогда практикующему человеку понять, что он нашел этот источник? Как его опознать? По каким критериям? Я спросил однажды своего учителя о том, как узнать что-то настоящее. Он сказал, что когда происходит настоящее, это невозможно спутать с искусственным. Я подтверждаю на своем опыте этот ответ. Он точно описывает приход настоящего. У меня так было с женой, с некоторыми людьми. Происходило вопреки логике и опыту. Когда приходит настоящее, чувствуешь, что никогда такого тотального переживания прежде не было. Суфи используют для обозначения Бога термин «возлюбленный». Почему именно так? Да, суфи в своих стихах используют часто образ «возлюбленный» или «возлюбленная». Такой взгляд на жизнь освобождает нас от постоянного ощущения беспризорности и печали с этим связанной. Возвращаемся к тексту. Наш Алим идет на вокзал. Наконец дошел черед и до похода на вокзал за чемоданом. Предстоит перевезти его домой, там немного передохнуть и разобраться с бумагами и поручениями, которых перед отъездом Алима в Индию набралось достаточно. Ориентироваться в узких улицах старого Дели – непростая задача, но существовало одно правило, которое спасало. Нужно идти, идти. Рано или поздно Алим оказывался либо у каких-нибудь ворот, либо на центральной улице, и становилось понятно, где восток и Красный форт, а где западный край города – Кари-Баоли. Ощущая радость всем собою, он шел быстро, поворачивая и оказываясь на нужных ему улицах не потому, что узнавал места, а потому что чувствовал, куда нужно повернуть. Это странное ощущение, которое французы называют дежавю, охватывало его, и казалось, что он не полдня назад приехал сюда, а что давно, очень давно живет здесь. В одной из книг, посвященных психологии, он прочитал статью французского то ли философа, то ли врача, она была посвящена различным психическим явлениям. В ней описывалось состояние человека, когда ему казалось, будто происходящее в настоящий момент уже происходило с ним когда-то, и он как бы узнает это по некоторым деталям. Есть люди, полагающие, что такое ощущение связано с идеей перевоплощения, о чем писала графиня Блаватская. Алиму это виделось странным. Как такое возможно, если дом построен, скажем, 5 лет назад? Еще невероятнее такое по отношению к людям, когда при встрече с незнакомцем кажется, будто знаешь его целую вечность. Возле обувной лавки стояла корзина с кожаными туфлями, выложенными в виде огромного цветка с лепестками в несколько уровней. Алим подумал, что в сапожнике наверняка живет художник, любящий свое дело и своих покупателей. И как-то сразу услышал вокруг себя на улице скрип кожаных тапочек, на который прежде не обратил бы внимания. Здесь, в Дели, охватило его еще и такое чувство, что поверни он в любой момент в какой-нибудь тесный переулок Гали, и там обязательно произойдет что-то совершенно неожиданное, то, что изменит судьбу. Такого он не ощущал нигде, ни в Москве, ни дома в Астрахани. Здесь пространство было живым, оно переливалось, как вода, готовая принять в себя, растворить или понести в ту сторону, где появлялся малейший уклон. Пойти на вокзал, ткнуть пальцем в карту и поехать в город с неизвестным названием, и там будет другая жизнь, другие люди. Хотя, конечно, мы везде носим с собой самих себя, свои привычки, но тут все другое, другие боги, другой воздух. Здесь ты оказываешься книгой с чистыми страницами и с тем, что ты сам о себе напишешь. И Алим понял, почему столь многие в молодости путешествуют по всему миру, тем самым разрушая предопределенность своей подчас скучной жизни и судьбы, в которой все размечено станциями на железнодорожном пути, где в вагоне можно заснуть и пропустить несколько знакомых городков, но все равно в результате ты окажешься на вокзале конечной станции. Странное дело. Сих встретил Алима как человека, которого он впервые видит. Это было подозрительно и стало тревожно за судьбу чемодана. Возникла пауза, оба смотрели друг на друга вопросительно. Алим вспомнил про бумажку с мутными печатями и протянул ее хранителю. И тут на лице Сиха появилась улыбка. «Вы, наверное, вчера оформляли багаж моего брата. По нечетным дням он здесь дежурит». От того, что подозрительность, какую он стал замечать в себе после общения с жандармами в Москве, можно здесь не подключать, Алиму стало еще радостнее, чем было с утра. Здесь другой мир, и правила в нем иные. Тут откуда ни возьмись появился человек, он стащил чемодан Алима с прилавка и повлек его на улице к повозке, похожей на российскую пролетку. Сик взглядом подтвердил, что их с Алимом отношения теперь имеют характер надежной доброжелательности. Далее все было просто. Назван адрес, и чемодан вместе с Алимом проследовал к тому благословенному месту, которое стало Алиму пристанищем. «Господин Рамеш, я вижу вокруг богатство в сочетании с бедностью. Все точно так, как в Европе. Это и понятно, в мире наступает капитализм, мир, построенный на соревновании. Но почему так происходит здесь? Ведь Будда учил, что люди должны стремиться к счастью, к всеобщему освобождению». Рамеш, задумавшись, крутил в руке серебряный портсигар, хотя держал в нем не сигары, а свернутые в трубочку листья бетеля, так называемый пан, который индийцы употребляют вместо табака, и, наконец, заговорил неторопливо. «Богатство – это некая жидкость, подобная воде. Она способна прорваться отовсюду. Сколько в истории Индии случаев, когда очень бедные люди становились богатыми? Любой носильщик на улице знает об этом. Так записано в истории Хиндустана, которую тут помнят, пусть многие не умеют читать. Зато знают ее наизусть в виде историй, притч и совсем уж уличных сказок. Это дает надежду каждому жить и справляться с трудностями, бедностью и болезнями. Вот почему кто-то, лежащий на улице, в силах улыбнуться вам из-под лохмотьев». «А дворецкий этот рассуждает как поэт и даже философ», — восхитился Алим. «Когда к человеку приходит сила», — продолжал Рамеш, — «он вдруг начинает чувствовать, что с каждым новым шагом способен на все большее. Но это загадка. Почему такая сила приходит к тому или иному человеку, особенно когда она приходит к тому, кто вроде бы недостоин ее? Есть люди, разбогатевшие на ровном месте, на сборе мусора или пустых бутылок, а потом такой человек строит храм или открывает школу для детей. Может быть, судьба и сделала его богатым, чтобы он сотворил что-то полезное? Такое можно наблюдать не только в Индии, но и по всему миру, сказал Алим. Я сам этому удивляюсь и не возьму в толк, от чего такое происходит. В одном древнем трактате я прочитал, продолжал Рамеш, что подобная удача связана с обретением трех даров. Их нельзя развить в себе. Они даются некоторым людям при рождении, и человек, наделенный этими дарами, даже не подозревает, что они у него есть. Первый дар – это сила, влияющая на развитие и рост. Второй дар – это способность притягивать к себе людей, обстоятельства и даже предметы, в которых человек нуждается. И третий дар, наиболее удивительный, это способность любое сложное положение вещей упростить и разрешить. Мы сейчас прервемся на новости, а вы там последите, посмотрите за своими тремя дарами. Вернемся.
0: Человек читающий.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах существительных. Примеры нас ждут интересные и довольно сложные. Первый представит Олег Осипов, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Кстати, о дешевизне. Самый дешевый автомобиль, как известно, по-моему, $400 он стоил.
1: Кстати, о дешевизне прозвучало не кстати. Ведь в слове «дешевизна» ударение всегда падает на третий слог. Поэтому должно быть «кстати о дешевизне». Следующее слово, на которое хотелось бы обратить внимание, прозвучало в программе «Физики и лирики» от ведущего Александра Пушнова.
3: Ну да, кстати, когда говорят, вот, например, «хитрый прищур», да, тоже имеется в виду то, что прищуривается,
4: мышцы,
3: а это вне,
4: конечно, Базаров
3: вне глаз.
4: Прав.
1: Не прищур, а прищур. Ударение в этом слове ставим на второй слог. Да там его и оставляем во всех формах. Только прищур, прищура, прищуре. Ну и далее переходим к следующему примеру от ведущего Сергея Стилавина. Вот что он сказал.
5: То есть, понимаешь, система мышления, она даже на программном уровне зашифрована.
1: Мышление неверно. Правильно, мышление. Ударяем второй слог. Кстати, раньше допускалась двойная норма ударения в этом слове. Но сейчас вариант Сергея считается устаревшим, а литературная норма только мышление. Следующий пример представит Елена Пономарева, гостья утреннего шоу.
6: Там проходит несколько трубопроводов по территории Косово, которые считаются стратегически важными.
1: Трубопровод. Неверно. Правильно, трубопровод. Ударение в этом слове ставим на последний слог и ориентируемся на исходный глагол. Проводит. Проводит трубопровод. И разберем последний пример. Кстати, приятный, потому что ошибки там нет.
7: Буквально первые символы, где-то и обереги, украшения, амулеты были еще за несколько веков до нашей эры найдены.
1: Обереги – это правильно, но норма в этом слове изменилась, вернее, дополнилась в

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Глава МИДа Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской страны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров. Российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала, сообщили в нашем ДИП-ведомстве. Вооруженные силы России будут наносить удары по центрам принятия решений, командным пунктам, по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: По словам Захаровой, удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Она отметила, что кровавая атака ВСУ стала очередным вопиющим свидетельством нацистской и террористической сущности киевского режима. Средствами ПВО за сутки сбиты 4 управляемые авиабомбы, 17 реактивных снарядов «Хаймарс» производства США и 417 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 4 украинских бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Константиновка, Малиновка, Николаевка, Новоселовка, Пескуновка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 170 военнослужащих. Владимир Путин подписал ряд законов о поддержке участников специальной военной операции. Один из законов освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников спецоперации, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Согласно документу, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда взыскания задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 миллионов рублей. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. Кроме того, Владимир Путин подписал закон о продлении сроков договоров аренды и безвозмездного пользования земельными участками для участников специальной военной операции. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, днем 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол, матч суперфинала Кубка России, в котором «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти, вошел в первую тройку самых посещаемых финалов Европы нынешнего сезона. Матч «Спартак-Краснодар» посетили 72 978 зрителей. Больше зрителей в нынешнем сезоне собиралось лишь на решающих матчах Кубков Англии и Германии. Тем временем «Спартак» получит новый Кубок России взамен разбитого. Напомню, что во время празднования трофей был разбит. По данным Match на спорте, на изготовление нового уйдет не менее 3 недель. Стоимость кубка составит примерно 10 миллионов рублей. Футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с защитником Матвеем Лукиным. Ахмат подписал албанского нападающего. Александр Кокорин интересен 4 клубам российской премьер-лиги. С подробностями Дмитрий.

0: Дмитрий Сухинин.
1: ЦСКА объявила продление контракта с защитником Матвеем Лукиным. При этом важно уточнить, что речь идет не о новых переговорах, а об автоматической опции. Условие по количеству матчей было выполнено, и соглашение воспитанника армейцев теперь действует до 1 июня 2029 года. В минувшем сезоне Лукин провел 18 матчей в чемпионате России и еще 9 в Кубке страны. Для ЦСКА это важное продление. Молодой центральный защитник, полноценный футболист основного состава и остается долгосрочным активом клуба. Тем временем Ахмат усилил атаку. Грозницы подписали 22-летнего албанского нападающего Эральда Максути из Фламуртари. Контракт рассчитан на 4 года. В прошлом сезоне форвард забил 12 мячей и сделал 3 голевые передачи в чемпионате Албании. Максути также выступает за молодежную сборную своей страны. Еще одна трансферная интрига связана с Александром Кокориным. После ухода из кипрского Ариса форвард может вернуться в Россию. По данным Спортбаза, интерес к нему проявляют Оренбург, Акрон, Махачкалинская Динамо и Родина. При этом в Акроне уже дали понять, клуб сначала определится с новым тренерским штабом и только потом будет активно работать на трансферном рынке.
0: Авторитетный портал «Трансфермаркт» обновил данные по первой лиге чемпионата России после завершения сезона. Самым дорогостоящим футболистом турнира стал Даниил Уткин из «Торпедо» с ценником 1,5 миллиона евро. Теннис «Ролан-Гаррос». Сегодня продолжается программа матчей первого раунда. Андрей Рублев победил чемпиона турнира ATP 500 в Гамбурге на минувшей неделе Игнасио Буса 6-3, 6-7, 6-3, 7-5. Ранее 20-я сейная Людмила Самсонова проиграла 170-й ракетке мира Джилл Тайхман 4-6, 4-6. В завершении новости европейского футбола. Милан уволил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, а также генерального директора и спортивного директора. Напомню, что Милан провалил концовку сезона и в итоге занял 5-е место в серии А вне зоны Лиги чемпионов. А бывший главный тренер сборной Италии Дженаро Гаттузо, с которым сквадра Азура не сумела пробиться на чемпионат мира, сменит Маурицио Сарри во главе Лацио. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Римский клуб подпишет соглашение с Гаттузо сроком на 2 года. И пока это все новости спорта.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: Маяк. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
4: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том.
3: Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
4: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
3: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
4: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам.
3: 17:00 вечера.
4: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Человек читающий.
1: Да, мы возвращаемся, читаем сегодня Сергея Москалёва «Исчезновение в Старом Дели». И, наконец-то, мы дошли до того, что интересует очень и очень многих людей. Если сейчас посмотреть соцсети, видео, все хотят, значит, разбогатеть. Тут Дворецкий в Старом Дели говорит, что в одном древнем трактате подобная удача, связанная с богатством, связана с обретением трех даров, и их нельзя развить в себе. Это, кстати, повод расслабиться для многих из нас, либо не расслабляться, если они все-таки есть, потому что этим дарам стоит соответствовать. Первый дар – это сила, влияющая на развитие и рост. Второй – способность притягивать к себе людей, обстоятельства и предметы, в которых человек нуждается. И третий, наиболее удивительный – способность любое сложное положение вещей упростить и разрешить. Ну, кстати, то, что если, мне кажется, этими дарами я не обладаю, это не повод не стремиться, да? Не всем же нам быть Моцартами, но при этом поиграть на скрипке или помурчать себе под нос очень даже хорошо. Итак, природа первого дара была не совсем понятна. Как это влиять на развитие и рост? Подобно тому, как на растения действует вода, воздух и солнце, уточнил Алим. Не вполне. Бог заложил в этот мир стремление всего живого и неживого двигаться к достижению совершенства. Простая галька захочет стать алмазом, и, может быть, однажды, через много-много лет, ей это удастся. Животное встает на задние лапы и хочет стать человеком. Человек хочет стать ангелом. Ангелы стремятся соединиться с Богом. Во всем этом присутствует сила, движущая мир к совершенству. Алиму вспомнилась беседа с английским проповедником в Москве, в которой тот процитировал отрывок из проповеди преподобного Уэсли о христианском совершенстве, где говорилось, что если мы не достигнем совершенства, то даже ожидание и предвкушение этого совершенства утешат и придадут силу в противостоянии врагу, которого мы надеемся победить. Второй дар тоже странный. Человек имеет свойство магнита. Это зримое свойство. Можно увидеть, как магниту притягивается предмету. А в человеке ведь нет металла. Что притягивает? Какая сила? Есть такой волшебный камень, способный притягивать к себе янтарь. Мусульмане называют его свойство. Это свойство барака. Переводится как «небесный дар». Из чего сила эта состоит, непонятно. Такая сила есть у хороших, праведных людей. Но вот что странно. Иногда этой силы очень много у людей нехороших. Многие думают, достаточно вести праведную жизнь, у тебя все будет. Тут как-то по-другому. Это какая-то сила, как у кобры, которая притягивает к себе то, что ей нужно. Возможно, это карма, то, что приходит извне, как будто кто-то уже расположил фигурки на шахматной доске, и человеку ничего делать не нужно. Главное не нарушить порядок ходов и понимать предназначение клеток. Закончил свою мысль Рамеш. Как раз с этим Алиму все было понятно. Многим его друзьям нужно было просто жить, не делая неожиданных ходов. Их жизнь была частью какой-то другой, большой жизни множества людей, их предков. И сами они были лишь звеньями цепи, уходящей в другие поколения. И сила там была, и власть уж такая большая, трудно и представить, что она могла принадлежать какому-нибудь не очень умному аристократу. Эта громадная невидимая сила притягивала и давала им все, что нужно для жизни и карьеры. Неожиданно Рамеш, нарушив стройность мыслей у Алима в голове, произнес странное. «Я считаю, что третий дар обретаем. Его можно развить. Красота приходит из ясности ума и точности движений тела. Йоги тренируют это и весьма успешно. Если есть задача, с помощью ясного и сильного ума можно найти решение, а с помощью тела можно это решение осуществить». Сказав это, он с победной улыбкой посмотрел на Алима. Возражений у Алима не нашлось, и он поймал себя на том, что у него даже настроение улучшилось. По крайней мере, над третьим даром он будет работать. А ну как обнаружится или проявятся два других? Перед тем, как Алим отправился в свою комнату, Дворецкий посмотрел ему в глаза и сказал. Есть такая строфа у кого-то из персидских поэтов. Я встречал много людей, у которых не было одежды. Я встречал много одежд, внутри которых не было людей. Алим и по себе, и по агрыжанцам в Астрахани знал, что индийцы, несмотря на свою бедность и нелегкую жизнь, люди веселые и жизнерадостные. Странно, что в Дели он видел вокруг себя в основном лица серьезные и даже печальные. Иногда на улице люди, возможно, друзья, вдруг смеялись посреди разговора, но всеобщего веселья он не замечал. Он и сам поэтому был сдержан, и если и смотрел по сторонам, то старался подражать здешним, прятал прямой взгляд. Вместе с тем, постоянно замечал, люди смотрят друг на друга, друг за другом. И друг другу не безразличны. Город был как одно живое существо, но куда спряталось счастье? И вот теперь он остановился на минутку, чтобы спросить нужный ему адрес, и подошел к человеку, похожему на учителя, высокому, в белом тхоте и круглых очках. Он стоял на углу, лицо его было серьезно, похоже, кого-то ждал. А Алим с улыбкой поздоровался, и неожиданно лицо учителя в ответ также озарилось улыбкой. Он поклонился и внимательно посмотрел на Алима. «Вы не подскажете, где-то здесь неподалеку находится музей Киманзил, верно?» Незнакомец заулыбался еще шире и кивнул так, будто его задачей было дождаться Алима и указать ему путь. «Вам нужно перейти улицу, и справа от книжной лавки будет проход. По нему нужно двигаться до дома, покрашенного голубой краской, и там постучаться в дверь. Над ней на табличке написано «Дом музыки». Скорее всего, дверь будет открыта, и вы тогда скажете Чекидару, что пришли к доктору Хакиму». Алим поблагодарил незнакомца, пересек поток людей и повозок. Вечерело. Менялись звуки, настроения и выражения лиц прохожих. Вдруг он заметил, что и его собственное состояние тоже изменилось. Он поймал себя на том, что улыбается. И люди, на которых падал его взгляд, улыбались ему в ответ. Вот, оказывается, в чем секрет попадания в город счастья. Нужно самому стараться быть счастливым и делиться этим счастьем с окружающими. Хозяина дома звали Хаким Аджмаль Хан. Он был одним из лучших докторов Дели, и каждый богач готов был заплатить любые деньги, чтобы услышать его рекомендации. Ему было около 30 лет. Он был потомственным врачом, его отец и дед служили врачами при дворе, поэтому он много чему начал обучаться едва ли не с рождения. Про него говорили, что он хафиз, человек, который знает Коран наизусть. И никто даже не пытался проверить, так это или нет, настолько высок был его авторитет. Все знали, что бедняков доктор Хаким в своем госпитале лечит бесплатно. Постепенно подтягивались гости. Алим, будучи всегда студентом дисциплинированным, пришел первым к назначенному времени. Для остальных же гостей время было лишь одним из элементов сложного устройства мира, где внутреннее состояние и обстоятельства значили больше, чем положение стрелок на циферблате. Дом и двор, как и все в этом городе, несли на себя отпечаток богатства. Резьба по камню и дереву, причудливая архитектура, во всем отражалось былое величие и богатство моголов. Говорили, что англичане хотели реставрировать внутреннее убранство одного из дворцов, но, восстановив 2 фута, поняли, что на 1000 футов просто разорятся. Вот сколько стоила эта красота, которая погибала из-за борьбы за власть и деньги. Посреди двора Хавели гостей встречали хозяин дома доктор Хаким и его супруга. Приходящие и приезжающие шли через приземистую арку, чуть склоняясь и тем самым как бы приветствуя присутствовавших. Некоторые были с женами и дочерями. Мужчины здоровались, обнимались по обычаю мусульман, индусы кланялись и складывали ладони в приветствие. Приглашенные обращались друг к другу на английском и урду. У доктора Алим услышал превосходно поставленный британский английский. Вдруг все эти люди показались Алиму фигурками на шахматной доске, только покрашены они были не в 2 цвета, а представляли собой многообразие цветов. И никто не ждал очередного хода, и все двигались одновременно. Доктор Хаким поклонился и жестом пригласил всех внутрь. «Милости прошу, мой скромный дом», — сказал он. Не все понимают, что на Востоке подобное выражение есть требование хорошего тона. Так подобает говорить обо всем, что касается себя лично, в тоне приниженном. На деле этот скромный дом мог оказаться роскошным дворцом. Гости через внутренний дворик проходили в довольно просторную комнату с 2 колоннами посередине и небольшими окнами, смотревшими на глухую каменную стену. Алим пока оставался во дворике, где гостям предложили индийский чай с молоком и специями в небольших глиняных чашках без ручек. Вкус у чая был странный. Он отдавал глиной, землей, и было в этом что-то приятное и непривычное одновременно. Это напомнило ему тот самый аттар из глины священной реки. Алима заинтересовали чашки, и он, коротко задумавшись, на каком языке уместно будет обратиться, выбрал английский и задал вопрос человеку профессорского вида. «Не могли бы вы объяснить мне, что это за глиняные чашки? Я таких прежде никогда не видел». Его собеседник улыбнулся и с готовностью ответил: «О, такие чашки называются кулхар. Их делают из терракоты. Напитки, особенно чай, приобретают особый земляной аромат, а также глина усиливает вкус самого чая. В Хиндустане их используют уже 1000 лет. Профессор поднес чашку к глазам и покрутил ее немного, будто разглядывая, и неожиданно начал читать по-английски вслух стихотворение. «Сосуд из глины влагой разволнуй, услышишь лепет губ, не только струй, чей это прах, целую край и вздрогну. Почудилось, мне отдан поцелуй». Алиму показалось, что он слышал эти строки прежде и предположил, что это рубая Омара Хайяма в переводе Фицджеральда. А мы с вами уходим на рекламу. Да.
0: Человек читающий.
2: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Задумывались ли вы, как стирают одежду космонавты? Ответ прост. В целом, никак.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у 60-й мили, не догнали его. Собаки весело и дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки, и закутанные в меха люди поджидали своих хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились на бок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах. Но смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально. По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи. Лицо Джой Гастел, смеющееся и отважное, лицо малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Мона, и лицо Джона Белью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали. Ему хотелось петь и кричать, когда он вспомнил редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.
0: Джек Лондон. Смок Белью. Маяк. Человек читающий.
3: Итак, у нас совсем немного времени осталось. Мы в доме музыки или в музыкальном доме доктора Хакима, и разговор с профессором, в котором вдруг по поводу чашки, да, казалось бы, какой небольшой и незначимый предмет. Однако ж все хранит в себе историю, и обо всем можно подумать, да, подумать так, что это будет связано как-то с сердцем твоим. Так вот, был прочитан «Рубай» Омара Хайяма в переводе Фицджеральда. Ему вдруг вспомнилась история о том, как Фицджеральд переводил стихи Хайяма и, по сути, прославил на весь мир поэта, которого знали только в Персии. Фицджеральд жил в маленьком городке на реке Дебен, интересовался музыкой и литературой, выращивал диковинные цветы у себя в саду. По сути, вел жизнь идеальную, о которой так мечтал сам Омар Хайям. Собственных амбиций у Фицджеральда не было. Он не стремился становиться знаменитым, чтобы стать богатым. Но вот что странно. Старец Хайям явился ему к нему не из Персии, а из Индии. Однажды друг прислал ему из Калькутты сборник четверостиший «Рубаят» на персидском языке. Просмотрев книгу, Фицджеральд решил перевести эти показавшиеся ему настоящими стихи, которые звучали так, что вызывали трепет. А этот внутренний трепет всегда был признаком чего-то божественного. Переведя стихи Хайяма, он издал скромную книжицу на собственные деньги, но ее, как это бывает, с шедеврами никто не заметил. Книгоиздатель с иронией говорил знакомым, что продавал ее за один пенни, но однажды в книжной лавке, в ящике с уцененными книгами, ее обнаружил и купил поэт и художник со странным именем Данте Габриэль Россетти, законодатель вкуса для английских интеллектуалов. И вот тогда-то Хайям и начал свой путь к читателю в Европе и за ее пределами. Оказалось, что для завоевания мира нужны были двое. Одного только переводчика ученого оказалось недостаточно. Потребовался законодатель мод, властитель дум. Вот так случается чудо. Алиму рассказывали, что Фицджеральд был эксцентриком. Он садился в лодку, отплывал на середину Дебена, бросал там якорь и, качаясь на волнах, переводил стихи великого старца Омара. Может, переводы эти ему нашептывали речные духи. А может, сам Хайям возникал у него в лодке и вел с ним беседы. Но вот из памяти выскочило что-то совсем неожиданное. Алим вспомнил, как однажды в Санкт-Петербурге друзья отвели его в кофейню, где на кухне служил настоящий эфиоп. Они заказали кофе, официант принес поднос, на котором посреди маленьких чашек стояла курильница с дымящимся ладаном. Перед тем, как налить кофе в чашки, была окурена каждая из них, а затем в них разлили кофе. Кофе получился с очень приятным, изысканным ароматом. Глиняные чашки были пористые, без глазури и хорошо впитывали аромат курения. Странно, прошло уже больше 3 лет, но вкус ладана на губах Алим помнил ясно, будто это было вчера. «Глиняные чашки, чтобы не забывать, откуда мы пришли и куда уйдем», — прервал размышления Алима профессор Чоудри. «Вы знаете, тут невозможно остановиться, а у нас с вами закончилось время, если можно вообще так сказать про время, да, чтобы не прозвучала какая-то пустота. Дальше будет чтение стихов, дальше будут танцы, дальше будут песни, дальше будет обучение этикету, общение с женщинами, общение с девушками, общение с людьми религиозными, с умными, с теми, которые едят манго, с торговцами на базаре, с духовными лидерами. В общем, я, как вы поняли, очень рекомендую вам эту книгу. Она издана в прошлом году, издательство «Время». Наверняка она продается на всех маркетплейсах. Я видел ее в Яндекс.Книгах, если в электронном виде хотите читать. В общем, вы сами все слышали. Тут добавлять только портить. Могу только еще почитать немного из интервью Москалева, который мы сегодня читаем параллельно. Какие практики есть в суфизме? Какие из них доступны современному человеку? Практики суфиев Инаят Хан называл суфи-йогой, поскольку йоги и суфии дружили и делились опытом. Суфии используют дыхательные упражнения, похожие на йоговскую пранаяму, различные виды концентрации, как на визуальных объектах, таких как роза, луна, бабочка, так и на звуках, шум дождя, шелест травы, звон колоколов и многих других. Классический суфизм требует человека на full-time 24/7, но в современном мире, не только западном, но и восточном, такое невозможно. Инаят Хан, оказавшись в Америке в 1910 году, пробовал давать ученикам классические методы многочасовых ночных и дневных медитаций и понял, что это невозможно. Тогда он создал то, что можно было бы назвать гомеопатическим подходом. В нем эффект воздействия на человека достигается не количеством, а качеством катализатора. Можно читать молитву целый день в фоне, прокручивая бытовые и профессиональные проблемы, которые паразитируют на чистой энергии медитации. А можно, подобно ловцу жемчуга, собрав силы и умения, нырнуть глубоко и достать жемчужину смысла. Что значит фраза «нырнуть глубоко»? Как это сделать? Один из современных суфийских мастеров, Махмуд Хан, на вопрос «почему сейчас не срабатывают проверенные и надежные духовные практики?» сказал: «Важно соблюдение одного условия – погружение в глубину, то есть прикосновение к источнику жизни, а лишь затем из этого состояния погруженности – исполнение практик. Иначе все занятия остаются на поверхности вместе с бытовой суетой». Или вот еще о непостижимом, как я его понимаю. Есть время в жизни, когда в душе пробуждается страсть, порождающая ее стремление к непостижимому и невыразимому. Если человек не устремляется в этом направлении, то он теряет это врожденное стремление, в котором обретаются радость и счастье. Спасибо вам за внимание. Читайте книги, ныряйте глубоко, замечайте мир и лето вокруг. С вами был Владислав Тимкин. Можете подписаться на мой телеграм-канал «Будь сложнее». И до новых встреч. До свидания.
0: Человек читающий. Маяк.
4: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница в воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения. Вооруженные силы России приступают к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Глава МИДа Сергей Лавров по поручению Владимира Путина официально довел до американской стороны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю США Марко Рубио в ходе телефонных переговоров. Российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала. Лавров также выразил сожаление, что, цитата, «нахрапистые усилия евроэлит и киевского режима подрывают договоренности в Анкоридже», сообщили в нашем дипведомстве. Кроме того, Лавров и Руби обменялись оценками дипломатических инициатив по преодолению кризиса в Армузском проливе и относительно ситуации вокруг Кубы. Главы внешнеполитических ведомств также подтвердили настрой на активизацию усилий в нормализации работы дипломатических миссий России и США. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот живой силы. В нашем военном ведомстве отметили, что освобождение Добропасово важно для дальнейших наступательных действий в северном направлении группировки войск «Восток». Владимир Путин подписал закон о праве привлекать вооруженные силы России для защиты россиян, арестованных за рубежом, по решению иностранных судов без участия России. Речь также идет о решениях международных судебных органов, чья компетенция не основана на международном договоре России или резолюции Совбеза ООН. Сегодня Владимир Путин подписал закон, который освобождает от обязательств по просроченным кредитам участников спецоперации, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, а также их супругов. Согласно документу, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдаче исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 миллионов рублей. Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году. Госдума завтра рассмотрит во втором чтении законопроект об усилении ответственности для граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом, сообщил спикер Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идет о правонарушениях по таким статьям, как злоупотребление свободой массовой информации, возбуждение ненависти либо вражды, призывы к санкциям. Законопроект предусматривает, что в качестве обеспечительной меры будет допускаться арест имущества релокантов, передает ТАСС. По словам Володина, это наказание станет справедливой мерой ответственности для тех, кто нарушает российские законы, при этом продолжая жить за счет заработанного в России. Цитаты. «Те, кто сбежал за границу, оттуда на деньги западных спонсоров призывают к терроризму, экстремизму, оправдывают нацизм, оскорбляют наших солдат и офицеров, должны понимать, ответить за сотеянное придется, как за уголовные преступления, так и за административные правонарушения», подчеркнул спикер Госдумы. Власти Мексики будут допускать в страну участников и гостей чемпионата мира по футболу из африканских стран с учетом санитарных мер и эпидобстановки, заявила на пресс-конференции президент страны Клаудия Шейнбаум. Журналисты напомнили, что сборная Демократической Республики Конго должна провести матч в мексиканской Гвадалахаре, тогда как власти США ввели ограничения для въезда игроков команды из-за вспышки Эболы в этой африканской стране. Сегодня стало известно, что команда Демократической Республики Конго не поедет в столицу страны Киншасу на спортивные сборы, чтобы исключить возможность заражения спортсменов лихорадкой Эбола. Напомню, чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в трех странах США, Канаде и Мексике с 11 июня по 3 июля. Температура использует машину времени под конец мая, так как она перенесет Москву в конец апреля, сообщила РИА Новости ведущий специалист гидрометцентра Людмила Паршина. По словам синоптика, уже во вторник температура будет на 3 градуса ниже климатической нормы, и с каждым днем ожидается понижение воздуха на несколько градусов с небольшими осадками. К концу недели московский май окончательно перевоплотится в предпоследний месяц весны – апрель, так как среднесуточная температура составит 9 градусов тепла, сказала Паршина. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 13-15 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, во вторник кратковременный дождь плюс 14-16.

0: Аудиосторис.
1: Более 40 тысяч лет назад, задолго до изобретения письменности, древние люди уже наносили символы на предметы. Чтобы понять их значение, немецкие ученые проанализировали свыше 3000 геометрических знаков на 260 артефактах из палеолита, которые были найдены в пещерах юго-запада Германии. Исследователи использовали методы вычислительной лингвистики и статистики, чтобы определить, являются ли эти знаки, точки, кресты, насечки, случайным декором или способом передачи информации. Сравнивая их с протоклинописью Месопотамии и современными системами письма, ученые пришли к выводу, что эти последовательности не являются записью речи. Однако по плотности информации они близки к древнейшим письменностям. Отметки на фигурках были информативнее, чем на инструментах, что говорит о том, что их специально наносили для хранения и передачи данных.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите

пути, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами, все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю, это знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на

0: пройти, иногда не желая того.
1: Аудиосторис.
2: Испанские ученые решили выяснить, почему людей веками привлекают кристаллы, и провели необычный эксперимент с шимпанзе. Археологи давно знают, что гоминины собирали кристаллы уже 780 тысяч лет назад, хотя не использовали их как орудие или украшение. В первом тесте шимпанзе явно предпочитали крупные кристаллы обычным камням, внимательно их изучали и даже уносили в спальное место. Интерес к кристаллам у обезьян, как и у людей, со временем угасал. Во втором эксперименте животные безошибочно выбирали мелкие кристаллы кварца из кучи гальки, даже если среди них были другие минералы. Шимпанзе часами рассматривали прозрачность и блеск камней, а некоторые сортировали их по типам и переносили во рту, что говорит о восприятии кристаллов как чего-то особенного. По мнению ученых, секрет привлекательности кристаллов в их уникальной для природы геометрии. В дикой природе почти нет прямых линий и плоских поверхностей, а кристаллы – это природные многогранники. Именно эта необычность могла привлечь внимание ранних людей и заложить основы эстетики и мировоззрения миллионы лет назад.
1: Аудиосторис.

0: «Маяк».
1: И постой, не спеши, объясниться разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши, твои очи, между прочим,

буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты, в общем, самая огнеопасная.

0: печально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная, ты в общем самая огнеопасная.
1: Аудио сторис.
2: Империя инков проводила ритуал капакоча, жертвоприношение детей и девушек на горных вершинах для задабривания богов и укрепления власти. Современные КТ-исследования мумий с вулканов Ампата и Сара-Сара в Перу позволили узнать новые детали обряда. Анализ выявил прижизненные болезни, травмы, кальцификацию органов, а также следы посмертных манипуляций. У одной из мумий отсутствующие кости и ткани были заменены текстилем. Это первый зафиксированный случай искусственной реконструкции тела у инков. Химический анализ показал, что перед смертью детям давали листья коки и аяуаску, вероятно, для снижения тревоги. Ритуальное значение жертв сохранялось довольно долго. Их мумии оставались священными посредниками между людьми и богами. К ним обращались за одобрением важных событий, например, браков.
1: Аудио сторис.

0: ключ к пониманию античного космоса – это действительно некое огромное живое разумное существо, которое бесконечно, оно никогда не возникало и никогда не исчезнет. И нам надо его понять. Дмитрий Скворцов, ученый-философ.
1: Так говорит «Маяк».

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: Сербию к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала. Сегодня МИД России предупредил иностранных граждан, включая персонал дипмиссии и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Причина – предприятия украинского ВПК, центры принятия решений, командные пункты ВСУ, рассредоточенные по всему Киеву. Жители города призвали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского. В нашем дипведомстве заявили, что удар ВСУ по Старобельску переполнил чашу терпения вооруженных сил России, приступает к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Речь идет о конкретных местах проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, которые используются киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам, подчеркнули в МИДе России. Взрыв прогремел в Одессе. Воздушная тревога объявлена в 9 украинских регионах, передает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Днепропетровске, Чернигове, Харькове, Сумах. Сообщается, что в Сумах наблюдаются перебои с электроснабжением. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Центр» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Белецкая, Васильевка, Кутузовка, Золотой колодец, Кучеров-Яр, Новогригоровка, Райская, Сергеевка, Шевченко, Донецкая Народной Республики, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровская области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 290 военнослужащих. Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов по Ливану, включая долину Бека. Целями атаки названы объекты инфраструктуры движения Хезболла. Ранее в понедельник премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по Хезболле. По данным Минздрава Ливана, со 2 марта жертвами израильских ударов стали около 3200 мирных жителей, почти 10 тысяч человек получили ранения. Лидер Хезболлы шейх Наим Кассем ранее обвинил правительство Ливана в неоправданных уступках Израилю и пригрозил, что народ выйдет на улицы и свергнет неугодный ему режим, передает ТАСС. Владимир Путин подписал закон, который упрощает порядок отстранения от управления автомобилем в пьяном виде. Закон сокращает число составляемых документов при задержании пьяных водителей. Сейчас при выявлении водителя с признаками опьянения сотрудникам полиции нужно составить от 3 до 5 документов. Согласно новому закону, сведения об отстранении от управления автомобилем могут носиться как в отдельный протокол, так и в акт медицинского освидетельствования, постановление по делу или иные процессуальные документы. Новые правила распространяются и на процедуру задержания машины. Запись может быть сделана в протоколе об административном правонарушении или определении о возбуждении дела. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра кратковременный дождь, плюс 14-16. В Москве во вторник ожидаются кратковременные дожди, 13-15 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Чемпионат России по фигурному катанию 27 года пройдет в Челябинске. Об этом сообщила Федерация фигурного катания на коньках России. Главный старт сезона примет город Южного Урала и уже в пятый раз в истории. Отметим, что Челябинск впервые принял чемпионат России в сезоне 92-93. И это был первый национальный чемпионат после распада Советского Союза, говорится в сообщении Федерации. Футбол. Нападающий «Спартака» Левай Гарсия заявил о том, что остается в московском клубе. Ранее появлялись слухи о том, что красно-белые не рассчитывают на форварда и хотят расстаться с ним, несмотря на то, что контракт с Гарсией подписан до лета 28 года. «Пока мой контракт не закончится, я буду здесь», — заявил Гарсия. А вот два футболиста «Спартака», которые входят в число лидеров команды, не уверены в том, что останутся в клубе на будущий сезон. Об этом сообщили Манфред Угальде и Маркиньос. Клуб первой лиги «Торпедо» уволил пятерых помощников Олега Кононова, но еще не определился с новым главным тренером. Также нет ясности о продолжении сотрудничества.

0: сотрудничества Игоря Осинкина и футбольного клуба «Сочи». С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Московская «Торпедо» объявила об уходе 5 специалистов из тренерского штаба. Команду покинули старший тренер Павел Кирильчик, тренер-аналитик Виталий Виценец, тренер по физподготовке Рамиль Шарипов и Дмитрий Гараинов, а также тренер вратарей Игорь Телков. Контракты расторгнуты по соглашению сторон. Это продолжение большой перезагрузки после ухода Олега Кононова. Он покинул «Торпедо» 20 мая, а сезон для черно-белых получился откровенно неудачным. После второго места годом ранее команда финишировала только 9-й в первой лиге. В числе возможных кандидатов на пост главного тренера называются Александр Старожук и Владимир Федотов, но официального решения пока нет. Неопределенно сохраняется и в Сочи. Игорь Осинкин после вылета клуба из премьер-лиги признал, пока не знает, останется ли в команде. По его словам, ситуация должна проясниться в ближайшую неделю. По данным инсайдера Сергея Ильева, контракт Осинкина действует до 30 июня, а сам тренер ждет встречи с Борисом Ротенбергом. После весенней концовки, когда Сочи все-таки выглядел живее, шансы специалиста остаться выросли. Но пока у клуба нет ясности ни по тренеру, ни по бюджету, ни по задачам на сезон в первой лиге.
0: В завершении футбольной темы сборная Испании впервые в истории выступит в финальном турнире чемпионата мира без игроков мадридского «Реала». Сегодня была опубликована заявка испанцев на предстоящий «Мундиаль». В ней 26 футболистов из 13 клубов и ни одного представителя мадридского «Реала». Шведский легендарный футболист Златан Ибрагимович и британский боксер Тайсон Фьюри проведут бой по правилам бокса. Он состоится 1 августа. Ожидается, что этот поединок пройдет в Дублине. Смешанное единоборство. Российский боец Сергей Павлович проведет свой следующий поединок на турнире UFC Fight Night 277 в Макао 30 мая. Соперником 34-летнего россиянина станет 26-летний бразилец Талисон Тейшейра. И пока это все новости спорта.

0: Audio Stories.
1: На суше каньоны обычно формируются реками, но в океане таких рек нет. Тем не менее, на морском дне встречаются гигантские каньоны, превосходящие по размерам Большой каньон. Яркий пример – подводная система Кингстро в 1000 километров от Португалии. Она простирается на 500 километров и включает параллельные желоба и глубокие бассейны. На ее восточном краю находится впадина Пик – одна из самых глубоких точек Атлантики. Кингстро образовалась из-за тектонических процессов более 30 миллионов лет назад, когда здесь проходила граница плит Европы и Африки. Еще до разлома океаническая кора в этом районе стала необычно толстой и горячей из-за мантийного плюма, восходящего потока расплавленной породы, связанного с современным вулканизмом Азорских островов. Это сделало кору уязвимой, и разлом прошел именно здесь. В 2020 году ученые составили карту дна и собрали образцы пород. Анализ показал, что разлом коры распространялся с востока на запад, как расстегивающаяся молния, пока граница плит не сместилась южнее. Аналогичные процессы идут и сейчас. Например, в районе Азорских островов формируется рифт Тейсейра. Исследование доказывает, подъем горячего материала из мантии создает слабые зоны в коре, где затем возникают разломы. Именно взаимодействие мантийных потоков и движение плит формирует гигантские подводные каньоны Атлантики.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Самая древняя из известных карт ночного неба приписывается греческому астроному Гиппарху, который жил во втором веке до нашей эры. Он первым в западном мире составил звездный каталог с координатами светил. До недавнего времени о его труде было известно лишь из комментариев к другим работам. В 2022 году анализ рукописи Codex Climacere Scriptus выявил скрытую звездную карту. В средние века пергамент часто использовали повторно, соскабливая старые чернила. На одной из страниц ученые обнаружили точные координаты звезд, которые совпали с эпохой Гиппарха. Сегодня 11 страниц манускрипта сканируют в лаборатории с помощью синхротрона, ускорителя частиц, который создает рентгеновское излучение. Это позволяет различать железо, содержащее чернила позднего текста, и следы более раннего греческого письма, не повреждая рукопись. Кодекс Climacere Scriptus происходит из монастыря Святой Екатерины на Синае и был доставлен из музея Библии в Вашингтоне. Поскольку страницы рукописи находятся в разных коллекциях, для полной реконструкции карты потребуется международная координация. Уже восстановлены описания звезд и созвездия Водолея. Исследователи отмечают поразительную точность координат, полученных более 2000 лет назад невооруженным глазом.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам. 8 часов вечера. Воспитательный знак.
1: Сказка для ребенка прежде всего идеальный способ удержать возле себя взрослого. Мать вечно занята, у отца свой непостижимый ритм жизни, что для ребенка является постоянным источником тревоги. Редко, когда у взрослых находится время поиграть с ним, как хотелось бы ему, то есть самозабвенно, с полной отдачей, не отвлекаясь. Гарантировать это может только сказка. Пока сказка длится, мама рядом, она принадлежит своему ребенку целиком, надолго. А это так приятно, чувствовать себя под крылышком у мамы. Если ребенок, прослушав одну сказку, просит рассказать ему еще, это отнюдь не значит, что она его действительно заинтересовала или что его заинтересовала только сказка. Вполне возможно, что он просто хочет растянуть удовольствие, чтобы мама как можно дольше оставалась возле его кроватки или сидела, уютно устроившись вместе с ним в кресле. И чтобы ей тоже было удобно, иначе она, того гляди, вскочит и убежит. Пока струится плавный поток повествования, ребенок может, наконец, в волю насмотреться на свою маму, как следует разглядеть ее лицо, глаза, рот. Он, конечно, слушает, но при этом охотно позволяет себе отвлекаться. Например, если сказка ему уже известна, то от него требуется только следить, чтобы ее читали или рассказывали правильно. А пока что главное его занятие – рассматривать маму или другого взрослого. Ведь такая возможность предоставляется довольно редко.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари.

0: Audio Stories.
1: В конце 19-го, начале 20 века в нидерландском Херлене нашли фрагмент юрского известняка с вырезанными линиями. Артефакт, который относится примерно к 3-5 веку нашей эры, десятилетиями хранился в городском римском музее и не изучался. В 2020 году археолог Вальтер Крист обратил на него внимание, после чего началось исследование с помощью 3D-сканирования и искусственного интеллекта. По мнению ученых, камень мог быть частью древней настольной игры. Одни линии на нем глубже других, что указывает на частое перемещение фигур. Исследователи из Маастрихтского университета обучили искусственный интеллект правилам примерно 100 древних игр из того же региона. Интеллект предложил десятки вариантов правил, а затем выбрал несколько, которые оказались интересными для людей. Цель игры – выследить и загнать в ловушку фигуры противника за минимальное число ходов. Однако исследователи предупреждают, если дать искусственному интеллекту схему, похожую на найденную, он всегда найдет для нее правила. Поэтому нельзя быть уверенным, что именно так играли римляне.
0: Audio Stories.

0: 23 часа в Москве.
1: Новости.
0: Студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Глава МИДа сообщил госсекретарю, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства. Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины подрывает договоренности, достигнутые президентами России и США в Ванкуридже в августе 2025 года. Как заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: В российском МИД ранее подчеркивали, что удары вооруженных сил России по объектам в Киеве станут ответом на атаку ВСУ на колледже в Старобельске Луганской Народной Республики. Целями назначены центры принятия решений и командные пункты, которые находятся в разных частях украинской столицы. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачев, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной и десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старицы Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: С утра по вечер понедельника силы и средства ПВО сбили 14 беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве, сообщили в Минобороны России. Дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей действует в Омской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Виталий Хаценко. На встрече с президентом он отметил, что Омская область, регион космический, уже идет сборка ракеты «Ангара». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производств. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работает уже 3500 человек.
4: Владимир, отдельно хотел про новые инвестпроекты вам рассказать. Во-первых, спасибо большое за решение по переносу полностью сборки ракеты «Ангара» с Хруничева на Омскую площадку производственного объединения «Полет». Космический регион, у нас уже «Ангара» собирается, и А5 большая, и малая. У нас сейчас полный комплекс технологии, это и третья ступень от тяжелой ракеты, А5 и обтекатели для большой и для малой полностью переезжают в Омск.
5: Главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которые нужны для расширения производства.
4: Мы это понимаем, эту работу ведем и с Денисом Владимировичем Мантуровым, и с Дмитрием Владимировичем Бакановым, руководителем Роскосмоса. Понимаю, что у нас 3500 уже работает, еще порядка 1500 человек добавится. Понимаем, что немногие из них переедут из Москвы, нужно готовить на месте.
5: В этом все дело.
4: Да, этим занимаемся.
0: Владимир Путин на встрече с губернатором Омской области поднял вопрос о ситуациях в регионе, которая складывается из-за нестабильной паводковой обстановки на реке Иртыш. В частности, были затронуты проблемы строительства нового гидроузла. Иран не стремится вводить плату судов за сам проход через Ормузский пролив, однако операционные расходы повлекут технические услуги, связанные с морской безопасностью, охраной окружающей среды и управлением судоходством, заявил пресс-секретарь иранского МИДа Исмаил Багаи. Дипломат подчеркнул, что Иран и Оман, как два прибрежных государства, несут ответственность за безопасность в Ормузском проливе и опроверг сообщение о возможном участии Европы в управлении им. США выступают против введения пошлинной системы в Ормузском проливе. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступал категорически против такой меры. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра во вторник в Петербурге кратковременный дождь, от 14 до 16 тепла, в Москве кратковременные дожди, днем в российской столице +13, +15 градусов. Сейчас в городе около 13 градусов тепла.

0: Audio Stories.
1: Пустыня Такламакан, чье название переводится как «место, откуда нет возврата», веками была раскаленным морем песков и считалась биологической пустотой. В 1978 году Китай начал масштабную программу по созданию лесозащитного пояса, чтобы остановить наступление пустынь, в том числе Такламакан. Проект вызвал споры. Эксперты опасались, что деревья не выживут в засушливом климате, а их потребность в воде истощит подземные запасы и усилит эрозию. Однако эксперимент оказался успешным. Растительность вернулась на окраины пустыни, превратив их в эффективный углеродный поглотитель. Ученые из университета Хьюстона с помощью спутниковых данных подтвердили – фотосинтезирующая активность растений в регионе выросла, что фиксирует увеличение поглощения углекислого газа. Ключевую роль сыграли тающие ледники гор Кунь-Лунь, Памир и Тянь-Шань. Их вода временно поддерживает жизнь зеленой стены по реке Тарим. Однако этот успех зависит от ограниченного ресурса – талых вод. В других пустынях, например, в Сахаре, повторить опыт без горных стоков невозможно. Потребуется опреснение или использование древних подземных вод. Кроме того, озеленение может вызвать локальное потепление, но в Такламакане эффект охлаждения и увеличение осадков от растений перевешивает этот риск. Audio Stories.

Поцелуй, да ну поцелуй.

0: Audio Stories.
1: В пустыне Атакама более чем 300 ясных ночей в году и одно из самых темных небес в мире. Высота над уровнем моря до 5000 метров. Сухой климат и отсутствие светового загрязнения позволяют строить здесь крупнейшие телескопы и наблюдать Млечный Путь невооруженным глазом. В регионе, где расположено около 30 обсерваторий, реализуется проект чрезвычайно большого телескопа стоимостью 1,5 миллиарда долларов. Его запуск к 2030 году позволит в 20 раз превзойти мощность существующих приборов и искать экзопланеты земного типа. Однако уникальная научная среда находится под угрозой. За последние 20 лет развитие городов, промышленности и горнодобычи принесло в пустыню пыль, вибрации и свет. Ученые отмечают, что эти факторы обесценивают работу гигантских телескопов. История уже знает пример закрытия обсерватории в 1955 году из-за рудников. Конфликт с энергетической компанией, которая планировала строительство комплекса рядом с обсерваторией, подчеркнул слабость законодательства. После отмены проекта власти Чили начали пересмотр правил для защиты астрономических зон.
0: Audio Stories.

свидание. Снятся ночью сны, а свидание впереди. Только две зимы, только две весны, ты в кино с другими,

0: Audio Stories.
1: Скафандры – жизненно важная оболочка для космонавтов, которая позволяет им выходить в открытый космос. Они обеспечивают дыхание, поддерживают необходимое давление и защищают от внешних воздействий, создавая условия для выживания. Но что произойдет, если человек окажется за бортом космического корабля без этой защиты? Краткий ответ. Его шансы на выживание будут крайне малы. В течение 10-15 секунд наступит потеря сознания из-за острой нехватки кислорода. В организме начнется расширение газов, что приведет к разрыву легких и, как следствие, к закипанию крови. Одновременно возникнет эмболия – закупорка сосудов пузырьками газа. Похожие риски существуют и у водолазов при слишком быстром подъеме с глубины, когда давление резко падает. Перед тем, как оказаться в вакууме, крайне важно полностью выдохнуть, чтобы минимизировать повреждения легких. Однако даже это не спасет от других смертельных последствий. В условиях полного вакуума телесные жидкости, слюна, слезы начнут закипать. Тело увеличится в объеме, но благодаря эластичности кожи не разорвется мгновенно, как это часто показывают в фильмах. В лучшем случае у человека будет лишь несколько секунд до того, как кислород в крови иссякнет и он потеряет сознание. Если не вернуть его в герметичную среду с кислородом и не провести реанимацию, смерть мозга наступит уже через несколько минут.
0: Audio Stories.

жил-был человек один. Он пропадал и вновь приходил. Он звал тебя своей судьбой. Он снова здесь.

0: Audio Stories.
1: Международная группа ученых во главе с исследователями из Американского университета Кентукки изучала антарктическую мошку, единственное насекомое континента. Эти крошечные создания, которые живут во влажных мхах антарктического полуострова, отличаются исключительной выносливостью к холоду, засухе и ультрафиолету. Ученых интересовало, защитит ли эта стойкость от нового стресса – микропластика. В ходе 10-дневного лабораторного эксперимента личинок кормили микропластиком. Смертность и метаболизм не изменились, но запасы жира снизились, что критично для выживания в суровом климате. Кроме того, анализ 40 личинок, собранных на 13 островах в 2023 году, выявил микропластик в двух особях. Хотя уровень загрязнения в Антарктиде пока значительно ниже, чем в других регионах, это первый сигнал проникновения пластика в экосистему. При высоких концентрациях он может нарушить энергетический баланс насекомых. Пластик попадает с течениями, ветром и деятельностью станций, а двухлетний цикл развития мошки делает ее уязвимой к длительному воздействию на фоне потепления. Антарктида служит моделью для изучения микропластика. И будущие исследования направлены на оценку его долгосрочного влияния на почвенные организмы.
0: Audio Stories.

0: Studio Stories.
1: Синдром сухого глаза помолодел на 15 лет. Заболевание все чаще поражает молодежь. Теперь дисфункции страдают не только взрослые офисные клерки. Заболевание стремительно мигрировало в молодежную аудиторию. Среди причин – редкое моргание при работе с гаджетами, постоянный фокус на близком расстоянии и, характерное для поколения Z, непроходящая анемия с дефицитом витамина В12. При анемии гемоглобина становится меньше, и ткани начинают испытывать нехватку кислорода. Особенно чувствительна к этому сетчатка, отсюда и ощущение пелены и размытости. Также снижается зрение в сумерках. Это связано с тем, что для выработки зрительного пигмента родопсина нужно железо. Врачи подтверждают, что за последние несколько лет фиксируется значительный рост статистики по снижению зрения и синдрому сухого глаза. Часто диагнозы ставятся вместе, преимущественно у молодых людей. Синдром сухого глаза провоцирует светочувствительность, повреждение роговицы и падение зрения. За прошедший год россияне приобрели 121 миллион упаковок глазных капель и потратили на это почти 42 миллиарда рублей.
0: Audio Stories.

кассир без кассы, как монах без рясы, как пиратский бриг без парусов. О, в наши дни ужасно, в наши дни ужасно выглядит мужчина без усов.

костер без грима, как костер без дыма, и как шар земной без полюсов. Что ты за мужчина? Ну что ты за мужчина?

Светлые, как пряжа, черные, как сажа, рыжие, как угли из печи. Бредит мир усами, усами, все млеют от этой красы.

усами, все млею от этой красы. Как вам быть, решайте вы сами, а я отпускаю усы. Бледит мир усами, усами,

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры с Земли была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Из дневника.
2: 12 февраля 1926 года. Тайна жизни вся скрыта в маленьком семени. Это семя выросло и раскрыло теперь все заложенные в него возможности. И по срезу огромного ствола я считаю годовые круги, сколько лет прошло, пока семя в жизни своей доказало истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. В этом и человеческая сложная жизнь ничем не отличается от дерева. Из нас тот высший человек, кто лучше всех других раскрыл все заложенные в себе самом возможности.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Национальный парк Комодо, расположенный в индонезийской провинции, включает три главных острова – Комодо, Ринча и Падер, а также ряд более мелких. Здесь обитает свыше 2500 комодских варанов, что делает парк уникальным местом для знакомства с крупнейшей в мире ящерицей в ее естественной среде. Комодский варан – самая большая из ныне живущих ящериц, которая достигает 3 метров в длину. Этот хищник питается крупными животными и встречается только на отдельных островах Индонезии, где признан видом, находящимся под угрозой исчезновения. В 2024 году парк посетили более 3000 человек, что привело к решению ограничить турпоток. Резкий рост числа туристов создает риски для наземных и морских экосистем, а также снижает качество самого туристического опыта. Теперь для посещения парка действует система квот. Ежедневно допускается не более 1000 человек, разделенных на 3 временные сессии по 300-330 посетителей. Регистрация осуществляется через мобильное приложение, где туристы заранее бронируют свой временной слот. Система проходила подготовку в 2025 году. Пилотный этап стартовал в январе 2026 года, а с апреля введены постоянные квоты.
0: Audio Stories.

0: студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. МИД России заявил, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Внешнеполитическое ведомство предупредило иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссии и международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
1: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Глава МИДа Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю Соединенных Штатов Марко Рубио в ходе телефонных переговоров. Российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» в ходе освобождения поселка взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот живой силы. Подробнее о результатах работы группировки войск «Юг» сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированием 3 механизированных бригад и бригады морской пехоты в районах Рай-Александровки, Новоселовки, Алексеево-Дружковки, Пескуновки, Николаевки, Малиновки и Константиновки. Противник потерял более 170 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: По данным Минобороны, за понедельник силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны нейтрализовали в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. 7 человек, включая 2 детей, погибли при атаках ударных беспилотников ВСУ в ДНР. В понедельник еще 15 мирных жителей, включая 4 детей, пострадали, сообщил глава республики Денис Пушилин. В Калининском районе Горловки дрон ударил по автомобилю. Погибла семья, 2 ребенка, женщина и мужчина. Еще 3 мужчин погибли при атаках БПЛА в Макеевке, Дебальцево и Савельевке. Среди пострадавших жители Горловки, Янакиева, Васильевки, Донецка, Селидово и Пантелеймоновки. В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета ранения средней степени тяжести получили 3 сотрудников бригады скорой, прибывшие для оказания помощи. По данным Пушилина, повреждены 4 дома, 4 объекта гражданской инфраструктуры, спецтехника, городской автобус и 3 легковых автомобиля в Донецке, Макеевке, Горловке, Янакиево, Дебальцево, Старобевшевском и Новоазовском муниципальных округах. Президент Ирана Масуд Пазакшан подписал указ о восстановлении доступа к интернету в стране. Об этом сообщает издание «Фарс» и «Тасмин». Данные подтвердил глава управления правительства по вопросам информации. Власти Ирана блокировали доступ к интернету во время январских антиправительственных протестов. Ограничения возобновили после начала военной операции США и Израиля против Ирана в конце февраля. Жители страны имели доступ только к внутренним государственным платформам, указывает Рейтер. В начале апреля отмечалось, что отключение интернета в Иране стало самым длительным общенациональным отключением интернета за всю историю наблюдений в любой стране. Заключительная неделя весны. В Москве будет дождливой, ливни будут идти каждый день. За окном установится погода, больше характерная для второй половины сентября. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Вместе с облаками и осадками североатлантический циклон несет на русскую равнину воздушные массы с акватории Баренцева моря. И с каждым днем арктическое вторжение будет только усиливаться. В результате к середине недели похолодание пробьется вглубь Европейской России. И всего за 4 дня до календарного лета на территории вплоть до линии Курск-Самара установится температурный режим, больше соответствующий второй половине сентября. И каждый день будет лить дождь. Потепление начнется только с наступлением июня, который, кстати, по температурным показателям ожидается не жарким и близким к норме.
0: Метеоролог также не исключил ночных фазовых переходов осадков или, другими словами, дождя со снегом. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 14 до 16 тепла. В Москве кратковременные осадки, в столице до 15 градусов.

Как ни шути, волнений больше, ведь ты уже не на земле. Как ни ряди, разлука дольше,

Ходят башенки вокзала, и удаляется причал. Как важно все, что ты сказал, все, что

Доброй ночи. С вами диктор Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы живем дальше, а внутри остается место, где все остановилось. Город, двор, человек. Если вы сейчас там, напишите. Email son@radiomayak.ru.

сердца. Отыщу я Дульцинею, пусть мое друг копье снится всем врагам. Санчо Панса задремал, пусть поспит толстяк. Он тяжел, а ослик мал, да еще лентяй. Все равно в них толку нет, поскочу один. Цок-цук-цак, цок-цук-цак. Дорогая Дульцинея, конь устал, рыцарь стар, где ж ты?

0: Audio Stories.
1: Мискаль – крепкий алкоголь, который производят из разных видов агавы. И текила – одна из его разновидностей. В 17-18 веках в западном штате Мексики закрепились устойчивые методы дистилляции. А к 19 веку специализация на голубой агаве дала самый мягкий вкус, который стал основой для текилы. В 19 веке напиток вышел за пределы региона. Появились крупные дистиллерии, и начался экспорт. К началу 20 века текила ассоциировалась с мексиканской идентичностью и городской культурой, особенно на праздниках. После мексиканской революции начала 20 века государство стало продвигать образ Новой Мексики. Текила, которая сочетает индейские и испанские традиции, стала символом национального единства. Она часто появлялась в литературе, например, в так называемых романах революции. В романе «Мариана Асуэлы. Те, кто внизу» 1915 года текила помогает героям пережить тяжелые времена, становится символом выбора в пользу мексиканского, а не европейского быта. В одной из сцен герой предпочитает чистую текилу шампанскому. Текила придает персонажам смелости и дерзости, превращая трагедию в игру. Так текила стала спутником мексиканцев, источником силы и духа для героев революции.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Соджу – традиционный корейский алкогольный напиток крепостью от 16 до 53%. Современные массовые бренды обычно выпускают соджу с содержанием алкоголя от 16 до 25%, тогда как традиционные сорта могут достигать 53%. Изначально соджу производили как дистиллят из риса, воды и корейских дрожжей нурук. История соджу уходит корнями в 13 век, когда монголы, завоевавшие Корею, принесли с собой технологию дистилляции. Однако с 60-х годов 20 века из-за дефицита продовольствия основу напитка стали делать из тапиоки, сладкого картофеля или ячменя. В 1965 году правительство Южной Кореи запретило использовать рис для производства алкоголя, и только к 1999 году эти ограничения были полностью сняты. В результате производители перешли на более доступные ингредиенты, вкус напитка стал легче, а его популярность значительно выросла. В Корее употребление соджу связано с особыми традициями уважения. Младший в семье наполняет бокал для старшего, при этом поворачивается боком, а наливать самому себе считается невежливым. Сначала угощают гостя, затем гость наливает напиток в ответ. Пить соджу в одиночку не принято, напиток всегда сопровождает компания, а ритуалы создают теплую атмосферу общения. К соджу обязательно подают закуски, которые смягчают вкус и помогают пить медленнее. Среди самых популярных – жареная свиная грудинка с листьями салата, кимчи и соусами. Жир мяса отлично балансирует мягкую сладость напитка. Хорошо сочетается и острый суп кимчи-чиги с ферментированной капустой и тофу. Горячие бульоны и пряность дополняют прохладный вкус соджу, а напиток, в свою очередь, смягчает остроту. Отлично подходят также рисовые клёцки такпоки в остром соусе, особенно с вареным яйцом и кимчи, а также тонкая лепешка паджон с зеленым луком и морепродуктами. К соджу также подают маринованные овощи, рамен, свежие устрицы, а если традиционные блюда сложно приготовить, подойдут копченая рыба, оливки или орехи. Они не перебивают вкус напитка, но создают нужный баланс.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим всего лишь два слова, но обратить на них внимание стоит, ведь количество ошибок зашкаливает. Оба слова – имена существительные, которые оканчиваются на «ия». Правильное ударение в них встречается крайне редко, а неправильное – постоянно. И вот первое слово и несколько примеров.
2: Давайте все-таки вернемся к советам. Это была минутка рефлексии про обучение.
3: Кино, высказывания, какие-то мысли, рефлексии и все остальное.
1: Рефлексия. Неверно. В этом слове ударение должно падать на второй слог. Рефлексия. Для запоминания предлагаю однокоренное существительное с непроблемным ударением. Рефлекс. Рефлекс. Рефлексия. Запомнить легко, и пора бы уже это сделать. Ну а мы переходим ко второму примеру. И здесь у нас очень много ошибок.
4: Смотрите, в гастрономии, особенно как бы такой культурной гастрономии, можно делать все.
5: Вот в чем заключается сегодня культурная политика Узбекистана, если мы говорим о гастрономии?
6: А вот гурме – это уже более узкий профиль, это специалист по еде, по гастрономии. Стало той отправительной точкой, после чего я заинтересовался и гастрономией, и, главное, готовкой. Но просто даже если мы отстранимся от гурмы и всяких мнений экспертов по гастрономии, ходить в ресторан каждый день может себе позволить не каждый.
1: Много раз мы услышали вариант «гастрономия», но это неправильно. Ударение в этом слове падает на третий слог – «гастрономия». И здесь тоже есть похожая шпаргалка – «гастроном», «гастрономия». Ударение ставим только на третий слог. А что будет, если усложнить наше слово и добавить к нему первую часть? Давайте послушаем гостей «Маяка». Они представят свою версию.
4: С вами однажды общались про нейрогастрономию, да, и говорили о том, что мозг, для мозга вот эти вот воспоминания теплого солнышка, свежего воздуха, хорошей компании, они всегда влияют на такую в положительную сторону.
7: Это тоже очень классный тренд, я не знаю, там, как он правильно будет называться, нейрогастрономия, либо что-то еще.
1: Нейрогастрономия. Опять та же ошибка. При добавлении еще одного корня ударение остается на месте. Должна быть нейрогастрономия. Итак, повторяем сегодняшние слова. Рефлекс, рефлексия. Еще, возможно, саморефлексия. Гастроном, гастрономия. Нейрогастрономия, ну или эногастрономия. Во всех этих словах ударение ставим на третий с конца слог. Перед «ия». И на этом я прощаюсь с вами. Но скоро мы встретимся опять. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против.

0: Audio Stories.
1: Два главных показателя хорошего льда для напитков – чистота воды и правильная температура. Вода без примесей не влияет на вкус напитка при охлаждении и не способствует образованию микротрещин, которые ускоряют таяние.

Поэтому для самостоятельного приготовления льда рекомендуется использовать качественную дистиллированную воду. Вторым важным критерием является прозрачность льда. Она свидетельствует о направленной заморозке, при которой не образуются пузырьки воздуха. Такой лед обладает плотной кристаллической структурой, обеспечивает равномерное охлаждение и предсказуемый результат при работе с напитками. Температура льда определяет скорость его таяния. Ультрахолодный лед сначала нагревается медленно, а затем быстро начинает плавиться, что делает его менее удобным для приготовления, но идеальным для подачи напитков. Лед из морозильной камеры, где температура около минус 18 градусов Цельсия, дольше сохраняет форму и выглядит эстетично, поэтому его используют для сервировки. Для смешивания коктейлей лучше подходит лед из ледогенератора или барной станции, где температура ближе к нулю градусов. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Библия – это не только священный текст, но и выдающийся памятник литературы. Вино занимает в ней особое место, а тема опьянения и виноделия прослеживается с ветхозаветных времен. Именно из Ветхого Завета можно узнать о Ное, который первым начал возделывать землю, вырастил виноградник и, выпив вина, опьянел. Этот эпизод стал отправной точкой для размышлений о роли вина в жизни людей. Знатоки Библии до сих пор спорят, был ли Ной первым виноделом и что именно он употреблял. Если речь действительно шла о вине, то этот момент можно считать важной вехой в истории человечества. Впервые человек создал продукт, который не только утоляет жажду, но и в небольших количествах приносит радость и позволяет расслабиться. Благодаря этому открытию у людей появилась возможность устраивать праздники, а вино стало символом особого состояния души и общения.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Строение конечностей человека, включающее по 5 пальцев на руках и ногах, является наследием эволюции. Эта анатомическая особенность – примитивный или исходный признак для всех наземных позвоночных, унаследованный от общего предка, который жил более 300 миллионов лет назад. Древние амфибии передали это строение своим потомкам – рептилиям, а те, в свою очередь, млекопитающим и обезьянам. Хотя пятипалая конечность считается базовой моделью, в ходе эволюции у некоторых видов происходила ее модификация. Если пальцы или целые конечности переставали быть необходимыми для выживания и даже начинали мешать, они редуцировались или исчезали полностью. Классическим примером служат предки лошадей. У них развитие получил только средний палец, который превратился в копыто, а остальные атрофировались за ненадобностью. У предков человека подобных эволюционных требований к утрате пальцев не возникло, поэтому исходная пятипалая структура сохранилась до наших дней.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Имена собственные. Жена декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Ивановна. После событий на Сенатской площади мужа Екатерины Ивановны арестовали и приговорили к пожизненной каторге. Ей удалось добиться у Николая I разрешения отправиться вслед за мужем в Сибирь, но император поставил несколько условий. Никто из родных не будет сопровождать ее в дороге. Она не сможет передавать вещи своему ссыльному мужу, и она никогда не вернется домой. Это ее не остановило, и княгиня провела всю оставшуюся жизнь рядом со своим мужем. Подвиг Трубецкой не остался незамеченным. О ней писал Некрасов в поэме «Русские женщины». Польский писатель Словацкий посвятил ей роман. А ее письма матери завороженно читал весь высший свет. Это мы. Это про нас. Маяк. От первых проталин до майских гроз. Весна. Коллекции избранных подкастов «Маяка».
1: Два праздника важных. День семейного счастья и Международный день нежности. И мне кажется, это очень важные такие вещи, в которых надо как-то прийти к какому-то единому пониманию, потому что нам хочется, Владислав Александрович, вот чисто по-человечески, да, чтобы семьи у нас были крепкие, правильно? Крепкие.
0: Этой весной, по выходным, с 4 часов дня в эфире «Маяка»
2: и в любое время на медиаплатформе смотрим.ру.

0: Audio Stories.
1: В Китае на законодательном уровне введены новые требования к безопасности автомобильных дверных ручек, которые фактически ограничивают использование только скрытых выдвижных механизмов. С 1 января 2027 года вступает в силу новый обязательный государственный стандарт, согласно которому все новые модели автомобилей должны быть оснащены механическими системами открывания дверей. Это означает, что каждая дверь, за исключением задней двери багажника, должна иметь внешнюю механическую ручку, а внутри салона также должна быть предусмотрена надежная механическая система открывания. Механизм должен функционировать без участия электроники, что крайне важно в экстренных ситуациях, когда бортовая электроника может выйти из строя. Для уже существующих моделей предусмотрен переходный период, в течение которого они должны быть приведены в соответствие с новым стандартом. Основной причиной принятия таких мер стали вопросы безопасности после ряда резонансных дорожно-транспортных происшествий. В ситуациях, когда происходила авария или возникал сбой в электросистеме автомобиля, выдвижные ручки нередко блокировались, и водитель с пассажирами оказывались заперты внутри. В критических обстоятельствах, например, при возгорании или необходимости быстрой эвакуации, отсутствие возможности открыть дверь вручную приводило к трагическим последствиям. Китай стал первой страной, которая закрепила подобные строгие требования на государственном уровне, чтобы исключить риск блокировки людей в обесточенном автомобиле.
0: Audio Stories.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Вооруженные силы России приступают к нанесению системных ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве, включая места проектирования, производства и подготовки беспилотников. Об этом говорится в заявлении МИД России в связи с атакой ВСУ на колледж в Старобельске. Ведомство призвало иностранных граждан, включая дипломатов, как можно скорее покинуть столицу Украины. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командам. Пунктом, подчеркнули в дипведомстве. Глава МИД России Сергей Лавров вчера провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио. Он довел до американцев информацию о действиях вооруженных сил России, которые приступают к системным ударам по объектам в Киеве. Европейские страны за все время украинского кризиса не выдвинули ни одной инициативы по его мирному урегулированию. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По словам дипломата, Брюссель не демонстрирует стремление к миру, ограничиваясь лишь требованиями капитуляции и репарации. Мирошник подчеркнул, что все предпринимаемые Европой действия были нацелены исключительно на срыв переговорного процесса, в том числе диалога с участием США. Между тем, как заявил директор европейских проблем МИД России Владислав Масленников, перспективы контактов России и Евросоюза зависят от готовности руководства ЕС пересмотреть политический курс в отношении Москвы. Подразделение группировки войск «Восток» в ходе освобождения Добропасова в Днепропетровской области взяли под контроль свыше 400 строений. ВСУ потеряли более 2 рот отдельных десантно-штурмовых бригад ВСУ, сообщили в Минобороны России. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
2: Подразделение группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Добропасова Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Егоровка, Маломихайловка, Васильковка, Деброва, Широкое, Любицкое, Лесное. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
0: По данным Минобороны, за понедельник силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Новая кадровая программа продвижения героев для ветеранов-участников специальной военной операции стартовала в Омской области. Об этом Владимиру Путину доложил глава региона Виталий Хаценко. По его словам, сейчас в области действует более 40 различных мер поддержки участников спецоперации и их семей.
3: Все ваши поручения по поддержке и участников специальной военной операции, и ветеранов, и членов их семей мы постоянно держим на контроле. Постоянно совершенствуем, увеличиваем количество мер поддержки, которые у нас есть в регионе. Сегодня их более 40. Как и во всех регионах, у нас стартовала программа кадровая, региональное продвижение героев. Это аналог федерального времени героев. Есть уже первые назначения. И 2 депутата городского совета города Омска у нас избрались, стали депутатами. И буквально на той неделе мы назначили и главного врача, и заместителя главного врача, ребят-медиков, которые были на СВО. Вернулись и сегодня возглавили госпиталь для ветеранов войн, который мы модернизировали, по сути, сделали из него конфетку. И летом прошлого года вместе с Михаилом Владимировичем Мишустиным его открыли.
0: Хаценко на встрече с президентом отметил, что Омская область, регион космический, уже идет сборка ракеты «Ангара». Владимир Путин отметил, что главное, чтобы вопросы кадров решались в том объеме и качестве, которое нужно для расширения производства. Губернатор доложил президенту, что власти региона это понимают. В космической отрасли в Омской области работает уже 3500 человек, отметил Хаценко. Президент Владимир Путин подписал закон, сокращающий документооборот при оформлении сотрудниками ГАИ водителей с признаками опьянения. Раньше при отстранении от управления транспортным средством водителя с признаками опьянения автоинспектору нужно было оформлять от 3 до 5 процессуальных документов. Теперь сведения об отстранении можно будет внести не только в отдельный протокол, но и в акт медосвидетельствования, постановление по делу или другой процессуальный документ. Та же логика будет применяться при задержании автомобиля. Министерство здравоохранения Испании заявило о положительном тесте на хантавирус у подданного королевства, находящегося на карантине после эвакуации с круизного лайнера «Хондиус». Как отметили в пресс-службе ведомства, подтвержденный новый положительный случай хантавируса после ПЦР-теста у одного из людей, которые находились на карантине в военном госпитале Мадрида. Уточняется, что заболевший будет находиться под специализированным медицинским наблюдением и с соблюдением мер безопасности, установленных для подобных случаев. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петропавловске, Камчатском и в Южно-Сахалинске до 17 тепла, в Южно-Сахалинске временами дожди, в Хабаровске плюс 23 градуса, во Владивостоке до 20 тепла, небольшой дождь, в Екатеринбурге и в Челябинске плюс 29. В Петербурге сегодня местами осадки до 16 тепла, в Москве синоптики обещают кратковременные дожди, в столице днем плюс 13, плюс 15.

0: Studio Stories.
1: Ученые из Гарварда и Университета Британской Колумбии исследовали, как чувство благодарности влияет на продолжительность жизни. Они проанализировали данные почти 50 тысяч американских медсестер, наблюдая за ними с 1976 года. В 2016 году участницы оценили свой уровень благодарности по специальной шкале. Последующий анализ показал, что более благодарные люди, возможно, живут дольше. Однако ученые подчеркивают, что это лишь предварительные выводы. Исследование было ограничено одной социальной группой – американскими медсестрами. Для подтверждения результатов необходимы дальнейшие исследования в других странах и культурах.
0: Audio Stories.
2: Comme une pierre que l'on jette quand l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle les milliers.

0: Audio Stories.
1: Ловец солнца – это декоративный элемент с прозрачным камнем, который преломляет и рассеивает солнечные лучи, наполняя пространство живыми бликами и создавая особую атмосферу. Такой аксессуар отлично подходит для украшения фото и видео, поэтому его часто используют в съемках для соцсетей. Обычно ловцов подвешивают на окна, лучше всего на южные или восточные, чтобы поймать максимум света. Также их можно размещать внутри комнаты, куда падает прямой солнечный свет, или на улице, на верандах, в беседках и на деревьях. Первый ловец солнца был изобретен викингами в X веке. Правда, тогда его использовали не для красоты, а для ориентирования по солнцу.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Коктейль «Питер Пен» появился в эпоху сухого закона, когда в барной культуре было принято называть напитки в честь популярных литературных героев. Название напрямую отсылает к персонажу Джеймса Мэтью Барри, мальчику, который не хотел взрослеть. Коктейль задумывался как воплощение вечной молодости, легкости и игривости. Автор напитка неизвестен, но первый рецепт был опубликован в 30-х годах 20 века в книге Гарри Кредека, одном из самых влиятельных барных руководств межвоенного периода. Однако пропорции, указанные в оригинальном рецепте, сегодня кажутся несбалансированными. Все ингредиенты брались в равных частях, включая персиковый биттер. Современные исследователи барной культуры считают, что такое количество биттера – техническая ошибка, ведь концентрированные настойки обычно добавляют по каплям. Если использовать биттер в объеме четверти бокала, напиток становится практически непригодным для употребления из-за чрезмерной горечи. Чтобы сохранить дух оригинального рецепта, но сделать вкус гармоничным, сегодня вместо большого количества биттера используют персиковый ликер. А сам биттер добавляют лишь в паре капель.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Хронический дефицит витамина С стал проблемой для 95% россиян, что проявляется в постоянных болезнях и чувстве усталости. Одной из причин этого явления называют низкое качество овощей и фруктов, которые содержат мало витаминов и полезных веществ из-за использования химических добавок. Сельскохозяйственные угодья эксплуатируются на износ, а для улучшения внешнего вида продуктов

активно применяются химикаты. В результате за последние 50 лет содержание витамина С, меди и магния в овощах сократилось вдвое, что приводит к частым простудам и снижению иммунитета у людей. Тем не менее, врачи подчеркивают, что не стоит полностью списывать усталость и болезни только на недостаток витаминов. Часто это связано с повседневной рутиной, стрессом и негативным окружением. Организм также плохо усваивает витамины из растений, поэтому без дополнительных анализов не стоит спешить с приемом добавок. Однако есть и положительные моменты. Например, в свекле за последние десятилетия увеличилось содержание железа и калия. Диетологи рекомендуют включать в рацион сезонные продукты, шиповник и печень, которая содержит около 27% суточной нормы витамина С и множество других микроэлементов. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Эрнест Хемингуэй оказал заметное влияние не только на литературу, но и на барную культуру. Некоторые напитки, такие как мартини, мохито и кровавая Мэри, стали популярны благодаря его предпочтениям. А другие, например, папа Добле, появились по его инициативе. В 30-х годах 20 века, находясь в баре «Эль Флоридита» в Гаване, Хемингуэй попробовал местный дайкири и попросил сделать напиток без сахара и с двойной порцией рома. Бармен создал для него особую версию, получившую название «Папа Добле». Изначально коктейль состоял из большого количества белого рома, сока лайма, грейпфрута и льда, без подсластителей. Такое сочетание было испытанием для вкусовых рецепторов. Агрессивная кислота лайма и высокая крепость рома делали вкус напитка обжигающим. Спустя несколько лет рецепт был сбалансирован добавлением ликера «Мараскина», что позволило смягчить кислоту и сделать вкус более гармоничным. Для Хемингуэя, избегавшего чистого сахара, такой вариант оказался приемлемым. В произведениях Эрнеста Хемингуэя встречается именно первая, более суровая версия «Папа Добле». Например, герой романа «Острова в океане» часто заказывает этот коктейль, ассоциируя его с морем. Напиток напоминает ему о прозрачности волн и пене за кормой катера. Название «Папа Добле» связано с прозвищем писателя на Кубе «Папа». А слово «Добле» подчеркивает двойную порцию рома.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчевадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
2: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».
3: Если вам постоянно слышится музыка, само по себе это еще ничего не доказывает. Из альманаха «Психология для каждого».
0: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Studio Stories.
1: Хатха-йога – одно из самых популярных направлений йоги, название которого с санскрита переводится как «усилие» или «интенсивность». Ключевые тексты этой практики содержат философские основы, описание асан, пранаям и медитаций. В 19-20 веках хатха-йога стала широко известна на Западе, где ее адаптировали для современного человека с акцентом на здоровье. Хатха-йога включает физические упражнения, дыхательные техники и медитации. Ее цель – гармония тела и разума. Регулярные занятия развивают гибкость, силу, улучшают осанку и помогают справиться со стрессом. Практика универсальна и подходит людям с разным уровнем подготовки.
0: Audio Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. МИД России заявил, что российские войска приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве. Внешнеполитическое ведомство предупредило иностранных граждан, включая сотрудников дипмиссии и международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Глава МИДа Сергей Лавров официально довел до американской стороны информацию о том, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам, расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ. Об этом Лавров заявил госсекретарю Соединенных Штатов Марко Рубио. В ходе телефонных переговоров российский министр привлек внимание Рубио к рекомендации обеспечить эвакуацию из Киева дипломатического персонала. Российские войска освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области. Как сообщили в Минобороны, подразделения группировки «Восток» в ходе освобождения Добропасово взяли под контроль свыше 400 строений. В ВСУ потеряли более 2 рот солдат. Подробнее о результатах работы группировки войск «Восток» сообщил старший офицер пресс-центра Михаил Герасимов.
3: Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение глубины обороны противника и освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой 2 десантно-штурмовых бригад и 2 штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Гавриловка, Егоровка, Маломихайловка, Васильковка, Деброва, Широкое, Любицкое, Лесное. ВСУ потеряли более 275 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 6 автомобилей.
0: По данным Минобороны, за понедельник силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России. В оперативной сводке ведомства уточняется, что дроны были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Рост числа пациентов с подозрением на Эболу наблюдается в Уганде, сообщило агентство РИА Новости врач Николус Боджере. Собеседник агентства, работающий в округе на границе Уганды и Конго, отметил, что всех пациентов с подозрением на Эболу доставляют на сбор анализов и лечение в столицу Кампалу. Также он отметил, что по состоянию на 22 мая Уганде удавалось стабилизировать ситуацию и не допустить дальнейшего распространения вируса, ввезенного в страну из Конго. Однако за выходные обстановка изменилась в худшую сторону. В понедельник глава Всемирной организации здравоохранения Тедрес Гебрейесус сообщал, что число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эбола превысило 900. Конец календарной весны в Москве будет дождливым, ливни будут идти почти каждый день, выпадет около половины месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптиков, столица будет постепенно холодать, а в четверг под утро дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом.
4: В четверг в тыл циклона задует холодный северо-западный ветер и поступит мешок арктического воздуха. В сумерках произойдет обрушение температурного фона до плюс 2-5, а днем в условиях пасмурного неба и дождей термометр покажет в лучшем случае 6-9 градусов. И, конечно, такой холод обычно бывает только в начале октября. При таком пограничном состоянии температуры между фазами и точки замерзания в облаках на уровне где-то 1,5 километра. Под утро на севере, северо-западе Московской области дождь в воздухе станет идти вперемешку с мокрым снегом. Ну, конечно, он на лету будет таять, но тем не менее, которые также локально прогнозируются в отдельных районах Тверской, Ярославской, Новгородской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской областях и в Карелии, ну и причем в последних двух регионах с мозаичным ледяным дождем. Белые мухи до Москвы, скорее всего, конечно, не доберутся, но могут появиться в небе ближнего Подмосковья.
0: Средняя температура в Москве в мае этого года, по предварительным данным, несмотря на резкие колебания температуры и сильную жару, будет около нормы, сообщила Интерфаксу ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что холодный май, когда средняя температура за месяц была ниже нормы за последние годы, наблюдался в 2022 году, когда температура была на 2-3 градуса ниже нормы. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня, во вторник, 26 мая, в Санкт-Петербурге кратковременный дождь от 14 до 16 градусов тепла. В Москве синоптики обещают небольшие осадки, кратковременные дожди. Днем в столице +13, +15.

0: Аудиосторис.
1: Робот для настольного тенниса Ace, разработанный компанией Sony, стал первым устройством, которое смогло победить лучших игроков – людей. С 1983 года было создано множество роботов, которые умели играть в пинг-понг, но ни один из них не мог сравниться с высококвалифицированными спортсменами. Ace продемонстрировал выдающиеся результаты в матчах, которые проводили по правилам Международной федерации настольного тенниса и под судейством лицензированных судей. В отличие от компьютерных игр, где искусственный интеллект давно и легко побеждает людей, в физических видах спорта оставалась нерешенной проблема точности, взаимодействия с препятствиями и человекоподобной скорости реакции. В апреле 2025 года Ace выиграл 3 из 5 матчей против элитных игроков и проиграл 2 матча против профессионалов, которые представляют высший уровень мастерства. Робот оснащен 9 синхронизированными камерами и 3 системами машинного зрения, что позволяет ему отслеживать вращающийся мяч и фиксировать движения, которые для человеческого глаза были бы размытыми. Кроме того, исследователи разработали специальную роботизированную платформу с 8 шарнирами. 3 из них отвечают за положение ракетки, 2 – за ее ориентацию, а еще 3 – за скорость и силу удара. Создатели Ace подчеркивают, он обладает сверхчеловеческой способностью считывать вращение летящих мячей и реагировать с невероятной скоростью. Поскольку он обучается игре самостоятельно в симуляции, его действия отличаются от человеческих, создавая неожиданные ситуации на корте. В то же время профессиональные спортсмены хорошо адаптируются к сопернику и находят его слабые места, что является областью, над которой продолжают работать исследователи.
0: Аудиосторис.

0: Stories.
1: Эрнест Хемингуэй вдохновлял барменов и сам придумывал коктейли. Авторство напитка «Смерть после полудня» приписывают именно ему. Впервые рецепт появился в 1935 году 20 века в сборнике рецептов, где знаменитости делились своими фирменными коктейлями. Технология была предельно проста. В бокал с абсентом добавляли ледяное шампанское до появления надлежащего помутнения. Эффекта, когда абсент становится молочно-опаловым из-за эфирных масел полыни. Вкусы Хемингуэя часто шли вразрез с классическими представлениями о балансе. Оба ингредиента, и абсент, и шампанское, были экстремально агрессивными, и связующего звена вроде сахара не было. Несмотря на то, что писатель описывал смешивание на глаз, на практике каждый шаг бармена должен был быть выверен. Если налить чуть больше 30-45 мл абсента, он полностью заглушит тонкие фруктовые и дрожжевые ноты шампанского, превратив напиток в газированную полынную настойку. Не менее важна температура. Оба компонента должны быть ледяными, иначе алкогольный жар перекроет все нюансы вкуса. Поэтому иногда в коктейль добавляют сахарный сироп, чтобы смягчить горечь и кислотность. Вероятно, сам Хемингуэй не одобрил бы такие нововведения. Его творение отличалось убийственной крепостью. Шампанское быстро доставляет алкоголь в кровь благодаря углекислому газу, а абсент усиливает эффект. Уже после двух бокалов человек сильно пьянеет. После трех начинает двоиться в глазах, а пять коктейлей для большинства означают тяжелое алкогольное отравление. С этим напитком нужно быть очень осторожными. Название коктейля – не только ироничная отсылка к сильному опьянению, но и к одноименной книге Хемингуэя о корриде, где красота сочетается со смертельной опасностью. Коктейль с его эстетичным видом и высокой крепостью идеально воплощает эту концепцию. Внешнее изящество при скрытой агрессии. Кроме того, традиционно бои быков в Испании начинались после полудня, и напиток задумывался как ледяной и крепкий компаньон для этого времени суток. Аудио 100.

сны. Липы просят подождать до весны.

0: Audio Stories.
1: Родиной кофе и растения, и напитка считаются Йемен и Эфиопия, откуда он распространился по всему Аравийскому полуострову. На Ближнем Востоке кофе – символ гостеприимства и достатка. Его подают на свадьбах и при встрече гостей. Основной напиток здесь называется кахва. Его варят в традиционном кофейнике Далла и разливают по маленьким чашкам – фиджанам, без фильтрации. В базовом рецепте используют воду, слегка обжаренные молотые зерна кофе и кардамон. Иногда добавляют другие специи. Кахву долго варят на огне, не подслащивают и не разбавляют молоком, а подают с восточными сладостями или финиками. Благодаря долгой варке напиток получается терпким и бодрящим. Далла – сосуд с пузатым основанием, талией и расширяющимся верхом. Его часто украшают растительными орнаментами, инкрустациями или гравировкой с цитатами из арабской поэзии. Характерные черты – длинный носик-клюв с желобком и тонкая ручка. Кофейники делают из латуни, меди, стали, а дорогие варианты – из серебра и золота. Audio Stories.

Маяк. Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница». Программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: аудиосторис.
1: Чего только не увидишь на пирогах. Пышные шапки меренги, россыпь свежих ягод, замысловатые узоры из теста или пряные веточки тимьяна. Но французские кулинары из Лигурии пошли дальше всех. Они выкладывают на пироге решетку из рыбы. Это блюдо называется писсолодьер. Это открытый пирог на воздушной дрожжевой основе. В старину его начиняли пастой писсала, густым соусом из анчоусов и сардин, щедро приправленных специями и выдержанных в соли целый месяц. Современная версия проще. Основа из томленого лука и пюре из анчоусов, либо рыба, выкладывается поверх начинки. В классическом исполнении писсолодьер выглядит как произведение искусства. Пухлый прямоугольник теста с широкими бортами, слой карамелизированного лука и изящная решетка из тонких полосок анчоуса, в перекрестьях которой блестят маслины. Впрочем, строгих правил нет. Главное – это гармония вкусов, где сладость лука идеально подчеркивает соленый вкус рыбы.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Традиция вечернего чая, известная как Five O'Clock, начала формироваться в Англии в первой половине XIX века. Хотя ее часто связывают с Анной Рассел, герцогиней Бертфордской, есть свидетельство, что привычка пить чай в это время существовала и ранее, с первым упоминанием в литературе, датированным 1692 годом. Анна, чтобы не испытывать голода между обедом и ужином, который подавался между 7 и 8 вечера, приказывала подавать чай с легкими закусками около 4-5 часов вечера. Со временем Five O'Clock стал не просто приемом пищи, а социальным мероприятием, на которое приглашались подруги из знатных семей. Это было время для непринужденной беседы, когда подавались не только чай, разбавленный молоком, но и булочки, сконы, сэндвичи, сливочное масло, джем и другие легкие закуски. Важной чертой этого чаепития была его неформальность и отсутствие строгих правил в отношении внешнего вида и этикета. С распространением этой привычки среди среднего и рабочего классов вечерний чай стал общенародной традицией. В период расцвета Британской империи Five O'Clock вошел в быт колонии, где местные жители также начали уделять время вечернему чаю. Это способствовало возникновению локальных версий чаепития в разных странах.
0: Аудио Stories.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера. Жизнь прекрасна.
1: Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец. Он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой, где-то страшно далеко в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.
0: Константин Паустовский. Жильцы старого дома.

здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заколдованный этот. Пусть на листьях не будет росы поутру, пусть луна

0: заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно. Украду, если кража тебе по душе, зря ли я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Аудио сторис.
2: Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова вызывает вопросы не только у литературоведов, но и у знатоков вина. Исследователи до сих пор не пришли к единому мнению, каким именно вином Булгаков угощал своих главных героев. В 30 главе романа Воланд сообщает: «Мессир прислал вам подарок – бутылку вина. Прошу заметить, что это то самое вино, которое пил прокуратор Иудеи – фалернское вино». Здесь автор прямо указывает на сорт, который предпочитал Понтий Пилат. При этом он описывает, как мастер и Маргарита глядели сквозь него и видели, как все окрашивается в цвет крови, что наводит на мысль о красном вине. Однако исторически фалернские вина были белыми. Если обратиться к 25 главе, то внимательный читатель может заметить противоречие. Пилат угощает гостя густым красным вином, но это не фалернское, а цикуба, 30-летняя. Дополнительную путаницу вносит заметка из рабочих материалов писателя «Фалернум винум» – «золотистое вино». Однако в окончательной редакции романа эти строки остались без изменений. Поскольку Булгаков работал над романом до конца жизни и не успел устранить все несоответствия, среди литературоведов и виноделов до сих пор нет единого мнения, какое же все-таки вино пили герои романа.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой Госдепартамента США Марко Рубио. Глава МИДа сообщил госсекретарю, что вооруженные силы России приступают к системным и последовательным ударам по объектам в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба российского МИДа. Лавров подчеркнул, что МИД России рекомендовал другим странам эвакуировать своих граждан из Киева. Министр заявил, что власти Украины подрывают договоренности, достигнутые президентами России и США в Анкоридже в августе 2025 года. Как заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам.
2: Вооруженные силы Российской Федерации приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, включая конкретные места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению беспилотников, используемых киевским режимом при содействии натовских специалистов, ответственных за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведения. Удары будут наноситься и по центрам принятия решений, и по командным пунктам. В связи с тем, что вышеуказанные объекты рассредоточены по всему Киеву, предупреждаем иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жители украинской столицы не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского.
0: Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио в рамках телефонного разговора вчера обсудили в том числе украинский конфликт, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пигот. Его слова приводятся на сайте Госдепа США. Стороны также обменялись мнениями по двусторонним отношениям между Россией и США, а также о войне с Ираном, сообщил Госдеп. Подразделения группировки войск Востока освободили населенный пункт Добропасово в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России. За сутки нанесено поражение живой силе и техники 4 бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Днепропетровской и Запорожской областей. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
3: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и техники бригады теробороны в районах населенных пунктов Бачис, Кондратовка и Ободы Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формирования механизированной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Варваровка, Избицкая и Старицы Харьковской области. Противник потерял свыше 170 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 26 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: С утра по вечер понедельника силы и средства ПВО сбили 14 украинских беспилотников самолетного типа в воздушном пространстве России, сообщили в Минобороны. Дроны были нейтрализованы в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями.